0: Перешед Москву, мы остановились в верстах в двух или трех от нее. Армия пошла дальше. Через несколько времени древняя столица наша запылала во многих местах. Мы с сожалением смотрели, как пожар усиливался и как почти половина неба покрылась ярким заревом. Взятие Москвы привело нас в какое-то недоумение. Солдаты как будто испуганы, иногда вырываются у них слова: «Лучше уж бы всем лечь мертвыми, чем отдавать Москву». Разумеется, они говорят это друг другу вполголоса, а в таком случае офицер не обязан этого слышать. Полк наш примыкал левым флангом какой-то деревушки. В ней не было уже ни одного человека. Я спросила ротмистра, долго ли мы тут будем стоять. «Кто ж это знает?» — ответил он.
1: Но как раз здесь Дурову ожидал решительный поворот судьбы. У нее не сложились отношения с полковником Штакельбергом, человеком, как видно, не сдержанным и резким. За недосмотр, получившийся не по вине Дуровой, он пригрозил ей расстрелом. Жестоко оскорбленная, не желая больше оставаться под его начальством, Дурова садится на коня и едет прямо в штаб-квартиру главнокомандующего Михаила Илларионовича Кутузова.
0: Я вошла, и не только с должным уважением, но даже с чувством благоговения поклонилась седому герою, маститому старцу, великому полководцу.
2: Что тебе надобно, друг мой?
0: Я желал бы иметь счастье быть вашим ординарцем во все продолжение кампании.
2: Угу. И какая же причина такой необыкновенной просьбы?
0: Я родился и вырос в лагере. Люблю военную службу со дня моего рождения. Посвятил ей мою жизнь навсегда. Готов пролить всю кровь свою. Имею образ мыслей и репутацию храброго офицера.
2: Вот как?
0: Ваше высокопревосходительство. В прусскую кампанию все мои начальники так много и единодушно хвалили смелость мою, и даже сам Буксгевден называл ее беспримерную, что после всего этого я считаю себя вправе называться храбрым, не опасаясь быть сочтен за самохвала.
2: В прусскую кампанию? Разве вы служили тогда? Я полагал, что вы не старее 16 лет.
0: В прусскую кампанию я служил в Конопольском полку.
2: В Конопольском? Как ваша фамилия?
0: Александров.
2: Так позвольте мне вас обнять. Как я рад, что имею, наконец, удовольствие узнать вас лично. Я давно уже слышал об вас. Останетесь у меня, если вам угодно. Мне очень приятно будет доставить вам некоторое отдохновение от тягости трудов военных. Теперь пойдите к дежурному генералу Коновницыну и скажите ему, что вы у меня бессменным ординарцем.
0: Благодарю вас! Ваше высокопревосходительство!
2: Постойте, постойте, постойте. Вы хромаете. Отчего это?
0: В сражении под Бородином получил контузию от ядра.
2: Контузию от ядра. И вы не лечитесь. Сейчас же скажите доктору, чтобы он посмотрел вашу ногу.
0: Контузия легкая. Нога моя почти не болит. Разрешите приступить к моим обязанностям, ваше высокопревосходительство.
1: А ведь Дурова говорила неправду. Нога у нее болела жестоко и была вся багровая.
0: Лихорадка изнуряет меня. Я дрожу, как осиновый лист. Меня посылают 20 раз на день в разные места. На беду мою Коновницын вспомнил, что я, будучи у него в ординарцах, оказалась отличнейшим из всех тогда бывших при нем. — А-а-а! Здравствуйте, старый знакомый! — сказал он, увидя меня на крыльце дома, занимаемого главнокомандующим. И с того дня не было мне уж покоя. Куда только нужно было послать скорее, Коновницын кричал: «Уланского ординарца ко мне!» И бедный уланский ординарец носился, как бледный вампир, от одного полка к другому, а иногда и от одного крыла армии к другому. Наконец, Кутузов велел позвать меня.
2: Ну что, Александров, покойнее ли у меня, нежели в полку? Отдохнул ли ты? Что твоя нога?
0: По правде говоря, ваше высокопревосходительство, нога моя болит до нестерпимости. Всякий день у меня лихорадка. На лошади держусь по привычке, но силы нет из-за 5-летнего ребенка.
2: Да. Ты в самом деле похудел и ужасно бледен. Поезжай домой, отдохни, вылечись и приезжай обратно.
0: Как мне ехать домой, когда ни один человек теперь не оставляет армию?
2: Так что же делать? Ты болен? Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь в лазарете? Поезжай, поезжай. Теперь мы стоим без дела. Может быть, и долго еще будем стоять здесь. В таком случае успеешь застать нас на месте.
0: Позволите ли, ваше высокопревосходительство, привезть с собою брата? Ему уж 14 лет. Пусть он начнет военный путь свой под начальством вашим.
2: Хорошо. Хорошо, привези. Я возьму его к себе и буду ему вместо отца. Итак, возьми подорожную и деньги на прогоны. Поезжай с Богом. Если в чем будешь иметь надобность, спеши прямо ко мне. Я сделаю все, что от меня будет зависеть. Прощай, друг мой.
1: И вот Дурова отправляется домой, чтобы подлечиться и отдохнуть, а потом вновь вернуться в армию. По дороге, с кем бы она ни встретилась, все спрашивают ее об участи Москвы. Она отвечает, что хотя враг вошел в город, но столица не покорена. И вот эта непреклонная вера в победу зазвучала потом в стихах Василия Андреевича Жуковского. Нет, други, нет, не предана Москва на расхищение. Там стены, в россах вся она. Мы здесь, и Бог наш мщенье. Хвала бестрепетным вождям. На конях окрыленных подолом скачут, по горам во след врагов сметенных. Днем мчатся строй на строй, в ночи страшат, как привидения, блистают смертью их мечи, отстрел их нет спасенья. По всем рассыпаны путям, невидимы и зримы, сломились здесь, сражают там, и всюду невредимы. Вожди славян, хвала и честь, свершайте истребление, отчизна к вам взывает месть, вселенная спасенье. Крепко верили русские патриоты, что в страшную годину Москва не склонит головы перед захватчиками. В поэтическом гимне славит величие и красоту родного города Федор Глинка. Город чудный, город древний, ты вместил в свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы. Опоясан лентой пашен, весь пестреешь ты в садах. Сколько храмов, сколько башен на семи твоих холмах. Исполинскою рукою ты, как Хартия, развит, и над малою рекою стал велик и знаменит. Ты не гнула крепкой вы в бедовой своей судьбе. Разве пасынки России не поклонятся тебе? Ты, как мученик, горела, белокаменная, и река в тебе кипела, бурно-пламенная, и под пеплом ты лежала, полоненною, и из пепла ты восстала, неизменною.

0: И вот впервые после многолетнего отсутствия Дурова очутилась дома. Отец принял ее со слезами. Отдохнув и подлечившись, она вернулась в армию и дошла с нею до крепости Модлин. В 1816 году закончилась военная биография Надежды Дуровой.
1: Минувшее счастье, слава, опасности, жизнь, кипящая деятельностью. Прощайте.

0: А через 20 лет началась ее вторая жизнь. Записки кавалерист-девицы, которыми все буквально зачитывались, оказались не только историческим документом, но стали и заметным литературным дебютом. И что за язык, что за слог у девицы-кавалериста, писал о них Белинский. Кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо, и ему-то обязана она эту мужественную твердостью и силою, эту яркую выразительностью своего слога, этой живописной увлекательностью своего рассказа.
1: Когда первая часть моих записок пошла гулять по свету, то я смертельно боялась насмешливой критики наших журналистов. Но сверх ожидания и даже сверх заслуг главные из них отозвались об ней не только снисходительно, но даже и очень хорошо.
0: Но если литературная общественность встретила героиню радушно, то петербургский свет отнесся к ней несколько иначе. Сперва вспыхнул острый интерес к сенсации. Но очень скоро новые высокопоставленные знакомые охладели к Дуровой и не стеснялись выказывать не только равнодушие, но даже пренебрежение.
1: Можно держать пари, 1 рубль против 1000, что всякий, кто читал мои записки при свидании со мной, очень удивляется, что не находит во мне того интересного 17-летнего существа, плакавшего на могиле своего любимого коня Алкида, ни того юношу-гусара в белом доломане, ни даже того молодого улана, которого заносчивый конь уносит в бурный поток. Теперь нет уже ничего похожего на это. Им дела нет, что этому прошло так много времени, что 30 лет имеют свою власть и свой вес. Они видят только, что человек перед ними стоящий, и о котором говорят, что это Александров, не похож на того, который столько заинтересовал их в своих записках. И вот эти-то люди, по крайности, большая часть их, верит глупцам, которые называют мою книгу романом. Никакой свет не освещает таких страшных предметов, как свет опыта, потому что он освещает зло уже тогда, когда оно сделано. Теперь я знаю людей, знаю, что какое слово значит у них, знаю, до какой степени чему можно верить. Но что же мне из этого? Что я выиграла через этот урок?
0: Горькое разочарование принесло Надежде Андреевне знакомство с тупой, чванливой знатью. И даже деньги, полученные ею за напечатание записок, не приносят радости.
1: Вот лежит передо мной на столе 6000 золотом. Но, увы, вот еще лежит подле меня на диване моя собачка, мертвая. О, как охотно бросила б я теперь всю эту груду золота в лужу, если б только могла через это возвратить жизнь моему бедному зверьку. Коляска моя готова. Слишком уж просторно в ней. Теперь я еду на протяжных и надеюсь окончить рассказ «Павильон». В праздное время, которого у меня было слишком много в Петербурге, я вздумала описать одно очень страшное происшествие, в котором и я имела некоторое участие.
0: Она написала рассказ «Павильон», и он был напечатан в отечественных записках, заслужив благожелательный отзыв Белинского. Затем появляется повесть «Серный ключ». В ней автор сочувственно описывает тяжелую подневольную жизнь черемисов. Так называли в царской России народность Мари. Дурова становится русской писательницей. Белинский ставит ее имя в один ряд с именами Ложечникова и Адоевского. Но, написав большой роман в четырех частях под названием «Гудишки», так называлось местечко, в котором развертывается действие, Дурова неожиданно прекращает литературную деятельность. Начинается третья и последняя часть ее биографии. Она живет в Сарапуле, а потом до конца дней своих переезжает в Елабугу. Живет скромно и даже бедно, в полной неизвестности. Простой народ ее любит и уважает. Она никогда не отказывает ни в деньгах, ни в советах, ни в ходатайстве перед городничим. В доме у нее полно животных, кошек и собак, которых она очень любит. И это не просто причуда стареющей женщины. Может быть, в этом сказалось еще одно скрытое ее дарование. Ведь ее потомки основали знаменитую династию дрессировщиков Дуровых. Умерла она на 83-м году жизни и была похоронена с воинскими почестями. На могильной плите была выбита надпись, заканчивающаяся словами: «Мир ее праху, вечная память в назидание потомству ее доблестной душе».

0: Итак, герой нашего сегодняшнего повествования – народный артист РСФСР Николай Александрович Боярский. Ныне самый старший представитель театральной семьи Боярских. Играет он, как вы, конечно, знаете, на сцене театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Играет много, редкий спектакль обходится без его участия. Вот последняя премьера театра – спектакль по пьесе Алешина «Тема с вариациями». В пьесе три персонажа. Симпатичная молодая женщина из Симферополя, экскурсовод. И два московских юриста, молодой и пожилой. Командировочное предписание забросило их в Симферополь. Там и состоялось знакомство. Случайное знакомство с Любовью Сергеевной. А затем началась переписка. Зародилась любовь, настоящая, глубокая. Беда только в том, что Любовь Сергеевна предполагала, что пишет ей эти умные, тонкие письма из двух знакомых москвичей совсем не тот человек, который их писал. И вот она приезжает в Москву и по обратному адресу на конверте приходит в квартиру Дмитрия Николаевича, которого играет Николай Александрович Боярский.
1: Войдите.
2: Вот так-так. Опять вы?
3: Здравствуйте. А Дмитрий Николаевич разве не здесь живет?
1: Здесь.
3: Могу я его видеть?
1: Конечно.
3: Он сейчас дома?
1: Садитесь.
3: А почему вы мне так странно отвечаете? Он что, болен? Спит? Занят? У него кто-нибудь есть?
1: Нет, вы не беспокойтесь, с ним все в порядке.
3: Нет, все-таки вы мне очень странно отвечаете. Что случилось, скажите?
1: Видите ли, дело в том, что Дмитрий Николаевич – это я.
3: Ну что за шутки?
1: Поверьте, я тут ни в чем не виноват.
3: Ничего не понимаю.
1: Однако это так.
3: О чем вы говорите? Я его прекрасно знаю, мы с ним только что виделись.
1: Дело в том, что этот человек просто назвался моим именем.
3: Зачем?
1: Так вышло, он тоже не вполне виноват.
3: Да подождите, еще никто никого ни в чем не обвиняет. А кто же тогда он?
1: Мой коллега, тоже адвокат, Игорь Михайлович.
3: Зачем? Зачем же он это сделал?
1: Это он пускай вам сам ответит, но поверьте,

0: знали? Вы же только что были в Симферополе. Вы мне ни слова.
1: Вы должны понять, что...
0: Должна? Я еще что-то должна? Да вы просто оба стоите друг друга. И тот не виноват, и этот, ну, конечно. Конечно, это только я одна во всем виновата. Я приняла одного за другого. Господи, да мне бы такое в голову-то никогда не могло прийти. Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Ну, ладно, он-то, но вы-то. Вы-то, вы же седой человек. Зачем вам нужно было все это издевательство? Все эти письма, этот приезд. Вы только одного не подумали, что эта дура, эта идиотка, эта провинциалка, что она примчится сюда, что она... Господи, мне бы никогда до этого было самой не додуматься. Я теперь все понимаю. Все понимаю, это его молчание, то есть ваше молчание. Какая гадость. Какая гадость и мерзость. А знаете что? Отдайте-ка мне все мои письма, если вы их, конечно, еще не выбросили.
1: Я их не выбросил. Вот они все здесь, кроме последних. Они у того, кому были адресованы по существу. Но если вы хотите, я могу ему сказать, чтобы...
0: Я ничего не хочу о нем слышать. Да и о вас тоже.
1: Подождите. Вы напрасно думаете, что меня не мучает вся эта история, то, что я заставил вас страдать. Но видит Бог, ведь я думал, что вы пишете именно мне. И ведь они были нужны вам, мои письма, как и ваши мне, а на больше я не рассчитывал. Представьте, людям в моем возрасте бывает остро необходимо думать, что они кому-нибудь нужны. Особенно тем, кто им понравился. Или, если хотите, тем, кого они полюбили. А ведь надо кого-то любить больше, чем самого себя. А это не запрещается в любом возрасте. Но до сих пор я упорно думал, что отсутствие молодости – это не вина. У вас, очевидно, другое мнение.
0: Все это ложь. Все это ложь. Причем тут возраст? Вы просто все еще пытаетесь сохранить благородство, не выйдет. Вы должны были, вы же обязаны были в ту же секунду, а тогда в Симферополе вы же должны были, вы же обязаны были.
1: Я не мог вам причинить боли.
0: А теперь вы можете. Теперь, когда я приехала сюда, вы можете. Так вы хуже его. Вы садист, вы лицемер. Какая гадость, мерзость.
1: Ну что ж, если ей от этого станет легче. А потом я получил от нее вот это письмо.
0: Дорогой и глубоко уважаемый Дмитрий Николаевич, это я вам, вам пишу, именно вам. Теперь-то я знаю, кому я пишу. Знаю и помню также и то, что в мой тогдашний приезд я омерзительно вела себя и совершенно несправедливо вас оскорбила. В свое оправдание могу сказать только, что я тогда была не в себе, очнулась только в поезде. Всю дорогу я металась, хотела выскочить, даже что-то сделать над собой. Так я приехала домой и заболела. Я лежала в темной комнате и просила даже на минуту не зажигать свет. Меня грызла обида. Я хотела уморить себя голодом. Но постепенно сквозь эту обиду стало просачиваться сознание того, как жестоко я оскорбила вас. Без всякой причины, без всякого повода. И мне стыдно в этом признаться, но именно это сознание спасло меня тогда. Это ужасно, когда через боль другому начинаешь примиряться со своим горем, но так было. И вот с тех пор я все пишу вам это письмо. Напишу черновик

0: прочту и разорву. Так что простите, пожалуйста, за ошибки и описки. Я вам посылаю это письмо, не перебеляя. А то снова прочту и разорву. Все, мне кажется, я вам не так и не то говорю. Но ведь как-то сказать надо. Мне надо. Даже если вам это уже ни к чему. Вы не думайте, пожалуйста, что жизнь моя разбита. Нет. Я усиленно занимаюсь английским. Скоро буду водить по Крыму не только наши группы, но и иностранных туристов. Стараюсь уделять больше внимания дочери. К мужу я не вернулась и не вернусь никогда. Теперь-то я понимаю, что он не из худших. Он был трогательно заботлив, когда я болела. Он к нам приходит. Все-таки общая дочь. Да и, наверное, любит еще. Но у меня пусто. Пусто. И вообще, вообще никогда больше я не поддамся никакому чувству. Все. С меня хватит, это точно. Теперь, после всего того, что было и чего не было, я могу вам сказать с полным пониманием того, что я говорю. Это не его. Вас я потеряла. Знаете, я всегда буду ждать от вас ответа. Ваша Люба.
1: Я перечитываю это письмо и не знаю, что ответить. Надо ли отвечать? Что двигало мною с самого начала? Боязнь одиночества? Поздняя любовь? Остаток любви, так и не израсходованной мною за всю мою долгую жизнь? Или, может быть, вечное стремление к юности, даже такой ценой, когда не боишься показаться смешным в чужих глазах? Вот уже полгода, как все кончилось. А я не знаю, кончилось ли. И из головы моей все не идут эти слова. Или воспоминания, самая сильная способность души нашей. Им очаровано все, что подвластно ему.
2: В театре имени Комиссаржевской Николай Боярский с 1948 года. А до этого был театральный институт. До этого была Великая Отечественная война. Она началась, когда худенький, стройный юноша Коля Боярский успешно сдал экзамены и был переведен на второй курс. Учился он в мастерской Леонида Сергеевича Вивьена. Два старших брата, Алексей и Сергей, к этому времени уже были актерами. И вот война, мобилизация и Николай Боярский в действующей армии. Когда в 1945 году он вернулся в театральный институт, был он старшим сержантом запаса, кавалером двух орденов славы. На груди его было 8 правительственных наград, орденов и медалей за с честью выполненный солдатский долг. Сейчас, в год 35-летия Великой Победы, уместно вспомнить некоторые страницы службы Николая Боярского в действующей армии. В августе 1942 года, после ранения, Николай Боярский вернулся в свою часть. В это время войска Северо-Западного фронта перешли в наступление. Рота автоматчиков, в которой воевал Боярский, получила приказ овладеть высотой. Собственно, какая там высота? Так, высотка. Но стратегически это был важный пункт. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только 3 из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Остались 3 из 18, а их осталось 12 из 100. Вот сколько жизней пришлось отдать за безымянную высотку роте, в которой был и Николай Боярский. Но эти 12 из 100 закрепились на ней и держались, и стояли насмерть. Для успеха наступления надо было так продержаться сутки, и 12 держались. Гитлеровцы шли в атаку за атакой, но 12 как вросли в землю. Фашисты вызвали в подкрепление самолеты. Казалось, не осталось живого места на этой высотке, но 12 по-прежнему отражали атаку за атакой. Только на следующую ночь комиссар полка майор Брусков добрался до них, расцеловал каждого из 12 и приказал отходить. Задание было выполнено. За этот бой Николай Александрович Боярский получил свою первую боевую награду – медаль за отвагу. Вот еще один эпизод из военной биографии Николая Боярского. 1945 год. В воздухе уже чувствовалось дыхание победы. Наступление шло по всем фронтам. Но отступая, фашисты еще яростно огрызались. Подготовка к штурму Кёнигсберга. Войска на исходных рубежах. Над городом волной прошли бомбардировщики, затем артобстрел, двинулись механизированные части, пехота, и вот уже бой идет на улицах Кёнигсберга. И в это время взвод разведки, где находился Николай Боярский, потерял связь со своим полком. Надо было немедленно добраться до КП, передать данные разведке, наладить связь. Кому это сделать? Выбор пал на Боярского. Подобрал он валявшийся велосипед, сел и поехал. Поехал. А улица горела со всех сторон. Чтобы уберечься от огня, закутался Николай с головой в плащ-палатку и заработал, что было сил, педалями. И как-то так случилось, возможно, полыхавшее пламя дезориентировало его, но сам того не заметив, очутился Николай Боярский в районе, который пока еще удерживали фашисты. Опомнился он только когда вырвался на скорости на какую-то площадь и увидел, что фашисты устанавливают здесь минометную батарею. Что-то они ему прокричали, но, видимо, приняли за своего. А он, не снижая скорости, пролетел мимо. Пролетел на волосок от смерти, а затем уже благополучно добрался до своих. Передал данные, не забыл и о только что виденной батарее. Связь была налажена. За это Николай Боярский был награжден орденом Красной Звезды. Память артиста хранит множество подобных фронтовых эпизодов. И слушать его рассказы, яркие, окрашенные актерской наблюдательностью, одно удовольствие. Но сегодня все-таки мы говорим об актере Боярском. И поэтому окончим военную страничку его биографии и перейдем к биографии театральной. Война кончилась, демобилизация, и снова театральный институт, дипломные спектакли, театр, театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской. В театральную семью вошел он сразу очень органично. Помогли ему, ну, как нынче говорят, коммуникабельность, сценическое обаяние, яркое комедийное дарование. Поначалу воспринимали его именно как комедийного актера. Играл он много. Сегодня выходил на сцену в образе напыщенного, тупого и жестокого короля Испании Карла II в спектакле «Дон Сезар де Базан». Завтра перед зрителями представал юный мечтатель Юра Поднебеска в спектакле «Счастье». Его сменял растерявший сам себя и веру в людей инженер Писарев в спектакле «После свадьбы». А то это был наивный нескладеха Миша Бальзаминов, пытающийся вырваться из бедности. Роли, роли, одним запомнились одни, другим другие. Мне, например, из ранних работ Николая Боярского особенно дорога его работа в комедии Ласкина «Время любить». Спектакль был озорной и трогательный, с отличными актерскими и режиссерскими находками, насыщенной музыкой композитора Табачникова. Сцену из этого спектакля вы сейчас услышите. Время действия – послевоенные годы. Штаб бывших партизан сейчас в московской квартире летчика Анохина. Как только кто-то из фронтовых друзей приезжает в Москву, тотчас же появляется здесь и останавливается на постой. Вот и сейчас здесь некий Фоменко, а на подходе и другой гость, партизанский доктор Колесников, которого играл Николай Боярский.

0: Хорошая песня. Я открою.
1: Сейчас.
2: Товарищи, кто здесь вызывал врача? Кому плохо?
3: Федя! Колесников!
2: Только прошу ни с кем меня не знакомить. Сам познакомлюсь.
4: Ну, давай, давай.
2: Начнем с вас. Колесников.
0: Нина Павловна.
2: Так, понятно.
0: Соседка.
2: Прошу прощения. Зять!
5: Нет, я не зять.
4: Да нет, это не зять.
2: Вот зять.
4: Да ты что, с ума сошел?
6: Игорь, не сердитесь.
2: Татьяна.
0: Я.
2: А, неужели Машка?
0: Машка!
2: Машка!

0: Ну?
1: Здравствуй, Иван.
2: Здравствуй, Федя.
0: Постой, постой. А это кто ж такой?
3: Ну, неужели меня не узнали, доктор?
0: Дайте-ка мне его историю болезни.
4: Дай скорее рюмочку, Маша.
5: Сейчас.
0: Шумиловский лес, аппендицит.
3: Он самый, Федя!
6: А через несколько дней Фоменко попалась на глаза газета с портретом еще одного их фронтового друга, Михаила Харитонова. Он стал заместителем председателя Совета министров одной из республик.
3: Хлопцы, а что если нам Харитонова сюда пригласить, а? Не возражаешь?
2: Ой, приветствую.
3: Ну, все-таки друзья.
7: Наивные вы люди, не придет.
2: О, че?
3: Почему?
7: Человек занятой, приехал в Москву по делам.
3: Ну, а мы что, в столицу танцевать приехали? У всех дела.
7: Ну, ладно, допустим, что он придет. Вот сейчас вы хотите, я вам могу изобразить, как это будет.
3: Ну, давай.
7: Давай, давай, давай. И вы тоже будете роли играть.
3: Ну, давай, давай.
7: Значит так, я буду Харитонов.
2: А мы?
7: А вы будете вы.
3: Кто?
7: Ну, ты кто?
3: Как кто? Фоменко.
7: Вот и будешь Фоменко.
3: А
7: ты, Андрей, а ты, Маша, сядь сюда, ты будешь наш простой советский зритель, и по ходу действия помогай. А вы вот туда.
3: Ага.
7: И что-нибудь такое хоровое, массовое, спойте для настроения. Что вы знаете?
8: Степь да степь кругом.
7: Вот, хорошо. Сейчас я войду, а вы меня встречаете. Где тут моя шляпа? Маша, дай звонок.
3: Ой, звонок.
2: О.
3: Кто-то пришел.
2: Открой, открой.
3: Ой, кого я вижу? Михаил!
9: Мишка!
7: Для вас, товарищи, кипяченая вода поставлена там, в кувшине.
3: Мы так рады, Михаил, что ты нашел время.
7: Только я попрошу, если можно, без понебратства.
2: Ну, Миша, ты, Миша,
7: у меня есть имя и отчество. Михаил Николаевич. Вот так. Вот таким путем. Слушаю вас, товарищ.
3: Мы так рады, Михаил Николаевич, что вы нашли время и, так сказать, удостоили
7: Только
3: вас.
7: Только я попрошу, если можно, без подхалимства.
2: Да, Мишка,
7: я этого не люблю. Вот так. Вот таким путем.
3: Извините.
7: Вот таким путем. Слушаю вас, товарищи.
2: Так...
10: Ландыши, ландыши.
7: Товарищи, если у вас нет ничего особо важного, я к вам пришлю своего заместителя. Вы с ним...
3: Михаил Николаевич, ну, как же вам несовестно? Мы же с вами, а не с вашим заместителем партизанили по лесам, болотам, бродили. Мы же не с вашим заместителем врага били. Одной шинелькой укрывались, из одного котелка хлебали.
7: Товарищ Хоменко, ну, это все литература. Маша, изобрази телефонный звонок. Минуточку. Харитонов слушает.
10: Да. Да. Да.
7: Звонили оттуда.
3: Сверху?
7: Да. Меня вызывают. И выступайте, работайте, всяк на своем участке, честно и самоотверженно. Вот так. Вот таким путем.
3: Ну, Миша, давай руку.
2: Счастливый,
3: будь здоров.
7: Общий.
2: Ай, Петька, ну и артист.
7: А что, плохо сыграл, да?
5: Послушайте, неужели он так?
3: Не, сыграл ты неплохо, но слишком уж чересчур. Как говорится, создал образ вопреки жизненной правде.
2: Я больше скажу, сплошное преувеличение. Не такой он человек.
7: Ну, раз вы мой талант не цените, перехожу обратно в медицину.
6: Вот таков он, доктор Колесников. Почему именно эта роль в исполнении Николая Боярского мне так запомнилась? Да, скорее всего, именно потому, что она как нельзя лучше рисует самого Боярского. Такого, какой он в жизни, каким знают его друзья, близкие. То есть в спектакле «Время любить» произошло полное совпадение личности актера и образа, который он играет. Это не так уж часто встречается в биографиях актеров. И вот как доказательство совсем другой образ. Образ старого профессора Николая Александровича Сосновского в спектакле «Рождены в Ленинграде». В то время, когда молодой ленинградец Николай Александрович Боярский воевал на фронте, старый ленинградец Николай Александрович Сосновский, профессор, один из персонажей трагедии Ольги Бергольц, находился в блокадном Ленинграде, лежал в холодной нетопленной квартире и не имел даже сил подняться.
1: Стучат ко мне. Кто там?
4: Свои. Это свои пришли. Здравствуйте, дедушка. Что, ослабели лежите? Ну, ничего, сейчас мы вам поможем. Так, ну, с антисанитарией у вас все порядочки, насекомых не видно. Вот только холодно у вас, а? Как в гробу.
1: А вас что, простите? Ко мне Семен Семенович послал, я звонил. Семен Семенович, когда еще телефон работал, он обещал помочь.
4: Да нет, нет, Семен Семенович, я от комсомольской организации.
1: Ах, вот что. А почему же вы именно ко мне? Вам что, сказал кто-нибудь?
4: Да нет же, дедушка, я вовсе не именно к вам. А мы теперь ко всем ленинградцам ходить будем, которые ослабевшие.
1: Ах, так. Да, да, я ослаб, очень ослаб. И холод арктический, как в гробу.
4: Дрова-то вот. У вас есть?
1: Нет. Вот там есть деревянная табуреточка. Мне вчера с ней не справиться было. Ты сожги ее. Всю сожги, а то я тут замерзну.
4: Ага. Сейчас. Сейчас все сделаю. Так. Ну-ка. Ух ты! Ишь ты, как у вас буржуечка-то красиво поставлена, а?
1: Я пока мог все сам, а вот теперь не могу. И эта табуреточка тоже последняя, абсолютно.
4: А ничего. Я вот когда к вам шла, так я все примечала. Тут у вас около вашего дома палисадничек такой есть. И заборик такой красивенький. Так я его завтра разнесу и обеспечу вас топливом.
1: Да-да, обязательно. И вот видишь, свеча последняя догорает.
4: Ну, это худо. И что ж, ни коптилочки у вас ничего нету?
1: Mm.
4: Ну, вот худо. Ну да уж, ладно, придется мне завтра свою коптилочку принести. Наш Леня сам изобрел. Чудная такая коптилочка. И горючее сам придумал. Знаете, смешал клопомор, противоипритную жидкость и немножечко керосина. Прекрасно горит.
1: Ты мне самую большую, самую светлую принеси. Я раньше свет любил. Свет помогал мне мыслить. Вот, смотри, сколько у меня раньше свету было.
4: Ай-яй-яй.
1: Девочка,
4: а
1: что ж ты чая мне не согреешь? Дрова прогорят, а чай не вскипит.
4: Ой, верно. Так ведь только воды-то у вас нету.
1: Так сбегай скорее, что же ты. Вот здесь кастрюлька на веревочке.
4: Ага.
1: А прорубь во дворе у подъезда. Ну, скорее.
4: Дедушка.
1: Скорее. Девочка.
4: Ну?
1: А ты обратно придешь? Ведь кастрюлька у меня тоже последняя.
4: Да как же, дедушка, конечно же приду. Куда ж я денусь-то? Что это вы нервный какой?
1: Чай буду пить. О, чай буду пить. Чай буду пить.
4: О, ну вот, вот. Сейчас все будет. Чай будет все. Вот. Ишь ты, книга-то у вас сколько?
5: Все читаете?
1: Нет, давно не читаю. Ты смотри, чай-то кипит или нет?
5: А, да, сейчас. Он на буржочке быстренько. Скучно вам, верно, одному-то лежать?
3: Угу.
5: Да уж, я вижу, что скучно. Ну, ничего. Теперь я к вам приходить будем, мы с вами беседовать будем, разные вопросы будем обсуждать.
1: Смотри, смотри, кипит, кипит.
5: Ага. Сейчас, сейчас, дедушка. Вот. Пейте. Пейте на здоровье.
1: И знаешь что? Ты мне грелку поставь к ногам. Вот здесь грелка. В ногах возьми. Горячая животворит.
5: Ага. Вот так.
1: Смотри, аккуратнее завинти, чтобы ни одной капли не пропало.
5: Ну вот. Вам теперь совсем будет тепленько.
1: Ох, хорошо. Ногам тепло. И свеча горит.
5: Вы подремлите, дедушка. Подремлите. А я вот тут около печечки посижу. Ко дню Красной Армии, говорят, свет дадут хоть на часик. И хлебца, говорят, скоро прибавят.
1: Что?
5: Хлебца, говорят, прибавят.
1: Прибавят, говоришь? Когда?
5: Да, говорят, скоро.
1: И много прибавят.
5: Да уж я не знаю, сколько, а только все говорят, все надеются. Господи, дедушка, хлеб-то у вас на сегодня выкуплен, где карточки-то ваши?
1: Карточки? Нет. Нет. Я позавчера за 3 дня вперед хлеб выкупил, в столовой выпросил.
5: Ай-яй-яй, как изголодались вы, бедненькой. Значит, что же, завтра за послезавтра взять можно будет? Да вы давайте карточки-то ваши. Давайте, я вам завтра выкуплю раненько, да я принесу, чтоб хлеб у вас был.
1: Но ты верно завтра придешь.
5: Да как же, дедушка?
1: Ведь карточки-то отдать в чужие руки. А, впрочем, все равно я сам ходить не могу. Вот. На, бери.
5: Ну вот, дедушка, поправляйтесь. До свиданица. А завтра я к вам утречком.
1: Ты осторожнее с моими карточками.
5: Завтра я к вам раненько.
1: Слышишь ты? Главное, карточки мои береги.
6: Как видите, говорить о чисто комедийном даровании Николая Боярского после этой роли уже не приходится. Да, с годами, с накоплением жизненного опыта, палитра актера стала обогащаться многими, казалось бы, несвойственными ей ранее красками. И это естественный процесс. Неизменным оставалось одно. Николай Боярский – острохарактерный актер. Он всегда наделяет своих героев точным внешним рисунком роли. Также точно и тщательно лепит он характер изображаемого персонажа. И его герои всегда узнаваемы и правдивы. А его глубочайшая, ну почти детски наивная вера в то, что он делает на сцене, в самые невероятные ситуации, в которые ставят его авторы, особенно комедийных пьес, удивительно притягательно для нас с вами, зрителей. Ну вот вспомним хотя бы такую комедию «Смирнова и Крайндель» «Безупречная репутация». Николай Боярский играл в этом спектакле роль инженера Шарикова. Человек это нерешительный, все время боится, кто что скажет, кто что подумает. И надо же еще такому случиться, что жена его, Юлия Мельникова, пошла работать на его же завод. Шариков просто в панике. Семейственность. И он скрывает от всех, что Юлия его жена. А когда к ней по делам службы сотрудники приходят домой, он тут же, как заяц, скрывается у соседки, тети Таси. И вообще ему неудобно. Дома дискомфорт. Юлия порой приходит поздно. Кругом не прибрано, обед не подан. Вот и сегодня.
9: Опять застряла на работе. Ну нет жизни, нет никакой жизни. Пойти, что ли, в столовку? Окончить свою жизнь самообслуживанием. Нет, лучше еще подождать.
11: Начальство, то муж уже домработница.
12: Вот сейчас начальство оденет передник и подаст обед своему повелителю. А, кстати, где мой передник? Ты не видела?
11: Не знаю, я им 2 дня не пользовался.
12: Подожди, я сейчас.
11: Тебе все шутки.
12: Сейчас я тебя накормлю обедом, и ты тоже начнешь понимать шутки. Ну, мой дорогой, а что это ты в пальто, в шляпе?
11: Так я уж не рассчитывал на обед, собрался в столовую самообслуживание.
12: Ну вот, можешь рассчитывать, он сибирский пельмень, иди раздевайся.
11: Теперь вот что я тебе скажу, моя дорогая. Или ты уйдешь с завода, или я уйду из этого дома.
12: Что за нелепый вопрос, нельзя же так ставить вопрос.
11: Только так, выбирай.
12: Ты что, серьезно?
11: Абсолютно. Зачем я женился, зачем? Чтобы жить в таком диком развале. Обедать по ночам, питаться какими-то полуфабрикатами, суррогатами. И круглые сутки получать руководящие указания, распоряжения.
12: Ты что, обиделся на меня из-за Забрежного? У тебя совершенно права.
11: Довольно, меня это больше не интересует. Я хочу жить нормальной жизнью.
12: Дима, но ведь я же из кожи лезу вон, чтобы все успеть.
11: Мне не нужна жена, вылезающая из кожи. Посмотри на себя, вот. Нос блестит.
12: Ну что ж, я попудрюсь. Я потому что сейчас много так занята, что мне нужно во всем разобраться, поэтому я так много работаю.
11: Женщина, имеющая мужа, должна брать себе работу по силам.
12: Да? А по-моему, женщина, у которой есть муж, может рассчитывать, что этот муж хоть иногда ей поможет. Вместо того, чтобы лежать на диване и любовно растить свой живот.
11: Какой живот? Где у меня живот? У меня был живот. Ну где у меня живот?
12: Что, там, где ему положено быть?
11: Нету. Куда теперь? Утаишься, этот перезрелый поклонник. Ну, куда?
12: Может, в ванну, а в ванну?
11: Где открывать? Жаль, что нет собачьей конуры. Бери. Вот куда? Вот куда? Только сюда.
12: Ой.
9: здесь.
6: Опять чистая комедия, скажете вы. Да, в данном случае так. Для актера острохарактерного такие резкие переходы из жанра в жанр – дело обычное, житейское. И если он делает это хорошо, а Николай Боярский хорошо это делает, то это только лишнее свидетельство мастерства и таланта актера. Ну вот в последние годы обозначилось явное пристрастие наших театров к жанру трагикомедии, где все как в жизни, тесно переплетено, драматическое и комедийное, где за фарсом вдруг показывает свой лик трагедия. Вот в таких пьесах Николаю Александровичу Боярскому в одной роли удается раскрыть перед зрителями все многообразие своего сценического дарования, даже если это крошечная эпизодическая роль. И вот тому пример. В ныне идущем спектакле «Если бы небо было зеркалом» по пьесе Думбадзе и лорд Кипанидзе Боярский играет эпизодическую роль учителя военного дела. Действие происходит в Грузии, в поселке, в годы войны. В школу назначен новый учитель военного дела. Первая встреча с учениками.
13: На первый, второй. Рассчитайся.
4: Первый.
13: Второй, первый.
4: Второй.
13: Первый.
14: Второй.
4: Первый.
13: Первые номера. Шаг вперед.
4: Раз, два.
13: Вольно. Садись. Давайте знакомиться.
14: Давайте.
13: Стойте! Я ваш новый учитель военного дела Леван Багратионович Гурьеладзе.
14: Прекрасная фамилия, а?
13: Разговорчики! Военное дело требует дисциплины.
14: Ботаника тоже?
13: Кто это сказал, а?
14: Учитель ботаники.
13: Смирно! Вольно! Садись. Что я люблю? Я люблю тишину, такую, чтобы было слышно, как муха летит. Ясно?
14: Ясно.
13: Вот так. Что я еще люблю?
4: Может, вареные каштаны?
13: Разговорчики! И прошу запомнить, тут вам папочки, мамочки нет. Я вам отец, я вам и мать. Уничтожу вас, а людьми сделаю. В конце концов, все от вас самих зависит. Я ведь тоже не родился учителем. Каким я был в вашем возрасте?
14: Каким?
13: Таким же глупым и легкомысленным, как вы.
14: Вы сейчас очень молодо выглядите, а?
13: Разговорчики! Но я не пал духом. На краю пропасти я удержался. Я засел за книги. Книга – друг человека. Я читал днями, читал ночами. Читал, читал, читал. И вот, наконец, стал таким, каким вы меня видите. Так что, прошу запомнить, я с вами нянчиться не буду. Я вам не какая-нибудь там медсестра. Я по происхождению танкист. Я вам сопли утирать не стану. Я с вас всем шкур спущу.
14: Ну, это мы уже слышали, учитель.
13: Разговорчики! Перехожу к описанию боевых задач взвода в процессе обороны.
14: Добрый путь.
13: Чи? Кто это сказал, а?
14: Ну, я сказал.
13: Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Встань вот здесь. И стой. Тут гауптвахта. Ясно? Всем ясно?
14: Учитель, что такое гауптвахта?
13: Это тюрьма. Ясно? Отставить смех. Итак, боевые задачи взвода в процессе обороны. Внимание, рисую. Вот это наш взвод советский. А вот это их взвод. Они на той стороне. Мы на этой. Нас разделяет водный рубеж.
15: Ты на той стороне, я на этой. Разделяют нас волны реки.
11: Кто это сказал?
15: Божа Псавелла, учитель, великий поэт.
11: Встать!
13: Вольно садись. Итак, боевые задачи взвода в процессе обороны. Внимание! Что я сейчас делаю? Кто скажет?
14: Стучите мелом по доске.
13: Эх, помолчи, арестант, двойка. Ну, кто скажет?
15: Ставите точки.
13: Единица, сиди. Ну, кто скажет?
14: Стреляйте, учитель.
13: Молодец.
15: Ай, ну да, и молодец.
13: Вот именно стреляю. Наш взвод слег в окопы. Мы простреливаем местность. Не даем противнику поднять головы. Противник вынужден просить подкрепления. Что я теперь делаю? Кто скажет?
14: Вертите рукой и воете.
13: Эх, рано я тебя похвалил. Кто догадливый? Кто догадливый? Ну?
15: Поете вторым голосом, учитель.
13: Как это?
15: Сейчас покажем. Иди сюда, на дворе. И...

0: Это школа или это базар?
1: Девочка! Девочка, не смотри по сторонам. Смотри мне прямо в глаза, девочка. Почему тишина?
2: Я не вижу вас, учитель.
1: Ты что, смеешься надо мной? Надо мной, над Леваном Багратионовичем Гурьеладзе?
2: Нет, учитель, я правда не вижу.
1: Как тебя зовут, девочка?
2: Хатя.
1: И давно у тебя глаза болят, Хатя?
2: Они не болят, я просто не вижу, а так они совсем не болят.
1: Ты садись, садись. И кто ж тебя в школу водит, Хатя?
2: Ну, да, учитель, да я и сама хожу.
1: Я тебя освобождаю от посещения моих занятий. Ты можешь идти.
2: Ой, нет, учитель, я хочу остаться и слушать вас.
1: Ты что, совсем не видишь?
2: Совсем?
1: Совсем ничего.
2: Совсем ничего. Нет, солнце я вижу, учитель. А врач в Батуми сказал, раз я вижу солнце, он вернет мне зрение.
1: Безусловно, вернет. Я ведь тоже ослеп на озере Хасан. И вот рука. Ничего не видел. Совсем как дурак.
2: Ой, а солнце вы видели, учитель?
1: Солнце видел. И мне вернули зрение.
2: Так и я вижу солнце.
3: Вот и все. Вся сцена и вся роль Николая Боярского. Больше он в спектакле не появляется. Но разве вам не ясен жизненный путь и характер этого бывшего фронтовика? Разве осталось что-либо скрытое, не сыгранное актером? Конечно, это нелегкое дело в малом сказать многое. Вероятно, легче постепенно, шаг за шагом, от сцены к сцене развивать характер своего героя, поворачивая его перед зрителем то той, то другой гранью. Такую работу Николая Боярского вы сможете увидеть в театре, например, в спектакле «Два весельчака» по пьесе американского драматурга Билла Саймона. Это пьеса о двух старых, вышедших в тираж, о некогда весьма популярных актерах-комиках. Когда-то шумная слава, огромные афиши, а ближайшая перспектива – дом для престарелых. Фактически, это пьеса для двоих исполнителей. Один из них – Боярский. Ну, а нашу сегодняшнюю передачу закончим мы сценой из классической комедии Гоголя «Женитьба», в которой Николай Боярский – играет одного из незадачливых женихов Агафьи Тихоновны, Живакина.
4: Пожалуйста, душенька, почисть меня. Пыли, ты знаешь, на улице попристало немало. Вон там, пожалуйста, сними пушинку. Так, спасибо, душенька. А вон там, как будто бы еще паучок лазит. А на подборах-то сзади ничего нет. Так, спасибо, душенька. Ведь суконце-то агреское, да ведь каково носится. В 95-м году, когда эскадра наша была в Сицилии, я купил его еще мичманом и сшил с него мундир. В 801-м году при Павле Петровиче был сделан я лейтенантом, сукно было совсем новешенькое. В 14-м году совершил экспедицию вокруг света, только по швам немного поистерся. В 15-м вышел в отставку, с тех пор вот 10 лет ношу, а он совсем почти как новенький.
5: А как... Позвольте узнать, Сицилия. Вот вы изволили сказать, Сицилия. Хорошая эта земля, Сицилия.
4: О, превосходная! Вид, доложу я вам, восхитительный. Вот эдак горы, а эдак деревцо какое-нибудь громадное. И везде итальяночки, такие розанчики, так вот и хочется поцеловать.
5: И хорошо образованы?
4: Превосходным образом. То есть так, как у нас одни только графини образованы. Вот, бывало, идешь по Сицилии. Ну, русский лейтенант. Тут натуральные палеты, шитье, золотой вот этот итальяночки. Ну, натурально, чтобы не ударить в грязь лицом. А на это только... Одеты натурально. Тафтицы на ней, шнуровочка, дамские разные сережки. Словом, такой лакомый кусочек.
5: А как, позвольте, еще вам сделать вопрос? На каком языке изъясняются в Сицилии?
4: Натурально все на французском.
5: И все дамы решительно говорят по-французски?
4: Решительно все. Вот вы можете мне не поверить, но я вам доложу, что мы там пробыли 34 дни. И вот за все это время я ни одного слова от них не слыхал по-русски.
5: Ни одного слова?
4: Ни одного слова. Я уж не говорю про сеньоров, дворян и прочих разных ихних офицеров. Ну вот нарочно, вы возьмите простого тамошнего ихнего мужика, да, который на шее всякую дрянь перетаскивает, и скажите ему по-русски: «Дай, братец, хлеба».
5: Да.
4: Не поймет. Ей-богу, не поймет. А скажите вы ему по-французски: «Да ты си муа ле пен». Или там: «Доне муа вино». Поймет. И побежит. И тотчас принесет.
6: А любопытно, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта Сицилия. Вот вы сказали «мужик». Что мужик, как он? Так ли совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю пашет или нет?
4: Вот не могу вам сказать, пашет или нет, не заметил. Но что касается нюхания табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже и за губу кладут. Перевозка тоже очень дешево. Там ведь почти все вода, и везде гондолы. Ну, натурально сидит такая итальяночка. Да, там с нами еще были и аглицкие офицеры. Ну, народ, доложу я вам, как и наш, моряки. И поначалу странно было, не понимаем друг друга. А потом, когда уже хорошо обзнакомились, стали совершенно понимать. Вала, покажи вот этот вот на стакан, или вот этот на бутылку, тотчас поймет, что выпить. Или только так вот кулак ко рту поднесешь и губами скажешь. Тотчас знает, что трубку выкурить. Вообще язык, доложу я вам, простой. Наши моряки какие-нибудь 3 дня научились совершенно понимать друг друга.
6: А приинтересная, как я вижу, жизнь в чужих краях. Мне очень приятно сойти с человеком бывалым. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить.
4: А лейтенант морской службы в отставке Балтазар Балтазарович Живакин. А позвольте с моей стороны поинтересоваться, с кем я имею честь разговаривать?
6: В должности экзекутора Иван Павлович Яичница.
4: А, да, я тоже перекусил. Думаю, дороги впереди будет довольно. Погода показалась прохладной. Скушал селедочку с хлебцем.
6: Да нет, нет. Вы, кажется, меня не так поняли. Это фамилия моя, Яичница.
4: Извините, я немного туговат на ухо. Мне послышалось, будто вы сказали, что изволили яичницу покушать.
6: Да что делать, я сам хотел было просить генерала, чтобы позволил называться мне яичницын. Да свои отговорили, говорят, будет похоже на собачий сын.
4: Ну, ничего, это бывает, бывает. У нас вся третья эскадра была с пристранными фамилиями. Помойкин, Ярышкин, Перепреев лейтенант, а один мичман, и хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. И вот бывало капитан ему: «Эй, ты, Дырка, а ну-ка, поди-ка сюда!» И всегда бывало пошутишь над ним: «Эх, мол, ты, Дырка, мол, ты эдакий!» Говоришь, бывало, ему.
3: Итак, 32 года на сцене, очень насыщенных годы. Народный артист РСФСР Николай Александрович Боярский ролями никогда не был обижен. Играл много и играет много, и находится в полном расцвете творческих сил. Успевает и на радио, и на телевидении, и на концерты. Да и киносъемки отнимают немало времени. И на все хватает сил, и желания, и таланта. Пожелаем же ему Дальнейших успехов.
7: Еще вчера на солнце млея, последним лес дрожал листом, и озимь пышно зеленея лежала бархатным ковром. Глядя надменно, как бывало на жертвы холода и сна, себе ни в чем не изменяла непобедимая сосна. Сегодня вдруг исчезло лето, бело, безжизненно кругом. Земля и небо все одето каким-то тусклым серебром. Поля без стад, леса унылы, ни скудных листьев, ни травы. Не узнаю растущей силы в алмазных призраках листвы. Как будто в сизом клубе дыма из царства злаков, волей фей, перенеслись непостижимо мы в царство горных хрусталей.
8: Стану я в утро туманное, солнце ударит в лицо, ты, подруга желанная, сходишь ко мне на крыльцо. Настежь ворота тяжелые, ветром пахнуло в окно, песни такие веселые не раздавались давно. С ними в утро туманное солнце и ветер в лицо. С ними подруга желанная сходит ко мне на крыльцо.

Рассказ, который я предлагаю, из книжки, которая называется «Все время жара». Мой ежедневный друг и отчасти отдаленный родственник Витюша, мужчина нервный, спящий в неположенное время суток с затычками в ушах и с черной повязкой на глазах, чтобы ничего не видеть и не слышать. Впрочем, в другое время суток он человек вполне контактный, наделенный многими способностями, интересующийся разными жизненными проявлениями, особенно женщинами. Вот в прошлом, то есть теперь уже получается в позапрошлом, короче говоря, в 19 веке было такое выражение: «места не столь отдаленные». Это значило поселить человека не черт его знает где, а, скажем, поселить его в Ижевске или в Рыбинске. Но это не просто место жительства, это еще и наказание. И выбраться оттуда не так-то просто. Это я к тому говорю, что времена, в которые мы с Витюшей виделись почти ежедневно, можно назвать временами не столь отдаленными. То есть, опять-таки, не то, что там средние века с жуткой инквизицией, с полным отсутствием электричества, но тоже, я вам скажу, не сахар. И оттуда выкарабкаться было не так-то просто. Так что то, что мы с ним дотянули до 2000 года и даже несколько перешли эту грань, можно считать некоторым достижением. Так вот, во времена не столь отдаленные, мой отдаленный родственник дошел не только до бессонницы, но и до полного, можно сказать, отчаяния. Он прямо-таки возненавидел наш с ним общий родной город Ленинград с его роскошными с виду дворцовыми окрестностями. Подобно принцу Гамлету, он восклицал: «Хочу уснуть с затычками в ушах! Чтоб ничего не слышать, видеть не могу окружающую меня действительность. Лучше пойду повешусь на первом попавшемся суку, на дереве, на Карельском перешейке. Или пошли они все подальше, женюсь на англичанке. Уеду в Англию, буду мыть по ночам».

доходили от него весточки. Он сообщал, что это наше счастье, что мы не узнали лондонскую действительность так, как узнал ее теперь он. Английская пища ему не подходит, он к ней не притрагивается. Сон его дошел до 2 часов в сутки. Остальное время он вынужден разглядывать надоевший пейзаж и, главное, рожи, которые населяют этот пейзаж, которые еще хуже наших рож, которые он оставил ради тех английских. Единственное, пишет отрада, это редкие поездки в страну Австрию. Города, которые полны музыки, истории. Очаровательное впечатление производят заварные венские пирожные, булочки с изюмом, синее небо, листва всегда свежая. Все это так привлекает, успокаивает. Если бы не рожи, которые населяют эти прелестные города, высовываются отовсюду. Пришло время, и соскучился Витюша даже и по нашим краям. И захотелось ему пройтись по Невскому проспекту, по набережным Невы, поглядеть на места бывшей славы, а слава была, надо признаться, была слава. Поглядеть, какие девчушки подросли, вообще поглядеть, себя показать. А тут как раз перестройка. Одна дырка, вторая дырка в нашей нерушимой прежде границе. И стал наш так называемый железный занавес вроде как решето, через которое пошли шнырять туда-обратно, кто попало. И вот опять сказано, сделано. Вот наш Витюша в Петербурге, бывший Ленинград. Май, весна, первые листочки, голубизна неба, какие-то ларечки появились нарядные повсюду, сникерсами торгуют, казино, сверкают лампочками, даже в дневное время не жалеют электричества. Немного портят впечатление группочки плоховато одетых людей с какими-то совершенно невероятными лозунгами, например, «Да здравствует все, как было!» Или «Наш мэр сволочь!» Но в конце концов это детали. Главное это есть шпиль Петропавловской крепости, да? Адмиралтейская игла, беловатые уже ночи, места бывших поцелуев. «Дай, думает мой отдаленный родственник, прокачусь на троллейбусе, сяду на знакомый 5-й маршрут, буду смотреть в окно и вспоминать каждый дом, каждую подворотню». Тут как раз пятерка подкатывает. Вошел, купил 10 билетов, может еще захочется куда поехать. Один закомпостировал, окошки большие, народу мало, все видать. Хорошо, столько всего вспоминается. Конь Анечкова моста, гостиный двор, дом книги, Казанский собор мелькнул. В конце концов, все родное. Контролерша идет по проходу, тоже как в былые времена. И заводит контролерша интересный разговор с пассажиром в кепке, который сидит на 2 ряда впереди Витюши, с правой стороны. «Почему, — говорит контролерша, — у вас багаж не оплачен?» «Нет у меня никакого багажа, — удивляется пассажир. — А это у вас что? А это у меня яйца!» Мой родственник удивился и даже немного привстал, чтобы посмотреть, о чем, собственно, идет речь. И видит, пассажир сидит на диванчике с левой стороны, ближе к проходу, а с правой стороны у окна лежит такой довольно большой квадратный кусок.

0: картона с выемками. И в выемках помещаются яйца. Мой родственник даже обрадовался, увидев такое приспособление. Он в своем Лондоне несколько отвык от подобных изысканных способов перевозки неудобного товара. Разговор между тем становился горячее. «Они у вас занимают целое место», — говорила контролерша.
1: «А куда же мне их девать?»
0: — резонно спрашивал пассажир. «А это ваше дело. Держите их так-нибудь при себе. А так надо на них билет брать».
1: «Ну вы даете! С каких-то пор яйца стали багажом?
0: Я из принципа платить не буду.
1: Тогда заплатите штраф.
0: За яйца?» «Да, за яйца.
1: Ну, это мы посмотрим.
0: А мне нечего смотреть», — говорила контролерша. «Я уже насмотрелась. Они у вас занимают целое место у окна». Мой родственник, будучи иностранцем, не мог определить, на чьей стороне справедливость. Но, как мужчина и как бывший советский человек, скорее склонялся в пользу человека, отказывавшегося платить. А контролерша уже кричала через весь троллейбус водителю: «Водитель! На остановке не открывайте заднюю дверь! Я его сдам милиционеру!»
2: «Да пожалуйста!» — сказал пассажир, но видно было, что он немного струсил.
1: «Вы ж придираетесь, был бы это чемодан или сумка, а то кусок картона.
0: Но он у вас квадратный! Водитель, остановите около поста!»
2: Троллейбус уже сворачивал с Невского на улицу Гоголя. Искры летели из-под оглобель и гасли, пролетая мимо окон. Водитель то ли по нерасторопности, то ли из мужской солидарности, остановил троллейбус и открыл обе двери. И переднюю, и заднюю. Контролерша кинулась к нему через весь троллейбус по проходу.
0: «Я вам сказала, чтобы вы не открывали!»
2: Водитель тоже что-то отвечал в повышенных тонах. Сзади стал подавать сигналы другой троллейбус, которому этот мешал подъехать к остановке. Вмешалась какая-то старуха с мест для пассажиров с детьми и инвалидов. И крикнула непонятно:
0: «Им государство образование дает! Все заботы, а они хулиганничают!»
2: Человек в рабочей одежде, откусывавший от цельного батона, смеялся и сквозь смех говорил:
0: «Ну, блядь, доездились!»
2: Тогда виновник скандала, не желая навлекать на себя лишние беды, подхватил свой неудобный товар и, протиснувшись сквозь входивших, выскользнул на улицу. А вошло человек 5, разного пола и возраста. Один, тоже в кепке, сел на то самое место, где раньше сидел человек с багажными принципами. А там, около водителя, все шумели.
0: «Да пиши, куда хочешь!» — кричал водитель. «И напишу!» — кричала контролерша. «И займутся тобой, кому надо!»
1: «Ехать будем!»
2: — крикнул человек в рабочей одежде. Закрылись обе двери, и троллейбус, сердито урча электрическим мотором, затрясся по направлению гостиницы «Астория».
0: «Следующая Исаакиевская площадь!»
2: — злобно рявкнул в микрофон водитель. Контролерша широким шагом подошла к человеку в кепке.
0: «Ну что?»
2: — сказала она, уперев руки в боки.
0: «Будем за яйца платить? Или нет?»
1: «Чего?»
2: Изумился вошедший.
0: «Это что еще за новости?» «Ничего не новости!»
2: Говорила контролерша в гневе, не замечая подмены.
1: Куда вы их спрятали? Чего? Яйца. А что вы пристали? Почему это я должен за яйца платить? Потому что они у вас квадратные. Человек в рабочей одежде подавился батоном и начал одновременно кашлять и смеяться. Поднялся у скалицы профессорской бородкой из вновь вошедших и сказал на весь троллейбус: «Господа петербуржцы, что происходит?» Человек в кепке ответил на поставленный вопрос, применив при этом совершенно нецензурные выражения. И тут стали смеяться все. Причем смеялись так, что от потолка троллейбуса отскочила какая-то железка и начала звякать и брякать в резонанс. Троллейбус опять остановился. Водитель упал лицом на руль и выл от хохота. Смеялся человек в кепке, смеялся человек в рабочей одежде, смеялся профессорского вида с бородкой. Смеялась старуха на местах для мест для пассажиров с детьми-инвалидом. Смеялась контролерша. Смеялся и мой отдаленный родственник Витюша. Он мне сам это рассказывал. Вдруг почувствовал, что его как будто отпустило. Что-то такое, что долгие годы держало его изнутри. И ему вдруг понравились эти смеющиеся рожи. И подумалось легко и слезно: вот я и дома, будто и не уезжал.

Прежде чем исполнить следующую песню, хочется попросить вас обратить внимание на образную многоплановость. Как и в первой песне, здесь богатая палитра разнообразных чувств, лаконичная и яркая характеристика действующих лиц. Черный любит, белый сердится, третий русый все глазами не глядит, понапрасну мое сердце болит. Здесь и образы природы, созвучные настроению песни, и развитие этого настроения от тоски. Выразительные средства песни, несмотря на свою скупость, находят для каждого образа и настроения нужные оттенки.

Возвращаясь к сказанному в начале передачи о галерее образов орловских крестьян, созданных Тургеневым в записках охотника, хочется в какой-то степени повторить эту мысль применительно к орловским народным песням, создающим истинную галерею жизни, где чувства, переживания, жизненные ситуации, очерченные с художественной силой, разнообразно, многопланово, а порой и символично. Песню, где образ невесты-сироты раскрывается в сравнении с сосенышкой без верхушечки, выступающей здесь символом сиротства.

А вот, можно сказать, предсвадебная песня. Благодаря своей сюжетности она передает развитие и своеобразную зримость происходящего. Это черты истинного искусства, создаваемого простым народом между делом по велению души.

это не просто плясовая песня. Здесь пляшет своевольный женский характер, находя свое самовыражение в плясовой энергии.

Жизнь народа многолика. Оттого и песни его такие разнообразные. В них печаль и радость, раздумье и порыв, удаль и нежность. В них седая старина и совсем не так уж далекие времена, подарившие нам частушки, припев. Только что прозвучавшие народные песни Орловского края, проделав длинный путь от фольклористов, записавших их на ноты, получив музыкальную огранку профессиональных музыкантов, они попали к нам в хор и были впервые исполнены по радио. У этих песен особый ореол от того, что большая их часть была записана в тургеневских местах, в Спасском, Лутовинове, в окрестных деревнях. Этих песен есть и такая, что обращена непосредственно к Ивану Сергеевичу. Ею крестьяне величали своего знаменитого земляка. Сегодня же эта песня венчает нашу передачу.

0: Вы слушали музыкальную передачу из цикла «России звонкие края». У микрофона выступал академический хор русской песни телерадиокомпании «Останкино». Солисты – народная артистка России Екатерина Семенкина, лауреат международного конкурса Лидия Никольская, лауреат всесоюзного конкурса Валентина Готовцева, артисты Любовь Файзулина, Тамара Прогунова, Дана Муравьева, Валерий Дронов. Автор и ведущий передачи, художественный руководитель и главный дирижер хора, народный артист СССР, лауреат Государственной премии России имени Глинки, композитор Николай Кутузов.
1: Стихи о счастье. Приветливо солнце, широки дороги на доброй земле, где я рос и живу, где, если кому я и кланяюсь в ноги, то только цветам, которые рву. Но пусть даже будет дорога шире, и солнце светит еще светлей, не быть мне счастливым, покуда в мире столько горя и бед у людей. Что делать со счастьем моим необъятным, которым жизнь одарила меня, если где-то я знаю, друг мой и брат мой не видит ни солнца, ни светлого дня? Мне надо, чтобы в мире многострадальном солнце, вставая в предутренней мгле, грело братьев моих и близких, и дальних, как греет меня на этой земле. Чтобы не звон засовов острожных, а всюду слышались песни и смех, на свете столько счастья возможно, что честное слово хватит на всех.

0: но по великой и многомудрой милости своей. О, ну уже 9. Пора бы и дню наступить. А я и при лампе-то еле-еле буквы различаю. Вы не спешите, Годешаль. Я за вами не успеваю.
1: Я повторю, папаша Букар. Пожалуйста. На чем остановились?
0: Но по великой и многомудрой милости своей...
1: Но по великой и многомудрой милости своей... Угу. Его Величество Король Людовик XVIII...
0: Подождите.
1: Последние слова прошу полностью.
0: Да-да, Король Людовик... 18-й.
1: Взяв в свои руки бразды правления, постиг... Ну-ка, что он там такой постиг, этот жирный шут? Высокую миссию, к выполнению кои он был призван божественным промыслом. Божественным промыслом.
0: Божественным промыслом, так.
1: И первой заботой его явилось уврачевать раны, причиненные... Написали?
0: Сейчас, сейчас. Так, написали. Ох, эта треклятая фраза. Расползается на всю страницу.
1: Причиненный ужасными, прискорбными бедствиями революционного времени. Восстановив верных и многочисленных слуг своих во владении их имуществом.
2: Господа, господа, господа, посмотрите, смотрите-ка в окно. Опять наша старая шинель тут. Вон он идет, вот по улице.
1: Прямо живой мертвец. Да чего же сух и тощ. Этот парик безобразный.
2: А идет-то, идет-то как. Раз, два, раз, два. У него же руки и ноги не сгибаются.
0: Хватит, Сибанян, ну перестаньте дурачиться. Ну, любой самый бедный клиент, черт побери, ну прежде всего он человек.
2: А раз он человек, да, тогда почему же прозвали его старой шинелью?
1: Какую бы шутку нам сыграть с этим чучелом, а? Давайте скажем, что наш патрон принимает посетителей от 2 до 3 часов утра.
2: Давайте.
1: Посмотрим, приплетется ли тогда еще раз этот старый мошенник. Войдите.
3: Войдите. Доброе утро. Могу я увидеть вашего патрона?
1: Что вам угодно, сударь?
3: Я прихожу сюда, сударь, в 5-й раз. Мне бы хотелось переговорить с господином Дервилем.
1: У вас к нему дело?
3: Да, но я могу изложить его только самому господину.
1: Патрон спит. Если вы хотите посоветоваться с ним, приходите после полуночи. Он только тогда всерьез принимается за работу. Но ежели вы пожелаете посвятить нас в ваше дело, мы сможем вам не хуже его.
3: Сударь, я уже имел честь предварить вас, что могу изложить мое дело только самому господину поверенному. Я зайду нынче вечером.
2: Ну и упрямая же башка. Его как будто из могилы вырыли.
0: Должно быть, это какой-нибудь бывший полковник хлопочет о пенсии.
1: Ну нет, он просто бывший привратник.
0: Хотите пари, что он из благородных?
2: Сударь! Сударь!
0: Что ты там опять затеял, Симонен? Закрой окно! Февраль на дворе!
2: Я позвал его, чтобы спросить, полковник он или привратник, сам-то он уж наверняка знает.
0: Что мы ему скажем?
1: Предоставьте это мне. Нет, он просто бывший привратник. Одни только привратники самой природой предназначены носить такие потрепанные шинели с изодранными полами. А видели, какие у этого старика стоптанные дырявые сапоги? А галстук? Он у него вместо рубашки. Да этот старик под мостами ночует.
0: Чего возвращается?
3: В Вы меня звали, сударь?
1: Да. Сударь, не сообщите ли вы вашу фамилию на тот случай, если господин Дервиль пожелает ее узнать?
3: Шабер.
1: Шабер? Шабер. Не тот ли полковник, что был убит в бою при Эйлау в Восточной Пруссии, где нам изрядно досталось от русских войск?
0: Да, в 1807 году.
3: Совершенно верно, сударь. Он самый. Граф Гиацинт Шабер. Честь имею.
2: Вот умора!
1: Ай да старик!
3: Да.
1: Эта старая обезьяна над нами подшутила. На самом деле полковник Шабер давно умер. Супруга его вышла вторично замуж за графа Ферро, члена Государственного совета. У них двое детей. Госпожа Ферро одна из наших клиенток.
3: Ладно, прения сторон переносится на завтра. А сейчас за работу. Прошение должно быть представлено до заседания палаты. Дело слушается сегодня. Хотя интересно, придет ли этот полковник еще раз господину поверенному?

0: Господи, и ночью-то покоя нет. Кого это несет к нам в полночь? Да!
1: Сударь, я решил, что вы посмеялись надо мной, назначив это посещение такой поздний час.
0: Да, писцы шутили, и тем не менее они сказали правду. Господин Дервиль действительно использует это время для изучения дел. Он говорит, что ночная тишина и спокойствие благоприятствуют зарождению удачных мыслей. Утром с 10 он принимает посетителей, а остаток дня посвящает деловым свиданиям. Вечера он проводит в свете, таким образом в его распоряжении остается только ночь, такова его жизнь. А вот, кстати, и он сам.
2: А, Букар, я задержался, бал был прекрасен, но я готов к работе. О, сударь, с кем имею честь? Боже правый!
1: Что вас напугал мой шрам? Прочтите. Поэтому я редко снимаю шляпу и обычно хожу в парике.
0: Какая рана! От затылка до виска!
1: Вы спрашиваете, кто я, сударь? Я полковник Шабер.
2: Полковник Гиацинт Шабер?
1: Тот, что погиб при Эйлау. Сударь, я желал бы открыть мою тайну только вам лично.
2: Да-да, конечно. Прошу вас, пожалуйста. Располагайтесь. Готов вас выслушать. В течение дня я не особенно считаюсь со своим временем, но сейчас ночью каждая минута дорога. Посему говорите кратко и вразумительно. Если понадобится, я сам попрошу дополнительных разъяснений. Говорите, сударь.
1: Быть может, сударь, вам известно, что я командовал при Айлау кавалерийским полком. Я немало способствовал счастливому исходу знаменитой атаки Мюрата. По несчастному стечению обстоятельств, моя кончина является фактом, опубликованным даже в военной истории Франции, где она изложена весьма пространственно. А дело было так. Мы прорвали 3 неприятельских линии, но враг быстро сомкнул ряды и заставил нас пробиваться обратно к своим. В ту минуту, когда мы уже добирались до императорской ставки, я наскочил на крупный кавалерийский разъезд противника. 2 офицера, оба настоящие великаны, разом налетели на меня.
2: Черт возьми.
1: Один из них ударил меня саблей по голове и раскроил мне череп. О смерти моей доложили императору, и он, предосторожности ради, он все-таки меня любил, послал 2 хирургов отыскать меня и перенести в госпиталь, и сказал: «Пойдите, посмотрите, жив ли еще мой бедный Шабер». А эти окаянные лекаришки не удосужились даже пощупать мне пульс и заявили, что я мертв.
2: Канальи!
1: Таким образом, был составлен акт о моей кончине с соблюдением всех правил военной юриспруденции.
2: Знаете ли вы, сударь, что я поверенный графине Ферро, вдовы полковника Шабера?
1: Моей жены? Знаю, знаю, сударь. Я обращался к 10 юристов, но все мои попытки остались тщетными. Они принимали меня за сумасшедшего. И в конце концов я решил поговорить с вами.
2: Но со времени сражения при Эйлау прошло 100 лет. Где вы были все это время и как вы спаслись?
1: Сударь, полученные мною ранения Очевидно, вызвали у меня столбняк. Или же я впал в состояние каталепсии. Как иначе объяснить, что по обычаям войны я был могильщиками брошен в братскую могилу? Когда я пришел в сознание, хотел пошевелиться, но был стиснут со всех четырех сторон. С упорством я стал пробиваться сквозь трупы. По сей день я не могу постичь, как это мне удалось пробуравить слой тел, преграждавших мне доступ к жизни. Наконец я увидел свет, сударь. Он пробивался сквозь снег и стал кричать из последних сил. Меня спасла какая-то женщина. У нее хватило смелости, а может быть, просто любопытства, приблизиться к моей голове, которая, казалось, выросла прямо из земли. Женщина сбегала за своим мужем, и они вдвоем перенесли меня в свою убогую хижину. Целых полгода я находился между жизнью и смертью. Наконец, мои хозяева устроили меня в госпиталь, находившийся в Гайсберге. К счастью, хирург из самолюбия поручился за мое выздоровление и вполне натурально заинтересовался своим больным. Когда я подробно рассказал ему мою прежнюю жизнь, этот славный малый, звали его Шпархман, распорядился официально засвидетельствовать мое чудесное спасение. Но, сударь, у меня на руках нет ни этих важнейших бумаг, ни заявления, сделанного мной Гейсбергскому нотариусу в целях установления моей личности. С той поры, как военные действия вынудили меня покинуть Гейсберг, я начал скитаться по свету, выпрашивая корку хлеба. Меня чурались, как сумасшедшего, когда я пытался доказать, что я полковник Шабер. Долгое время насмешки и недоверие доводили меня до бешенства. Но это только вредило мне и явилось причиной моего заточения в штутгартский сумасшедший дом.

0: Я не знаю, что подумать. Я слушал вас, как во сне.
1: Вы единственный человек, который согласился терпеливо выслушать меня. Ни один юрист не пожелал дать мне взаймы 10 червонцев, чтоб я мог добыть из Германии бумаги, необходимые для ведения дела.
0: Какого дела?
1: Как, сударь, разве графиня Ферро не моя жена? У нее 30 000 ливров годовой ренты, моей собственной ренты. А она не дала мне и 2 ливров. Когда я излагаю все это юристам, когда я нищий, предлагаю начать дело против графа и графини, когда я мертвец, восставший из могилы, оспариваю акт о погребении, брачный акт и акт о рождении, законники выпроваживают меня, чтобы отделаться от назойливого бедняка, мошенника или безумца. Я был погребен под грудами мертвецов, а ныне я погребен среди живых под грудами бумаг, судебных дел и раздавлен целым обществом, которое жаждет вновь прятать меня в могилу.
0: Соблаговолите продолжать ваш рассказ.
1: Соблаговолите. Это первое уважительное слово, обращенное ко мне с тех пор, как я...
0: Послушайте. Нынче вечером я выиграл 300 франков. Я могу употребить половину этой суммы на доброе дело. Я начну розыски и постараюсь добыть бумаги, о которых вы мне говорили. А пока они не прибудут, буду выдавать вам в день по 100 су. Если вы действительно полковник Шабер, вы простите мизерность этой суммы молодому человеку, только еще начинающему свою карьеру. Продолжайте.
1: На чем бишь я остановился?
0: Вы остановились на том, как вас выпустили из сумасшедшего дома.
1: Вы знаете мою жену?
0: Да.
1: Но как она?
0: Все еще восхитительно.
1: Сударь, будь я молод, хорош собой, ничего подобного со мной не произошло бы. Женщина верит только тому мужчине, который уснащает свои речи словами любви. Вот тогда-то они способны черт знает на что ради того, кто им по сердцу. Какой же интерес мог представлять я для женщины? Я был страшнее покойника, в лохмотьях. Я больше смахивал на эскимоса, чем на француза. И это я-то, я, слывший в 1799 году первым щеголем, я, граф Шабер.

0: тот самый день, когда меня как пса выбросили на улицу, я встретил вахмистра своего полка. Звался он Бутен. Когда я назвал себя, он оглушительно захохотал. Этот смех, сударь, открыл мне, и притом без всяких прикрас, как сильно я переменился. Бутен, который мог передвигаться свободнее, нежели я, вызвался немедленно отправиться в Париж, сообщить моей жене, в каком положении я очутился. Я написал госпоже Шабер пространное письмо, а сам решил понемногу, насколько позволяли силы, двигаться по направлению к Парижу. Мы составили с Бутеном точный маршрут, и по пути я заглядывал в каждую почтовую контору, чтобы узнать, нет ли на мое имя денег или письмо. Так, ничего и не получив, добрался я до самого Парижа. Я отправился к старику Спрябчему, который раньше вел мои дела. Он скончался, передав свою клиентуру молодому поверенному. Этот последний сообщил мне, к величайшему моему изумлению, что все мое имущество перешло к наследникам и распродано, что жена моя вышла замуж, и у нее двое детей. Когда я открыл ему, что я полковник Шабер, он расхохотался от всей души, и я молча удалился. Узнав, где живет моя жена, я отправился к ней, преисполненный самых радужных надежд. И что же, меня не приняли, когда я попросил доложить о себе под вымышленным именем, и меня выставили за дверь в тот день, когда я явился под своей собственной фамилией. Для того, чтобы хоть мельком увидеть графиню, возвращающуюся на рассвете с бала или из театра, я поджидал целыми ночами, притаившись под воротами особняка. Я видел женщину, которая по праву принадлежит мне и которая уже не моя. О, с этого дня я стал жить ради мщения. Она не любит меня. А я не знаю даже, люблю я ее или ненавижу. То я стремлюсь к ней, то проклинаю ее имя. Подчас я не знаю, что мне с собой делать.
1: Дело серьезное. Допустим даже, что подлинность бумаг, находящихся в Гейльсберге, будет установлена. Это еще отнюдь не означает, что мы тут же выиграем процесс. Случай ваш совершенно исключительный, и я хотел бы поразмыслить о нем на досуге. Да, возможно, придется пойти на мировую.
0: На мировую? Я мертв или я жив?
1: Сударь, я твердо рассчитываю на то, что вы будете следовать моим советам. Ваши интересы станут моими личными интересами. А теперь будьте любезны. Перечислите документы, укажите точно город, государство.
0: Клянусь, сударь, после императора вы будете первым моим благодетелем.

0: Сударыня! Сударыня, одну минуту.
1: Да?
0: Сударыня, не скажете ли вы, где здесь находится заведение господина Вернье?
1: Сударь, оно перед вами.
0: Ага. Как? Вот это лачуга?
1: Да, сударь. Вон, видите, на черепице надпись «Вернье молочные продукты». Но хозяин разводит и кур, и кроликов. Сами понимаете, порядок.

0: его каморка.
1: Благодарю вас.
0: Только осторожно. Осторожно. Здесь навозная жижа.
1: Благодарю вас.
0: Да осторожно держитесь коровника. Там мощеная дорожка. Эй! Эй, Шабер! К вам пришли!
2: Господин Дервиль, прошу вас.
3: Простите, но у меня всего один стул.
4: Да. Вы здесь ужасно скверно устроены. Ну, почему бы вам не перебраться в Париж? Жизнь там не намного дороже обошлась бы вам.
3: Видите ли, славные люди, приютившие меня здесь, кормили меня даром в течение целого года. Как же я могу бросить их теперь, когда благодаря вам у меня появились деньги? Они, видите ли, очень бедные. Вот когда я верну свое состояние... А, да что говорить?
4: Полковник, завтра или послезавтра я получу из Гельсберга ваши бумаги.
3: Проклятые деньги. И подумать только, что у меня их нет.
4: Да, полковник, ваше дело на редкость сложное.
3: А мне оно представляется на редкость простым. Меня считали мертвым, а я жив. Верните мне жену и состояние. Дайте мне чин генерала, на что я имею все права. Ведь да. Еще до битвы при Айлау я был полковником императорской гвардии.
4: Ах, в мире правосудия дела решаются не так. Выслушайте меня. Вы граф Шабер, не спорю. Но ведь придется доказывать это судебным порядком и к тому же людям, заинтересованным в обратном, людям, которым выгодно отрицать ваше существование. Предположим, самое благоприятное, допустим, что закон незамедлительно признает вас полковником Шабером. Как же будет решен вопрос о двоемужестве графини Ферро? Впрочем, вполне непредумышленным. К тому же у вас от вашего брака детей не было, а граф Ферро имеет от вашей жены двух детей. Да, хороши же будут ваши моральные позиции, если вы в вашем возрасте, в том положении, в котором вы находитесь, захотите силой вернуть себе женщину, разлюбившую вас. Против вас будут и ваша жена, и ее теперешний муж. Таким образом, имеются все предпосылки к длительному процессу. Вы успеете состариться в самых жестоких горестях.
3: А мое состояние?
4: Вы полагаете его значительным?
3: Разве мой годовой доход не составлял 30 тысяч ливров?
4: Ах, любезный мой полковник, в 1799 году перед вашим браком вы составили завещание, по которому отказали парижским приютам четверть вашего состояния. Супруга ваша не постеснялась обмануть бедняков. В описи все ваше состояние определено было в 600 тысяч франков. Ваша вдова имела по закону право на половину имущества.
3: И вы называете это правосудием?
4: Но...
3: Нечего сказать, хорошо же оно, ваше правосудие.
4: В данных обстоятельствах, я полагаю, и для вас, и для графини наилучший выход – пойти на мировую. Вы получите состояние более значительное, чем то, на которое вы имеете законные права.
3: Но это значит продать свою жену?
4: Зато у вас будет 24 тысячи франков годового дохода, а при таком положении найдется женщина, и не одна, которая более подойдет вам, чем бывшая ваша супруга, и которая сумеет сделать вас счастливым. Я собираюсь нынче же заехать к графине Ферро, чтобы прозондировать почву, но мне не хотелось предпринимать этого шага, не предварив вас.
3: Я еду с вами.
4: В вашем-то виде? Нет, нет, полковник. Еще раз нет. Вы загубите все дело.
3: А можно мое дело выиграть?
4: По всем статьям. А до того нам придется вести тяжбу, оплачивать адвокатов, получать и оплачивать решения суда, подмазывать судебных приставов. Да и жить к тому же. Где вы возьмете такую сумму?
3: Я припаду к подножью Вандома.

0: Шабановской колонны. Я крикнул во весь голос, я полковник Шабер. Тот самый Шабер, который дрался под Эйлоу.
1: И вас тут же упекут в дом для умалишенных.
0: А может быть, стоит попытать счастье в военном министерстве?
1: Это в канцеляриях-то. Да-да. Но не будем горевать раньше времени. Мужайтесь. Дело, несомненно, будет решено в вашу пользу. Теперь скажите, можете ли вы целиком положиться на меня, слепо повиноваться тому, что я сочту для вас наилучшим?
0: Поступайте, как знаете.
1: Хорошо. Но согласны ли вы передать в мои руки вашу судьбу целиком, как человек, идущий на смерть?
0: Действуйте. Я полагаюсь на вас.

0: Вам, сударь, больше делать нечего, как поддерживать старую гвардию. Вы занимаетесь делом Шабера уже больше 3 месяцев.
1: Ах, Букар, дорогой, я люблю свое искусство и не хочу проиграть. А чтобы выигрывать, надо хорошо продумывать план битвы. И прежде чем идти навстречу с графиней Ферро, я должен был проникнуть в тайны неприятельского штаба.
0: И что же вы узнали, сударь?
1: Немало. Прежде всего я узнал, что полковник в детстве рос в приюте. Нищий мальчишка стал блестящим солдатом.
0: Поэтому он и завещал часть своего состояния сиротскому
1: дому. Да, именно поэтому. И меня заинтересовал новый супруг мадам Шабер. Отец графа Ферро принадлежал к той части сен-жерменской знати, которая стойко противилась всем соблазнам Наполеона. Он эмигрировал, тем спас свою жизнь, но потерял состояние. Его сын слыл человеком больших способностей, и Наполеон начал заигрывать с ним. Победы над аристократией льстили императору не меньше, чем выигранные битвы, но ко времени гибели полковника Шабера графу было 26 лет. Он был хорош собой, пользовался успехом в свете. Новый брак удовлетворял не только страсть графини, но и ее тщеславие. Она стала светской дамой, понимаете?
0: Конечно, перед ней открылись двери всех салонов. Наследство мадам Шабер и знатность графа – неплохое сочетание.
1: После реставрации графу были возвращены лесные угодья. Он был назначен членом Государственного совета, управляющим одного из ведомств. И вот тогда граф, мечтающий о политической карьере, взял себе в секретари некоего Дельбека, разорившегося стряпчего.
0: Наверное, прожженного плута.
1: Да, который в совершенстве владел всеми тайнами крючкотворства. Он надеялся со временем, благодаря высокому положению своего покровителя, получить какую-нибудь доходную должность. И с чисто женской проницательностью графиня быстро раскусила управляющего. Она сумела внушить Дельбеку, что она руководит действиями господина Ферро и обещала выхлопотать для Дельбека место, если он будет преданно служить ее интересам. Надежда сделала Дельбека верным рабом графини. Он утроил капиталы своей покровительницы, пользуясь колебанием биржевых курсов, повышением цен на недвижимое имущество, тем более что графиня не гнушалась ничем, лишь бы создать себе в короткий срок огромное состояние.
0: Так что второй брак принес графине и любовь, и деньги, и блеск при дворе.
1: Увы, увы, увы. Среди всех этих триумфов душу графини поразила нравственная гангрена.
0: Гангрена? О чем вы, сударь?
1: Вскоре после возвращения короля граф Ферро начал почти раскаиваться в своей женитьбе. В свете холодного рассудка он, возможно, обнаружил в своей жене какие-то пробелы по части воспитания, мешавшие ему в осуществлении его планов. Словом, какая женщина простит супругу подобные чувства?
0: Ага.
1: Графиня решила, что золотые цепи и ее огромное состояние привяжут к ней графа самыми прочными узами.
0: А и тут появляется полковник Шабер.
1: Да, графиня узнала, что полковник Шабер жив. Но она отреклась от него. Он появился, и теперь мадам Ферро не может понять, почему борьба, о которой она думала с содроганием, все еще не начинается. Быть может, какая-нибудь болезнь уже избавила ее от этого человека? Быть может, он просто сумасшедший? В этом случае ей на помощь придет дом умалишенных. Знаете, Букар, в Париже есть немало женщин, которые скрывают в душе коросту или ходят по краю бездны, и при этом находят силы, чтобы жить и веселиться.
0: Ах, сударь, вы не потратили даром эти 3 месяца, а? Интересно, что же теперь?
1: Теперь я отправлюсь к нашему очаровательному противнику. Скроем от него наши козыри. Попытаемся узнать, какие карты у него на руках, и, надеюсь, выиграем партию с первого же хода.

0: Господин Дервиль, я попрошу вас подождать здесь. Я доложу графине о вашем приходе. Она играет со своей любимой обезьянкой.
1: Женщина, которая живет в такой роскоши, ни за что на свете не захочет признать мужа в человеке, который носит замызганную шинель, парик из пакли и дырявые сапоги.
2: Добрый день, господин Дервиль. Моя Жюли, моя обезьянка так любит кофе со сливками.
1: Сударыня, добрый день. Я пришел к вам по весьма серьезному делу.
2: Крайне сожалею, но графа нет дома.
1: Было бы достойно сожаления, если бы он присутствовал при нашей беседе.
2: Но тогда я велю позвать Дальбека.
1: При всем его искусстве он вам сейчас не понадобится. Послушайте, сударыня. Достаточно одного слова, чтобы вы поняли всю серьезность дела. Граф Шабер жив.
2: И такими небылицами вы думаете привести меня в серьезное расположение духа?
1: Сударыня, вы не подозреваете размеров грозящей вам опасности. Я не буду говорить ни о подлинности бумаг, не о неопровержимости доказательств, подтверждающих существование графа Шабера. Вы знаете также, что за сомнительное дело я не возьмусь. Искусный адвокат сможет много извлечь из писем, полученных вами от вашего первого мужа еще до свадьбы с графом Ферро.
2: Все это ложь. Никаких писем я от графа Шабера не получала. А если кто-нибудь присвоил себе имя полковника, значит, это интриган. Беглый каторжник. Как же мог, по-вашему, воскреснуть полковник? Сам Бонапарт через своего адъютанта выразил мне соболезнования по поводу смерти полковника, и я по сей день получаю пенсию, назначенную мне как его вдове. Я имела множество оснований гнать всех шаберов, являвшихся ко мне, так же, как прогоню и тех, что вздумает еще явиться.
1: По счастью, сударыня, мы здесь с вами наедине.
2: Да.
1: Мы можем лгать, сколько нам заблагорассудится. Существует доказательство того, что первое письмо было вам, сударыня, вручено, а в этом письме содержались ценные бумаги.
2: Неправда. Никаких бумаг там не было.
1: Значит, вы получили это письмо. Видите, вы попались в первую же ловушку, расставленную вам юристом, и воображаете, что можете бороться с правосудием.
2: Поскольку вы поверенный человека, называющего себя графом Шабером, будьте любезны.
1: Сударыня, пока еще я ваш поверенный в такой же мере, как и полковника. Неужели вы полагаете, что я хочу потерять такую ценную доверительницу, как вы?
2: Говорите, сударь.
1: Ваше состояние перешло к вам от графа Шабера, а вы оттолкнули этого несчастного. Ваше состояние огромно. А граф, по вашей милости, вынужден нищенствовать, сударыня. Адвокаты становятся весьма красноречивыми, когда дело красноречиво само по себе. Помните, в этом деле имеются обстоятельства, способные возбудить против вас общественное мнение.
2: Но, сударь, допустим даже, что ваш Шабер существует, но у меня дети. Ради них суд признает мой второй брак нерасторжимым.
1: Сударыня, нам неизвестно, как взглянет суд на моральную сторону дела. Если с одной стороны имеются мать и двое детей, то с другой страдает человек, раздавленный несчастьями, состарившийся по вашей вине из-за вашего жестокосердия. А кроме того, поскольку вы будете выставлены в черном свете, вы рискуете приобрести еще одного, и притом нежданного противника.
2: Новый противник? Кто же это?
1: Граф Ферро.
2: Граф Ферро? Нет. Граф Ферро слишком привязан ко мне как к супруге и слишком уважает меня как мать своих детей.
1: Не говорите таких пустяков юристам. Мы привыкли читать в человеческих сердцах. Сейчас господин Ферро не имеет ни малейшего желания расторгнуть свой брак и, несомненно, обожает вас. Но если кто-нибудь шепнет ему, что ваш брак можно признать недействительным, и что вы, его супруга, будете заклеймены общественным мнением...
2: Он встанет на мою защиту.
1: Нет, сударыня.
2: Ну, на чего ради он бросит меня?
1: Ради того, чтобы жениться на единственной дочери какого-нибудь пэра Франции и унаследовать от него это звание по указу короля.
2: Довольно, сударь, довольно. Что же нам делать?
1: Идти на мировую.
2: Да. Но... любит ли он меня по-прежнему?
1: Думаю, что иначе и быть не может. Я буду ждать ваших указаний, сударыня. Но лучше всего, если вы соблаговолите приехать ко мне, чтобы выработать условия соглашения.

0: Смотрите, полковник уже прибыл.
1: Мнимо усопший на сей раз приехал в приличном кабриолете. Сияет, как только что отчеканенный золотой.
2: О, он даже помолодел.
1: Синий сюртук, белоснежное белье и лента ордена почетного легиона. А выправка, посмотрите-ка, какая выправка.
2: А прекраснейший обломок нашей старой гвардии. Наш патрон сущий чародей. Симонен, проводи скорее полковника в спальню господина Дарвиля. Сейчас приедет графиня Ферро, а патрон не хотел, чтобы они сразу встретились.
0: О, на этот раз, значит, нам не удастся сыграть шутку с полковником.
1: Об этом позаботится его супруга, графиня Ферро.
2: Тихо, тихо, тихо, замолчите, рвы. Только в нашей конторе позволяют себе так высмеивать клиентов.
1: А вот и графиня приехала. Смотрите, Букар.
2: Да.
1: Карета вся разукрашена гербами. И графиня такая красавица.
2: Очень, очень.
1: Подумать только, какая диковинная сцена разыграется сейчас в кабинете патрона. Забавно, черт возьми. Графине придется теперь проводить четные дни с графом Ферро, а не четные с графом Шабером.
2: Ничего. Тихо, тихо. Високосные годы, они будут квиты.
3: Сударыня, сюда, пожалуйста.
4: Пожалуйста. Проходите в мой кабинет. Я не знал, приятно ли вам будет видеть графа Шабера, поэтому я решил принять вас каждого в отдельности. Однако, если вы пожелаете...
5: Крайне вам благодарна, сударь, за вашу чуткость.
4: Я заготовил проект договора, условия коего вы и граф Шабер сможете обсудить сейчас же.
5: Начинайте.
4: Мы, ниже подписавшиеся, Гиацинт Шабер, кавалер ордена почетного легиона, проживающий в Париже, улица Пти-Банкье, с одной стороны, и госпожа Роза Шапотель, супруга вышеупомянутого графа Шабера, родившаяся в тысяче...
5: Отпустим вступительную часть, переходите прямо к самим условиям.
4: Сударыня, во вступительных пунктах вкратце излагается ваше положение в отношении друг к другу. Засим, в пункте первом вы признаете в присутствии трех свидетелей, лица которых я посвятил в тайну, обязав их хранить полнейшее молчание, и так повторяю, вы признаете, что личность, о которой идет речь в приложенных к договору документах, является графом Шабером, вашим первым супругом. В пункте втором граф Шабер обязуется совместно с вами исходатайствовать судебное решение, аннулирующее акты его кончины и признающее ваш брак с ним расторгнутым.
5: Но это для меня совершенно неприемлемо. Я не хочу процесса. Вы сами знаете, почему...
4: По пункту третьему вы обязуетесь внести в государственное казначейство для выплаты вышеупомянутому Гиацинту, графу Шаберу, пожизненную ренту в 24 тысячи франков.
5: Это слишком много.
4: Как? Вы надеетесь договориться на меньшей сумме?
5: Возможно.
4: Чего же вы... В сущности, хотите, сударыня?
5: Я хочу. Я не хочу суда. Я хочу...
4: Чтобы он остался мертвецом?
5: Сударь, если вы требуете ренты в 24 тысячи франков, хорошо, будем судиться.
6: Да, будем судиться.
5: О, Боже.
6: Слишком много? Вы хотите выгадать на моем несчастье?
5: Но, сударь, это вовсе не полковник Шабер.
6: Ах так, вам нужны доказательства. Что же, я взял вас из поля-рояля, вы были...
5: Увольте, сударь, разрешите мне удалиться. Я пришла сюда вовсе не за тем, чтобы выслушивать такие мерзости.
7: Сударыня, сударыня!
6: В ту пору каждый брал жену, где хотел. Но я, к сожалению, сделал плохой выбор, доверившись внешности. У нее нет сердца.
4: Ну что, полковник, разве я был неправ, когда просил вас не показываться? Сейчас я твердо верю, что вы — это вы. Когда вы вошли в кабинет, графиня не могла удержаться от жеста, который невозможно истолковать иначе. Но теперь вы проиграли процесс. Ваша жена убедилась, что вас нельзя узнать.
6: Я убью ее.
4: Безумец! Вас арестуют и гильотинируют, как убийцу. Впрочем, в решительный момент у вас дрогнет рука, а это непростительно, особенно когда дело идет о собственной жене. Предоставьте мне исправить ваши промахи, взрослый младенец. Идите домой. Берегитесь. Она способна подстроить вам ловушку и упечь вас в дом для умалишенных. Я судебным порядком предъявлю ей наши документы, чтобы оградить вас от каких-либо неожиданностей. Берегитесь. Берегитесь, сударь.

0: Сударь! Сударь!
1: Сударь! Я вас сразу же узнала.
2: Рузина! Этот слово бальзам, способный смягчить мои муки.
1: Скорее уедем отсюда. Вот мой экипаж. Сударь, сударь, как могли бы не понять, что мне было непереносимо страшно показаться перед посторонним человеком в том ложном положении, в котором я нахожусь. Уж если я должна краснеть, пусть это будет в кругу моей семьи. Разве тайна эта не должна быть погребена в глубине наших сердец? Надеюсь, вы не поставите мне в вину кажущееся равнодушие к судьбе незнакомца, именующего себя графом Шабером, в существовании которого я вправе была сомневаться. Я получила ваши письма, но они попали ко мне через 13 месяцев после битвы Прейлал. Они были вскрыты, засалены, а почерк ваш неузнаваемо изменился. И я имела все основания считать, что какой-то ловкий интриган просто-напросто хочет сыграть со мной злую шутку. Чтобы не смущать покой графа Ферро, не разрушать семейных уз, я обязана была принять меры предосторожности против лже-Шабера. Разве я не права? Скажите сами.
2: Да, ты была права. А я, глупец, животное, грубиян, не сумел предвидеть последствий подобного положения. Но куда же мы едем?
1: В мою усадьбу. Она расположена рядом с Грале, в долине Монморанси. Там мы вместе обсудим, что нам следует предпринять. Вы до сих пор еще любите меня. Какой-то тайный голос говорит мне, что в этих необычайных обстоятельствах я могу опереться на вашу доброту, столь хорошо мне известную. Разве я ошиблась, избрав вас единственным судьей моей жизни? Будьте же не только судьей, но и заинтересованной стороной в нашем деле. И рассчитываю на врожденное ваше благородство. Вы великодушны. Вы простите мне последствия моих невольных заблуждений. Признаюсь вам, я люблю господина Ферро. Я считала себя вправе полюбить его. Я не могу скрывать от вас правды. Когда волею случая я осталась вдовой, я еще не была матерью двух детей.
2: Рузина.
1: Я слушаю вас, сударь.
2: Мертвецам не следовало бы выходить из могилы, верно?
1: Нет. Нет, сударь, нет. Не считайте меня неблагодарной. Но поймите, вы оставили супругу, а теперь перед вами любящая женщина, мать. И если полюбить вас вновь не в моей власти, то я не забываю, чем я вам обязана. Я могу предложить вам нежную, дочернюю привязанность.
2: Рузина, я не сержусь более на тебя. Забудем все. Я не настолько огрубел, чтобы требовать видимости нежного чувства от женщины, которая перестала меня любить.
1: Друг мой, вернемся к этому разговору позже, когда успокоимся. А сейчас этот прелестный дом ждет вас, Гиацинт.
2: Значит, вы были твердо убеждены в том, что вам удастся привести меня сюда?
1: Да. Если истец действительно оказался бы полковником Шабером.

0: Сюзанна! Сюзанна! Сюзанна!
1: Да, мадам?
0: У меня есть к тебе поручение, о котором я прошу тебя никому не рассказывать.
1: Конечно, мадам.
0: Ты сейчас поедешь в Париж и передашь господину Дальбеку вот это мое письмо. Когда он прочтет его, ты привезешь письмо обратно. Пусть он срочно доставит мне сюда все бумаги, касающиеся графа Шабера. Ты поняла?
1: Да, мадам.
0: И повторяю, об этом никто не должен знать.
1: Да, мадам.
2: Ружина! Ружина!
0: Ступай скорей. О, как бы мне хотелось умереть. Мое положение непереносимо.
2: Что с вами, Розина?
0: Да нет, ничего.
2: Такой чудесный вечер. Такая тишина в этом парке, а вы грустны. Мы уже третий день находимся здесь. Я все ищу причину вашей печали. Вы не отвечаете?
0: Мой муж... Как мне называть при вас графа Ферро?
2: Называй его мужем, малютка. Разве он не отец твоих детей?
0: Хорошо. Если господин Ферро спросит меня, что я здесь делала, если он узнает, что я провела здесь несколько дней с глаза на глаз с незнакомцем, что я ему скажу? Сударь, моя судьба в ваших руках. Я подчиняюсь всему.
2: Дорогая моя, я решил посвятить всего себя вашему благополучию.
0: Но это невозможно. Подумайте только, ведь вам придется отказаться от самого себя и притом со всеми формальностями.
2: Как? Разве моего слова вам недостаточно?
0: Я думаю о моих бедных детях. А что, если с ними придется расстаться? Кому-то их присудят. Сердце матери не поделишь на части. Я хочу, чтобы их оставили мне. Пусть меня разлучат с графом Ферро, но пусть мне оставят детей. Я согласна на все.
2: Я должен возвратиться в могилу. Я уже думал об этом.
0: Смею ли я принять такую жертву? Если мужчина соглашается умереть, чтобы спасти честь возлюбленной, он отдает свою жизнь всего один единственный раз. Но если вы будете отдавать мне вашу жизнь ежедневно, ежечасно. Нет, нет, нет, это невозможно. Если бы речь шла только о вашей жизни, это было бы еще с полгоря, но заявить, что вы не полковник Шабер, признаться в том, что вы лжец, пожертвовать своей честью, лгать каждый день, каждую минуту. Нет, нет, человеческое самоотвержение не может зайти так далеко. Подумайте только. Нет, нет. Не будь у меня этих несчастных детей, я убежала бы с вами на край света.
2: Но почему бы мне не поселиться в вашей близости, в этом маленьком павильоне в качестве дальнего родственника? Я ни на что не годен. Я старая, отслужившая свой век пушка. Да и нужно мне всего-навсего немножко табаку, да номер газеты по утрам. Скажите, Розина, как надлежит мне поступить, чтобы навсегда обеспечить счастье вашей семьи? Я сделаю так, как вы скажете.
0: Нет, нет, поступайте, как знаете. Я не намерена вмешиваться в это дело. Я не должна. Я не должна. Я не должна. Не должна. Не должна.

0: Вы хотели меня видеть, господин Дербек?
1: Да, сударь. Я принес вам документ, о котором вы говорили с графиней. Он заверен нотариусом, и вам надлежит только поставить в нем свою подпись.
0: Позвольте, я прочту.
1: Пожалуйста.
0: 1000 чертей. Этой бумагой я отказываюсь от себя самого? Нечего сказать, хорош я буду. Да ведь меня сочтут за подделывателя документов. Скажут, что я присвоил себе чужое имя и сочинил легенду о своем спасении.
1: Сударь, что касается меня, я бы тоже не советовал бы вам опрометчиво подписывать этот акт. На вашем месте я сумел бы выжать из этой сделки приличный годовой доход. Дамочка не отвертелась бы.
0: Что вы говорите, сударь? Ступайте! Я не подпишу эти бумаги!
2: Дельбек! Дельбек, минуточку. Ну как, подписал он или нет?
1: Нет, сударыня. Старая кляча встала на дыбы.
2: Значит, придется упрятать его в дом для умалишенных. Благо он в наших руках.
3: Добавь еще, что старая кляча еще умеет лягаться.
2: Боже мой.
3: Вот тебе, негодяй.
0: Боже мой, какая гнусная ложь. Эти заботы. Это внимание, только приманка для того, чтобы заманить меня в эту ловушку. Сударыня, я вас не проклинаю, я презираю вас. Ныне я благословляю случай, нас разъединивший. Я не желаю вам даже мстить. Я не люблю вас более. Я не хочу от вас ровно ничего. Живите спокойно, доверившись моему слову. Оно крепче мазни всех парижских нотариусов. Я никогда не буду пытаться вернуть себе имя, которое я, может быть, прославил. Отныне я просто бродяга-гиацинт, не помнящий родства, который хочет только места под солнцем. Прощайте.
2: Я умоляю вас, сударь.
0: Не смейте прикасаться ко мне.
2: Сударь.
3: Прощайте.
2: Ну что ж, господин Дельбек, кажется, отныне мы можем жить спокойно.

0: Ну вот, Годешаль, я рад передать в твои руки свою контору. Надеюсь, для тебя это будет счастливое приобретение.
1: Спасибо.
0: Да, мы неплохо работали вместе. Сколько дел прошло за эти годы через наши руки. И вообще, если начать вспоминать, чего я только не нагляделся, выполняя свои обязанности. Я видел, как на чердаке умирал нищий отец, брошенный двумя дочерьми, которым он отдал до этого все, что имел. Видел, как матери разоряли своих детей, как мужья обворовывали своих жен. А какие человеческие типы, вроде вот того старца, что вон там, на тумбе, греется на солнышке и сушит свой носовой платок. Боже, что за рыжие одеяния! По этой ливрее можно безошибочно узнать обитателя богадельни.
1: А ведь живет это существо на свете и, может быть, даже счастливо этим.
0: Постой-ка! Да ведь этот старик, мой дорогой, целая драма. Ты ведь встречал графиню Ферро?
1: Конечно. Ее знает весь Париж.
0: Так вот, это ее законный супруг. Это она, вне всякого сомнения, запрятала его в богоугодное заведение.
1: Дело полковника Шабера.
0: Ну вот и ты вспомнил. Хотя прошло с тех пор... Ну да, 20 лет.
1: Кстати, я помню, как долго вы занимались тогда делом воскресшего полковника. А чем оно кончилось?
0: Письмом управляющего графини Ферро.
1: То есть?
0: Вот так. Я до сих пор помню каждую его фразу. «Милостивый государь, госпожа Ферро поручила мне сообщить вам, что ваш клиент злоупотребил вашим доверием. Лицо, именовавшее себя графом Шабером, призналось в том, что это имя присвоено им незаконно, с уважением, Дальбек».
1: Невероятно.
0: Самое невероятное, что вскоре после этого я снова увидел полковника.
1: И при каких обстоятельствах?
0: Я как-то пришел в исправительную полицию. Мне нужно было повидаться с адвокатом. В одну из камер я вошел как раз в тот момент, когда председательствующий приговорил к 2 месяцам тюрьмы с последующим заключением в дом презрения за бродяжничество некоего Гиацинта, не помнящего родства. Услышав это имя, я посмотрел на подсудимого. Это был Шабер. Признаюсь, даже лохмотья, даже нищета не могли лишить его благородства и гордости.
1: Вы говорили с ним?
0: Я подошел к нему, и он узнал меня. Сударь, сказал он мне, я не мог выразить вам благодарность за все ваши добрые услуги, но она здесь. Он положил руку на сердце. Да, она здесь, во всей полноте и силе. Но что может дать обездоленный? Только любовь и ничего больше. Я не могу более быть солдатом, вот в чем моя беда. А так, чувства украшают лучше, нежели богатство. И я смело смотрю всем в глаза.
1: Интересно, узнает ли он вас сейчас?
0: Давайте подойдем к нему. Полковник Шабер. Полковник Шабер. Добрый день, полковник Шабер.
2: Не Шабер! Не Шабер! Меня зовут Гиацинт. Я теперь не человек, а номер 164, 7-я палата. Вы пришли посмотреть на приговоренного к смерти? Он не женат. Он счастлив.
1: Бедняга. Может быть, вам нужны деньги на табак?
2: Молодцы, ребята! Огонь из 2 орудий! Огонь! Да здравствует Наполеон! Огонь! Да здравствует Наполеон! Огонь!
0: Он в впадает в детство. Очевидно, таково следствие его ужасного ранения. Что за судьба? Выйти из приюта для подкидышей, умирать в богадельне для престарелых, а в промежутках между этими пределами помогать Наполеону покорить Европу и Египет. И право, все ужасы, что измышляют в своих книгах романисты, бледнеют перед действительностью. Вам, Годешаль, еще предстоит все это увидеть. А я решил поселиться с женой в деревне. Париж внушает мне ужас.
3: Огонь! Огонь, огонь! Вперед!

0: к различным видам детектива. Добавить новый вид спеши,
1: и с математикой счастливо наш детектив объединим.
2: Не без причины, не без смысла его сыграем мы сейчас.
0: Сойдутся люди в нем и числа, чтоб приобщить к науке вас.
3: Здесь не натерпитесь вы страха, как детективный жанр велит.
2: Здесь в главной роли растеряха.
3: Это я, здравствуйте.
2: А не преступник, не бандит.
3: Здесь вместо сыщика ученый.
2: Добрый день.
4: Взамен ищейки мой щенок.
0: И все же розыск есть исконный, и все же добрый есть итог.
2: Итак, откроем ход событий, но чтоб удался опытно.
3: Вы прежде уши навострите и наточите карандаш.
4: А что запомнить здесь полезно, что записать уместно тут?
0: Об этом скажут вам любезно,
1: вернее прозрачно намекнут.
2: Войдите.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуй, девочка, спокойно.
4: Скажите, пожалуйста, это стол находок?
2: Да, ты угадала, и я здесь в некотором роде главный.
4: Главный находитель, значит?
2: Предположим.
4: Уважаемый главный находитель, у меня потеря.
2: Спокойно, зачем плакать? Не было случая, чтобы я не нашел потерянного. Ну, рассказывай, что у тебя пропало. Ах, щенок!
4: Да!
2: Как раз щенков мы не разыскиваем, нет. Здесь стол находок утерянных чисел.
4: Чего? Чисел?
2: Да.
4: Смешно. Да как же вы их находите? У щенков хоть приметы есть, порода, цвет, ушки, хвостики, а у чисел...
2: Ни породы, ни ушек, ни хвостиков, но примет сколько угодно.
4: Какие?
2: Ну как же, есть числа целые и дробные. Положительные, отрицательные, составные и простые.
4: Ну уж простых чисел не бывает. Арифметика – дело сложное.
2: Согласен, и все-таки простых чисел пруд пруди. Мы математики называем так числа, которые делятся только на самих себя и единицу. Вот хотя бы два, или три, или семь и так далее. А еще есть числа совершенные. Есть дружественные, есть числа, названные именами великих ученых Пифагора, Паскаля, Фибоначчи, но самые мои любимые числа натуральные. 1, 2, 3, 4. Что? Ой, что такое? Что это?
4: Щеночек, щенок мой, он у меня в сумочке сидит. Когда же он сюда залез? Вот видите, вы щенят находите, да еще таких замечательных.
2: Да.
4: Знаете, он даже умеет считать.
2: Что
4: ты говоришь? Мой щеночек, так уж мал.
5: Помогите, помогите, помогите. Это стол находок утерянных этих?
2: Что?
5: В этих, ну, вы знаете,
2: что,
5: о чем
2: что,
5: я...
2: Что?
5: Утерянных чисел.
2: Ну,
5: да?
2: Конечно, он самый. Я здесь, как остроумно выразилась эта юная школьница, главный находитель.
5: Главный находитель, что вы говорите? А я, наоборот, знаете, вечно что-нибудь теряю и это, ну... Ну, вы знаете. Ну, забываю.
4: Выходит, вы главный терятель.
5: Главный, да-да-да. Прелестно сказано, главный терятель. Так вот что, уважаемые, главный находитель.
2: Да, да.
5: Я потерял одно очень важное число.
2: Какое именно?
5: Если бы я мог вам ответить, меня бы здесь не было.
2: Не, ну это же логично, но вы не поняли. Нет, я хочу знать, какие-нибудь приметы вашего числа вы запомнили?
5: Конечно, запомнил.
2: Так.
5: Оно было записано цифрами.
4: Смешно. Все числа записываются цифрами.
5: Верно, девочка, но не всегда числа записывают и этими.
4: Чем?
5: Как их? Ну, вы знаете.
2: Что?
5: Буквами
2: записываются. А, ну да, конечно, это тоже верно. Но вы, как я понимаю, ищете не нечто, обозначенное буквой, а число вполне определенное, правда? Единственное.
5: Единственное. Именно единственное.
2: Так. При каких же обстоятельствах вы его потеряли?
5: При самых загадочных. Видите ли, в соседнем книжном магазине так проводится лотерея, и среди выигрышей есть книга, о которой я мечтаю... мечтаю с этого, вы знаете.
2: Нет, нет.
5: С детства я мечтаю. Развлечение корней из целых чисел.
4: Вы хотели сказать извлечение корней?
5: Нет, нет, нет, девочка, именно развлечение. Извлекаются корни долго и скучно, зато развлекаются быстро и весело. Вот, например, чтобы извлечь корень кубический из числа 512, нужно таки повозиться. Другое дело развлечение при извлечении. Для этого достаточно сложить цифры подкоренного числа 512. Понимаешь, девочка?
4: Нет, не понимаю.
5: 512 – это подкоренное число. Так. Вы не верите, да? Ну, вот запишите и проверьте.
2: Хорошо, хорошо.
5: 512. Так. 5 плюс 1 плюс 2 равно?
4: 8.
5: 8.
2: Да.
5: Какая я способная девочка. А 8 – это, между прочим, и есть корень кубический из 512.
4: Смешно, но тут что-то такое не так.
5: Конечно, не так, девочка, но ответ-то верный.
4: Верный.
5: Или еще вот такое. Надо извлечь корень квадратный из числа 81. 81, корень квадратный. Снова складываем цифры подкоренного числа. 8 плюс 1, что получаем?
4: Получаем 9.
5: Какая девочка талантливая. Ну, а ведь это и есть корень квадратный из числа 81.
2: Да, это, конечно, забавный фокус.
5: Забавный,
2: да. Ну вот корень квадратный, скажем, из числа 121, так уже не извлечешь. 1 плюс 2 плюс 1 – это, 4, правильно?
5: К сожалению, 4.
2: Да. Ну, все, к сожалению. А корень квадратный из 121 равен... 11.
5: К сожалению, 11. Да, не спорю. Да, но. Зачем же вечно показывать один и тот же фокус? Можно и другой. В числе 121 первые две цифры образуют число.
2: 12.
5: 12. Правильно. Вычтем из 12 третью цифру, единицу, и получим.
4: 11,
5: девочка. А это как раз и есть корень квадратный из 121.
4: Смешно.
5: Замечательно. Не то слово, восхитительно. Не зря я мечтаю об этой книге, не зря я купил билет в лотерею.
2: А почему же вы так уверены, что ваш билет выиграет, да еще именно эту книгу?
5: Тут уж вы не беспокойтесь. Уж если я что задумал, так оно непременно... вы знаете, сбывается. Это всегда сбывается. Тут-то ко мне и позвонил по телефону этот неприятный тип, понимаете? Он уже давно набивался ко мне в гости и сказал, что придет через час. Тогда я задумал, чтобы у меня испортился лифт. Живу-то я на 21 этаже. И лифт, вы не поверите, лифт тотчас же испортился. Но не прошло и 2 часов, как в дверь позвонили, открываю, он...
4: О, надо было вам еще задумать, чтобы в доме все лестницы исчезли.
5: Да, очень хорошая идея. Да, но как раз это, я, понимаешь, это, знаете. Я забыл. Так вот, когда он от меня уже наконец ушел, я вдруг увидел, что билет
2: так
5: тоже того.
2: Чего?
5: Ушел.
2: О.
5: В смысле, пропал.
2: Да,
5: и совершенно ясно, что между двумя этими происшествиями самая прямая связь.
2: Ну, так зайдите к этому неприятному типу и поговорите с ним по душам.
5: Это невозможно.
2: Почему?
5: Потому что я начисто забыл адрес и фамилию забыл. Помню только, что зовут его Пуся.
6: Тихо.
4: Спокойно. Мой щенок тоже Пуся.
5: Что ты говоришь? Тихо. Очень, очень рад познакомиться. Какой прелестный щенок. Убери собаку.
4: Еще бы. Знаете, он даже умеет считать. Ну-ка, Пуся.
2: Друзья,
5: не надо.
2: Ближе к сути. Так вот, я все думаю о пропавшем билете. Скажите, а вы не изучали его номер? Может быть, производили какие-нибудь арифметические манипуляции с его цифрами?
5: Что за вопрос? Конечно, производил. Ну. Всегда мудрю с номерами телефонов, автомашин, сберкасс. Вычитаю цифры, складываю, перемножаю.
2: Да.
5: Числа.
2: Да.
5: Числа для меня все.
2: Именно все. Муиными числами можно любоваться, как картины Рафаэля. Ну, впрочем, на эту тему мне лучше не заводиться, а то я не остановлюсь. Так вот, какие же манипуляции с вашим номером вы делали?
5: Я?
2: Да.
5: С номером?
2: Да.
5: Увы.
2: Забыли. Тоже забыли. Но ничего. Ничего, не отчаивайтесь. Есть один надежный прием. Забытое число можно вспомнить с помощью этой... ассоциации.
5: Ах, вот ассоциация, это, да. Ассоциация футболистов.
2: Да, да, да, да, да, нет. Речь не об ассоциациях футболистов или там шахматистов. Да, нет, нет, нет, нет. Я имею в виду чудесное свойство нашего ума.
4: Какое?
2: Ну, скажем, мама велела тебе купить молока. Так?
4: Так.
2: А ты забыла.
4: Это за мной бывает.
2: И вдруг твой Пуся...
5: Тихо, тихо, уберитесь.
2: Начинает скулить от голода. Жалобно-то. Вот тут-то ты вспоминаешь про молоко по ассоциации.
5: По ассоциации.
2: Все забывать мы, мастаки.
5: И все терять гораздо.
2: Тетрадки, кепки, гребешки, закладки, скрепки, ремешки, очки, платки и кошельки.
5: И уйму чисел разных.
2: Но чтоб не потеряли вы...
5: Надежде цену знайте.
2: И уж, конечно, головы, само собою, головы ни в коем разе.

0: открыть мне удалось закон.
1: Прошу вас, без оваций.
0: Найти вам все поможет он, вернуть вам все поможет он, припомнить все поможет он.
2: Закон ассоциаций.
0: А чтоб удачи он привел.
2: Пойдем на поиск смело.
0: И уж, конечно, на футбол, само собой, на футбол. И непременно на футбол.
2: Заглянем первым делом.
0: Та-ра-ра-ра-ра. Только на футбол.
2: Ла-ба-ба-ба.
0: Вы знаете, футбол моя страсть.
2: Ба-ба-ба.
0: Вы тоже любите.
2: Па-па-па-ра-ра-ра-ра.
3: Итак, мы на стадионе юных пенсионеров. Матч между командами Ватрусики-Коржиков в полном разгаре. А счет все еще не открыт.
4: Уважаемый главный находитель, мы уже добрый час здесь сидим.
5: Да, а у меня ассоциаций, как говорится, ни в одном глазу.
0: Что делать? Ассоциациям не прикажешь, они возникают неожиданно. Ну ничего, ничего. По моей теории они от нас никуда не денутся.
5: Да, занятно. Вы знаете, у меня тоже есть своя теория. Теория совпадений. Вот, например, вы впервые услышали какое-нибудь совершенно незнакомое вам слово. И с этой минуты оно обязательно попадается вам на каждом шагу.
4: А ведь правда, у нас в классе одна девочка как-то раз схватила двойку по математике,
5: да?
4: И с тех пор на каждом шагу так двойки и ловит. Не иначе, как по вашей теории совпадений.
5: Не иначе, конечно, мы.
3: Матч между футболистами Ватрушек и Коржиков подходит к концу. А счет по-прежнему 0-0.
5: Как он сказал? 0.

0: Второе. Все цифры в нем разные.
1: Разные, разные, девочка.
2: Удар! С 30 метров нападающий ватрушек забивает красивейший мяч в собственные ворота. Счет 1-0.
3: Ай, мазила.
1: Позор.
0: Бедный, наверное, у него голова не в ту сторону закружилась.
3: Да.
0: Не пугайся, это не тебе. Это тому дяде, который другому дяде дал подножку.
2: Судья назначает пенальти. Нападающий ватрушек устанавливает мяч на 11-метровой отметке. Гол! Счет 1-1. А вот и свисток судьи. Матч окончен. Как говорится, боевая ничья.
0: А я снова заметила любопытное совпадение. Игроков в команде 11 и пенальти тоже с 11 метров бьют.
1: Молодец, девочка. Какая талантливая девочка. Еще одна ассоциация, между прочим, в команде. 11 игроков, стало быть, на поле их 22. А число 22 как-то связано с моим утерянным. Связано, но как... Убейте. Это, не помню я.
3: Ничего. Все-таки ассоциация, правда, еще смутная, но это дело поправимое. На то и существует лаборатория непроявленных ассоциаций.
1: Поправимое, говорите?
3: Да.
1: Ах, это ободряет. Всю жизнь над числами корплю. Но без благих последствий я их без памяти люблю. 1, 2, 3, 7, 11, 44, 90. И в том причина бедствий. Увы, увы, лишь в том причина бедствий. Возьмусь задачку я решать, тружусь, а толку мало. Конца еще и не видать. А я забыл начало. Кошмар, кошмар. Уже забыл начало. И все же чем-то мне мила беспамятность такая. За тем, что ни обид, ни зла я не запоминаю. Да-да, да-да, обид не вспоминаю никогда.
0: Ой, стойте, стойте! Лаборатория непроявленных ассоциаций.
3: Вот что значит молодые глаза. А, чую было, не прошли мимо. Ну, хорошо, пойдем. Можно?
1: Пусто.
4: Никого нет.
3: Нет. Давайте подождем, а?
0: Интересно, а у щенят бывают ассоциации?
1: Не смешно. Девочка, не смешно и вообще сейчас не время для шуток.
5: А, по-моему, самое время.
3: Ой.
5: Шутки, каламбуры, парадоксы всегда помогают проявлять ассоциации. А ведь здесь этим и занимаются.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добро пожаловать.
3: Спасибо.
5: Извините, что заставила вас ждать. Ну, вы знаете, сейчас проявляла одну забавнейшую мыслеграфию.
0: Да? Значит, вы главная проявительница.
5: Да, допустим. Ну, и что же вам угодно.
1: Видите ли, уважаемая главная проявительница, я потерял очень важное число, и мы разыскиваем его с помощью ассоциаций. Так вот, среди прочих появилась у меня одна ускользающая. Дразнит, понимаете, дразнит, а в руки не дает.
0: Понимаете, неприрученная.
1: Да.
5: Нет, это неверно. Вы хотите сказать необъезженная.
1: Да, необъезженная, понимаете?
5: Ну, конечно, с такими сложнее, да. Но не унывайте. В нашем распоряжении...

0: Полный набор проявителей, закрепителей на все случаи жизни. Вот, например, посмотрите, вот этот препарат «Infantilis naturalis» проявляет воспоминания раннего детства.
1: Ах, какая чудесная.
2: А в этой бутылочке что?
0: А в этой бутылочке это так называемый аквастерикалий. Помогает вспомнить, что было вчера.
2: А, вот бы мне такого, чуточку. А то я вчера никак не могла объяснить, почему пришла домой на 3 часа позже. Правда, мама потом нашла в моем кармане билет на продленный сеанс кино. И тут у меня сразу возникли ассоциации.
3: Какое совпадение, девочка. Я ведь тоже забыл номер билета, купленного только вчера.
2: А где мы были сегодня, помните?
1: Где были, помню. Но что я там вспомнил, вот это уже я... забыли.
4: Ну, а я охотно вам подскажу. Вы вспомнили, что с вашим номером как-то связано число игроков Наполи.
1: Да?
4: 22.
1: А? Верно. Но как связано? Каким образом связано?
0: Не волнуйтесь. Сейчас я сниму вашу мыслеграфию, и все прояснится. Прошу вас, смотрите сюда.
1: Смотрю.
0: Немножко осмысленное лицо.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Не дышите, не моргайте. Зачем вы моргаете?
1: Так?
0: Так, спокойно. Раз, два, три. Благодарю вас.
1: Ай.
0: Ну, а теперь поскучайте немножко, я отлучусь всего на полминуты.
2: Пожалуйста. Как интересно, правда, пусть?
1: Я прямо сгораю от любопытства, честное слово.
0: Ну вот, все в порядке. Правда, снимок получился слегка расплывчатый. Я вам говорила относительно осмысливания лица. У вас в голове освещение слабоватое.
1: Да.
0: Но все же мыслеграфия показала, что вы делили номер билета на 22.
1: Совершенно правильно! И номер этот на 22 разделился. Спасибо. Большое вам спасибо.
0: Не стоит благодарности.
1: Удивительно.
4: Это уже кое-что. Во-первых, если номер разделился на 22, то он делится и на 2, и на 11.
2: Ясно. А если он делится на 2, так он четный. Записываю новую примету. Номер четный.
4: Умница. Во-вторых, очень важно и то, что номер делится на 11. Ведь это значит, что сумма его цифр, стоящих на нечетных местах, равна сумме цифр, стоящих на четных. Правда, возможен и второй вариант.
1: Нет. Хорошо помню, что в моем номере суммы именно равны. Это я помню отлично.
2: Тогда записываю. Сумма цифр, стоящих на нечетных местах, равна сумме цифр, стоящих на четных. Смотрите, у меня уже 4 приметы накопилось.
4: Да, и все-таки номер билета по ним еще не определишь.
1: Да, к сожалению, вы правы, не определишь.
0: Ну что ж, значит, необходимы новые ассоциации. Знаете что? Отправляйтесь-ка вы, ну, хотя бы во дворец пионеров. Не сомневаюсь, уж там за ассоциациями дело не станет. Ах, где вы, былые года? Увлеченность без края, без меры. Где то светлое время, когда был мне дома дворец пионеров? Где успехи в кружке хоровом? Радость первых свиданий с балетом, милый детский роман с драм-кружком и с кружком кулинарным при этом. Где наивные слезы о том, что нельзя разорваться на части между фото и мото-кружком, между фото и мото-напастью? Больше нет их, ушла без следа. Той счастливой поры атмосфера. Но живет в моем сердце всегда. Рядом с детством дворец пионеров.

0: математикам привет.
1: Привет, председатель. Привет.
0: Все ли готово к очередному заседанию?
2: Все готово.
0: Отлично, тогда приступим.
3: Но я бы на вашем месте...
4: Нет, а я бы...
3: Это не ложь.
4: А вы не просите, я
0: все равно
3: говорю. Пожалуйста.
0: Не могу. Почему шум?
5: Это опять, наверное, драм-кружок репетирует.
0: Да нет, это что-то не похоже.
4: Помогите, извините. Пожалуйста.
0: В чем дело? Знаете, скорая помощь здесь за углом, а тут дворец пионеров. Судя по всему, вы ошиблись адресом.
4: Нет, наоборот. Наоборот, раз в жизни пришел куда следует. И заметьте, с первой попытки, как говорят спортсмены.
0: Но чем же может помочь вам клуб веселых математиков?
4: Видите ли, я потерял лотерейный билет.
0: Так.
4: И номер этого билета тоже потерял. В смысле, это...
0: Забыли?
4: Да, забыл. А этот номер, между прочим, по моим расчетам, наверняка выиграет. И не что-нибудь. А книгу?
0: О, сочувствую. Но все-таки при чем здесь веселые математики?
4: Вы бы такого никогда не спросили, если бы знали, что это за книга. Это же развлечение корней из целых чисел.
5: О, что же вы сразу не сказали?
0: Да, с этого следовало начинать. И все-таки я не понимаю.
4: Сейчас поймете. Я обратился в стол находок утерянных чисел. И там мне посоветовали вспомнить номер билета с помощью ассоциаций. Несколько ценных ассоциаций у меня уже есть. Остальные, надеюсь, возникнут во время вашего заседания. Вот в чем дело.
0: Ясно. В таком случае садитесь.
4: Спасибо.
0: И будьте как дома.
4: Спасибо. Большое спасибо. Но, понимаете, я тут не один, со мной друзья.
0: Да, а много их у вас?
4: Вообще-то у меня очень много друзей, но на сей раз только двое. Нет, вру. Двое с половиной, вот так.
0: Да вы, оказывается, шутник.
4: Нет, нет, я вполне серьезно, сейчас сами увидите. Входите, уважаемый главный находитель, входите. И ты, девочка, входи, входи тоже.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Два друга на лицо.
8: А еще половина где?
0: Щенок, что надо. Но какое отношение он имеет к клубу веселых математиков?
5: О, самое прямое. Во-первых, он веселый, а во-вторых, умеет считать.
1: Девочка, а ты, как бы это поделикатнее выразиться, не того?
5: Не верите? Но пусть и действительно умеет считать. Правда, пока только до двух. Вот, слышали?
0: Да.
5: Представить друга моего спешу, как полагается. Он знает счет, и оттого с ним тоже все считаются. Он всех ученей меж собак, но суть не в том, однако. Люблю я друга просто так, ведь это же собака. Собака знает не всегда таблицу умножения, но чуть с хозяином беда, она знаток в делении. Разделит трудности с собой, пойдет в дозор в атаку, с врагом отважно вступит в бой надежный друг собака. Особый у собаки счет, добро и правду веруя. Она все взвесит, все учет, своей проверит мерою. Не лезь к ней, ябеда и трус, хвостун и задавака. Собака, я тобой горжусь! Да здравствует собака!
0: Надеюсь, художественную часть можно считать законченной. Приступим, наконец, к занятиям. Прежде всего, по традиции, что?
9: Улыбка!
0: Правильно, улыбка. Итак, как говорят на космодроме, 3, 2, 1, пуск. Улыбайтесь. Шире. Еще шире. Вот так, спасибо. А теперь построиться. По порядку номеров рассчитайся.
2: Первый, второй,
10: третий,
5: четвертый,
2: пятый,
1: шестой.
4: Стойте, стойте, стойте.
0: В чем дело?
4: Стойте, ассоциация. Вот вы здесь рассчитывались по порядку номеров, и я вдруг вспомнил, что 3 последние цифры забытого номера – последовательные числа.
1: Это совпадение?
5: Поздравляю!
3: Очень, очень спасибо. Важная примета.
5: Тогда записываю. 3 последние цифры – последовательные числа.
4: Совершенно
3: да,
4: верно.
3: Как говорится, с миру по примете пострадавшему выигрыша.
0: Золотые слова. Ну-с, так кто же намерен сообщить что-нибудь веселенькое?
6: Я намерена.
0: Пожалуйста.
6: Предлагаю всем взять по листку бумаги.
0: Так, все. Взяли.
6: Теперь пусть каждый напишет на своем листке какое-нибудь число. Ну, скажем, двух, трех или четырехзначное.
7: Сейчас. Написали.
6: Да, написали. Тогда напишите цифры этого числа в обратном порядке. Получится новое число.
0: Есть,
6: получилось. Да, получилось. Да. Теперь от большего числа отнимите меньшее.
0: Есть, отняли.
6: Ну что, готово? Ага.
0: Есть, отняли.
6: Да, нашли.
2: Отняли.
6: Так, дальше. Сложите цифры этой разности.
0: Сложили.
6: Потом снова сложите. И так до тех пор, пока не получится однозначное число.
0: Сейчас, у меня...
7: Сейчас, подожди.
6: Готово?
0: У меня получилось.
7: Готово!
6: Прекрасно. А теперь смотрите на меня внимательно. Когда я хлопну в ладоши, пусть каждый громко назовет свое однозначное число.
7: 9!
6: Верно.
1: А у меня почему-то 0.
6: Тоже верно.
0: А как же так?
7: Почему же это так?
6: А вот об этом, леди и джентльмены, как бы сказал мистер Пиквик, подумайте на досуге.
3: Уважаемый главный терятель, ну, как у вас дела с ассоциациями?
4: Увы, дальше не бум-бум.
9: Прошу слова.
0: Пожалуйста.
10: Расскажу кое-что о совершенных числах. Для начала напомню, что это такое. Совершенными в математике называются числа, равные сумме всех своих младших делителей.
2: Ты пример.
7: Да,
10: пожалуйста. Возьмем число 6. Какие у него младшие делители?
6: 1, 2 и 3.
0: Это все знают.
10: Вот и сложим их. 1 плюс 2 плюс 3 равняется?
7: Ну, 6.
10: Стало быть, 6. Число совершенное. Добавлю. Самое первое из совершенных чисел. Перехожу к следующему совершенному числу, второму по счету. Это 28. Его младшие делители 1, 2, 4, 7 и 14. Запишите. Сложите.
6: Так, сейчас подождите.
10: И всем станет ясно, что сумма их равна 28.
6: Да, 28, правда.
7: Дальше.
10: Дальше? Дальше совершенные числа начинают расти, как на дрожжах. И если первое из них 6, число однозначное, второе 28, двузначное, то третье 496, уже трехзначное, а 24 записывается 6 тысячами знаков.
7: Вот это да!
2: Число-числовище.
1: Действительно, числовище. И почему эти числа называются совершенными?
10: А вот это как раз совершенно неизвестно.
4: Нет, известно. Кому неизвестно, кому известно. Они называются так потому, что подсказали мне 3 совершенно восхитительные ассоциации.
7: Ура!
2: Браво!
0: Уважаемый главный терятель, вы непременно должны рассказать нам про свои ассоциации.
4: С величайшим удовольствием. И как можно скорее, чтобы я их не успел это...
0: Забыть.
4: Да.
7: Но все же не настолько быстро, чтобы я не успел их это...
4: Записать. Ты тоже забываешь. Учту. Значит, во-первых, само собой разумеется, что номер моего билета – число многозначное. Ну, это всем понятно.
0: Так, да.
4: Так вот, я вспомнил, что количество знаков в нем – число совершенное. Это вам понятно?
0: Понятно.
4: Во-вторых...
7: Да, понятно.
4: Слушайте дальше. Во-вторых, первая его цифра – тоже число совершенное. И, наконец, сумма всех его цифр – опять-таки число совершенное.
3: Поздравляю, дорогой главный терятель! Вы вспомнили 3 самые важные приметы, и теперь номер вашего билета окончательно восстановлен.
7: Ура!
4: Какая прелесть, а?
6: Погодите, Видишь, с бумажкой играет.
7: Пуся, Пусенька мой дорогой. Ой, смотрите, да ведь у него какой-то билет.
4: Билет? Неужели мой? Мой.
10: Вы подумайте,
4: билет. Так и есть, мой билет. Товарищи, граждане, дети, мой билет нашелся. Наверное, он преспокойно лежал у меня в кармане, а потом в суматохе выпал. А я еще кого-то подозревал. Ай-яй-яй, как нехорошо получилось. Спасибо, Пуся, спасибо. Выручил, нет, ко мне не подходи.
7: А вот я всегда говорила, что Пуся необыкновенная собака.
0: Ну вот, все закончилось наилучшим образом. Теперь вам, уважаемый главный находитель, остается объявить найденный номер.
3: Что я сейчас и сделаю, причем, заметьте, в билет не заглядывая. Итак, номер...
4: Стоп, стоп. Разрешите мне это вам не разрешить. Весело получилось, правда? Полагаю, что члены клуба веселых математиков запросто отгадают номер сами. Если только...
7: Если только я, главный секретарь, главного терятеля, перечислю все приметы этого номера.
10: Ну что,
4: совершенно
7: верно.
10: Давайте.
7: Тогда приготовьте бумагу и карандаши. Так, сейчас.
0: Приготовили?
7: Приготовили?
6: Да, готовы.
7: Диктую. Первое. В номере нет нулей.
6: Понятно.
10: Нет нулей.
7: Второе. Все цифры в нем разные.
6: Так, разные.
7: Третье. Номер четный.
6: Четный.
7: Четвертое. Номер делится на 11.
0: Угу, записали.
7: При этом сумма цифр, стоящих на нечетных местах, равна сумме цифр, стоящих на четных. Пятое. Три последние цифры. Последовательные числа.
0: Записали.
7: Шестое. Количество знаков в номере. Число совершенное. Седьмое. Его первая цифра. Тоже число совершенное.
6: Первое, да.
7: И, наконец, восьмое. Сумма всех цифр номера. Опять-таки число совершенное.
6: Вот это да.
4: Ну вот, собственно, и все. Под конец, как водится, от души благодарю участников розыска и вас, дорогой главный находитель, и главную проявительницу, и моего главного секретаря, и главную ищейку. Только ко мне не надо подходить, да. И, конечно, всех сидящих здесь и у радиоприемников. Теперь надо только, чтобы билет выиграл. Тогда я снова приду на заседание клуба веселых математиков, но уже с книгой «Развлечения корней из целых чисел». И мы с вами наразвлекаемся в эту...
7: волю.
4: Да, в волю.

0: ничто не вечно под луною. Пора игру закончить нам.
1: А может быть, она виною, что полюбились числа вам?
2: Коль это так, мы рады очень. Нам остается писем ждать.
3: А вам осталось, между прочим,
4: билетный номер отгадать.
5: Не наяву и не во сне, без страха и без робости, мы снова бродим по стране, которой нет на глобусе. На карту не нанесена, но знаем вы и я, что есть она, что есть страна, литературия. Мы здесь бывали много раз, и время зря не тратили. Герои книг встречают нас, как старые приятели. И Гулливер, и Дон Кихот нас примут, как друзья. И так вперед нас снова ждет литература. И Гулливер, и Дон Кихот нас примут, как друзья. И так вперед нас снова ждет литература.
6: В прошлый раз, прекрасный сэр, вы задали вопрос, касающийся моей персоны. Может быть, я слишком тщеславен, но я просто умираю от любопытства. Неужели кто-нибудь узнал меня?
7: Разумеется. А что ж тут удивительного?
8: Вот, глядите, сколько писем. Берите любое.
6: О, благодарю вас. Так, очень интересно. Так, дорогие Архип Архипович и Гена.
8: Это нас так зовут. Вам, наверное, трудно выговорить наши имена.
6: Кому? Мне? Как бы не так. Когда я однажды пускал в ход заколдованный источник, мне пришлось произнести имя духа, который его заколдовал. Вот это была действительно работа.
8: А как звали этого духа?
6: Нигилистен динамитятор Кестхен Шпрангуст Атестес Фарзухенген.
8: Вот это да! А что это значит?
6: О, сущие пустяки! Я просто сказал этим простофилям по-немецки. Гнусное посягательство нигилистов на взрыв динамитом театральной кассы. Только и всего. Да, ну, однако, позвольте мне дочитать письмо. Значит так, Архип Архипович и Гена. Я сразу узнал человека, с которым вы встретитесь. Это герой романа Марка Твена «Янки при дворе короля Артура». Он такой веселый, остроумный. Ага, хорошо. Да. И я был бы очень рад еще раз с ним встретиться. Только пусть эта встреча будет не такой короткой, как в прошлый раз.
7: Ну как? Теперь вы убедились, что наши ребята вас не только знают, но и любят?
6: О, да. Тщеславие мое удовлетворено.
7: Прекрасно.
6: Кажется, я и в самом деле пользуюсь у вас некоторой популярностью. Без ложной скромности могу сказать, что я это заслужил. Да, но погодите, я ведь еще не дочитал письмо до конца. Интересно, что же там дальше? Видимо, еще какие-то комплименты в мой адрес.
7: Возможно.
6: Очень прошу, дорогие Архип Архипыч и Гена, в следующем вашем путешествии отправиться в страну короля Артура. Я вообще очень люблю эпоху рыцарей. Я хотел бы встретиться с храбрым рыцарем Уилфредом Айвенго и мужественным королем Ричардом Львиное Сердце. Про них я читал в романе Вальтера Скотта «Айвенго». Это тоже мои любимые герои. Послушайте. Ну и каша в голове у этого мальчика. Я не понимаю, кого же он все-таки любит, меня или странствующих рыцарей?
8: А разве нельзя любить и вас, и их?
6: Как ты сказал, мой мальчик? Любить этих чудаков, закупоренных в консервные банки? Да разве их можно любить? Над их дурацким видом можно только потешаться.
8: Ну как вы можете так говорить, эх вы... А вам еще так повезло, что вы среди рыцарей очутились.
6: Повезло мне?
8: Конечно, повезло. Да если бы я мог там оказаться, уж я бы...
7: Прости меня, пожалуйста, Геночка. Прости, что я тебя прерываю. Но мне вот что-то непонятно. Ты где, собственно, хотел бы оказаться?
8: Ну как где? Я же говорю, у рыцарей.
7: Значит, ты присоединяешься к просьбе Вити Кочеткова?
8: Ну да, ясно, присоединяюсь.
7: Ну что ж, тогда дело за малым. Нам остается только выяснить один пустяковый вопрос. Каким рыцарем ты собираешься отправиться? К тем, с которыми встретился при дворе короля Артура наш новый друг Янки? Или к тем, которых изобразил Вальтер Скотт?
8: Да все равно к каким. И к тем, и к другим.
7: Геночка, но разве ты не понимаешь? Ведь Айвенго и Янки при дворе короля Артура — это же две очень разных книги. Даже больше, это два разных мира.
8: Ну почему это я не понимаю? Я все понимаю. Только знаете, Архип Архипович, мне и с Айвенго хочется повидаться. И вот с ним, с Янки, с вами, то есть, расставаться неохота.
6: Я очень тронут, мой мальчик. И даже готов сопровождать тебя к этим рыцарям, хотя они мне в дьявольски осточертели.
7: Все это прекрасно, но боюсь, как бы не вышло каких-нибудь недоразумений.
6: Недоразумений?
7: Да.
6: В моем присутствии? Я вижу, вы меня плохо знаете, а? Я не дам мальчика в обиду этим дуралеям, вырядившимся в железный лом.
7: Да нет, я боюсь, что именно ваше-то присутствие и приведет к недоразумениям. Ну, впрочем, не будем опережать события. Только вот что. У меня есть идея. Пусть Гена пока отправится к своим любимым Айвенго и Ричарду Львиное Сердце один, а вот мы с вами, ну, если вы не против, встретимся с ним несколько позже.
6: О, для меня чем позже, тем лучше. До скорой встречи, мальчик.

0: сердце.
1: Вот это да! Рыцари! Настоящие! В латах, с мечами! И неужели это он? И ростом выше всех, и доспехи черные. Все сходится точь в точь. Сам Ричард, львиное сердце.
2: Померещилось мне, что ли? Сэр Уилфрид, я только что ясно слышал, что кто-то произнес мое имя.
3: Этого не может быть, Ваше Величество. Ни одна душа не знает, что вы в Англии. Это, видно, просто эхо отозвалось на нашу песню.
1: А это сам Айвенго.
4: Что за наваждение? Кто ты, мальчик? Как мог ты разглядеть мое лицо под опущенным забралом? Как ты узнал меня? Отвечай!
1: Очень просто. Я знаю ваш девиз. Вы что думаете, я не умею читать латинские буквы? Дес, ди, ша, до – это означает «лишенный наследства». У нас каждый школьник знает, что рыцарь, лишенный наследства, это Айвенго.
3: Вот как? Моя тайна уже разнеслась по свету. Печально. Но что я думаю о себе? Если я не ошибаюсь, тебе каким-то чудом стало известно куда более важная тайна. Отвечай, знаешь ли ты, кто это такой?
1: Конечно, знаю. Это черный рыцарь. На турнире его все прозвали черный лентяй. Пока еще никто не знает, кто он такой на самом деле. Но я-то знаю, это сам король Ричард Львиное Сердце.
4: О, Боже! Ваше Величество, ему все известно.
2: Проклятие! Даже в глухом лесу я не могу укрыться от шпионов моего презренного брата.
1: Что вы? Никакой я не шпион! Я с вами, я за вас. И если хотите знать, я ненавижу принца Джона даже еще больше, чем вы. Ведь он подослал к вам убийц, а вы его простили. Я бы на вашем месте ни за что не простил. Ведь вы же законный король.
2: Прежде всего я рыцарь, мой мальчик. И лишь потом уже король. Рыцарь должен быть великодушным.
1: Вот за это я вас и люблю. Возьмите меня с собой. Я хочу с вами.
2: Изволь, мой мальчик. Если ты не трус, тебе недолго придется ходить в пажах или оруженосцах. В первом же сражении я посвящу тебя в рыцари.
1: Вот здорово.
2: Дайте ему коня. В путь, друзья.
0: Вкус поражения нам не знаком. Будем тверды всегда мы. Только б махнула белым платком ручка прикрыта.

0: Где ты? Слышишь меня?
1: Я здесь!
0: Где? Не вижу!
2: Да вон он, в компании каких-то мерзавцев, одетых в рыцарские доспехи.
1: Какие мерзавцы? Да вы что? Это же сам Айвенго.
2: А по мне хоть бы и сам Ланселот. Плевать я на него хотел.
3: Защищайся, наглец! Мальчик, отнеси этому выскочке мою стальную перчатку.
1: Да что вы, зачем? Это же Янки. Он очень славный, я уверен, вы с ним подружитесь.
3: Кто знает, может быть и подружимся, но только после поединка.
1: Ну какой поединок? Зачем?
3: Таковы законы странствующих рыцарей. Встретив на большой дороге себе подобного, рыцарь обязан вызвать его на поединок.
2: Вот видите, прекрасный сэр Архип Архипча, вы еще спрашивали меня, зачем я надеваю эти чертовы латы. Как видите, я их напялил не зря, я этих бандитов знаю.
4: Ну, а может быть, все-таки удастся обойтись без поединка?
2: А никакого поединка и не будет. Вы судите об этих бродягах по книгам, а я с ними встречался и не раз. Это только в книгах пишут, будто нападение совершает один какой-нибудь учтивый мерзавец, а остальные стоят в стороне и следят за тем, чтобы поединок проходил по всем правилам. Чёрта с два! Сейчас вы увидите, они навалятся на меня всем скопом.
3: Ты лжешь, презренный! Мы сразимся один на один! И лишь в том случае, если я паду мертвым, тебе выпадет неслыханная честь сразиться с моим другом.
2: О, хо-хо-хо, нет уж дудки, слишком много возни. Так и быть, наваливайтесь все, я вас не боюсь.
5: Неслыханная наглость. Надо его проучить. Разъезжайтесь, благородные рыцари. Копья наперевес. Сэр Уилфрид Айвенго за вами правый фланг.
3: Защищайся или сдавайся, ничтожный!
1: Архип, Архип, что же это будет? Зря этот Янки их раздразнил, они же из него котлету сделают.
4: Мы будем, Яночка, надеяться на лучшее.
3: Благородные рыцари, вперед!
1: Смотрите, они на него все вместе скачут. Один, два, четыре, целых шесть рыцарей.
4: Да, не очень это хорошо с их стороны.
1: А у Янки даже меча нету, и коня нет, и копья. Одни латы, что он с ума, что ли, сошел? Давайте что-нибудь сделаем. Сэр Айвенго, не надо!
4: Успокойся, Яночка, успокойся. Я думаю, наш Янки лучше нас с тобой знает здешние обычаи. Вероятно, он что-нибудь приберег для них.
1: Я не понимаю. Ну что произошло? Чего они так испугались-то?
4: А разве ты не заметил, что у нашего друга Янки из-под забрала повалил дым?
1: Нет, не заметил. Но я все на рыцарей смотрел. А что это за дым-то?
2: Все очень просто, мой мальчик. Я пустил в ход свой старый трюк.
1: Трюк? Какой трюк?
2: Я закурил трубку.
1: При чем здесь трубка? Я не понимаю.
2: Да и понимать нечего. Я закурил трубку, набрал в рот дыму, и когда рыцари подъехали поближе, пустил сквозь решетку своего забрала столб белого дыма.
1: И все?
2: Ну а что же еще? Ведь эти рыцари – это сущие дети. Те, которых я встречал при дворе короля Артура, до меня не видели ни одного курящего человека. По их дурацким понятиям, человек, умеющий дышать огнем и дымом, это что-то вроде огнедышащего дракона. А эти рыцари, как видишь, не умнее тех.
1: И все-таки я не понимаю. Ну как они могли так позорно бежать? Шестеро от одного! Ведь они же такие храбрые, я ведь знаю, я читал. Ну что же произошло, Архип Архипыч?
4: Но, Геночка, я ведь тебя предупреждал, что если Янки встретится с Айвенго, без недоразумений не обойтись.
1: Ну почему?
4: Да потому что это не только разные книги. Это два разных мира. Я же тебе об этом уже говорил. У Вальтера Скотта романтическая идеализация средневекового рыцарства. А у Марка Твена насмешка над ним. Стоило Янке появиться в мире Айвенго, как романтический мир стал рушиться, понимаешь? Эти два мира просто не могут сойтись. Они друг друга отрицают.
1: Ну, так уж и отрицают.
4: Ну, конечно. Ведь Марк Твен, когда писал своего Янке, прямо имел в виду Вальтера Скотта и его роман Айвенго. Прямо полемизировал с ним.
1: Откуда вы знаете?
4: Ну, как всегда, из первоисточника, от самого Марка Твена. Он говорил, что ему очень близок роман Сервантеса «Дон Кихот» с его насмешкой над рыцарскими романами и очень чужд, даже враждебен Вальтер Скотт с его идеализацией прошлого. Марк Твен так и писал. Первая книга смела с лица земли восхищение средневековой рыцарской чепухой, а вторая воскресила это восхищение.
1: И вы считаете, что Марк Твен был прав?
4: Ну, не совсем. Романы Вальтера Скотта – прекрасные книги, воспевающие не только ушедшее время, но и благородство, смелость, верность долгу, вещи, которые не уходят и не стареют. И все же на стороне Марка Твена была правота его времени. Вот ты себе представляешь обстановку в тогдашней Америке?
1: Вообще-то не очень.
4: Ну, тогда послушай. Ведь в ту пору, не так уж давно закончилась гражданская война демократических северных штатов с рабовладельческими южными, а фактически и не закончилась. Продолжается исподволь. Негров все еще не признают за людей. И потому для демократа Твена американский юг – это воплощение феодального средневековья. Потому-то он и выступил с таким жаром против старинных предрассудков.
2: Послушайте, послушайте, прекрасные сэры. Мне кажется, не так-то уж вежливо с вашей стороны вести эти ученые разговоры, пока я задыхаюсь в этих окаянных латах.
4: Ой, простите, простите, дорогой Янки, мы действительно виноваты перед вами. Гена, помоги, пожалуйста, нашему другу разоблачиться.
1: О, это я, пожалуйста. Что мне делать?
2: Для начала, мой мальчик, сними с меня этот ночной горшок.
1: Шлем?
2: Ну да, что же еще? О, сразу стало легче. А теперь давай стащим нагрудник. Так. Фу, ну, спасибо. Ох, и ненавижу я эти латы.
1: А почему?
2: Ну, ты же сам видишь, что это за тяжесть. А потом ни кармана в этих латах, ну ничего. Понимаешь, носовой платок и тот спрятать некуда. А вот если вдруг захочется высморкаться, так и до собственного носа не дотянешься. А теперь, джентльмены, если хотите, я покажу вам мой камелот.
4: С удовольствием. Это будет очень интересно.
2: Я думаю. Сейчас вы увидите, чего может добиться предприимчивый человек, если он занимается делом, а не шляется по большим дорогам в поисках рыцарских приключений.
1: А чего он может добиться?
4: Ну, Гена, тут и спрашивать нечего. Смотри вокруг, смотри и сам все увидишь.

0: Смотрите, рыцарь на велосипеде, ну и смехота.
1: Представь себе, мальчик, наверное, изобрести велосипед было куда легче, чем научить этих остолопов ездить на нем.
0: А что это у него на спине? Плакат, что ли?
2: Насколько я понимаю, это не плакат, а это рекламный щит. И написано на нем: «Покупайте только рубашки святого столпника. Дешево и удобно, их носит вся знать. Патент заявлен».
0: А что это значит? А какой такой столпник? И при чем тут рубашки?
3: Видишь ли, Геночка, в старину верующие люди давали порой очень странные обеты Богу. Столпником назывался человек, который решил часть своей жизни провести стоя на столбе.
0: Да быть этого не может.
3: Да, честно говоря, я и сам думаю, что это просто легенды.
1: Да какие там легенды? Вы посмотрите налево.
0: О, правда, столб. Огромный какой. О, на самом верху-то человек стоит. Как же он не падает?
1: Не волнуйся за него, мальчик, не волнуйся. Там наверху такая площадка устроена. Техника безопасности у меня на высоте в полном смысле.
0: А что он там делает?
1: Ты же видишь, кланяется.
0: А кому кланяется?
1: Ну, ясное дело, Богу.
0: А зачем?
1: Это он так молится.
0: И давно?
1: Да лет 20.
0: Но это же чистая бессмыслица.
1: Так вот и я так подумал. И решил приспособить этого святого к настоящему делу. Я подсчитал с часами в руках. За 24 минуты 46 секунд он отбил 1244 поклона. Неплохо, а?
0: Да уж, неплохо.
1: Ну, жаль было, что такая энергия пропадает даром. Ведь движение, которое он там совершает, для механики же чистый клад.
0: И что же вы сделали?
1: Видишь, он те ремни.
0: А которые к этому столбнику привязаны?
1: Ну да. Я приспособил к нему систему мягких ремней и заставил его вертеть колесо швейной машины. Он так работает у меня вот уже 5 лет. И за этот срок шил 18 тысяч рубах из домотканного холста. По 10 штук в день.
3: Вы действительно очень практичный человек.
1: Чего-чего, уже этого-то у меня не отнять.
3: Ну как, Яночка, понял теперь, как издевается Марк Твен над всей этой, как он говорил, средневековой рыцарской чепухой? Вот потому-то и чужд ему Вальтер Скотт с его идеализацией.
0: Да это я давно понял. Только мне вот что непонятно, Архип Архипович. А кто из них изобразил рыцарей более похоже? Вальтер Скотт или Марк Твен?
3: А ты как думаешь?
0: А я думаю, Вальтер Скотт.
3: Почему?
0: Да потому что у Марка Твена это же просто карикатура какая-то. Столпник машину крутит, рубашки шьет, это надо же.
3: Да, ты прав. Марк Твен нарисовал карикатуру.
0: Ну вот.
3: А что, по-твоему, карикатура не может быть похожа на оригинал?
0: Да нет, она похожа. Только ведь она уродует, искажает.
3: Правильно. Карикатурист искажает, заостряет, преувеличивает какие-то черты. Но ведь он их не выдумывает. Карикатура не скрывает правду, она открывает ее, выпячивает, делает более очевидной. Конечно, святой столпник, который крутит машину, это карикатура. Но разве не обнажает она бессмысленность такого служения Богу? Таких предрассудков. Или рыцари, испугавшиеся трубочного дыма. Тоже карикатура, тоже искажение. Но для чего?
0: Вот, этого я все-таки не понимаю. Зачем Марк Твен решил нарисовать карикатуру на рыцаре? Что они ему сделали?
3: Маркс однажды сказал, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Понимаешь? Смеясь. Вот Твен и написал книгу, в которой язвительно высмеял то, чему человечество поклонялось долгие века и чему больше не хочет поклоняться. Но Марк Твен, ты заметил это, посмеивается в своей книге не над одними рыцарями.
0: А над кем же еще?
3: Да над нашим другом Янки.
1: Что? Мой создатель смеется надо мной.
3: Прошу прощения, но это так, вы мне друг, но, как говорится, истина дороже.
1: Прекрасный сэр, это уж слишком.
0: Да уж, Архип Архипович, это вы чересчур.
3: Ах, вот как! Гена, и ты против меня, да?
4: Что вам задание по плечу, уверен я заранее. Ну а пока сказать хочу, до скорого свидания. Надеюсь вас не раз увлечь я в странстве свои. До новых встреч, до новых встреч в литературе. До новых встреч!

0: Писатель Александр Грин поведал нам повесть о алых парусах. Вот ее первая половина. Предсказание.
1: В одно из редких возвращений домой Лонгрен, матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, не увидел на этот раз еще издали на пороге дома свою жену.
2: Мэри, а где же Мэри?
1: Она всегда всплескивала руками, а затем бежала навстречу к нему до потери дыхания.
2: Почему нет Мэри?
1: Вместо нее у детской кроватки, нового предмета в маленьком доме Лонгрена, стояла взволнованная соседка.
3: Твоя Мэри в раю, старик. Посмотри на свою дочь.
1: Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду.
2: Когда умерла Мэри?
3: 3 месяца я ходила за нею. Из денег, что ты оставил, добрая половина ушла на лечение, вот и пришлось твоей Мэри кланяться трактирщику Мэннерсу. Пошла просить в долг до твоего возвращения. А через час встретила я ее заплаканную на дороге в город. Сказала, что идет в лис заложить обручальное кольцо. Мэннерс соглашался дать ей денег, да только требовал за это любви. В тот вечер погода была холодная, дождь, ветер. Уговаривала я ее не ходить в лис, да не послушалась она. На другой день слегла в бреду и жару. Доктор говорил, воспаление легких. Ну, а через неделю...
2: Как назвала Мэри девочку?
3: Ассоль.
2: Ассоль. Так-так... Спасибо тебе, вдова.
0: На другой же день Лонгрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить свою дочь.

0: Он зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.
1: Так-так, Ассоль, вот беда, не знаю я колыбельных песенок. Ты уж не посетуй.

0: 10 лет скитальческой жизни оставили в руках Лонгрена очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки, искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, парусников, крейсеров. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. Меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена, игрушки, менее независимо от дел деревни, ему пришлось бы ощутительно испытать на себе последствия таких отношений. Когда Соль было уже 5 лет, произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь. Была весна, ранняя и суровая. К холодной земле припал резкий береговой норд. Пустынно было на улицах Каперны. Один Лонгрен часто уходил на берег моря. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды оглушали измученную душу Лонгрена, низводя его горе к смутной печали. В один из таких дней трактирщик Мэннерс забыл вывести лодку на песок. Его 12-летний сын Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, пошел и сказал об этом отцу. Мэннерс немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола стоявшего спиной к нему Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Мэннерс опустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот. Стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана.
1: Ах, дьявол!
0: Ветер и волны несли лодку в гибельный простор.

Как же просила тебя, думай об этом, пока еще жив Менерс, и не забудь,

Обезумевший лавочник был подобран пароходом, шедшим в Лис. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Мэннерса. Он прожил менее 48 часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении.

0: Рассказ Мэннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, поразил жителей Каперны. Если бы Лонгрен кричал, выражал жестами или суетливостью злорадство свое торжество при виде отчаяния Мэннерса, рыбаки поняли бы его. Но он поступил иначе, чем поступали они. Поступил внушительно непонятно, и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки. Так случай с Мэннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Соль. Посещение кухни было строго воспрещено Грею. Но раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. Грей не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию. Он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки. На плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушки. Бетси, плача, натирала маслом пострадавшие места. В то время как другие женщины хлопотали около нее, Грей пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.
1: Очень ли тебе больно, Бетси?
2: Попробуй, так узнаешь.
0: Мальчик, нахмурив брови, вскарабкался на табурет, зачерпнул горячей жижи и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось неслабым, но Грей не пошатнулся. Он подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.
1: Мне кажется, что тебе очень больно. Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же. Ну, пойдем.
0: Врач смягчил боль, наложив повязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку. Этот незначительный эпизод сделал 20-летнюю Бетси и 10-летнего Грея истинными друзьями.

Рэю шел уже 12-й год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и тем, получив стройное выражение, стали неукротимым желанием. Это случилось в библиотеке. Там Грей увидел огромную картину. Она изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Паруса, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке. Завернутые полы его кафтана трепались ветром, белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух, богатство костюма выказывало в нем капитана.

Он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал. Но что? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грея, пока смотрел он эту картину. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Корабли с мрачной тайной и бунтами, корабли открытий и корабли приключений. В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Такое представление о капитане заняло главное место в блистающем сознании Грея. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни. Опасность, риск, чудесная неизвестность, увлекательное кипение встреч, событий, безмерное разнообразие жизни, между тем, как высоко в небе то южный крест, то медведица, и все материки в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами.

0: Когда Ассоль исполнилось 8 лет, отец стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось нечасто, хотя Лис лежал всего в 4 верстах от Каперны. Однажды в середине такого путешествия Ассоль присела отдохнуть. Закусывая, она перебирала игрушки. Из них 2-3 оказались новинкой для нее. Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой. Белое суденышко это несло алые паруса. Видимо, сделав яхту, Лонгрен не нашел подходящего материала на паруса, употребив, что было, лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, справа и слева уходящий в лес.
1: Если я спущу ее на воду, поплавать немного, она ведь не промокнет, а я ее потом вытру.
0: Отойдя в лес по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно. Паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде. Свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна.
1: Ты откуда приехал, капитан?
0: Ассоль важно заговорила с воображенным лицом.
1: Я приехал я из Китая. А что ты привез? Что привез, о том не скажу. Ах, ты так, капитан? Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину.
0: Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья. И как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз.
1: Ха, капитан испугался!
0: Ассоль побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу.
1: Господи, ведь случись же!
0: Поспешно таща нетяжелую намешающую корзинку, она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов. Спотыкалась, падала и снова бежала.

0: Но вот Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости.
1: Ой.
0: Здесь было устье ручья. Ассоль увидела, что у ручья на плоском большом камне спиной к ней сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку.
2: «Клянусь гримами и перо, совершенно невероятное происшествие!»
0: Это был путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы.
2: «Ах, почему я не родился писателем? Алые паруса. Славный сюжет!»
0: Ассоль сползла по обрыву и подошла к незнакомцу.
1: «Теперь отдай мне. Ты уже поиграл. Ты как, поймал ее?»
0: Старик поднял голову и с минуту разглядывал девочку. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица.
2: «Клянусь Эзопом и Андерсеном, это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение. Это твоя штука?»
1: «Да, я за ней бежала по всему ручью. Я думала, что умру. Она была тут?»
2: «У самых моих ног. Как зовут тебя, крошка?»
1: «Ассоль».
2: «Хорошо. Ну, мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины. Что бы я стал делать, называясь ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды прекрасной неизвестности? И тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители, и как ты живешь, к чему нарушать очарование. Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов, как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты, такая, как есть. Я, милая, поэт в душе, хотя никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?»
1: «Лодочки, потом пароход, да еще 3 таких домика с флагами, там солдаты живут».
2: «Отлично! Тебя послали продать, по дороге ты занялась игрой, ты пустила яхту поплавать, а она сбежала, ведь так?»
1: «Ты разве видел? Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?»
2: «Я это знал».
1: «А как же?»
2: «А потому что я самый главный волшебник». «Ну, тебе нечего бояться меня. Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. Ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь, словом, в Каперне. Я люблю сказки, песни. Просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. А если рассказывают, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах с вечным восхвалением жульничества и... А! Стой. Я сбился. Я заговорю снова. Не знаю, сколько пройдет лет, только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль без криков и выстрелов. На берегу много соберется народу, удивляясь и ахая. И ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки. Нарядная, в коврах, в золоте и цветах поплывет от него быстрая лодка. Ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. «Здравствуй, Ассоль!» — скажет он. «Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство. Жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали. Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом».
1: И это все мне? Может быть, он уже пришел, тот корабль?
2: Не так скоро. Сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом, ну, что говорить, это будет и кончено. Что бы ты тогда сделала?
1: Я бы его любила, если он не дерется.
2: Нет, не будет драться, не будет. Ручаюсь за это. Прощай, девочка. И не забудь того, что я сказал тебе. Прощай, да будет мир пушистый твоей голове.
1: Он скажет: «Здравствуй, Ассоль. Ты откуда приехал, капитан?» «Я приехал, приехал я. Кого ты ищешь? Здравствуй, Ассоль!»

0: Осенью на 15-м году жизни Артур Грей тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. Шхуна, которой предстояло побывать в Марселе, Нью-Йорке и Шанхае, увезла с собой Юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки.
1: Ну, что задумалась, птичка божья?
2: Мы с тобой не в оловянные солдатики играем. Это карты, дружище.
3: Ставлю 100 фунтов.
1: Отлично. Что там у тебя?
3: Валет треф.
2: Превосходно, парень. Только у меня злодейка дама.
0: Взятые из дома фунты и батистовое белье с вытканными коронами Грей очень скоро промотал.
4: Позвольте вам сказать, позвольте рассказать, умею паруса вязать, как паруса вязать. Волна бесконечна, всю землю обходит она, не зная беспечно.
5: Пошел на ванты!
6: Пошел на ванты!
5: Шевелись, шевелись!
1: А ты, птичка божья, что мечтаешь?
5: Чаю захотел! Пошел!
0: Грей хотел быть дьявольским моряком, и поэтому с замирающим сердцем ползал по снастям на головокружительной высоте, сдирая с ладоней кожу.
7: Боцман!
5: Слушаюсь, капитан!
7: Кто там на рейс парусом возится?
5: Ясно, как пистолет, и его бабушка, капитан! Юнга!
7: Я все жду. Когда же он мне скажет? Капитан, гоп, у меня болят бока и спина, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти леера, брашпили, тросы, стеньги, саллинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме. С каким удовольствием я бы ему ответил. Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома, одеколоном роза мимоза.
0: Но Грей шел к цели со стиснутыми зубами. Он потерял слабость, став крепким мускулами, бледность заменил темным загаром, беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки. Он потерял все, кроме главного, своей странной летящей души. Выдуманный диалог приходил на ум капитану все реже и реже.
3: Позвольте вас остановить взять, и в руки мокрый шкот вам дать, вам шкотик мокрый дать. Волна...
7: Эй, ты! Лут!
3: Есть, капитан Гоп.
7: Слушай внимательно. Брось курить. Начинается отделка щенка под капитана.

0: В этот же день в Каперне Ассоль с нетерпеливым и радостным лицом стремглав бежала домой.
1: Папа! Папа!
2: Что такое, доченька?
1: Слушай, что я тебе расскажу. На берегу, там далеко, волшебник. Папа!
0: Горячка мысли мешала ей плавно передать происшествие. Начала она с интересного предсказания. Далее шло описание наружности волшебника и в обратном порядке погоня за упущенной яхтой.
2: Так-так, по всем приметам некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть. Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону. Заблудиться в лесу нетрудно.
0: Лонгрен прислонился к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон.
1: Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?
2: Придет. Раз тебе это сказали, значит, все верно.
1: Храбрый, красивый принц.
2: Вырастет, забудет. А пока не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов. Издали нарядных и белых, вблизи рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж, добрая шутка, ничего шутка. Смотри, как сморила тебя. Полдня в лесу. А насчет алых парусов думай, как я. Будут тебе алые паруса. Южный крест нам сияет вдали.

0: да помилует нас.
1: А соль спала. Лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил. За забором сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табака настроил добычливо.
2: Дай, хозяин, покурить бедному человеку. Мой табак против твоего не табак, а можно сказать, отрава.
0: Я бы дал, но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, дочку не хочется будить.
2: Вот беда. Проснется, опять уснет. А прохожий человек взял, да и покурил.
0: У ты не без табаку все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже.
2: Хм. Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли. Эх ты, чудак чудаковский, а еще хозяин.
0: Слушай-ка, пожалуй, я разбужу ее. Но только за тем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон!
1: Вскоре нищий сидел в трактире с дюжиной рыбаков и, вскипая обидой, повествовал, что Лонгрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке.
2: Колдун был у них. Они ждут заморского принца. Да еще под красными парусами.
1: На следующий день, возвращаясь из городской лавки, Ассоль впервые увидела около себя кучку ребят, которые гримасничали, высовывая языки. Артур Грей в течение 3 лет читал по книгам древние слова моря. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил «мы». Однажды, пользуясь остановкой судна в порту, 20-летний Грей отправился домой. Взяв крупную сумму денег, он вернулся к морю, решив плавать на собственном корабле. Вскоре вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был секрет, купленный Греем 3-мачтовый галеот в 260 тонн. Так капитаном и собственником корабля Артур Грей плавал еще 4 года, пока судьба не привела его в Лис, портовый город, недалеко от которого была деревушка Каперна.

Писатель Александр Грин поведал нам повесть о балых парусах. Вот ее окончание. Здравствуй, Ассоль!

Капитаном и собственником корабля Артур Грей плавал 4 года, пока судьба не привела его в Лис, портовый город, недалеко от которого была деревушка Каперна.

0: 10 дней трехмачтовый парусник «Секрет» выгружал табак, кофе и чай. 11-й день команда провела на берегу. На 12-й день Грей глухо затосковал, без всякой причины. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально. Его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда. Была полная ночь. За бортом в сине-черной воде дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. На палубе Грей разглядел во тьме знакомое лицо.
1: Летика! Поедешь со мной. Возьми удочки.
2: Есть, капитан!
0: Проворный жуликоватый парень спустился в шлюп, наладил уключины. Грей сел к рулю.
2: Куда прикажете плыть, капитан?
0: Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слов. Грей взял направление к открытому морю. Ему было все равно, куда плыть. Затем он стал держаться левого берега. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб. Это была Каперна. Миновав деревню, Грей повернул к берегу. Привязав лодку, оба поднялись вверх по обрыву, от которого тянулось чаще. Летика развел костер.
2: Правда ли, капитан, что говорят, будто вы родом из знатного семейства?
1: Это неинтересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.
2: А вы?
1: Я? Не знаю, может быть, но потом...
2: Ну что же, удить так удить. Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и крючок к нему пределов. И спустил протяженный свист. Куда-то я подевал коробку с черевями, а? Ага, вот она. Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад. А теперь на корюк попался. И его самые съедят. Так я отправлюсь, капитан.
1: Иди, Летика.
2: Ночь тиха, послушана лодка. Трепещите, осетры. Хлопнись в обморок, селедка. Удит Летика с горы.
0: Бледно светили звезды. Мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, не замечая этого. Летика появлялся у костра дважды, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам, что там. Но там, само собой, ничего не было. Проснувшись, Грей на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль. Капитан выбрался на открытое место. Он отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее, как в пяти шагах, подобрав одну ногу и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках молодая девушка. Ее волосы сдвинулись в беспорядке, у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку. Раскинувшаяся юбка обнажала колени. Ресницы спали на щеке. Это была Ассоль. Грей присел на корточки. Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел ее. Все тронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни тем более, почему она уснула на берегу, и был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Когда Грей встал, склонность к необычайному застала его врасплох. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо и бережно опустил его на малый мизинец, белевший из-под затылка. Взглянув еще раз на лицо девушки, Грей повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса.
1: А, это ты, Летика? Посмотри-ка на нее. Что, хороша?
2: Да, дивное художественное полотно. В соображении обстоятельств есть, так сказать, нечто располагающее. В общем, я поймал 4 мурена, еще какой-то толстый, как пузырь.
1: Тише, Летика. Уберемся отсюда. Не определишь ли ты, Летика, своим опытным глазом, где в этой деревне трактир?
3: Сейчас. Должно быть он та черная крыша.
1: Что же в этой крыше приметного?
3: Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.
0: Дом действительно оказался трактиром Мэннерса, в котором теперь хозяйничал его сын. Хин Мэннерс, длинный молодой парень с веснушчатым скучным лицом и хитрыми глазами, перетирал за стойкой посуду. Грей спросил Рома.
4: Пожалуйста. Пожалуйста, ваша милость.
1: Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей.
4: Ну еще бы, ваша милость.
1: Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в розовом платье, темно-русой и невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?
4: Ох, это должна быть Корабельная Ассоль. Больше быть некому. Так она ж полоумная.
1: В самом деле? Как же это случилось?
0: История о том, как лет 7 назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен, в устах Хина приняла очертания грубой и плоской сплетни.
4: Вот с тех пор так ее и зовут Ассоль Корабельная.
0: Сидевший у окна усатый угольщик, страшно ворочая глазами, стряхнул хмельное оцепенение.
5: Корзинщик, корзинщик, дерись нас за корзины.
4: Опять ты нагрузился, вельбот проклятый. Уходи вон!
5: Но только бойся попадать в наши Палестины.
4: Дрянь, а не человек. Каждый раз такая история.
1: Более вы ничего не можете рассказать.
4: Я-то? Еще могу сообщить, что отец ее сущий мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел. И еще дитей должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание.
5: Ты врешь! Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. Он врет. Его отец тоже врал, врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Она сидела на моей повозке 84 раза или немножечко меньше. Я говорю, что у нее хорошая голова.
4: Ой.
5: С тобой, Хин Мэннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Вот, к примеру, раз завелось дело о моем ремесле. Ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветает. Вот какое слово она сказала. И в ту же минуту дернула меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину. И так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки. Лопнули эти почки и брызнула по всей корзине листом. И пропала. Айхин Мэннерс врет и денег не берет. Я его знаю.
4: Вы прикажете подать что-нибудь, ваша милость?
1: Нет, я ухожу. Летика.
6: Да, капитан?
1: Ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что можешь, передай мне, ты понял?
6: Добрейший капитан, не понять этого может только глухой.
1: Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя не говорить обо мне, не упоминать даже мое имя.
6: Прощай.
0: С этого времени Грея не покидало уже чувство поразительных открытий. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх знойному солнцу, как сделал это однажды мальчиком в винном погребе.

Накануне того дня Ассоль ночью ушла на морской берег. Не раз, волнуясь и робея, тут, на краю обрыва, она выжидала рассвет и совершенно серьезно высматривала корабль с алыми парусами. Нам трудно так уйти в сказку. Ей было не менее трудно выйти из ее власти и обаяния. Белые облака тронулись слабым румянцем. Восходящее солнце бросило по океану к ногам Ассоль алую рябь. Все, чего Ассоль ждала так долго и горячо, делалось там, на краю света. Из морской заросли поднялся корабль. Он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он плыл, как алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Девушка прижала руки к груди, но яркая полнота утра сдернула покровы со всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле.

0: музыка смолкла, но а соль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Девушка легла на траву и, блаженно закрыв глаза, уснула без заботы и сновидений. Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне, а соль проснулась. Сидя, закалывала она растрепанные волосы, что-то мешало меж пальцев. А соль поднесла руку к глазам и мгновенно вскочила с силой брызнувшего фонтана. На ее пальце блестело лучистое кольцо Грея.
1: Чья это штука? Чья шутка? Разве я сплю? Может быть, я нашла и забыла? Нет. Нет. Это мне. Это мое.

0: На палубе своего судна «Секрет» Грей стоял с бесчувственной улыбкой лунатика.
1: Вы, быть может, ушиблись?
0: Его помощник Пантен шел в это время с тарелкой жареной рыбы.
1: Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт с премией. Да что с вами такое?
2: Благодарю. Мне именно недоставало звуков вашего простого, умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, 10 миль отсюда. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все. Да, выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.
1: Что же случилось?
2: Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят.
1: Хорошо. Будет исполнено.
0: Пока Пантен нервически уничтожал рыбу, Грей, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лисса. Теперь он действовал решительно и покойно, до мелочей зная все, что предстоит на чудном пути. Грей побыл в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие. В третьей он нашел образцы сложных эффектов.
3: Интересно, вот, пожалуйста, вот взгляните, капитан, на этот кусок, а? Превосходно, а вот это, ну, совершенство, не правда ли? Одну минуточку, я сейчас вам еще...
0: Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грей был серьезен, как знаток. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет.
3: Вот,
0: наконец, один цвет привлек внимание покупателя. Он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен. Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет, являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей.
2: Довольно образцов. Этот шелк я беру.
3: Весь кусок? Ну, в таком случае, сколько метров?
2: 2000 метров. Да, не более 2000 метров.
3: 2000 метров. О, прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, на образцы новых материй? А? Нет. Ну, как вам будет угодно. Вот, пожалуйста, спички. Вот, прекрасный табак. Прошу вас. 2000. О, так, значит, 2000 метров. Ну вот.
0: Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да». Но Грей не хотел ни в чем торговаться.
3: Удивительный, наилучший шелк. Товар вне сравнения. Только у меня найдете такой.
0: Когда он, наконец, весь изошел восторгом, Грей договорился с ним о доставке, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями короля.

0: Бродячие музыканты огласили улицу простой песенкой. Грей видел, как один из них с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты.
1: Позвольте вам сказать, позвольте рассказать, как в бурю паруса вязать,
2: как паруса.

0: Ба, да это ты, Циммер! Как же ты изменил своей скрипке!
1: Ха-ха, досточтимый капитан! Я играю на всем, что звучит и трещит. Это мой компаньон, Дус. Я говорил ему, как вы сорите золотом, и он заочно влюблен в вас.
2: Да, я люблю жест и щедрость, но я хитер. Не верьте моей гнусной лести, капитан.
1: Дус.
0: Ну вот что, у меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать.
1: Дус.
0: Соберите оркестр, но не щеголи, которые забыли о душе музыки, нет. Соберите своих бродяг, заставляющих плакать простые сердца. Море любовь не терпит педантов.
2: Капитан!
1: Дус.
0: Дус. Если вам нравится мое предложение, приезжайте вечером на секрет. Он стоит неподалеку от головной дамбы.
1: Согласен. Дус, кланяйся, скажи да и верти шляпой от радости. Капитан Грей хочет жениться.
0: Да.
1: Браво.
0: Все подробности я вам сообщу на секрете.

0: Грей вернулся на свой корабль. К вечеру привезли шелк, и капитан, отдав команду сниматься с якоря, удалился в свою каюту. Вскоре удар кулаком в дверь вывел Грея из маниакального состояния.
1: А, это ты, Летика?
0: Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь.
2: Летика, Летика! Сказал я себе, когда с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплевывая в ладони. У меня глаз, как у орла, и я полетел. Я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?
1: Летика, я ожидал тебя не позже утра.
2: Ну,
1: лил ли ты на затылок холодную воду?
2: Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Все сделано, капитан.
1: Говори.
2: Слушаюсь. Не стоит говорить, капитан. Вот, здесь все записано, берите и читайте. Я очень старался, я уйду.
1: Куда?
2: Я вижу по укоризне глаз ваших, что еще мало лил на затылок холодной воды.
1: Сообразные инструкции. После 5 часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по 2 окна сбоку. При нем огород. Означенная особа приходила 2 раза. За водой 1 раз, за щепками для плиты 2. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески. В счет застольных расходов приложил малость своих.

0: Атвуд.
1: Да, капитан.
0: Скажите им и команде, что я выйду на палубу через 10 минут. Пусть соберутся. Вы и Пантен, разумеется, тоже послушайте меня.
2: Тем временем его ждали уже все нетерпеливо и с любопытством полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидания невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой.
0: Ничего особенного. Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, привезен красный шелк. Из него под руководством парусного мастера Блента смастерят секрету новые паруса. Затем мы отправимся. Но куда, не скажу. Во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот и все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольны об этом. Разойдитесь.
3: Так вот в чем дело, капитан. Не нам, конечно, судить об этом, как желаете, так и будет. Я поздравляю вас.
0: Благодарю, Пантен. Мы трогаемся. Смените меня через 2 часа.
3: Знаете, я доволен.
0: Чем?
3: Тем же, чем и вы. Я все понял.
0: Ну-ка, что вы там поняли?
3: Лучший способ провести контрабанду. Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грей.
0: Бедный Пантен. Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал.

0: Лонгрен провел ночь в море. Он шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было трудно покинуть ее даже на время. Кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне, его ждет не умиравший никогда друг. И, возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мэри никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает забота. Когда Лонгрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца. На этот раз, однако, в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг сразу увидел Ассоль.
1: Папа! Папа!
0: Девушка стремительно подошла к Лонгрену, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо — то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза.
2: Ты больна?
1: Нет, я здорова. Почему ты так смотришь? Мне весело. Да верно, мне весело. Но это от того, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал.

0: Что бы я ни надумал, ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальние плавания, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Зурбаганом и Лисом.
1: Да, это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей. Да, поскорей, милый. Я жду.
0: А соль? Выкладывай, что случилось?
1: Ты странный. Решительно ничего. Я собирала орехи.
0: Что ж, пусть будет так. Я вернусь дней через 10, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи, что Лонгрен скоро вернется. Не думай и не беспокойся обо мне. Худого ничего не случится.
2: А соль осталась одна. Все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнение, и золотое кольцо величиной солнца упало через море к ее ногам. Не усидев, она вышла из дома.
3: Корзинщик, корзинщик, дерись нас за корзины.
2: На лесной дороге она увидала того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина.
1: Здравствуй, Филипп. Ты что здесь делаешь?
4: Ничего, муха. Свалилось колесо, я его поправил, а теперь покуриваю. Ты откуда?
1: Ты знаешь, Филипп, я тебя очень люблю. И потому скажу только тебе. Я скоро уеду. Наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом.
4: Это ты хочешь уехать? Куда ж ты собралась?
1: Не знаю. Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу. Поэтому на всякий случай прощай. Ты часто меня возил. Прощай, Филипп. Прощай.
4: Чудеса. Поди-ка пойми ее. Что-то с ней сегодня такое и прочее.

0: Был белый утренний час. Туман еще не рассеялся, и в нем гасли очертания огромного корабля, медленно шедшего по реке к морскому простору. Береговой ветер лениво теребил паруса. Наконец тепло солнца произвело нужный эффект, воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился пареем в легкие алые формы полный роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей. Все было белым, кроме раскинутых парусов, цвета глубокой радости.
1: Теперь, когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем счастье, я попытаюсь, Пантен, настраивать вас своими мыслями, как обещал в Лиссе.
0: Пока секрет шел руслом реки, Грей стоял у штурвала, не доверяя руля своему помощнику. Он боялся мели. Пантен сидел рядом в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грея.
1: «Я делаю то, что существует как старинное представление о прекрасном, несбыточном, и что по существу так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой я развиваю на ваших глазах. Благодаря этой девушке я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное получить дрожайший пятак, легко дать этот пятак. Но когда душа таит зерно пламенного растения, чудо, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Есть простые чудеса, улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим значит владеть всем. Что до меня, то наше начало, мое и Ассоль, останется нам навсегда валом отблески парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?
2: Да, капитан. Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку, свой он проиграл в карты.
0: Прежде чем Грей, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грей посмотрел вверх. Над ним молча рвались алые паруса. Солнце в их швах сияло пурпурным дымом. Некоторое время секрет шел пустым морем, без берегов. К полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах, с видом независимым и домашним.
3: Опять ты, жучишка? Ведь я снова сдуну тебя, глупый.
4: Что это?
0: Случайный взгляд на море открыл Ассоль белый корабль с алыми парусами.
4: Что же я? Да как же? Ведь это он!
0: Она вздрогнула, откинулась, замерла, потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения.
1: не помня, как оставила дом, а соль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть.

0: Тем временем в Каперни произошло такое замешательство, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они ясно пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети в попыхах мчались к берегу, кто в чем был. Жители наскакивали друг на друга, вопили, падали. У воды образовалась толпа, и в толпу эту стремительно вбежала Ассоль. От корабля отделилась лодка, полная загорелых гребцов. Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. От волнения, движения облаков, блеска воды девушка почти не могла уже различать, что движется. Она, корабль или лодка, все двигалось, кружилось и опадало. Но весло резко плеснуло вблизи нее. Она подняла голову, Грей нагнулся, ее руки ухватились за его пояс.
1: Это ты, капитан.
2: Здравствуй, Ассоль. Вот я и пришел. Узнала ли ты меня?
1: Совершенно такой.
2: И ты тоже, дитя мое.
1: И ты возьмешь к нам моего Лонгрена?
2: Конечно, да, Ассоль.
0: И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась. Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими даже и отдаленно не передашь того, что сказали они в день этот друг другу.

0: палуба секрета, увешанная коврами в алых выплесках парусов, была как небесный сад. У грот мачты, возле бочонка, изъеденного червем, со сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал весь экипаж. Грей первый зачерпнул граненым стаканом заветное вино.
1: Ну вот, теперь пейте, пейте все. Кто не пьет, тот враг мне.

0: Эдика, как понравилось тебе вино?
1: Капитан, не знаю, понравился ли я ему, но впечатление мои нужно обдумать. Улей и сад.
0: Что?
1: Я хочу сказать, капитан, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан, и пусть будет счастлива та, которую лучшим грузом я назову, лучшим призом секрета.

Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Палуба была пуста. Лишь на корме с грифом виолончели у подбородка сидел задумчивый Циммер. Он тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным неземным голосом, и думал о счастье.

27 января 1944 года над Ленинградом прозвучал салют. Фашисты были полностью разгромлены, и Ленинград освобожден от вражеской блокады. Гитлеровские полчища отступали по всему фронту. Советская армия вела победоносные бои в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, в Молдавии, в Крыму. Пришло время решительных побед. Народы Европы ждали скорого освобождения от фашистского ига. Весной 1944 года оркестр под управлением Леонида Утесова приехал на гастроли в Ленинград. Утесов вспоминал. Веселое апрельское заходящее солнце. Дворцовая набережная пустынна. Где-то слышен голос Левитана, такой знакомый и торжественный. Но репродуктор далеко, и я не различаю слов. Только понимая, что это очередное радостное сообщение. Вдруг из двери дома напротив убегает молодой человек в фуражке моряка торгового флота. «Товарищ, — спрашиваю я, — о чем это, Левитан?» «Одессу освободили». В 44-м году мы показали джаз-фантазию «Салют», признанную печатью одной из самых удачных наших военных программ. В этой сюите исполнялись такие произведения, как «Песня о родине» Дунаевского, «Священная война» Александрова, фрагменты из 7-й симфонии Шостаковича, «Марш Гастелло» Иванова-Радкевича. Музыка рисовала картину всех этапов героической борьбы нашего народа в войне, передавала чувства и мысли людей, прошедших великий путь от первых хмурых дней войны до победных салютов. В 1944 году Москва и Ленинград уже салютовали и освободителям Болгарии, Румынии, Польши, Венгрии, Югославии. Осенью этого года наша армия вела наступление в Восточной Пруссии. И время наступления потребовало новых песен. Композитор Матвей Блантер рассказывал. Запыленное на фронтовых дорогах лицо солдата теперь выражало великую радость, радость воина, прогнавшего врага со своей священной земли. Совсем другое настроение возникло у солдата. В одной из своих песен, как мне показалось, я что-то нащупал. Думалось, что парню, который уже на Дунае, будет подстать такая песня. Правда, слов еще не было, но я знал, они будут. Их напишет Исаковский. И так же, как первую нашу военную песню «До свидания, города и хаты», эту я тоже согласовал с Михаилом Васильевичем по телефону. Это была песня «Под звездами балканскими». Нужно сказать, что Исаковский, как правило, не писал стихов на готовую музыку. Он делал это очень редко, лишь в исключительных случаях. Взыскательный поэт считал такие стихи слабыми и даже не включал их в свои сборники. Только одну песню из написанных на готовую музыку Исаковский признал удачной – «Под звездами балканскими». Много верст в походах пройдено по земле и по воде, но советской нашей родины не забыли мы нигде. И под звездами балканскими вспоминаем неспроста ярославские, рязанские да смоленские места. Первая советская песня, перешагнувшая с воинами-освободителями рубежи нашей Родины и рожденная в решающем году Великой Отечественной войны.

Прошло много лет. Казалось, песня эта, написанная по такому конкретному поводу, забудется. Но вот в студию грамзаписи в Москве пришло письмо из Свердловска. Приближается день нашей традиционной встречи фронтовиков. Но на этот раз она пройдет без нашего гимна, песни «Где ж вы, очи карие», которую поет Леонид Утесов. Треснувшая несколько лет назад пластинка больше не выдержала ремонта, и, как мне скрепляли ее иголками, окончательно развалилась. Не поможете ли фронтовикам отыскать новый экземпляр? Таких писем приходило и приходит множество. Вот почему фирма «Мелодия» снова и снова выпускает большими тиражами песни военных лет. И в Болгарии песня «Под звездами балканскими» очень популярна сегодня. Случалось, правда, содержание песни могло устареть, что называется, на ходу, но песню продолжали петь, так полюбились ее мелодия и слова. Еще осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песню о молдавских партизанах времен Гражданской войны. А смуглянка-молдаванка отвечала парню так: «Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет меня дорога к партизанам в лес густой». Началась Великая Отечественная война, и авторы подумали, что теперь не до этой песни, такой, в общем-то, лирической и плясовой по складу. И Новиков забросил нотные черновики куда-то в стол. Но вот в 1944 году, рассказывал композитор, мне позвонил художественный руководитель краснознаменного ансамбля Александр Васильевич Александров и спросил, нет ли у меня новых песен. Вскоре я принес ему несколько новинок, в том числе и смуглянку, которую прихватил с собой на всякий случай. К великому моему удивлению, именно эта веселая лирическая песенка про любовь молдавской девушки больше всего понравилась прославленному музыканту. Впервые ее исполнили на концерте в зале имени Чайковского. Когда наступила очередь смуглянки, я от волнения почти ничего не слышал. Пришел в себя только когда в зале раздались громкие аплодисменты и крики «Бис!». Песню повторили три раза. Концерт транслировался по радио. Да, песню подхватили, запели, полюбили, хотя и партизаны Великой Отечественной войны уже перестали быть партизанами в Молдавии, влились в части советской армии, неудержимо двигались на запад. А песня оставалась с ними.

Поэт Михаил Исаковский получил мирное задание от издательства «Искусство». Оно, рассказывал Исаковский, решило выпустить в свет открытки, а меня попросили сделать стихотворные подписи к некоторым из них. Одна из предназначенных к выпуску открыток понравилась мне больше остальных. На ней была изображена очень хорошая русская девушка с открытым красивым лицом, какой-то ясной и радостной улыбкой. Платье на ней было цветное, и стояла она в саду на фоне цветущих яблонь. Стояла и как бы кого-то ждала. При первом взгляде на девушку, изображенную на рисунке, я решил, что не надо придумывать никакого текста. Лучшим текстом, который следует напечатать под рисунком, будет частушка. «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет. Лучше нету того время, когда милый мой придет». Частушка эта была мне известна с юношеских лет, и я воспользовался ею, изменив немного лишь третью строку. Вместо «лучше нету того время», это было не совсем грамотно, написал «лучше нету той минуты». Открытка не вышла. Мне стало жаль, что все это может пропасть, и захотелось написать песню. Слова песни положили на музыку несколько композиторов, но наиболее популярной стала музыка Блантера.

Предчувствие близкой победы помогло рождению одной из лучших песен Великой Отечественной войны «Соловьи» Василия Соловьева-Седова на стихи Алексея Фатьянова. Сам Василий Павлович не раз рассказывал биографию своих соловьев. Обратимся к его воспоминаниям. Конец 1944 года. Гостиница «Москва» в столице. Алеша Фатьянов всегда возвращался неожиданно. Так и в этот раз, как с неба свалился. Ты откуда? Из Венгрии. Вышибли фрицев из города, наградили медалью и к тебе отпустили. Из какого города? Ну, знаешь, его легче взять было, чем выговорить. Только через 2 дня Фатьянов наконец вспомнил. Секешфехервар. И рассказал, как одним из первых ворвался в этот город, высунувшись по грудь из раскрытого люка танка. В тот приезд он привез новые стихи и читал их мне всю ночь напролет. Вот тогда-то я и услыхал стихотворение «Соловьи». Я не спал после этого 2 дня. Не мог сладить с необычайным волнением, охватившим меня. Еще шла война, еще лилась кровь, и наши советские парни гибли на полях сражений. Победа была уже близка, она была неотвратима, и тем ужаснее оказались теперь наши потери. В один присест написал песню. Написал, спел сам для себя. Кажется, получилось. Но сомнения не покидали меня. Тут подал голос Фатьянов. «Давай проверим на публике». Я не сразу понял, о какой публике идет речь. Но Фатьянов предложил организовать небольшой концерт для работников гостиницы «Москва» и здесь исполнить впервые наших соловьев. В холле 4-го этажа собрались коридорные, горничные, администраторы и полотеры, уборщицы и сантехники. Где-то в глубине зала сидело несколько военных, живших в гостинице. «Соловьи, соловьи, не тревожьте ребят, пусть ребята немного поспят». Концерт прошел хорошо. Ко мне подошел высокий и статный военный и представился, генерал Соколов. «Вот что, Василий Павлович, мой вам совет. Замените в первой строфе слова «ребят» словом «солдат». Так будет лучше. А песня у вас получилась замечательная». Когда через несколько дней я приехал в одну из воинских частей и начался концерт, из зала дружно крикнули «Соловьи!». Песня быстро докатилась до передовой. Поют ее и поныне. Однако мало кто знает, что в этой песне у нас с Фатьяновым был первый редактор, генерал Соколов, и первая публика – персонал гостиницы «Москва».

Пусть былое ворвется в беседы, хоть оно порастает бельем, каждый год накануне победы мы солдатские песни поем. Не случайно совсем, не впервые, до поры отложивши дела, соберутся твои рядовые у накрытого другом стола. Снова песню военную грянув, словно новый возьмут перевал. Тут и выйдет Алеша Фатьянов, запевала и запевал. Не его ли в глухом чернолесье надрывались всю ночь соловьи? Не его ли широкие песни были самые наши, свои? Ничего, что сегодня мы седы, мы упрямо стоим на своем. Каждый год накануне победы те прекрасные песни поем.

0: Еще шла война, но уже снимался фильм в 18:00 после войны, в котором прозвучат песни Тихона Хренникова на стихи Виктора Гусева, и в одной будут петь «Пробьет победы час, придет конец похода». Он приближался, час победы. И символично, что именно в 1944 году появился новый государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик. Музыку его написал Александр Васильевич Александров. Гимн, который и сегодня остается музыкальным знаменем нашей Родины. В победе бессмертных идей коммунизма мы видим грядущее нашей страны. И красному знамени славной отчизны мы будем всегда беззаветно верны.
1: Водевиль. Обед кончился. Кухарке приказали прибрать со стола как можно тише и не стучать посудой и ногами. Дело в том, что...
2: Сейчас папашечка будет читать гостям «Водевиль» собственного сочинения. Ну-ну, не буду вам мешать. Пойдем, пойдем, нельзя мешать.
3: Ну вот, господа, как знаете, а уж я прочту. Служим мы вместе, я, как известно вам, являюсь любителем словесности и гласности. Ну а вы уж, господа, раз уж служим вместе, то уж...
4: Прошу. Спасибо.
3: Сцена представляет небогатую квартиру чиновника Десносерцева. Явление первое. Вбегает титулярный советник Десносерцев. Десносерцев голосом полным счастья. Жена, душа моя, наша Лизочка понравилась начальнику моему, действительному статскому советнику Клещеву. И теперь, то есть сейчас, его превосходительство собственной персоной пожалует к нам в гости. Ах, душа моя, как приятно быть тестем генерала. Весь в звездах, весь в красных лампасах, а ты сидишь рядом с ним и ничего. Словно ты и в самом-таки деле не последняя шишка в круговороте мироздания. А что это, душенька, у нас жареным гусем пахнет? Неловко принимать важного гостя, если в комнатах вонь. Жена плачет. На тебя не угодишь, Ясносердце. Начальников не встречают с заплаканными глазами. Дура! Утри! Мумия! И радиада ты невежественна. Жена истерика. Явление второе. Кеша и дочь. Дочь, я не в состоянии жить с такими буйными родителями. Жена рыдает. Дочь одевается. Я ухожу из дому. Жена бросается на мужа. Явление третье. Те же играют. Мой дом родной я покидаю и найду забвение я вдови. И соседка, жена мне голову разбила. О, Лизонька, не уходи. Явление четвертое. Те же и доктор. Доктор прикладывает к голове Ясносердцева свинцовые примочки. Вот так. Явление пятое. Явление шестое. Те же и частный пристав. Частный пристав. Я вынужден составить протокол о нарушении общественной тишины и спокойствия. Явление седьмое. Те же и генерал Клещев. Снимая картину, занавес падает.
2: Ваня, беги скорее за шампанским! Скорее, скорее!
5: Ну, спасибо, голубчик, да. Утешил. Так хорошо ты это самое написал, что даже слезы ударилось. Ну да, я тебе еще раз в объятия. О, отлично, замечательно.
2: Талант.
5: Талант. Знаешь что, брат? Да. Бросай службу, изволь писать.
6: Писать.
5: Ну, писать, писать. Подло зарывать талант в землю.
6: Ну, превосходно, брат. Превосходно, изумительно. Поздравляю тебя всех.
5: Уважил, брат. Дай я тебя обниму. А как это он у тебя говорит-то? Дура, утрица, мумия и радиация невежества. Господа, господа, качать Осип Федор, качать!
2: Господа, господа, я за шампанским послала для такого случая. Сейчас я все приготовлю.
6: Браво, браво!
5: Браво, господа, я в тебе этот талант давно уже чувствую, почти с самого детства. Излагаю я литературно, остроумие, я знаю, потому в любителях лет 10 тёрнут. А чего же еще нужно? Ну, поработать бы только на этом поприще, поучиться. И чем я хуже других?
7: Хорошо.
5: Действительно, поучиться. Это верно. Мумия. Ирдиат, ты не веришь?
7: Только вот что, голубчик, ты меня извини, но я правду.
5: Правда уж прежде всего.
7: У тебя выведен Клещев.
5: Да.
7: Действительный статский советник.
5: Да.
7: Это, друг, нехорошо.
5: Чуть нет, оно в сущность ничего.
7: Но как ты знаешь, неловко.
5: Генерал, то да сё.
7: Брось, брат.
5: Еще наш рассердится, подумает, что ты на него. Обидно старику станет.
7: А ведь мы от него, окромя благодеяния,
5: наплють. Да. Ей-бог, наплють.
8: Это правда.
5: Да.
8: Надо будет изменить.
5: Да.
8: Я поставлю везде ваше высокородие.
5: Ну, хорошо.
8: Или нет? Просто так, без чину. Просто Клещев.
5: И вот что еще.
8: Да. Впрочем, отпустите, но тоже неприятно. Глаза режет.
5: Ну, а что?
8: Да. У тебя там жених этот. Гранской говорит Лизе, что ежели родители не захотят, чтобы она за него шла, так он против их воли пойдет.
3: Он-то, может, и ничего. Может быть, родители действительно бывают свиньи в своем тиранстве. Но в наш век, как бы это выразиться, достанет себе чего доброго.
5: Да, немножко резко. Ты как-нибудь замажь это место. Да. И выкинь также рассуждение про то, как приятно быть тестем начальника.
3: Приятно? А ты смеешься. Этим, брат, шутить нельзя. Наш он тоже на бедной женился. Так из этого следует, что он скверно поступил? Так, по-твоему? Если ему не обидно?
5: Ну, положим, вот он сидит в театре и видит вот это самое.
3: Если ему приятно? А ведь он же твою руку держал, когда с Лалеевым пособие просил.
5: А вот человек больной, ему, говорит, деньги нужнее, чем Сололееву.
3: Да, это... Видишь?
9: А ведь ты признайся, а?
3: Да.
9: Признайся, ты на него намекаешь-то, а?
3: Да. И не думай.
5: Ну, ну, накажи меня, Бог, я совсем, господа, ни на кого не намекал.
3: Да,
5: я и не думал.
3: Он действительно любит за женским полом бегать. За ним подметим. Только вот что я тебе скажу. Ты этого частного пристава
5: выпусти.
3: Не нужно. Нет. И этого, и Гранского. Ну, герой какой, черт его знает, чем занимается. Говорит это с разными фокусами. Нет, если бы ты его осуждал, а ты напротив, сочувствуешь.
5: Ого, он же у меня хороший человек.
3: Может быть, он и хороший человек. А черт его разберет. Ты не понимаешь. Всякое можно подумать.
5: Ну, что вы, господа, что вы, А? Что? Что?
9: А вы знаете, кто такое Ясносердце? Это наш Енякин.
6: На него хвостом забегает.
9: Что вы? Ну, титулярный советник. С женой всегда дерется, и дочка. Он и есть.
6: Он и есть. Молодец,
5: Колосков. Так ему потихоньку и надо.

0: Да?
1: А из этого баловства такой может выйти, что в 10 лет не посидишь.
2: Честное слово, что вы не повернете обратно в лагерь. Ну? Почему вы молчите?
3: Я думаю о том, что мог бы дать тебе слово, а потом не сдержать его. А ты веришь, что я свое слово сдержу. Интересно, почему ты веришь в мое честное слово и не веришь мне без торжественного его произнесения? Ты сказал это машинально.
2: Да нет, я... Ну, просто так сказал. Просто сказал. Я никому не верю, даже самому себе. Но с вами я, пожалуй, рискну.
3: Ищешь точки опоры, кусочек твердой почвы.
2: Что вы сказали, я не расслышал.
3: Не, ничего, это так, ерунда. Ну и так, рискуй, если уж решился.
2: Ладно. Я вовсе не тот парень, который должен был проводить вас до станции. Я впервые иду этой дорогой. А тот другой спит теперь спокойно в палатке, довольный, что ему попался заместитель. Я обменялся с ним. Ну? Как? Вы вернетесь?
3: Ну, одной заботы у меня меньше. Я беспокоился, что испорчу тебе всю ночь. Ты должен будешь ждать на станции, пока рассветет. А потом один возвращаться и топать эти 6 километров. Ну, а теперь я уже не огорчаюсь, потому что ты ведь не вернешься в лагерь.
2: А вы?
3: Тоже нет. Самое большое, поплутаем вместе по этому лесу. Жаль, что ты не знаешь дороги. Вот что. Ты бежал бы уверенней. Потому что ты ведь бежишь, если я тебя правильно понял.
2: Ну что ж, можно это назвать и так. Вообще, вы неудачно подвернулись.
3: Мог бы удрать и днем.
2: Нет. Сегодня утром я еще не знал, что будет вечером. А завтра было бы, наверное, уже поздно. Ладно. Впрочем, не важно. Не важно. Главное, что 1/3 дороги мы уже прошли. Вообще тут где-то должно быть ответвление влево.
3: Ответвление? Уже было. Мы только что минули его.
2: Как?
3: Да.
2: А почему же вы мне ничего не сказали?
3: Я хотел доказать, что если бы ты сейчас шел сам, то неминуемо заблудился бы.
2: Я иду... Просто по правой стороне дороги дьявольски темно, и мне было труднее заметить. Нет, ни к чему вы это сделали.
3: Может, тебе действительно труднее, ты прав. Это не очень умная шутка.
4: Они повернули назад, прошли несколько шагов до разветвления дорог, повернули на ту, которая казалась им нужной. Лес втягивал их. Глаза постепенно привыкли к темноте. Они шли теперь молча, и неизвестно было, который из них больше об этом жалеет.
3: Я думаю, это, однако, удивительно. Мы идем как будто вместе по одной и той же дороге, но для одного это дорога возвращения, для другого дорога бегства. И каждого из нас одна и та же дорога приведет в разные места.
2: Я не знаю, куда она меня приведет.
3: Если по правде, я тоже не знаю. Ты что-то хотел сказать мне?
2: Нет.
3: А, мне показалось.
2: Что? Что вам показалось?
3: Ты, видно, еще не знаешь, что от себя убежать невозможно. И как будто именно это пытаешься сделать.
2: Стоп! Вы уже минули разветвление. Если бы не я, пошли...

0: вы сейчас по плохой дороге. А значит, один-один.
1: Видно, мы друг другу нужны. Один-один. Играем дальше?
0: Странно вы со мной разговариваете. Мне не во что играть.
1: Ошибаешься. Ставка твоя велика. Чего остановился?
0: Уже гораздо ближе. Гроза идет прямо на нас. Мы, пожалуй, не успеем.
1: Это мы идем навстречу грозе. Мой знакомый художник сказал бы сейчас, пока не видно молний, гроза не имеет цвета, а значит, нет грозы. У нас есть еще немного времени в запасе.
0: А если мы не успеем на поезд, что тогда?
1: Не знаю. Действительно не знаю.
0: А что, этот поезд так для вас важен? Так вы могли бы тогда выйти из лагеря на пару часов пораньше, не было бы никакого риска.
1: Мог бы. Это хорошо говорить. Мог бы вообще не приезжать сюда, в этот ваш лагерь. Мог бы вообще многих вещей не делать, а сделать много других. И что с того?
0: Ну да. Да, конечно, многое могло бы выглядеть иначе. Важно, что мы идем вместе по лесу. Сейчас нас настигнет гроза. На станцию мы наверняка опоздаем. И темно. И черти кругом. А что, у вас какие-то неприятности?
1: Можно это и так назвать.
0: Стоп! Опять ответвление. Если тот ваш проводник не ошибся, мы должны снова повернуть, но уже вправо.
1: У тебя появились сомнения?
0: О, однако нам, кажется, повезло. Повезло. Что это может быть? Шалаш?
1: Кажется, загородка. Может быть, для серна. Что-то в этом роде. Смотри, можно даже присесть.
0: Можно.

0: она боится грозы. Когда-то она так и сказала. А может быть, там не будет грозы. А я чего боюсь? Как это назвать? Я ведь знал, что делаю тогда. Тогда я, кажется, не боялся. Почему ж теперь боюсь? А может быть, я боюсь того, что уже никогда не смогу быть в себе уверен.
1: Я сказал бы тебе что-то. Я сказал бы тебе что-то, но, кажется, сейчас еще не время.
0: Да нет, скажите сейчас. А то, когда пройдет дождь, это будет уже позади.
1: Хорошо. Пришла мне в голову мысль, что мы вообще не хотим уже идти на станцию. А может быть, и вообще-то с самого начала не хотели туда идти.
0: Но мы ведь шли и стремились поспеть на поезд. А что ж такое случилось? Почему нам не захотелось идти на станцию?
1: Не знаю. Но я так подумал. Пройдет дождь, и мы сможем вернуться в ваш лагерь. Скажем, что заблудились, и все.
0: Нет, у вас свои дела, а у меня свои. Это совершенно разные дела. Каждый из нас может идти в противоположную сторону, и ничто нас не связывает.
1: А дорога, та, которую мы уже прошли вместе сквозь лес, не считаешь?

0: Странно вы со мной говорите. Скажите мне, а вот все то, что вы говорите, это мне? Или, может быть, самому себе?
1: Себе. И моему знакомому художнику.
0: А что он может иметь с нами общего?
1: Однако ты говоришь с нами, сам видишь. А если речь о художнике, я расскажу тебе о нем побольше. Все, что о нем знаю сам, он неожиданно понял, что снова стоит на скрещении дорог. Пару часов назад он был уже уверен, что выбрал нужную дорогу. Решил возвращаться на свое старое место, которое только недавно с таким трудом покинул. А теперь он видит, что избрал неверный путь. Видит, что нет возврата на ту дорогу. Тем людям, среди которых наверняка он не найдет самого себя, потому что его там уже давно нет. Не эти несколько дней, что жил он тут у вас в лагере, нет. Уже очень давно. Но нельзя быть вдалеке от самого себя. И художник теперь знает, что туда нельзя возвращаться. Потому и не жалеет, что поезд уйдет. Все равно на него уже не поспеть.
0: Понимаю, немного понимаю. Значит, вот оно ваше дело. Вы и есть тот художник, который говорит то, что не имеет света, не существует. Но мое дело совсем другое.
1: Расскажешь?
0: Той дорогой, по которой мы шли, я не хотел никуда возвращаться. Просто я бежал.
1: Куда?
0: Трудно сказать. Я бежал из лагеря, потому что сделал там такое, что вынужден был бежать. Я хотел ехать домой. Ну, то есть не домой, а только в мой город. Я был бы там завтра перед полуднем.
1: И что бы ты сделал?
0: Я бы пошел в библиотеку, где во время каникул работала одна девушка. Она заменяет мою больную мать. Я сказал бы ей, ты не ждала меня, но вот я. Вот. Возьми ровно столько, сколько ты потеряла. Не я у тебя это взял, но я тебе это возвращаю. Я сказал бы так и вышел бы. Я уже никогда больше не встречался бы с ней.
1: Почему?
0: Потому что она перестала мне верить. Так прямо не говорила этого, но я знал, что она меня подозревает.
1: Должно быть, эта девушка была тебе очень дорога. Правда? Очень дорога.
0: Перед самым отъездом в лагерь я был у нее вечером в библиотеке. Кроме нас там было только еще 2-3 человека. Они крутились по залу, рассматривали журнал, наконец все ушли. Мы собирались уже гасить свет, запирать библиотеку, когда она подошла к столику, открыла ящик и сказала, кто-то украл деньги. Сколько было, спросил я. Она ответила, что много на завтрашнюю покупку книг. Почти 3000. А кто мог украсть? Ведь никто ж к этому столику не подходил. Она как-то странно глядела на меня и молчала. И тогда я неожиданно вспомнил, что я подходил к этому столику больше. Я открывал ящик, чтобы спрятать в нем перо. Никаких денег я не брал, конечно. Я даже не видел их.
1: Ты спросил, подозревает ли она тебя?
0: Нет, я глядел на нее и понимал, что она уверена, что украл именно я. И тогда мне внезапно пришла в голову мысль, а если она лжет, если вообще не было никаких денег, а может быть, сама она украла? Это было бессмысленно, но я именно так и подумал. И тогда в одну секунду мы перечеркнули друг друга в собственных глазах. Это произошло, и ничто уже не могло ничего изменить. Я вышел из библиотеки и утром должен был уехать в лагерь. И уехал.
1: Понимаю. Кажется, понимаю. Кончилось между вами что-то, что ты считал очень важным. И только здесь, в этом лагере, ты начал думать. А если у нее действительно пропали деньги, и что она будет делать? Ведь ей не с чего отдавать. Что с ней сделают? Так и пришла мысль. Надо ей помочь, надо спасти ее, спасти, несмотря ни на что. Эта девушка была... Нет, и теперь она очень тебе дорога.
0: Вот это вот и есть мое дело. Этим подозрением она меня перечеркнула. Такой вот перечеркнутый может сделать все.
1: Когда?
0: Какая разница? Ну, вчера, сегодня, еще перед бурей, за минуту, да.
1: А сейчас?
0: Ладно. Идемте. Дождь кончился. Не имеет смысла сидеть здесь. Который час?
1: Если я хорошо разглядел, час уже минул. Погляди, я посвечу.
0: 2:40.
1: Отдай мне эти деньги. Те, которые ты сегодня вечером украл из палатки коменданта. Ты знаешь, сколько их?
0: Я не считал. Какое мне дело, сколько? Ну, пара тысяч. Я взял все, которые были в кармашке рюкзака. Так вы, значит, знали, что пропали деньги?
1: Мы заметили, что их нет сразу после костра. Но ваш комендант не хотел на ночь поднимать тревогу. Хотел все выяснить утром. Там было 8 тысяч.
0: Не знаю, возможно. Ладно. Ну как? Пойдем? Дождь совсем прошел.
1: Да, пойдем, пожалуй.
2: Они вышли на дорогу и без единого слова повернули туда, откуда пришли до грозы. Каждый шаг отдалял их от станции. Ноги грузли в мокром песке, но дышать сейчас было легче. Тучи ушли куда-то за лес, освободили висящую над деревьями луну. В ее свете лес снова обрел цвета и запахи.
1: Мой друг-художник не был хорошим художником. Он утверждал, что не имеющие цвета не существует. Но только сейчас он понял, что черный – это тоже цвет.
0: Я не художник.
1: Ты говорил, она тебя перечеркнула. А человек перечеркнутый может совершить все плохое. И решил сам себя перечеркнуть, чтобы помочь ей любой ценой. Может быть, очень больно. Жизнь может плеснуть нам в глаза черной краской. Однако с этим можно жить. Человек устоит. Но нельзя жить без самого себя.
0: Вы снова говорите это не только мне. И художнику тоже?

0: Вот сейчас я знаю, чего я боялся. Не того, что мне нужно будет отвечать за то, что я сделал. Я знал, что ушел от самого себя и чувствовал, что могу уже больше себя не найти. Вот этого я боялся. Это была подлинная причина страха.
1: Они шли медленно. И еще до того, как вышли из лесу, ночь переломилась, посветлела. Летний рассвет после бури бывает серо-оловянным, но приходит внезапно и раньше, чем после погожей ночи. На опушке леса мужчина приостановился. Юноша тоже. Уже видно было поляну, кусты ежевики, а за ними ворота лагеря и палатки. Лагерь спал.
2: Уже почти 4. Ты устал?
0: Нет. Просто я думаю о том, что не все еще сделано. Ей я не помог, и не знаю, что с ней будет. Как она вернет те деньги, которые пропали, если отдам вам то, что украл вчера в палатке комендант? Как? Ну? Как? Почему вы молчите? На этот вопрос у вас нет ответа.
2: Нет, не могу я на этот вопрос ответить. Если бы ты мог, дал бы ей те 3000. Если бы я мог, я бы тоже дал. Но мы не в состоянии ей помочь.
0: Значит, оставим ее одну?
2: Да. Погляди. Солнце всходит, возвращаются все краски, а среди них и черный цвет. Видишь? Ах, если бы все это происходило в сказке. Наверное, сейчас при дневном свете оказалось бы, что девушка нашла свою потерю, попросила бы у тебя прощения за свою подозрительность, все бы удовлетворенно вздохнули, и жили бы долго и счастливо. Но все происходит не в сказке.
0: Скажите, а если бы я вас попросил, сколько бы вы могли мне дать денег? Не одолжить, потому что мне нечего отдавать. А так просто дать своих.
2: Ни копейки. Или, скажем, 500 злотых. Потому что больше у меня ничего нет. Остальное я должен оставить себе на билет.
0: 500 злотых. Так, если продать мой велосипед, можно получить 1000. Вместе это едва половина того, что ей нужно.
2: Послушай, что я тебе скажу. Если ты даже будешь иметь эти 1500 от нас двоих и дашь их девушке, она может и понять так. Он украл у меня 3000, но его замучила совесть, и он отдает 1500. Если она уже начала тебя подозревать, и такая помощь может подтвердить ее подозрение. Ты подумал об этом?
0: А если бы я вам сейчас сказал, что вообще не было этой сегодняшней ночи, и попросил бы вас, чтобы вы мне из тех комендантских денег дали бы 3000. Что бы вы сделали?
2: Я не могу тебе их дать. Это ведь не мои деньги. И не его. Это деньги, предназначенные на питание лагеря и возвращение домой. Ну, конечно, я бы мог вынуть из них 3000, положить тут на траве и сказать, если хочешь, укради их во второй раз. Я не буду тебя преследовать. Завтра или послезавтра тебя все равно поймают.
0: Да. Да, конечно. Я знал, что вы поступили бы именно так. Опять вы предлагаете мне выбирать.
2: Потому что мы находим себя не в настроениях, не в радости или досаде, не в жалости. Мы находим себя в решениях. Да ведь ты уже принял решение. Я знаю. Принял. Даже здесь слышно, как эти ваши лагерные ворота скрипят. Ты говорил, что они построены без единого гвоздя. Знаешь, они выдержали бурю. Устояли.
3: Что вы сказали?
2: Нет, ничего важного. Что будем делать? Ты уже знаешь?
0: Да. Я решился.

0: двусмысленная лирика. Этот жанр совершенно забыт в нашей поэзии, и я, пожалуй, единственный поэт, который этот жанр успешно разрабатывает. На углу Никитской, около кино, я, как говорится, кушал эскимо, бросил щепку на земь, и часок другой баловался гази рованной водой. Возле Тимирязева постоял чуток, для разнообразия скушал пирожок. Думал непрестанно про судьбу Европы, выпил два стакана, но уж без сиропа. Запил квасом кислым и осоловел. Очень много мыслей было в голове. Теперь я вам прочту стихотворение из цикла «Аграрная лирика». Вас, конечно, не должна поражать моя творческая амплитуда. Дорогая, дорогая, потеряли мы покой, ты какая-то не такая, я какой-то не такой. Подарил тебе я ленту и заколку для волос, только с этого моменту что-то вроде началось. Понад речкою рекою, понад быстрою рекой, ты махнула мне рукою, я махнул тебе другой. Эх, тоска, угомонись ты, глянь по тракту там и тут, вольным строем гармонисты одинокие бредут. А за тыном, где оглобли, чинно выстроились в ряд, яровые из-под лобья на озимые глядят. Дорогая, дорогая, потеряли мы покой, ты какая-то не такая, я какой-то не такой. Дед влезает на палате, гусь пасется на лугу, про аграрные тематику я больше не могу.
1: Чингис Таракулович, ваш друг, академик Арсланбек Алтамышев, создатель знаменитых бальзамов и целебных препаратов, считает, что критика тоже обладает целебными свойствами. Она не дает человеку застаиваться. Вот ваше вот отношение к критике.
2: Я говорю, в этот раз, именно в этот раз, в связи с выходом романа «Плаха», я как-то по-новому почувствовал влияние критики и ее смысл. Вот мне приходит на ум такое явление, которое я называю аэродинамическим испытанием. Вы знаете, что конструкции самолета вот подвергается всевозможным воздействиям для того, чтобы испытать на прочность, на надежность. Вот мне думается, что Плаха как раз вот проходит вот эту вот аэродинамическую трубу, поскольку на нее обрушилось много и такого положительного, поддерживающего идеи, образы этого произведения. И много нареканий есть. В любом случае, критика должна быть не просто высокопрофессиональной, но и очень совестливой. Как вот добиться соединения двух этих начал, это, по-моему, загадка. Я понимаю, что критика еще одна отраженная ипостась произведения. Мы видим через критику то воздействие, то влияние, которое может произведение оказать на современников наших.
1: В психиатрии давно известен такой факт, что если взять возрастные срезы одной и той же личности, скажем, в 20, 40, 60, 80 лет, то это будут совершенно различные люди, которые могут не найти между собой общего языка, могут даже переругаться, перессориться. И это, в общем-то, считается нормальным с точки зрения науки.
2: Это интересно. Всех вот оживить. А уже совсем другой человек сидит, предположим, по сравнению с тем, чем он был 30 лет тому назад.
1: Настолько глубокие перемены произошли в развитии одной и той же личности.
2: Да.
1: И вот если взять вот такие возрастные срезы вашей жизни, не поссорился ли юноша Чингиз Айтматов с автором «Белого парохода» и с действительным членом Европейской академии наук и искусств?
2: Ну, видите ли, я никогда об этом не думал. Для меня это любопытно, конечно, слышать. Но я все-таки думаю, что где-то я последовательно исходил из одного состояния в другое. Ну, например, поэтического начала, поэтического восприятия жизни было больше, конечно, в молодом возрасте, в юношеские годы. И это могло захватить, и это могло наполнить жизнь каким-то своим смыслом. И мне казалось, что поэзия – это для меня главная в жизни. Сейчас я уже не совсем так думаю, потому что должно присутствовать всегда аналитическое мышление при всем при этом. Я не думаю, что я могу противопоставить самого себя нынешнего прошлому. Но, конечно, изменения произошли. Понимание жизни, понимание окружающей среды, понимание каких-то вот ценностей, что раньше мне казалось для меня приемлемым, а теперь это не совсем для меня приемлемо или неинтересно, в всяком случае. Интересы меняются.
1: Ну, как с вашей точки зрения, есть какие-то переломные моменты в вашей жизни?
2: Наверное, есть. Я думаю, что период написания вот, и «Дольше века», и вот «Плахи», они, конечно, для меня переломные.
1: Это совершенно новое состояние ваше?
2: Новое состояние, новое миропонимание, новое отношение к миру, к людям, к проблемам.
1: И тоже совершенно новый литературный жанр?
2: Ну, естественно, оно вызывает и новые формы.
1: Оба главных героя ваших последних романов, Эдигей и Авдий, мне кажется, духовные братья. Потому что каждый из них по-своему борется за справедливость. Вот ваше мнение по этому поводу.
2: Видите ли, Эдигей – это человек более старшего поколения, человек, прошедший через войну, сформировавшийся в предвоенные и военные годы, и послевоенная жизнь его была далеко не легкой. Но это человек простой, здравомыслящий и несущий действительно в душе свой свет справедливости. Во всяком случае, он хочет и борется даже за то, чтобы справедливость имела бы место по-настоящему в жизни и в отношениях между людьми. Для него это смысл жизни. Авдий совершенно другая фигура. Во-первых, он интеллектуал, во-вторых, человек, ищущий справедливость не только в настоящем, но и в отраженном виде в прошлом. Поэтому он вооружен и теми вот уже сложившимися ценностями до него, связанные и с Библией, и с образом Иисуса Христа. Все это в нем. Он носитель этих идей
1: справедливости.
2: И в то же время он человек современный, понимающий, что к чему. Однако его нравственные принципы носят характер исключительно принципиальный.
1: Да, но у них есть
2: родство. Нет, ну, конечно, в конечном счете они оба порядочные люди, вот, если так коротко говорить.
1: Ну, вот что в этом нравственном воспитании человека наиболее важное, на ваш взгляд? И с чего нужно его начинать?
2: Наверное, должна быть нормальная семейная жизнь, если уж о начале говорить. Из пробуждения чувств вот, связи с своими близкими, доброты, чтобы они любили их, уважали. Тогда эти же чувства потом могут расширяться, развиваться и обхватывать уже большую среду, больше категорий людей, и земля, и животные, и птицы, все должно быть перед умным, мудрым и любящим взором человека. Ну и если это уже будут черты натуры, воспитанные, культивированные, то в любом случае, где бы человек ни оказался, он, наверное, все-таки будет проявлять именно вот это свои качества.
1: Что наиболее, может быть, для вас неприемлемо в человеке?
2: Ну, жестокость, наверное, все-таки.
1: А что вы больше всего цените?
2: Ну, тоже так сходу не скажешь. Я думаю, все-таки высокая степень совестливости должна быть на первом плане.
1: А чем у вас больше всего болит душа?
2: Вот это трудный вопрос. Душа у меня болит по разному поводу. Много есть болевых моментов, болевых точек, и общественных, и творческих, и других. Нет такого дня, чтобы он был абсолютно безоблачным, легким. Всегда что-нибудь, да, какие-то заботы вызывает.
1: Я посмотрю, какая вы здесь занята, сколько к вам приходит людей.
2: Да,
1: когда вы пишете, когда вы можете
2: вот,
1: работать?
2: Вот об этом и надо меня как раз спросить, что, когда я пишу. Вот я и сам не знаю, когда мне теперь писать.
1: Вот, собственно, наверное, об этом можно сказать и болит больше всего.
2: Да, конечно, конечно.
3: Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курякин. Толстый человек лет 40, в поношенной чесунчевой жакетке и в истрепанных стариковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательными средними пальцами левой руки сигара, распространяющая зловоние. В приемную входит дичок Ванемигласов, высокий коренастый старик, коричневой рясе и широким кожаным поясом. Правый глаз бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. секунду дитёк ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором. Потом вынимает из красного платочка проспору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.
4: О, мое вам! Чем пожаловали?
5: С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич! К вашей милости! Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините, питье мое с плачем растворя. Сел на медне со старухой чай пить, и не, боже мой, ни капельки, ни тень пора, хоть ложись да помирай. Хлебнешь чуточку, и силы моей нет. А кроме того, что в самом зубе, ну, всю эту сторону так и ломит, так и ломит. В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляет, со грешихом и беззаконовахом. Судными по околях душу грехми и в лености житие мое видит. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец Ерей после литургии упрекает косноязычен Перефим и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь. А какое судите тут пение, ежели рта раскрыть нельзя? Все распухший, извините, и ночь не спавший.
4: Да, садись, раскройте рот.
5: Отец дьякон Елене водку с хреном прикладывать не помогло. Глифере Анисина, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку на Чистофонской горы, довезели теплым молоком зуб полоскать. А я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблю. Бога боюсь, пост.
4: Предрассудок. Вырвать его нужно, Ефим Михеевич.
5: Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы благодетели и поставлены. Дай бог вам здоровья, чтобы мы за вас денно и ночно, а ты родные, по гроб жизни.
4: Пустяки. Хирургия, пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки. Раз плюнуть. На медне тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский. Тоже с зубом. Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что, руку пожимает по имени и отечеству. Долго мы тут с ним. Да, ну, зубы разные бывают. Один рвет щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом. Кому как. Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы. Ну, раскройте рот пошире. Сейчас мы его того. Раз плюнуть. Десну подрезать только. Тракцию сделать по вертикальной оси и все.
5: Благодетели вы нам, дуракам, и не вдомек, а вам Господь вас вылетел.
4: Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт. Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки. Этот раз плюнуть. Постойте! Не дергайтесь! Сидите неподвижно. В мгновение ока. Главное, чтоб поглубже взять. Чтоб коронка не сломалась.
5: Пошли наши, мать пыль.
4: Постойте. Не того, как. Не хватайте руками. Пустите руки. Сейчас, вот-вот. Дело-то ведь нелегкое.
5: А ты, родители, ангел я. Да дергай же. Дергай. Чего 5 лет тянешь?
4: Дело-то ведь хирургия. Сразу нельзя. Вот. Так.
3: Проходит мучительнейших полминуты, и щипцы срываются с зуба. Дичок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.
5: Тяну, чтоб тебя на том свете потянуло. Благодарим покорно. Ты не умеешь рвать, так и не бери. Света Божьего не вижу.
4: А ты зачем руками хватаешь? Дура!
5: Сам ты дура.
4: Ты думаешь, мужик, легко зуб рвать? Возьмись-ка, это не то, что на колокола полез, да колокола отбарабанил. Не умею, не умею. Скажи, какой указчик нашелся. Садись, тебе говорю.
5: Это не видно. О, дай дух перевести. Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай сразу.
4: Учи ученого, господи, народ необразованный. Живи вот с этаким, очумеешь. Хирургия, брат, не шутка. Не шевелись. Так, ну. Так, ты знал. Ванемегласов сидит минуту неподвижно, словно без чуб. Он ошеломлен. Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот. Было бы мне козьей ножкой, это такая оказия.
5: паршивый черт. Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель.
4: Поругайся мне еще тут, невежа. Мало тебе в бурсе березой почивали. Господин египетский Александр Иванович в Петербурге лет 7 жил. Образованность. Один костюм рублей 100 стоит. Да и тот не ругался. А ты что за пава такая? Ничто тебе, не околеешь.
3: Дичок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит во свояжь.

0: Кому неизвестно имя великого русского композитора Петра Ильича Чайковского? Слава его еще при жизни распространилась далеко за пределами Родины, облетела весь мир, и с каждым днем все больше и больше любителей музыки стремится поближе познакомиться с жизнью и творчеством Петра Ильича. Вот почему изо дня в день увеличивается число посетителей дома, где провел свои последние годы великий русский музыкант.
1: В письме к другу и почитателю своего таланта Надежде Филаретовне фон Мек, урожденной Фроловской, Чайковский писал: «В настоящее время все помыслы мои устремлены на то, чтобы устроиться где-нибудь в деревне близ Москвы на постоянное жительство. Я не могу больше довольствоваться кочеванием и хочу во что бы то ни стало быть хоть где-нибудь у себя дома. Но осуществить эту мечту великому композитору суждено было лишь к концу своей жизни. Последние 8 лет он жил в окрестностях Клина, Майданове и Фроловском, и, наконец, в Клину. Отсюда он писал:

Это один из последних 6 романсов, написанных Чайковским в Клинском доме. Здесь он создал также 18 пьес для фортепиано, 3-й концерт для фортепиано с оркестром и, наконец, 6-ю патетическую симфонию, которую сам Чайковский называл наилучшим и наиискреннейшим из своих сочинений.

0: мы с вами в Клину, бывшем небольшом уездном городке, а ныне быстро растущем районном центре Московской области. Мы идем по улице, носящей имя Петра Ильича Чайковского. По правой стороне улицы показались могучие деревья парка. Мы входим в массивные ворота и по усыпанной песком плотно утрамбованной дорожке идем к небольшому двухэтажному деревянному дому, который проглядывает сквозь густую листву деревьев. В этом доме Чайковский прожил последние полтора года своей жизни. В доме-музее бережно собраны, любовно хранятся и изучаются многочисленные материалы, связанные с жизнью и творчеством великого музыканта. Здесь находятся его дневники и около 10 000 писем, среди них собственные письма композитора и письма его корреспондентов. Здесь же собраны эскизы и черновые рукописи произведений композитора, запечатлевшие следы исканий, творческих раздумий и упорного вдохновенного труда. Экспонаты раскрывают перед нами благородный облик замечательного художника, его отношение к людям, к природе, к искусству, его образ жизни и творческую лабораторию.
1: На двустворчатой парадной двери медная дощечка с надписью «П. И.

Петровской. Мы в небольшой передней. Прямо вход в вестибюль, направо широкая, устланная ковровой дорожкой лестница, которая ведет на второй этаж, в личные комнаты Петра Ильича. Поднявшись по ней, мы попадаем в уютную прихожую. При жизни Чайковского в прихожей стояли вешалка для одежды, зеркало, стол, в углу кресло. Сейчас здесь, в большой застекленной витрине, вещи, принадлежавшие Петру Ильичу. Висят костюмы, два темных галстука, цилиндры, соломенные шляпы, трость, белого полотна рубашка с русской вышивкой. Внизу в витрине столовая и чайная посуда. А вот дирижерская палочка и черный фрак Петра Ильича. В этом фраке с этой дирижерской палочкой Чайковский появлялся перед застывшим в безмолвии оркестром, и по мановению его руки рождались чарующие звуки музыки.

0: А вот здесь знаки благодарности слушателей и подарки от почитателей композитора. Серебряные венки, клавир оперы «Пиковая дама» в серебряном переплете, винный прибор с большим круглым подносом. Для каждой чарки на подносе особое место с выгравированным названием произведения композитора. Здесь же различные приветственные адреса, цветные ленты от венков и букетов. В правом углу витрины простая жестяная кружка с закрытым верхом. Одна из многих, какими пользовались при сборе средств на сооружение памятника на могиле композитора. Памятник был воздвигнут на народные средства в 1897 году на кладбище Александра Невской Лавры в Петербурге. Здесь же, в прихожей, на видном месте единственный скульптурный портрет, сделанный с натуры известным скульптором Гинзбургом, который изобразил Петра Ильича стоящим у конторки во время работы.
1: Из прихожей в широко раскрытую дверь видна большая комната. Это кабинет-гостиная Чайковского.

С большим волнением и душевным трепетом мы входим в кабинет Петра Ильича. Вся обстановка, фотографии, книги, все сохранилось здесь в том виде, на тех же самых местах, как это было при жизни Чайковского. Композитор любил во всем привычный порядок и даже переезжая с квартиры на квартиру, стремился на новом месте расставить мебель по возможности так же, как было на старом. Вот так и было все при жизни композитора, в дни, когда зарождались и упорным трудом создавались его бессмертные произведения.

Центральное место в этой комнате занимает рояль, подаренный Чайковскому фирмой Беккер. Перед ним два простых венских стула. На этом рояле играл великий композитор. В наши дни два раза в году, в день рождения и день памяти Чайковского, выдающимся музыкантам предоставляется высокая честь играть на этом инструменте. Здесь играли Шостакович, Игумнов, Гилель, Соборин, Рихтер и другие выдающиеся современные музыканты. Совсем недавно играл здесь победитель первого международного конкурса имени Чайковского в Москве Ван Клиберн. И в обычные дни весь дом и сад наполнены звуками гениальных творений Чайковского. Это славная традиция музея.

Справа у стены кабинета гостиная мебель. Небольшой диван, два кресла, обитые красным шелком стулья. На овальном столе, покрытом суконной скатертью с вышивками ручной работы, стоит керосиновая лампа с матовым стеклянным абажуром. В левом углу кабинета библиотечные шкафы с произведениями Пушкина, Толстого, Чехова, Гоголя, Герцена, Радищева, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, стихотворения Тютчева, Майкова, Фета. На полях некоторых книг можно видеть пометки и даже нотные наброски, наглядные свидетельства творческого процесса композитора. В других шкафах хранятся ноты, партитуры опер Глинки, Римского-Корсакова, собрание сочинений Моцарта, произведения Глазунова, Танеева, Рубинштейна, Оренского и других композиторов. Среди нотных изданий, принадлежавших Чайковскому, много народных песен разных стран. Песенное творчество русского, украинского и других народов Чайковский нередко использовал в своем творчестве. Здесь же, в кабинете гостиной, подарки, приветственные адреса, поднесенные Петру Ильичу в России и зарубежных странах. Среди них оригинальный бронзовый петух, дар известного французского артиста Люсьяна Гетри, присланный Чайковскому из Парижа в благодарность за то, что он по просьбе французского актера написал музыку к трагедии Шекспира «Гамлет», в которой Гетри играл главную роль. Вот большой альбом с гравюрами лучших чешских художников, подаренный Петру Ильичу во время концертной поездки в Прагу в 1888 году. На крышке альбома инициалы Чайковского, составленные из драгоценных камней. Вот дирижерская палочка в серебряной оправе. Композитор очень ценил этот подарок. По преданию, эта палочка, завещанная Чайковскому немецким музыкантом Гензельтом, некогда принадлежала прославленным композиторам Мендельсону или Шуману. Обращает на себя внимание маленькие серебряные башмачки в футляре, подарок от фон Мек. На них выгравированы нотные строчки с темами из оперы «Черевички». Здесь же подарок от одесских почитателей музыки Чайковского. Кубок со словами стихотворения Некрасова. «Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте, спасибо вам скажет сердечное русский народ». А вот и дарственные адреса от Петербургской и Московской консерваторий.

0: что Карп Савельич продала Раиса Павловна лес?
1: Продали Ивану Петрову. Все продаем, а чего ради?
0: Не хочешь, чтобы наследником осталось? А деньги можно и чужим отдать.
1: Мудрено сотворено.
0: Говорят, она эти деньги хочет за мной в приданое дать.
1: Дай-то Бог.
0: Не дай Бог, Карп Савельич.
1: Ой, это как вам будет угодно. Только уж лучше пусть приданое пойдет, чем туда же, куда и прочее.
0: Куда прочее? А куда же прочее?
1: А это, барышня, и понимать вам невозможно. И язык не поворотится сказать вам это. Алексей Сергеевич идут.
2: Что ж ты налил мне папиросы?
1: Никак нет.
2: Отчего же нет? Ведь я ж тебе велел.
1: Мало что велели, а когда мне?
2: Нет уж, вы здесь зазнались очень, вот что. Я вот Раисе Павловне скажу.
1: Не скажете. Вы при них и курить-то боитесь.
2: Боитесь, чтоб были набиты. Идите же раз тебе говорить.
0: Что вы, с ума сошли?
2: Извините. Что это вы такой герцогиней смотрите? Красавица вы моя. Перед кем здесь неприступность разыгрывать?
0: Какое вы имеете право трогать меня?
2: Так важно. Все же тронуть нельзя. Свое да не трогать. Кто же мне запретит?
0: А если не ваше, если чужое, тогда что?
2: Да это что за капризы? Эдак вы все дело испортите.
0: Какое дело?
2: Какое дело, как будто не знаете. Раисе Павловне угодно, чтобы я женился на вас. А что Раисе Павловне угодно?
0: Тому и быть.
2: Разумеется, мы с вами люди бедные.
1: Вам чего здесь?
3: Я, кажется, забыла. А, нет.
1: Ничего вы не забыли. Самые проклятые женщины.
2: Расчет прямой, кажется, можно понять. Ведь Раиса Павловна обещает много денег дать. Чего же еще? Креститься надо обеими руками.
0: Иное можно купить за деньги, а другого нельзя.
2: Философия. За деньги-то люди душу черту закладывают, а не то, чтобы отказываться.
1: Ну что вы шмыгаете взад и вперед? Не видали вас тут?
3: Уж войти нельзя.
1: Мечетесь, как угорелая кошка.
2: Ну да уж я добьюсь своего, у меня не отвертитесь. Вам ведь лучше меня здесь не найти.
0: Ошибаетесь. Захочу поискать, так и найду. А может, уж и нашла. Если Раиса Павловна спросит, я буду в своей комнате.
1: Эх, барин, барин.
2: А что как?
1: Молоды вы очень.
2: Знаю, что молод.
1: А это нехорошо.
2: А что?
1: Это не к пользе вашей, а вы стараетесь.
3: Опять.
1: Брысь ты, окаянная! Осторожней надо быть, сударь. Недаром тут улита ползает, перенесет сейчас. А понравится ли это барыне? Ведь неизвестно, куда вас Раиса Павловна определяет. Они хоть и барыня, а ведь их дело женское. Никак даже невозможно знать, что у них на уме. Вдруг одно... И сейчас другое. У них в мыслях-то не то, что на неделе, на дню до семи перемен бывает. Вот вы говорите, жениться. А может, что другое заставит вас делать? Вы же своей воли не имеете. Привезли вас на пропитание, потому как маменька ваша в бедности. Уж вы и смотрите все в глаза.
2: Да?
1: Беспременно. Так вот ходите и смотрите, потому от них зависимы барыня и...
3: Конторщица, вы свои идеи, ковыляемые взяты, нет, я вам уже говорила, и повторяю, меня никто не понимает, решительно никто. Понимает меня только наш губернатор, да, отец Григорий.
4: И я, Раиса Павловна.
3: Может быть.
4: Раиса Павловна, поверьте мне, все высокое и все прекрасное.
3: Я верю.
1: Ох, надоели.
3: Что?
1: Ничего.
3: Садитесь, господа. Садитесь. Алексис. Алексис, вы мечтаете, мой друг? Господа, представляю вам молодого дворянина Алексея Сергеевича Буланова. Судьба его очень интересная, я вам сейчас расскажу. Алексис, погуляйте в саду, мой друг.
4: Ваш родственник, вероятно?
3: Нет, уже не родственник, нет. Этот молодой человек, господа, сын одной моей приятельницы. В прошлом году мы встретились с ней в Петербурге. Прежде, давно уж, мы были совершенно как сестры. Мы потом разошлись. Я овдовела, а она вышла замуж. Я ей не советовала. Испытавшись сама, я получила такое отвращение. Супружество?
5: Супружество, но не к мужчинам.
3: У Аркевич.
5: Да я почем же знаю. Я только спрашиваю.
3: И к мужчинам. И в особенности таким, как вы.
5: Премного вам за это благодарен.
4: Раиса Павловна строгостью своей жизни украшает всю нашу губернию. Наша нравственная атмосфера, если можно так сказать, благоухает ее добродетель.
5: Лет 6 тому назад, когда слух прошел, что вы приедете жить в усадьбу, все вы здесь перепугались вашей добродетели. Жены стали мириться с мужьями, дети с родителями. Во многих домах даже стали тише разговаривать.
3: Шутите, шутите. А вы думаете, мне так, без борьбы, досталось это уважение? Но мы удаляемся от нашего разговора. Так вот, когда мы встретились в Петербурге, подруга моя уже давно овдовела, имение, конечно, совершенно разорено. Она со слезами представила мне своего единственного сына. Мальчик, как видите, уже на возрасте.
5: Солдаты годится.
3: А вы не судите по наружности. Он, видно, очень слаб здоровьем. Поэтому отстал от своих товарищей все еще в гимназии. А учиться уж прошло и время, и охота. У него уж и усики, у него уж и мысли, совсем другие. Да. И уже дамы стали им интересоваться. А он, бедный, должен учиться, чтобы кормить мать. Так вот, господа, судите меня как хотите, я решила сделать 3 добрых дела разом.
5: 3? Любопытно.
3: Успокоить мать, дать средства сыну и пристроить своих племянниц.
5: Действительно.
3: Я выписала сюда на лето этого молодого человека. Пускай они познакомятся, я женю их. И дам за племянницей хорошее приданое. Теперь вы знаете все мои намерения. Хоть я и выше подозрений. Но если бы нашлись злые языки, то вы всегда сможете объяснить им, в чем дело.
4: Все высокое. И все прекрасное найдет себе оценку, Райспан. Ну, кто же смеет?
5: А чего же не сметь? Никому не закажешь. На это цензуры нет.
3: Впрочем, я мало забочусь об общественном мнении. Я делаю добро и буду делать. А там пусть говорят себе, что хотят. В последнее время, господа, меня томит какой-то страшный предчувствие. Мысль о близкой смерти не оставляет. Господа, я умру скоро. И даже жила умереть.
4: Что вы? Живите.
3: Нет, не просите.
4: Ведь это будут слезы. Горькие слезы.
3: Господа, может быть, я не нынче, не завтра умру. Ну, во всяком случае, скоро. Я должна исполнить долг свой относительно наследия. Господа, помогите мне совет.
4: Ну, прекрасно.
3: У меня близких, родных. Только один племянник моего мужа, Геннадий Гурмышский. Ну, племянницу я, надеюсь, пристроить еще при жизни. Так вот, племянника этого я не видела 15 лет, и я не имею о нем никаких известий. Но он жив, я знаю. Вот, надеюсь, ничто не препятствует мне назначить его своим единственным наследником.
4: Ну, полагаю, о чем и толковать?
3: Ну вот, благодарю вас, господа. Да. Я сама так думала. Он меня не забывает, нет. Извините, пожалуйста. Постоянно посылает мне подарки, но писем не пишет. И где он, неизвестно. И я не могу писать ему, а я ему еще должна. Один должник отца вернул мне старый долг. Ну, сумма очень небольшая, но она тяготит меня. А он точно скрывается от меня. Все подарки я получаю почему-то из разных концов России. То из Архангельска, видите, да? То из Астрахани, то из Кишинева, то вот, из Иркутска.
4: А какое же его занятие?
3: Не знаю. Я готовила его в военную службу. Я, господа, предпочитаю воспитание суровое. Простое, что называется на медные деньги, не по скупости, по принципу. Считаю, что люди простые, необразованные, счастливее нас. Нет, я не против образования, нет, но я и не за него. Развращение нравов на двух концах. Оно в невежестве, оно и в излишке образования. Я хотела, чтобы этот мальчик сам прошел эту суровую школу жизни. Я подготовила его в юнкера и предоставила его собственным средством.
4: Оно покойник.
3: Я тогда посылала ему денег, но, признаюсь вам, мало, очень мало.
4: И он стал воровать, разумеется.
3: Ошибаетесь.
6: Сударыня, Иван Петров восьми братьев пришел с сыном.
3: Извините меня, господа, но я приму при вас мужика.
4: Только вы с ним поосторожнее, он плут большой руки.
3: Вы знаете, он такой хороший семьянин, это ж великое дело. Зови поди, Иван Петров.
6: Слушаюсь.
4: Семьянин семьянина чище всякого обмана.
3: Не верю, не верю, не может этого быть.
4: Мы с вами точно сговорились. Я сам горячий защитник семейных людей и семейных отношений. Уар Кириллович, как жаль, что наши семейные отношения и семейные меры в применении к нашим меньшим братьям прекратились. Говорят, прежде был произвол, но зато была теплота, строгость в обращении и любовь в душе. Как это гармонически изящно.
7: Оно так, как только поменьше мошенников.
4: Это больно много.
3: Ну, садись, Иван Петрович.
8: Yep. Садись.
4: Так что же теперь с вашим племянником?
3: А я вам говорю, я не знаю.
8: Вдруг удивитесь.
3: Как бы то ни было, но надо сказать правду, я его очень люблю. Конечно, если говорить строго, я немного виноват перед наследником. Я уж кое-что продала из имения.
8: Да, таки, сударыня, довольна. Особенно, как изволили проживать в столицах.
3: Я очень щедро помогаю. Для ближнего мне не жаль.
4: Извините, не об вас речь, вы не рассердитесь, пожалуйста, но действительно у нас много дворянских имений в конец разорено бабами. Если мужчина мотает, все-таки в его мотовстве какой-нибудь смысл есть. А бабьей глупости меры не положит. Нужно любовнику халат подарить, она хлеб продает не вовремя за бесценок. Нужно любовнику ярмолку с кисточкой, она лес продает строевой, береженой, первому блуду.
8: Это вы, ваше высокородие, действительно. Коли им женскому сословию в чем воля, так добра мало.
4: Ты думаешь?
7: Ах, Ваня, Ваня, как ты груб.
8: Вообще говорится, сударь.
4: А вот ты и ошибаешься. Все-таки надо быть поосторожнее, мой друг. И не отдам разоренное имение.
8: От того, что свободы много.
7: Какой свободы? Где это?
8: Хорхе Кириллович, я сам за свободу. Я сам против стеснительных мер. Ну, конечно, для народа, для нравственно несовершеннолетних, ну, необходимо. Но согласитесь сами, до чего мы дойдем. Купцы банкротятся, дворяне проживаются. Согласитесь сами, что, наконец, необходимо будет ограничить законом расходы каждого. Определить норму по сословиям, по классам, по должностям.
7: Ну что ж, представляете проект. Теперь время проектов, все представляют. Не удивите, не бойтесь, чай глупи вашего есть.
9: Господа, я вас жду послезавтра ко мне откушать. Я надеюсь, что вы не откажетесь подписаться под моим завещанием. Оно будет готово, я думаю. Впрочем, во всяком случае, милости просим.
7: Приеду.
4: Поверьте мне, Раиса Павловна, что все высокое. И все прекрасно найдет себе оценку во всех наших.
9: Я надеюсь. Да, господа, я вас жду послезавтра.
4: Да, да.
9: Друзья, садись, Петр.
8: Петр, садись. Изволили присылать, сударыня?
9: Да, мне очень нужно теперь видеть. Принес ты деньги?
8: Нет, признаться, сударь, не захватил. Коли нужно, так прикажите, я завтра же занесу.
9: Ты водочки не хочешь ли?
8: Увольте, нам без благовремени.
9: Ну так ты уж все принеси, как у нас уговор был.
3: Я не помню, там, кажется, 1500.
9: Где ж у меня записка? Неужели я ее потерял?
8: А вы поищите, поищите, сударыня, хорошо.
9: Ну, не найду никак. Ну, на всяком случае, Иван Петрович, мне этих денег мало. Не купишь ты у меня еще участок леса?
8: Да что бы уж вам весь-то его продать? Ну, куда вы его берете? Ведь с лесом, сударыня, поверите ли, только грех один. Всякой беглой, всякой бродяга пристанище имеет. Ну и для прислуги тоже, для женского пола. Потому как у них гребной интерес и насчет ягоды. А выходит, совсем напротив. А?
9: Весь я теперь не продам. Ну, что это за имение без леса? Некрасиво. Ну, может быть, со временем. А ты купил у меня участок, что ближе к городу? Паленую и пылаю его.
8: Ну-ка ж я теперь и не при деньгах. А чего ж не купить, коль сходно продавать-то будете? А я, признаться, было к вам насчет другого товара.
3: Не понимаю.
8: С родственницей имеете, девица небогатая.
3: Да, так что же?
8: Встретил ее, что ли, где или как? Здесь видел мой парнишка.
3: Он?
8: Петрс. Парень овца, скажу вам. Ну, по глупости его, и по малодушству, и приглянулась. Ну, конечно, мы дорогого не стоим. А ежели б доброму делу быть, дали бы 1004 леса, он разживет ему. С нас бы-то и довольны.
9: Я вам очень благодарна, друзья мои, но извините, у нее уже есть жених. У меня в доме живет. Там, может быть, в городе говорят, там вздор какой-нибудь. Вы знаете, что это жених.
8: Слышь ты, а ты лезешь только отца в дураки стали?
9: Вы только не подумайте, что я гнушаюсь. Для нее твой сын партия даже завидная. Ну, во всяком случае, это уже дело решенное. И кончим разговор о нем. Давай поговорим о лесе. Купи, Иван Петрович.
8: Да нет, не при деньгах, не при деньгах.
9: Быть не может. Сколько бы ты мне за него дал?
8: 500 рублей. Вам довольно будет?
9: Да что? Что ты? Загорелую 1500, а запаленную половину 500. Так этот же больше и лучше.
8: Точно, извините. Это я так маханально не подумавши.
10: Да и неохота с этим делом ввязаться-то теперь. А как ваша цена?
9: По крайней мере, 2000. Мне эту цену давали.
10: Мой совет отдавайте.
9: Я не хотела тебя обидеть.
10: Ну, на этом я вам очень благодарен. Только я вам вот что скажу. Хлопот не стоит.
9: Ну, слушай. Только для тебя. 500 рублей. Уступаю. Отдаю за 1500.
8: Хороша ничего не будет, дорогонька. Ну уж извольте. А что прежде от вас пользовался?
9: Но только мне деньги завтра же нужны.
8: Еще почивать будете, принесем. А вы извольте приготовить записочку, чтоб завтра вам не беспокоиться. Что за проданный нас руб лес в таких-то пустошах, деньги сполна получились.
9: Значит, ты мне принесешь ровно 3000?
8: Ну, что следовать, то и принесем. Слову нашему вы не верите. На всякую малость записки да расписки отбираете. Так чего же вам беспокоиться? Я человек неграмотный. Другой раз и сам не знаю, что в записке написано. О!
10: Парнишку замучил. Все за собой вожу руку прикладывать. Прощения прошу. Петр, пойдем.
9: Прощайте.
6: Сударыня, вы барышню изволили спрашивать, так они дожидаются-с.
9: А, зови ее сюда.
6: Слушаюсь.
9: Ты, я думаю, знаешь, зачем я выписала сюда, Алексей Сергеевич? Знаю. Только ты, пожалуйста... Не возмечтай слишком много о себе. Это пока только предположение. Я прежде еще погляжу, будешь ли ты его стоить. Я и сама всем говорю, что он твой жених. И другие пусть говорят. Но я еще подумаю. Слышишь ты, я подумаю. Надо будет и меня спросить. Я знаю, когда тебя спросить, не учи меня. А сейчас я хочу, чтобы все считали его твоим женихом. Мне так нужно. Но сохрани тебя Бог кокетничать с ним или позволить себе какую-нибудь вольность. Какую вольность? Что? Ты не обижаться ли вздумала? Очень мило с твоей стороны. Знай, душа моя, я ведь вправе думать о тебе все, что захочу. Ты девочка с улицы. И с мальчишками на салазках каталась.
11: Не все я с мальчишками на салазках каталась. Я 6 лет уж помогала матери день и ночь работать. А по праздникам, точно, каталась с мальчишками на салазках. Потому что у меня игрушек, кукол не было. Но ведь я уже 10 лет живу у вас в доме и постоянно имею перед глазами пример.
9: Дурные наклонности укореняются с детства. Он хоть твой жених, козелен виноград.
11: Жених? Кому нужен такой жених?
9: Ну, это выше твоего понятия.
11: Ты не хороший, не умный.
9: Вздор! Это ты глупа, а он хорош. Умен, образован, не чита тебе светские дамы ему влекались.
11: Честь им не делает.
9: Она рассуждает.
11: А почем это ты знаешь, что честь, а что бесчестие? Я девочка с улицы, не светская дама, а не пощусь на такое сокровище. А я тебе приказываю. Я ведь не пойду за него. Так к чему же эта комедия? Комедия?
9: Как ты смеешь? Хоть бы и комедия! Я тебя кормлю. Одеваю. Я заставлю тебя играть эту комедию.
12: так нужно и все тут. Он и жених, ты невеста. Вот моя воля.
11: Больше ничего?
12: Ничего. Ступайте. Улита! Пойди сюда! Подойди ближе. Сядь, ты стоишь и слушай. Ты меня знаешь, Улита. Ты знаешь, как строго я смотрю за всем домом.
13: Мою матушку барни, как мне не знать?
12: Я Ксюше не верю. Она девчонка хитрая. Она часто встречается с Алексеем Сергеевичем. Вот я не хочу, чтоб она обращалась с ним вольно. При мне, разумеется, она не смеет, но не всегда же я с ними. Они могут встретиться в саду, в комнатах, без меня. Так вот, я прошу тебя, Улита. Я даже приказываю тебе.
13: Понимаю, матушка, барыня, понимаю. Пожалуйте, ручки. Уж как я вас понимаю, так это только одно удивление. Давно уж я за ними, как тень, слоняюсь. Шагу без меня не ступит. Где они, тут и я.
12: Зато я люблю тебя, что ты догадлива.
13: Догадлива, матушка, барин, догадлива. Вчера и зажглась я по крапиве и лозила, все подслушивала, что они про между себя говорят. Платьишко все в тлен изорвала, в кустах ползала.
12: Да, платьишко изорвала. Ну ты, Улита, платьишко и впредь, не жалей, у меня много, я тебе за твое худое хорошее подарю.
13: Вот и здесь давеча сошлись.
12: Что же давеча?
13: Да все этот дурак карп мешал. А все-таки кое-что заметить было можно.
12: Да? Что же ты заметила?
13: Она-то к нему очень ласкова. А он как бы-то так. Выражала, что я, дескать, не желаю.
12: Да? А не ошиблась ты?
13: И как бы-то так даже.
12: Ну?
13: И как бы-то так можно заметить, что ему не совсем-то. Что пушочки.
12: Ой, врешь ты мне, кажется.
13: Нет уж, матушка, барыня, у меня на это глаз очень замечателен. И как быть-то у него на уме, что другое.
12: А уж что у него на уме, этого ты знать не можешь. Далеко ты, мне кажется.
13: Да уже сердце-то мое.
12: Как невелико своему сердце.
14: А в чужом уме ты не была? Значит, и болтать по пустякам нечего.
15: Послушай, Улита. Мы с тобою одних лет.
13: Матушка барыня, я постарше буду.
15: Ты напрасно, мне это совсем не нужно. И я знаю, ты знаешь, что мы ровесницы.
13: Ну, право, матушка барыня, я постарше. Да что нам считать? Обе мы сироты, вдовы безутешные.
15: Ты, мне кажется, не очень безутешная. Помнишь, что у нас с тобой было? Уж я и кротостью, и строгостью ничего не помогала.
13: Да было-то, матушка барыня, точно было. Да ведь уж давно прошло. А вот последние лет 6, как вы сами-то в такой тишине,
15: то я не замечала.
13: Ну вот разрази.
15: Скажи мне, Улита, только ты говори откровенно, когда случается тебе видеть
14: красивого молодого человека. Не чувствуешь ты чего, а? Не приходит тебе в голову, что вот приятно бы полюбить?
13: Ой, старухи-то.
14: Забыла, матушка, мне все забыла.
13: Да, ну какая ты еще старуха?
14: Говори, говори.
13: Уж коли приказываете.
14: Да, приказываю, приказываю.
13: Разве когда мечта так иногда найдет, вроде как облако?
14: Поди прочь, мерзкая.

0: Все равно мальчик не дурен. Он сразу произвел на меня прекрасное впечатление. А, как я еще душой молода. Мне кажется, я до 70 лет буду способна влюбляться. И если в нее огрызусь, да. Твердые правила в жизни много значат.
1: А-а-а! Ты еще здесь, Лиза?
0: Здесь? Ну, пойдем, Лиза, пойдем. Я тебе вместо одного платья два подарю.

0: Здравствуй, Петя.
1: Здравствуй. Какие дела?
0: Все те же. Немножко хуже.
1: А мы-то наслышаны, что много лучше. За благородного выходите. Оно лучше. Может, еще на разные языки знает. И то уж много превосходнее, что пальты коротенькие носит, не то что мы.
0: Да полно ты, полно. Ведь знаешь, что этому не бывать.
1: Как же, значит, не бывать? Когда тетенька сами давеча. Так уж ты прямо и говори, чья ты. Своя ты или чужая?
0: Своя. Своя, милый мой.
1: А я уж давеча натерпелся. Тятька-таки закинул на тебе словечко, она ему напрямки просватана. Так веришь, пока они там разговаривали, меня точно кипятком шпарили. А потом тятенька битых 3 часа ругал. Отдохнет, да опять примется. Ты, говорит, меня перед барыней дураком поставил.
0: Она бы рада меня с рук сбыть, да денег жаль. Что же отец-то вот все еще приданого ищет?
1: Меньше 3000 не мирится. Я же, говорит, за тебя 3000 не взять, не стоит, говорит, тебя и кормить. Хоть на козе, говорит, женю, да с деньгами.
0: Ну, делать нечего. 3000 мне взять негде. У меня-то спрашивал ты, чья я. Ты-то чей? Свой ли?
1: А я чужой, про меня что говорить? Я каторжный, по рукам, по ногам скованный навеки нерушимо.
0: Ну что ты? Что ты такой грустный, неласковый?
1: Ах, чему радоваться-то я, это уж вон. По лесу схожу, да на деревья все поглядываю, который суп покрепче. Самой чай тоже не веселее моего.
0: Мне не скучно, не весело, я уже замерла давно. А ты забудь свое горе на время-то, пока я с тобой.
1: Так-то так, да все радости мало.
0: Ах ты глупый. Ну как же тебе не радость-то, какая девушка тебя любит?
1: А чего же меня не любить? Я не мордва, не крещеная. Да что вам делать-то больше, как не любить? Ваша такая обязанность.
0: Ходи ты прочь, коли так.
1: Ну, нечего сердиться. У меня теперь засад в голове. 3-й день думаю, да мозги что-то плохо поворачиваются. И так кину, и этак.
0: А в чем это ты думаешь? Ты бы обо мне подумал. Ведь нужно же подумать-то.
1: О тебе-то и думаю. У меня надвое. Вот одно дело, приставать к тятеньке. Нынче он примерно поругает, а я завтра опять за то же. Ну, будем так говорить, завтра хоть и прибьет. А я послезавтра опять за то же. Да чтоб уж кряду ни одного дня не пропускать. Либо он убьет меня поленом, либо сделает по-моему. По крайней мере, развязка.
0: А другое-то что?
1: А другое. Другое-то дело почуднее будет. У меня своих денег рублев 300. Да ежели закинуть горсть на счастье в тятенькину конторку, так, пожалуй, то денег-то и волю будет.
0: А потом что же?
1: А потом унеси ты мое горе. Сейчас мы с тобой на троечку. Ой, вы милые. Подъезжаем к Волге на пароход. Вниз там бежит ходка, по берегу не догонишь. Денек в Казани. Другой в Самаре, 3-й в Саратове. Жить, чего душа просит, дорогого, чтобы для нас не было.
0: А проживем мы деньги, что ж потом?
1: Вот тут-то я не додумал еще. Потом. Либо ехать виниться, либо выбрать яр покруче. Да место поглубже, чтоб воду-то воронка вертела, да по-топорному, как топоры, плавает. Но это надо подумать еще.
0: Нет, Петя. Ты лучше первое-то попробуй.
1: Надоедать, стало быть?
0: Да. Но уж там, коли так подумаю. Ты проберись завтра к нам в сад попозднее, у нас рано ложатся.
1: Ладно. Бежать, отхвататься.

0: едем пешочком. Полем и лесочком. Сюда пойдем, сюда придем, сюда пойдем. Полем и лесочком. Туда пойдем, сюда придем, туда пойдем, туда придем. Едем пешочком.
1: Аркашка!
0: Я, Геннадьевич, как есть пестух.
1: Куда и откуда?
0: Из Вологды, Керчь, Геннадьевич. А вы?
1: Из Керчи? Вологду. Ты пешком?
0: На своих, Геннадьевич. А вы, Геннадьевич?
1: В карете? Разве ты не видишь, что спрашиваешь осел?
0: Я так.
1: Сядем, Аркадий.
0: Ну, на чем же?
1: Ну, я здесь, а ты где хочешь?
0: Что это у вас за ранец?
1: А, штука отличная. Сам, братец, шил для дороги. Легко и укладисто.
0: Хорошо, коли есть что класть. Что же у вас там?
1: Пара платья, братец, хорошего. В Полтаве еврей шил. Когда я в Ильинскую после бенефиса много платья сделал. Складная шляпа, два парика, братец, пистолет. Тут у меня хороший. В Пятигорске у черкесов карты выиграл. Замок попорчен. Ну да как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет. Был фрак, но я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменял.
0: А на что же вам фрак?
1: Как ты еще глупо, Аркашка, как погляжу я на тебя. Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь. Поступлю в труппу. Должен я к губернатору явиться, к полицеймейстеру, по городу визиты сделать. Комики визитов не делают, потому что они шуты. А трагики — люди, братец. А у тебя что в узле?
0: Библиотекс.
1: Большая?
0: Есть 30. И с нотами.
1: Драмы есть?
0: Только 2. А то все водевили.
1: Зачем ты такую дрянь носишь?
0: Денег стоит. Бутафорские мелкие вещи есть. Ордена.
1: И все это ты стяжал?
0: Ни за грех не считаю. Жалование задерживают.
1: А платье у тебя где ж?
0: А вот что на мне. А то уж давно никакого другого нет.
1: А как же ты зимой?
0: А я, Геннадий Иванович, обдержался. В дальнюю дорогу точно трудно. Ты ведь то на что? Огонь на выдумке. Вот везли меня в Архангельск. Так большой ковер закатывали. Привезут на станцию, раскатают. А в повозку садится опять, закатают.
1: Тепло.
0: Ничего, доехал. А ведь много больше 30 градусов было. Зимний дорога-то двиной, между берегов-то тяга, ветер-то севера встречу. Так вы в Вологду? Там теперь трупы нет.
1: А ты в Керчь. И в Керчи тоже, брат, трупы нет.
0: Ну что ж, Геннадий, пройду в Ставрополь или в Тифлис, там уж неподалеку.
1: Мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись.
0: В Кременчуге.
1: Ты тогда любовников играл. Что ж ты, братец, после делал?
0: А после я в комики перешел. Да уж очень много их развелось. Образованные одолели. Из чиновников, из офицеров, из университетов. Как все на сцену лезут, Геннадий Иванович? Житья нет. Из комиков-то я суфлеры. Каково это, Геннадий Иванович, человеку с возвышенной душой суфлеры?
1: Все там будем, брат Аркадий.
0: Одна была у нас дорожка, Геннадий Иванович, и ту перебивает.
1: Ну, от того, что...

0: Ты в пьесе и нет. И смотреть не стал. Ушел. Ты зачем это испаньолку завел?
1: А что же?
0: Скверно. Русский ты человек, аль нет? Что за гадость? Терпеть не могу. Обрей совсем или уж бороду отпусти.
1: Я пробовал, борода не уходит.
0: Как так? Что ты врешь?
1: И на стволосе перья растут, Геннадий.
0: Перья? Рассказывай мне еще. Говорю тебе, обрей. А то попадешь мне под сердитую руку своей эспаньолкой. Смотри.
1: Обреешь.

0: А я, брат Аркадий, там, на юге, расстроился совсем.
1: А чего ж так, Геннадий?
0: Характер, братец. Знаешь ты меня, лев ведь я. Подлости не люблю, вот мое несчастье. Со всеми антрепренерами перессорился. Уважение, братец, интриги. Искусство не ценят, все копеечники. Хочу у вас на севере счастье попробовать.
1: Да ведь у нас то же самое, Геннадий Иванович. Ведь и у нас не ужалится. Я вот тоже не ужался.
0: Ты тоже. Сравнял ты себя со мной.
1: А что еще у меня характер-то получше вашего? Я смирней.
0: Что?
1: Да ничего, я говорю, я смирный-смирный. Я никого не бил.
0: Ну так тебя били, кому только не лень было. И всегда так бывает. Есть люди, которые бьют, и есть люди, которых бьют. Что лучше, не знаю, у всякого свой вкус. И смеешь ты?
1: Да ничего я не смею. Вы сами говорите, что не ужились.
0: Не ужились? А тебя из какого это города губернатор-то выгнал? Ну, сказывай.
1: Что сказывать? Мало что болтает. Выгнал, а за что выгнал? Как выгнал?
0: Как выгнал? И то слышал, и то известно, братец. Три раза тебя выбивали из города. В одну заставу выгонят, ты войдешь в другую. Наконец уж губернатор выжил из терпения. Стреляйте его, говорит, в мою голову, если он еще воротится.
1: Стреляй. Раз стрелять можно.
0: Ну, стрелять не стреляли, а четыре версты казаки на гайках не гнали.
1: Совсем и не четыре, а только до рощи.
0: Ну, будет, Аркадий. Не раздражай ты меня, братец. Подвигайся.
1: Подвигай.
0: Да, брат Аркадий, разбился я с театром. А уж и жаль теперь. Как я играл. Боже мой, как я играл.
1: Очень хорошо.
0: Да так-то хорошо, что... Да что с тобой толковать? Что ты понимаешь? Последний раз в «Лебедяне» играл я Велизария. Сам Николай Хрисанфыч Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену, выхожу за кулисы. Николай Рыбаков тут. Положил он мне эдак руку на плечо.
1: Ой, Геннадий Геннадьевич, батюшка, помилосердствуйте, не убивайте, ей-бог боюсь.
0: Да ничего, ничего, брат, я легонько только пример.
1: Ей-бог боюсь, пустите меня, уж раз так-то убили совсем до смерти.
0: Кто, как?
1: Печовкин, он Липунова играл, я Фидлера. Еще на репетиции он все примеривался. Говорит. Я говорю, тебя, Аркаша, вот как в окно выкину. Это рукой заворот подниму, это и поддержу, и так вот высажу. Так, говорит, Кратыгин делал. Я его молил, молил, на коленях стоял. Дяденька, вы не убейте меня. Ничего, говорит Аркаш, не бойся. Пришел спектакль, подходит та же сцена. Публика его принимает, гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью. Постелите, говорит, этого.

0: дураку под окном что-нибудь, чтобы я его в самом деле не убил. Вижу, коня свой приходит. Как я промотал сцену, уж не помню. Подходит он ко мне, лица человеческого нет. Зверь зверем. Взял меня левой рукой за ворот, поднял на воздух, а правый как размахнется, да кулаком по затылку как хватит. Света не взвидел, Геннадий Иванович. Сажали три, из окна летел. В женскую ворую дверь прошиб. Хорошо вам трагиком его 30 за сцену вызвали. Публика чуть театр не разломала. А я на всю жизнь калекой мог стать. Немножко Бог помиловал. Пустите, Геннадий Иванович. Пустите.
1: Эффектно. Надо это запомнить. Постой-ка, как ты говоришь, я попробую...
0: Ой, Геннадий, побежи, не надо, Геннадий, не надо. Пустите меня.
1: Убирайся. Что?
0: В самом деле, его.
1: Другой раз.
2: Так вот, положил он мне руку на плечо. Ты, говорит, да я, говорит, умрем, говорит. Лестно. У тебя табак есть?
0: Какой табак, помилуй, крошки нет.
1: Ну как же ты, братец, в дорогу идешь, а табаком не запасся? Глуп.
0: Так ведь и у вас нет.
1: У вас нет, смеешь ты мне это говорить? У меня, брат, такой был, какого ты и не видывал. Одесский первый сорт от Креона. Да весь вышел.
0: Ну, вот и у меня вышел.
1: А денег с тобой много?
0: И что, у меня отрок-то много не было, а теперь копейки с душой нет.
1: Ну, как же ты, братец, в дорогу идешь без денег, без табаку. Без табаку и без денег, чудак.
0: Лучше не ограбит. И не все равно без денег, что на месте сидеть, что по дороге идти.
1: Ну, до Воронежа, положим, ты с богомольцами дойдешь. Христовым именем пропитаешься. А дальше-то как? Землей войска Донского. Там не то, что даром, за деньги не накормят табачника. Облика христианского на тебе нет, а ты хочешь по станицам идти. Казачки тебя за беса сочтут. Детей стращать станут.
0: Уж вы мне не хотите взаймы дать, Геннадий Ильич? Надо, право сказать, душа отныне только у трагиков осталась. Вот покойный Корнелий никогда, товарищ, не откажет. Последним поделится. Все бы трагиков с него пример брать.
1: Но ты мне этого не смей говорить. У меня тоже душа широкая. Только денег я тебе не дам. Самому, пожалуй, не хватит. А вот пожалеть тебя, брат Аркашка, я пожалею. У тебя нет поблизости родных или знакомых?
0: Нет. А если были, так они денег не дадут.
1: Да не об деньгах речь. А хорошо бы, знаешь, отдохнуть с дороги, домашних пирогов, братец, оливочки попробовать. Ну как же это ни родных, ни знакомых у тебя нет? Что ж ты, братец, за человек?
0: Так ведь и у вас нет.
1: У меня-то есть. Да я было хотел мимо пройти. Горд я очень. Да видно завернуть.
0: Так ведь у родных-то, Геннадий Иванович, нашим брат тоже не велика радость. Мы народ вольный, гуляющий. Там трактир дороже всего. Вот у меня есть один дяденька. Лавочник в уездном городе. Недалеко отсюда, верст за 500. Погостил я у него, да как бы не бежал, так нехорошо. Я вам расскажу. Шлялся без дела месяца три, надоело. Дай, думаю, дяденьку навещу. Пришел. Долго меня в дом не пущали, все разные лица, на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. Я говорю, зачем пришел? Навестить, говорю, вас, дяденька. Значит, свои художества бросил? Бросил. Ну что ж, вот тебе коморка, живи, только сперва в баню сходи. Стал я у них жить. Встают 4 часа, обедают в 10, спать ложатся в 8 часу, За обедом, за ужином, Геннадий Иванович, водки пей, сколько влезет, а после обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Иванович, точно вымерли. Дядя с утра уйдет в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит. Бесчастный, говорит, ты человек, души своей погубитель. Не пора ли тебе души своей погубитель ужинать? Да что бы ты души своей погубитель, спать.
1: Чего ж тебе лучше?
0: Да ничего. Я был поправил, толстеть был встал. Но вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль. А не удавиться ли мне? Я, знаете, тряхнул головой, чтобы она вышла. А погодя немного опять эта мысль, вечером опять. Думаю, дело плохо. Ночью бежал из окошка. Вот каково, Геннадий Ильич, нашему брату у родных-то.
1: Да я бы и сам не пошел. Да признаться тебе сказать, устал. А до Рыбинска еще с неделю пропутешествуешь. Да и дело-то найдешь ли, неизвестно. Вот если б нам с тобой найти актрису драматическую, молодую, хорошую.
0: Да, Господи, тогда хлопотать нечего. Мы б сами остальных подобрать легко. Мы б такую труппу составили. Я кассиром.
1: За малым дело стало. Актрисы нет.
0: Их теперь нигде нет, Геннадий Ильич.
1: Да понимаешь ли ты, Аркашка, что такое драматическая актриса? Да знаешь ли ты, какую мне актрису нужно? Душа мне, братец, нужна. Жизнь. Огонь.
0: Ну, огня ты, Геннадий Ильич, дом с огнем не найдешь.
1: Ну, ты не смей у меня острить, когда я серьезно разговариваю. У вас, водевильных актеров, только смех на уме, а чувство не на грош. Бросится женщина в омут головой от любви. Вот актриса. Да чтобы сам видел, а то не поверю. Вытащу из омута. Тогда поверю. Ну, видно идти.
0: Куда же?
1: Не твое дело. 15 лет, братец, не был. А ведь я чуть не родился здесь. Детские лета, невинные игры, голубятни. Знаешь ли, все это в памяти. Ну что ж, отчего ей не принять меня? Она уже старушка. Я и по самому дамскому счету давно за 50. Я ее не забывал. Посылал ей, братец, разные подарки. Из Красубазара послал ей туфли татарские. Мороженую Нельму из Иркутска, бирюзы из Тифлиса, малахитовые четки, братец из Екатеринбурга. Да всего и не упомнишь. Конечно, лучше б нам с тобой подъехать к крыльцу в карете, дворня навстречу, а теперь пешком рубище. Горд я, Аркадий, горд. Пойдем, и тебе угол будет.
0: Да куда ж, Геннадий?
1: Куда? Читай.
0: Усадьбу. Пенки. Пеньки. Помещицы. Гжи, госпожи. Гуры-муры.
1: Аркадий.
0: Гуры-муры-мурмышки.
1: Куда ведет меня мой жалкий жребий? Руку

0: Добрым утром, Раиса Павловна.
1: Здравствуй, мой друг.
0: Как ваше здоровье?
1: Благодарю тебя, мой милый, я здорова. И как-то особенно свежо себя сегодня чувствую, несмотря на то, что дурно ночь спала. Какой-то волней. И какие сны видел. Ты снам веришь?
0: Как же не верить?
1: Бывают сны, которых целый день не выживешь из головы.
0: А что же вы, Раиса Павловна, изволили видеть?
1: Положим, что я тебе всего не скажу.
0: От чего же?
1: От того, что рассказывать свои сны иногда то же самое, что рассказывать свои тайные мысли или желания. Это не всегда удобно. Я женщина, ты мужчина.
0: А так что ж ты мужчина?
1: Что ты такая невинная, что из рук вон... Ну, я тебя видела.
0: Меня? Это мне очень приятно.
1: Будто?
0: Значит, вы обо мне думали, как почивать ложились?
1: Скажите, пожалуйста, и ты этим очень доволен?
0: Да как же недоволен? Я все боюсь, что вы на меня за что-нибудь рассердитесь и обратно к маменьке прогоните.
1: Смешно, за что же меня на тебя рассердить? Бедный... Ты меня боишься?
0: Да как же не бояться? Говорят, вы очень строгис.
1: Хорошо, что так говорят. Да. Но с тобой, мой друг, я строга не буду. Нет. Хуже всего для тебя, если ты будешь меня бояться.
0: Хорошо-с. Вот если б я только знал...
1: Что, мой друг?
0: И как угодить вам?
1: Догадайся.
0: Да догадаться-то разве легко? А ты у меня на это и ума нет.
1: А на что же у тебя ум?
0: Она все, что прикажет. Вот еще имением управлять мужиками. Если б были крепостные, вам бы лучше меня управляющего не найти. Нужды нет, что я молод.
1: Ах! Этот сон, ну, не идет у меня из головы, да и только.
0: Что же нас так беспокоит, Раиса?
1: Довольно трудно объяснить, но с тобой, мой друг, я могу говорить откровенно. Я вижу, что ты мне предан. Вот видишь ли, у меня есть племянник.
0: А я знаю, вы его очень любите и часто говорите про него.
1: Ах, мой друг, иногда говорят одно, а думают совсем другое. Я по родству должна любить, вот и говорю всем, что люблю.
0: В самом-то деле не любите?
1: Ну, не то, что не люблю, а... Как бы тебе сказать? Он теперь же лишний. Я уж задумала, как мне распорядиться моим состоянием. И вдруг он и явится. Надо будет ему отдать часть, и я должна отнять ее у того, кого люблю.
0: А так вы не отдавайте.
1: А нельзя. Вдруг он явится без всяких средств. Пожалуй, еще захочет поселиться у меня, не выгнать же его.
0: Прикажите мне, я выгоню.
1: Сохрани тебя, Бог. Ты берегись. Берегись. Вот что я во сне видела, будто он приехал и убил тебя из пистолета при моих глазах. Он до сих пор очень умен был, 15 лет сюда и не заглядывал. Ах, желала б я, очень желала б, чтобы еще 15 лет так же прошло.
2: Пожалуйте, сударыня, чай кушать, самовар готов.
1: Пойдем, Алексис.
2: Сударыня, сегодня ночью барин приехали.
1: Барин? Какой барин?
2: Геннадий Емельянович.
1: Не может быть. Ты слышишь, Алексис? А где же он?
2: Я их в беседку проводил. Там и почивать им приготовил. Они говорили, что остановились в городе в гостинице. Всю поклажу там оставили. А сюда, из города, к нам пешком за место прогулки.
1: А еще ничего не говорил?
2: Ничего-с, они были не в духе-с.
1: Как это... Не в духе.
2: Ну, вроде как в забвенье. Надо полагать, с дороги.
1: Он спит?
2: Никак нет. Встали рано и ушли. Должно быть, купаться. Я их сегодня утром не видался.
1: Ну, когда придет, спроси в гостиную. Чай кушать?
2: Слушаюсь.
1: Вот и не верь с нам. Пойдем, Алексей.

0: Ну, Аркадий, тетушка моя, женщина почтенная, строгая. Я не хочу, братец, чтобы она знала, что я актер, да еще провинциальный. Смотри, не проговорись. Я Геннадий Демьяныч Гурмышский, капитан в отставке или майор, это уж как будет тебе угодно. Одним словом, я барин, а ты мой лакей.
1: Как лакей?
0: И так, просто лакей, да и все тут. Ну, как я тебя представлю тетушке? Она женщина набожная, в доме, братец, тишина, строгость. И вдруг представь физиономия. А лакеем тебе быть, братец, с твоей рожей, это в самый раз.
1: Ну, простите, это еще неизвестно.
0: Что неизвестно?
1: Насчет рожи-то.
0: Да нет уж, это ты, братец, не сомневайся.
1: Ну да, как же.
0: Да так же, говорю я тебе. Ну чего тебе еще? Накормят тебя здесь хорошо. Служить ты будешь только мне.
1: Я горд, Геннадий Демьянович.
0: Да очень мне нужно, что ты горд. Не тебе чета, сам Мартынов лакеев играл, а ты стыдишься. Как же ты, братец, глуп.
1: Да кто на сцене?
0: Ну и ты себе представь, что ты на сцене.
1: Нет, я не хочу. И что выдумали? Как же? Я лучше уйду. У меня есть амбиции.
0: Да я знаю, что амбиции есть. А вот паспорт есть ли?
1: А вам что за дело?
0: А вот что, уйди, попробуй. Так увидишь. Стоит только мигнуть, и пойдешь ты, братец, по этапу на место жительства, как бродяга. Я ведь знаю, ты 12 лет без паспорта ходишь. Вместо паспорта у тебя в кармане статья Курских губернских ведомостей, где напечатано, что приехал актер такой-то и играл очень скверно. Вот и весь твой вид. Ну, что ж ты замолчал? То-то же. А ты сделай, братец, для меня. Кто тебя просит? Подумай. Ну, по-товарищески. Понимаешь, по-товарищески.
1: Ну, если по-товарищески, я пожалуй.
0: Ну, вот. Только вот что. Ты насчет ссоры или драки, ну и насчет чужого, поостерегись, Аркаша. Ведь тебе и трудно будет, но постарайся вести себя как следует порядочному лакею. Кто-то идет, отойди, братец, к сторонке.
2: Здравствуйте, батюшка-барин. Как почивать изволили?
0: Да ничего. Соснул, братец, недурно.
2: Что это вы, сударь, так постарели?
0: Жизнь, братец.
2: Понимаю. Понимаю, как не понять. Тоже ведь это служба.
0: Да, брат, это служба.
2: Опять же, сударь, эти походы.
0: Ох, походы, походы.
2: С места на место, сударь.
0: Да, братец, с места на место. Вы-то как здесь поживаете?
2: Да какая наша жизнь, сударь? Живем в лесу, молимся пенью, да и то следим. Пожалуйте, пожалуйте, сударь, тетенька, чай кушать вас дожидается.
0: Послушай, Карл, не забудь моего Аркашку. Напой чайком, брать.
2: Слушаю, сударь, будьте покойны.
1: Черт возьми, ушел, оставил с хамом. Вот уж с разговором лезет.
2: Как вас звать?
1: С гонореей.
2: Вы кто же, будете иностранец, что ли?
1: Иностранец буду. А вас как?
2: Карп Савельич.
1: Не может быть.
2: Верно.
1: Ты карп рыба?
2: То карпия.
1: Что карпия, что карп, все равно. Уж лучше вас Сазаном Савельичем звали.
2: Ну как же можно? Хотите чай?
1: Нет.
2: Как нет?
1: Так нет.
2: Так-таки совсем и не хотите.
1: Вот так совсем и не хочу.
2: И почему же так?
1: Да потому же.
2: Я этого не понимаю.
1: Да очень просто. Она после купания-то лучше бы

0: Само собой, что лучше. Только где взять?
1: Ну уж потрудитесь, окунь Савельич.
0: Да не окунь. Как? Место у клюшницы попросить?
1: Попросите и принесите к нам в беседку.
0: Уж постараюсь для вас.
1: Уж постарайтесь, Налимин Савельич. Эм пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам
0: пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам. Одно слово — лес.
2: Ну что, какова моя сестренка, братец?
3: Да-с.
2: Женись, братец, женись.
3: Значит, вы одобряете?
2: Да мне-то что за дело? Родятся люди, женятся, умирают. Значит, так нужно. Значит, это хорошо.
3: Прошу вас полюбить меня, сэ.
2: Ну, на что ж тебе моя любовь? Что мне, братец, толку?
3: Все-таки, сэ.
2: Разве наследство ждешь? Жди, братец, жди. А ты вот что. Ты подыграйся к тетушке. Она женщина богатая. Молод ты еще. А, впрочем, как знать. Эти способности рано открываются. Умеешь?
3: Умеешь.
2: Браво. А где ж ты научился в такие младенческие годы?
3: Нужда научит. Я в жизни очень несчастлив.
2: Вздор. Не верю. Ты счастлив. Несчастлив тот, кто угождать да подлечить не умеет. Ну, чем ты несчастлив, говори.
3: Да, во-первых, мне папенька мало наследства оставился.
2: А тебе сколько нужно?
3: Да хоть бы 2-3 тысячи десятин земли или деньгами 1040.
2: И ты был бы счастлив. Немного ж тебе, братец, нужно.
3: Оно точно, что немного, а жить можно порядочно. Маменька говорит, что у меня ум не такой, не для учения.
2: Какой же?
3: Практический, сэ.
2: Ну, благодари Творца, что хоть какой-нибудь есть. А то часто бывает, что вообще никакого нет.
3: Ой, да и это ничего. Главное было бы земли побольше, да понимать свой помещичий интерес. А то и без ума прожить можно.
2: Так оно и лучше, голове легче. Так ума у тебя нет, хоть папиросы есть.
3: Тоже нет, сэ.
2: Да что ж ты смеешься? Ты, братец, куришь или нет?
3: Да я курю, курю, и папиросы есть. А только у Раисы Павловны идут, а я при них себе никогда не позволяюсь.
4: Ну, знаешь, я б тебя никак не узнала, как ты изменился. Ну, благодарю тебя, что ты меня не совсем забыл. А мы тебя тут вспоминали... Чуть не каждый день.
2: Могу ли я забыть вас? Вы не знаете моего сердца. Я помнил вас. Помню. И буду помнить.
4: Знаю, мой друг. Знаю. И благодарю тебя за память. Уж ничем ты мне так не угодил, как этими четками.
2: А? Когда я посылал эти четки, я думал, добрая женщина, ты возьмешь их в руки и будешь молиться. Упомяни меня в твоих святых молитвах.
4: А я поминаю, мой друг, поминаю. Однако я все до сих пор не спрошу тебя. Судя по твоему платью, ты что ж больше... Не служишь в военной службе?
2: Нет. Мне по душе кровавые потехи. Служить в мирное время для почестей, для чинов. Я нечистолюбив.
4: А я не думаю, что ты мог жить без дела. Ты, вероятно, просто переменил службу.
2: Переменил.
4: И ты доволен своим положением?
2: Моя служба, тетушка, по мне. Я доволен и мной. Довольны.
4: Ты в отпуске?
2: Нет, проездом.
5: захотелось отдохнуть.
4: А, ну, так очень рада, что ты догадался меня навестить. Удобно ли тебе в беседке?
2: О, не беспокойтесь. Сад, природа, зелень, уединение — это рай для моей души.
0: Сударынис, восьми братов давно дожидается.

0: Сударыня, 8 братов давно дожидается.
1: А, я забыл, что велел приходить ему пораньше, зови его сюда.
0: Слушаюсь.
1: Не хочешь ли ты погулять по окрестностям? Вот и Алексис будет тебя товарищем.
2: Нет, я гуляю только ночью. Пойдем, братец, в беседку.
3: Пойдемте.
1: Ты меня извини, я про тебя и забыла.
4: Ничего, племянчик приехал.
1: Да, племянчик.
4: Дело хорошее. Однако, сударь, не задерживай.
1: Нет, я теперь тебя не задержу. Ты принес.
4: А как? Свое дело помним.
1: Так как же, много ли там?
4: Пожалуйста.
1: Что?
4: Записочку. Условится она.
1: Господи, я же не знаю, куда я ее делала.
4: Поищите.
1: Ох, где ж мне ее искать? Я должна быть ее потеряла.
4: А как же это-то? Ведь вы же меня таким манером можете обидеть. Вы записочку потеряли, я с вас тоже тогда по глупости не взял. Ведь я теперь весь в ваших руках. Вы скажете, что за 10 тысяч продали, а я лес срубил, вывез. Торговаться теперь не стали.
1: Нет, что ты не знаешь меня, что ли? Впрочем, что тебе беспокоится? Я тебе записочку приготовила новую.
4: Ах, приготовили?
1: Да, что деньги я все сполна получила.
4: Да, с это дело другого рода. Много вами благодарен. Однако ж, позвольте эту самую записочку полюбопытствовать.
1: Да, сейчас. Вот она, пожалуйста. Смотри.
4: Без очков я не очень. А в очках-то еще хуже. Да вот сын прочитает. Петр, читай.
5: За проданный мною калиновскому купцу Ивану Петрову Восьмибратову.
4: Да, это так точно.
5: На сруб лес в пустошах Горелой.
4: Так.
5: Паленой и Пылаевой.
4: Они самые.
5: Деньги все сполна получила калиновская помещица Раиса Гурмышская.
4: Очень хорошо. Извольте получить. Тысяча. 1300. 500. 700. 800. Пожалуйста.
1: Ах, 1800. Так ведь мне нужно...
4: Виноват. Вот память-то, а? Простите великодушно, еще 200 рублей. Теперь так. Кажется, так. Петрушка, так? Что ж ты молчишь? Говори, дерево-то и росовое.
5: Ах.
1: Иван Петрович, ты со мной шутишь, что ли? Три, а не две.
4: Какие три, что, помилуй.
1: Разве ты забыл за один полторы, за другой полторы?
4: Нельзя этому быть, по расчету не выходит.
1: По какому расчету? Иван Петрович, я же надеялась на тебя, хвалила тебя всем, что ты хороший и семейный человек.
4: Это в состав не входит.
1: Нет, если ты так, я не согласна.
4: Ну, как вам будет угодно, прощения просим.
1: И я не согласна продать тебе Паленую и Пылаеву за эту цену. Ну, рассуди ты сам, ну, есть у тебя рассудок.
4: А как же ему не быть, нам без него никак нельзя. Если не согласны продавать, пожалуйте деньги назад. Надо же какой-нибудь конец сделать.
1: Нет. Я 1500 за Горелую себе оставлю, а 500 рублей за Паленую Пылаеву возьми.
4: Нет. Я теперь за Паленую и Пылаеву меньше 2000 не возьму. И то с вас только.
1: Как не возьмешь?
4: Да так-с. Я их купил у вас, срубил и вывез. За что, значит, хочу, за то и продаю.
1: Нет, я не хочу, я не хочу.
4: Ежели бы вы для нас, так и мы бы для вас. А вы нашим родом и званием гнушаться изволите.
3: Тетенька.
4: Убью.
1: Так как же?
4: Да так же. Это и малый ребенок поймет. Лес я у вас купил, деньги вам отдал. Вы мне расписочку дали. Значит, лес мой, а деньги ваши. Теперь поклон, да и вон прощения просит. Петр, пойдем.
1: Это что ж такое? Это что ж такое? Это же дневной городок! Удивительное дело. Никогда мне ничего не удается ни купить, ни продать, чтоб меня не обманули. Алексис! Алексис! Алексис! Алексис! Алексис, представь себе! Я продала Ивану Петрову лес за 3000, а получила только 2.
3: Да как же?
1: Я сама виновата, я ему вперед Расписку дала, что деньги все сполна получила. Вот он мне и дал только две.
2: Ах, анафема!
1: А теперь же нечего делать.
2: Как мне это нечего? Воротить его? Что я с ним сделаю? Боже, что я с ним сделаю?
3: У него же расписка.
2: Да очень мне нужно его расписки знать. Где он? Подайте его сюда. Что я с ним сделаю?
1: Боже мой, какой он страшный. А ведь все споем.
3: Ну, позвольте, я останусь. Любопытность.
2: Карп! Карп! Вороти этого мошенника. Я его за ворот тащи. Что я с ним сделаю? Аркашка, подай мои ордена.
3: Да что же вы будете говорить-то с ним?
2: Да почем я знаю, братец, что я буду говорить?
3: Да разве можно против документов?
2: А вот я тебе покажу, что можно. Что мне за дело до документов? Я не подьячий. Да отстаньте, братец, от меня. Мне теперь не до тебя.
3: Это какие же ордена, иностранные?
2: Что?
4: А чего еще? Какая такая надобность? У нас тоже свое дело есть. Разговоры-то уж нам надоели.
6: Пожалуйтесь, а мне штука ли требуют?
3: Это какие же ордена, иностранные?
2: Иностранные, оставь меня, братец, в покое. Поди сюда.
4: Желаю здравствовать, ваше высокородие, имени Отечества не знаешь.
2: Поди сюда, говорят тебе.
4: Петрушка, отдайся к стороне, отойди, маленько. Вот так-то. Что же будет вам угодно?
2: Не могу ж я с тобой за версту разговаривать.
4: Может, на ухо крепкисток мы подойдем. Важности не состоится.
2: Как же ты посмел подумать?
4: Позвольте.
2: Молчи! Такая женщина! И ты...
4: Какая женщина? Позвольте, я...
2: Какая женщина? Он спрашивает. Женщина, перед которой все... Все... Даже я благоговею, и ты, презренный алтынник,
4: это насчет чего?
2: Не перебивай меня! Благодари Бога, что у меня еще есть хоть капля терпения. Горе тебе, если его не будет!
4: Петрушка, ты что рот-то раскрыл? Стой хорошенько!
2: Несчастный, остановись между львом и его жертвой.
4: Что же вы кричите? Вы будете кричать, я буду кричать, будет базар, а толку не выйдет.
2: Ты будешь кричать.
4: А чего ж не кричать, коли здесь в такое заведение? Мы промеж себя говорим тихо, потому у нас глухих нет.
2: Что он говорит? Что он говорит? Что он смеет говорить? Боже великий, он еще жив. Я еще не убил его.
4: Насчет чего же? А вы позвольте, что вам угодно, потому мне тут даром как детей.
2: Что мне угодно? Мне угодно сказать тебе... Что ты мошенник?
4: Нет, это уж вы оставьте. Это лишнее по нынешнему времена.
6: Какие комплименты?
4: Петрушка, поди сюда.
6: Я здесь, тятенька.
4: Коли есть дело, так говорите. А нет, так прощения просим. Ну вот что. Лучше ко мне домой, пожалуйста. Мне дома свободнее разговаривать. Петрушка, пойдем.
2: Стой!
4: Да постой, да деньги плохи.
2: Постой! Ну как же ты? Обманул честную женщину.
4: Обман! Обман! Отчего же вы, тетеньки, верите, а мне нет?
2: Он спрашивает. Да она кроткая, как ангел. А он еще разговаривает. Посмотрите вы на него. Одна рожа-то твоя богопротивная чего стоит?
4: Петрушка, стань тут!
6: Так тебе уж довольно бы этих куплетов-то слушать.
2: Кротость! Олицетворенная кротость!
4: А это у них никто не отнимает, только что рассудку в умолении.
2: Да что рассудок? Да что? Твой рассудок? Рассудок вершок, золотник грамм, а честь бесконечна!
7: И ее-то у тебя нет.
8: Нет уж, барин. Ты что хочешь говорить? О чести не трожь, судиться буду. Как так чести у меня нет? Так или я свои документы оправдываю, так вот моя и честь. Да про меня нас навёз, спроси, всякой тебе тоже скажет. Мало того, я сам про себя скажу, что я честный человек. Уж насчет там чего другого я не хвалюсь. А насчет чести, я вот что тебе, барин, скажу. Я не человек, я правило.
7: Ступай.
8: Чего ступай?
7: Довольно. Пошел вон.
8: Нет, погоди. А хочешь, барин, я тебя одним словом убью.
7: Меня?
8: Да, тебя. Видал ты это? Может, твоя тетенька и сама забыла? Ну да бог с ней, ты ей веришь. Ты! Бери на свою совесть. Бери сколько хочешь. На! Я не препятствую. Бери! И это! Бери! Все бери! Ничего не пожалею. Петрушка, снимай сапоги. Это меня, купца, третий. Ивана Петровна, что брат, да я все отдам в дом. Все! На! Петрушка. Есть у нас совесть. Маску есть, то давши слово держись, а не давши крики. Так не пойдет, барин. Я себя, барин, не дам обижать. Шелишь.
7: Отдай сам.
8: Чего сам? А? То-то сам. Я какой человек? Вспоминание меня запишите.
7: Руку.
8: Чего руку? Ах, руку. Ну, давно бы так. Я какой человек-то? Должно быть, знаешь, барин мой, карат. Если меня раздражнить, я в задор войду, все отдам. Тетенька тоже записку потеряли. Я с них по глупости не взял. Так одну записку нашли, да написали, что за тот и нас рубли с таких пустошек. Деньги сполна получили. Но это дело другого рода. Это вам очень благодарен. Да, точно, что мы торговались. Завтра скажи. А, наверное, не скажу. Документов нет, моя воля. На вот, отдай им 1000 рублей. А все-таки скажу, непорядок.
7: Вот ваши деньги, тетушка. Получите.
1: Очень тебе благодарна, мой друг.
8: Получились. А только, ежели б не барин, не видать бы вам этих самых денег. Да и я бы против себя был виноват, потому тоже совесть.
1: Я не сердись, Иван Петрович, я женщина. С меня стану взыскать нельзя. Сделай милость, приезжай ко мне завтра обедать.
8: От хлеба, от соли не отказывается. Да там насчет и пеньков.
1: Насчет пеньков.
8: Ну, прощение прошу. Прощай, барин сердитый.
1: И как я тебе благодарна, мой друг. Мне кажется, я тебе должна ровно такую сумму.
7: Не верю.
1: Я твои деньги берегу, мой друг, берегу.
7: Ах, тетушка, оставьте ваши хитрости. О, сердце женское, вы хотите предложить мне деньги и не знаете, как это сделать поделикатнее. Вы мне должны и прекрасно. Сочтемся когда-нибудь. Не откажите, когда буду нуждаться. А теперь мне не нужны деньги. Я богат.
1: Как хочешь, мой друг.
9: Да что ломаться-то без копейки? Берите.
1: Я надеюсь, что ты погостишь у нас.
7: 2-3 дня. Не больше, если позволите.
1: Ну что так мало?
7: С меня довольно. Навестить? Родные кусты, вспомнить дни глупого детства, беспечной юности. Кто знает, придется ли еще раз пред вратами вечности.
1: Не думаешь ли ты, что ты меня стеснишь? Нет, напротив, я была бы очень рада.
7: Благородная женщина, не расточай напрасно передо мной сокровище своего сердца. Мой путь тернист, но я не сойду с него.
1: Как хочешь, мой друг. Я просто думала, что тебе здесь будет покойнее.
7: Мой покой в могиле. Здесь рай. Я его не стою. Благодарю. Благодарю. Душа моя полна благодарности. Полна любовью к вам. Грудь моя полна теплых слез. Довольно милости. Довольно ласк. Я сделаюсь идолопоклонником. Я буду молиться на тебя.
1: Он какой-то восторженный. Просто мне кажется, он глупый человек. И как это мило с его стороны, сам от денег отказывается. Ты не поверишь, мой друг, как я не люблю деньги отдавать.
10: А у вас много денег, Раис Павловна?
1: А много? Вот, посмотри. И все эти деньги я отдам тому, кого полюблю. Вот что я хотела сказать тебе, Лисис. Я хочу, чтобы ты был солиднее. Ты все смотришь мальчиком, я понимаю, в тебе это от бедности, но мы этому горю как-нибудь поможем. На днях ты поедешь в губернский город, закажи себе побольше хорошего платья, купи дорогие золотые часы с цепочкой и прочее. Кроме того, нужно, чтобы у тебя постоянно было много денег в кармане. Это придаст тебе апломб. Эти деньги глупые. Я получила их случайно. Я тебе их дарю.
10: Мне? Благодарю. Солидным приказываете быть. Буду.
1: Ну, пойдем. Пойдем составим список, что тебе нужно купить в городе.
11: Прощай, денежки. Ах, эти тратики. Благородство. Пропасть. А смысла никакого.
7: И Аркадий, поужинал?
11: Поужинал.
7: И хорошо тебя, братец, накормили.
11: Отлично. Умный человек, глядя, нигде не пропадет.
7: Умный? Это ты про кого?
11: Про себя.
7: Ну, кто ж тебе сказал, что ты умный? Братец, не верь, тебя обманули.
11: Я же очень умный. Вот, во-первых, я ем с барского стола, как сказал приучен у вас. А во-вторых, сошелся с клюшницей, и по этому случаю занял у нее денег. Еще у меня бутылка наливки в уголку подле кровати, будто ваксов.
7: Для первого дебюта не дурно, Аркадий. Братец, старайся, играй свою роль хорошенько.
11: Я-то хорошо, вы-то как?
7: Я нынче счастлив, Аркадий. Я сделал хорошее дело.
11: Хорошее. А еще лучше было бы, как бы эти деньги.
7: Что?
11: Ампоше.
7: Я тебе такое ампуше задам.
11: Сколько денег на руках было, откидать не вяли.
7: Были да сплыли.
11: Зачем вы ходили?
7: Да ты помешался, Аркадий. Как зачем? Ведь они не мои.
9: Ты хважи, сейчас давай бог ноги в город, на тройке покатили, потом туда-сюда, на проход в Ярославль, а там в Нижний, на ярмарку.
7: Удавить тебя, Аркашка, я так думаю, и для тебя было бы лучше, и для меня спокойнее.
9: Удавить, удавить. Вот вы говорите, что умны, а гимназисты, видно, умнее вашего. Он здесь получше вашего роль играет.
7: Какая роль, братец? Да что он такое, мальчишка и больше ничего.
9: Какая роль? Первый любовник.
7: Любовник? Чей?
9: Тетеньки ваши.
7: Ну, Аркадий, у тебя не только фигура, но и душа холопская. Только ты будь осторожнее, не болтай лишнего. За это вашего брата бью.
9: Ну да, бью.
7: И очень больно.
9: Я так не видит. Он-то любовника играет, а вы простака.
7: Я простака. Я?
9: Простака, над которым смеются.
7: Ну и смеются. Кто? Кто? Ну, говори, несчастный.
9: Да будь вам пугать, я убегу от вас. Чем я виноват, все слышал, все обслужать.
7: Да кто, проклятие?
9: Тетенька с Булановым. Дураком называют.
7: Пойди, или тебе твоя грустная жизнь надоела? Так пойди удавись сам, не заставляй марать от тебя рук.
9: Были деньги, да взять не сумели. У самого стекло в рот не попало, а еще меня в товарищи звали. Клим, товарищ, так все попало? Это твоя часть была.
7: Да ведь я тебя в товарищи не на разбой звал.
9: Подайте мою часть, подайте.
7: Аркадий, ты пьян, что ли?
9: И что пьяный? И горжусь этим.
7: Нет, убить. Убить и кончено дело. Да. И разговаривать да. Не о чем.
9: А так и убил. Руки коротки.
7: Солгал. Бесстыдно солгал. О, как гнусен может быть человек. Нет, пусть лучше он лжет, чем говорит правду. Я только прибью его. Моя благочестивая тетушка, этот образец кротости и смирения. О, я тогда заговорю с ней по-иному. Посмеяться над чувством, над теплыми слезами артиста. Нет, такой обиды не прощает несчастный.

0: погулять.
1: Вышли. Да, кажется, речь. Ночью шлач.
0: Действительно, располагает. Ну что ж, погуляйте. И то сказать, живой человек, а живой о живом и думает.
1: В это про что же?
0: Да хоть бы про вас.
1: В каких смыслах?
0: Сами можете понять.
1: Нет, одна.
0: Да мне что, как хотите. Я вам не муж.
1: Это даже очень глупо, что вы говорите.
0: Это как вам будет угодно.
1: Не понимаю, как это люди завсегда во всем только дурное видят.
0: А ничего не дурного, ни хорошего я не вижу, а только удивительно.
1: Что удивительно?
0: При ваших таких летах.
1: В каких таких летах? Вы на моих крестинах не были, нечего вам говорить-то, я вижу.
0: А вас от разговора моего не убудет.
1: Сидите тут как филин, да прибираете, что в голову придет.
0: Стало быть, я вам здесь мешаю?
1: Напрасно вы обо мне так понимаете.
2: Ай, честная компания.
1: Милости просим.
0: Ваш спит?
2: Ну, кто его знает?
1: Вы долго у нас прогостите.
2: А что нам здесь делать?
0: А следовало бы. Порядок другой. Вот давеча Иван Петров сейчас деньги отдал.
1: Конечно, мужчина.
0: А барыни где же? Добрые люди прикупают, а мы только продаем. Что одного леса продано, что прочего. Набьет барыня полную коробку денег и держит их. И гроши никто не выпросит. А потом вдруг и полетят их. И полетят.
2: А разве летают?
0: Ах, летают.
1: Это все бедным да родственникам.
2: Ой, его поймать.
0: Да и ловят.
1: Это все бедным да родственникам.
0: Как не родственникам?
1: А кому уж, по-вашему?
0: Знаем мы кому.
1: Ах, вы бы постыдились, хоть при посторонних.
0: А чего его стыдиться? Он наш брат. Стало бы, чего же?
1: Уж кажется, про нас на всю губернию известно об нашей примерной жизни.
0: А я про деревню не говорю. Вот что разве дальше будет? А в Петербурге? А в Москве?
1: А все-таки вы не должны барыню осуждать.
0: Разве я осуждаю? Барыня добрая. Служить нам хорошо. А правда, чего не сказать? Я деньги-то на почту вожу. Так мне вернее знать, кому их посылают, родственникам или нет.
2: Любопытный разговор.
1: Да ничего любопытного нет, он все сочиняет.
0: Доктору французу посылали? Итальянцу посылали? Топографу, что землю межуют, посылали?
1: Как это вам не стыдно?
0: Что еще? Какой там разговор? Я правду люблю.

0: Однако и спать. А ну вас, счастливо оставаться.
1: Прощайте, Осетр Савельевич.

0: Вы пробовали наливочку? Не знаю, хороша ли. Хотелось вам угодить, а уж право не знаю.
1: Отличная. Должно быть, вы ее сами делаете.
0: Я эти слова ваши не иначе, как в шутку принимаю. А хотите, я вам завтра к чаю сливок принесу?
1: Сделайте одолжение, только от бешеной коровы.
0: Ой, я вас не понимаю.
1: То есть рому. Рому, он так у нас называется.
0: Поищу.
1: Поищите, если любите.
0: Вот вы сказали, если любите.

0: Это меня скучно. И не хочу я расстраивать ни себя, ни вас, потому как вы мне милы. Одно средство к бару не подделываешься. Ой, ползаешь, ползаешь перед барыней-то. Ну и выползаешь себе льготу маленькую, сердцу-то своему отвагу и дашь. Того ведь оно живое, тоже своего требует. Спойте.
1: Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я страстью.

0: Не как ваш барин.
1: Бить меня идет.
0: Ах, жалости какие.
1: Я присяду, а вы заградите меня. Заградите вот так.

0: Прошел?
1: Прошел. Только так дико посмотрел. Какой у него взгляд, ужасти просто.
0: О, варвар.
1: Как же это вы, мой милый, живете у такого барина?
0: Ну, какой он мне барин? Я такой, как и он. И сломается, было бы горло широко.
1: Ну, что вы это говорите? У них барственность настоящая, врожденная. Это отнять у них никак невозможно.
0: Да кто у него отнимает? Я только говорил, чтобы мы с ним равные, оба актеры. Он не сестит своей сестрицы, оба пьяницы.
1: Актеры? Ой.
2: Больше 10 лет бродим по России, стяк-тяк, как цыгане. А того не было, тетечки, что стыдно глаза-то показать.
1: Ах, ужасти!
2: А нет, Володя идет пешком с сумочкой.
0: Нельзя его без лакея показаться. Вот укланял меня. Обращайся хорошенько. Это еще в провинции получше высчитается. Нынче орал-то не будет.
1: Что только я слышу от вас.
0: То мы здесь попользуемся насчет тетушки. Самый низкий 10 человек, он убьет кого-нибудь. Севастроп попадет. Пугачев живой.
1: Прощайте.
0: Обил мой вблизи. А я в театре все чертинил. Прыгал вот так по сцене. Провалитесь вы с усадьбы. Я вот убегу от вас. Ушел вы сейчас, да боюсь, подъемный собак убьюсь. И ты, народ проклятый, самими есть нечего, собак развели. И я сам одному страшно. Придется в беседке переночевать. Надо что-то дойти, там библиотека наивка остался. А как сунешься? Он не спит, еще такой монолог прочитает. Вылетишь в окно не хуже Фидера. Пойду поброжу по саду. Хоть гербили все переломаю, все-таки легче будет.

0: Уж не знаю, как вам и доложить.
1: Ну, говори, что такое?
0: И вы говорите страшно. Как услыхала я, так по всем тленам трясения, и так даже в жарме я бросила.
1: Сколько раз тебе, Улина, сказала, чтобы ты мне таких глупых слов не говорила.
2: Я женщина нервная.
3: Насчет Геннадия Демьяныча.
1: А, что же он?
3: Да ведь он вас обманул. Он не барин, он актер. И родовую фамилию свою нарушил, теперь несчастливцев прозывается.
0: И человек-то его тоже актер. Только матушка барин из актеров-то самый каторжный, как есть одних чертей представляет.
1: Ах, он несчастлив?

0: Как я слыхала слово, так тем лучше.
1: А чем же? Тем, что завтра же утром их здесь не будет. У меня ни гостиница, ни трактир для таких господ.
0: Ну, скажи мне, а Алексиса, ты видела, ты ему говорила?
2: Как же матушка барыня говорила, и очень политично говорила. Барни, говорю, не почивают, потому погода необыкновенная. Гуляют, говорю, они по саду, и даже, может, скучают, потому одни, не с ним время провести. А вы, говорю, лежите тут, да нежитесь. Какой же вы кавалер после этого? Он сейчас вскочил и стал одеваться.

0: кажись, все в доме спать полегли. Ночь-то очень светла, может, а Ксюша и не выйдет совсем, побоится, чтоб не увидали. А как нужно-то? Ах, ты, подневольная жизнь, вот дрожит сердце, как овечий хвост, да и шабаш. Ничего с собой не сделаешь, и руки, и ноги трясутся. Эк, это любовь. Он тянька говорит, что это баловство одно. На год, говорит, это занятие не больше, а там сейчас насчет капиталу. Дожидайся, когда она пройдет. А пока что муки-то примешь.
1: Как идет? И то.
2: Ты здесь.
1: А ну, что ты путай, здравствуй.
0: Жива покуда.
2: Видишь, что жива. Ну, говори скорее. Некогда ведь того, гляди, хватится.
3: С тятенькой у нас опять разговор был.
2: Ну что ж.
3: Подается. Сначала известно 2 часа ругал по обнакомению, а потом говорит. Видно, за тебя, дурака, невесту с приданым не найдешь, хоть бы 2000 за тебя дали, и то бы ладно, слышишь?
2: Да ведь негде их взять.
3: Надо доставать.
2: У Раисы Павловны не выпросишь, нечего унижаться.
3: А ты убраться попроси у Геннадия Демьяновича.
2: Что ты? Страшно, да и стыд-то какой.
3: Да ведь у Шау, брат, до самого нельзя вплоть приходит.
2: Нужно же будет ему признаться во всем.
1: Ну что же, признайся.
3: Он свой человек. От него уж нам последнее решение выйдет.
2: Да уж, последнее.
3: Да ты поскорее, завтра же чем свет. А в полдень мы с тятенькой придем, ты мне скажешь.
2: Хорошо, хорошо.
3: Только ты долго этого не тяни. А так и так, мам, да зарезай мне, вот и конец. Либо пан, либо пропал.
2: Да-да. Да стыда ли тут когда?
3: Что когда?
2: Когда смерть приходит.
3: Полно, что ты?
2: Вот что, Петя, мне все пусто как-то вот здесь.
3: Чего же?
2: Не могу тебе сказать, с чего пусто, вот и все. По-своему, я так думаю, с детства меня грызет горе да тоска. Вот должно быть, подле сердца у меня и выело. Вот и пусто. Да все я одна. У другой мать есть бабушка, ну хоть нянька или подруга. Все-таки есть с кем слово сказать о жизни своей. А мне не с кем, вот у меня все и копится. Плакать я не плачу, слез у меня нет и тоски большой нет. А вот говорю тебе, пусто тут и сердце. А в голове все дума. Думаю.
1: А ты брось думать. Задумаешься, беда.
2: Да нельзя бросить-то. Сил нет. Кабы меня кто уговаривал. Я бы, кажется, послушалась, кабы держал кто. И все мне вода представляется.
3: Какая вода?
2: Да вот что, милый мой. Все меня в воду тянет.
3: Что ты? Перестань.
2: Гуляю по саду, а сама все на озеро поглядываю. Я нарочно от него подальше хожу, а так меня и тянет. Хоть взглянуть, а увижу издали вода-то лишь за дерев мелькнет. Так меня точно сила какая ухватит, да так и несет к нему. Так бы с разбегу и бросилась.
3: Да с чего это с тобой грех-то такой?
2: Сама не знаю. Вот как ты вчера говорил, так это у меня в уме-то и осталось. И дома-то я сижу, так все мне представляется, будто я на дно иду. А вокруг меня все зелено. И не то, чтобы во мне отчаянность была. Чтоб душу свою мне погубить хотелось, этого нет. Что ж, жить-то еще можно. Можно скрыться на время. Обмануть как-нибудь. Ведь не убьют же меня, как приду. Все-таки кормить станут. И одевать хоть плохо станут.
1: Да что за жизнь?
2: А что жизнь? Я и прежде так жила.
1: Да ведь так-то и кошка, и собака живет. Человеку-то, кажись, надо бы лучше.
2: Ах, милый ты мой. А я-то про что говорю, все про то же. Что жить-то так можно, да только не стоит. И как это со мной случилось, не понимаю. Ведь мне не 16 лет, да и тогда я с рассудком была. А тут вдруг нужда да неволя очень душу сушили. Вот и захотелось душе-то. Хоть немножко поиграть, хоть маленький праздничек себе дать. Вот, дурачок ты мой. Сколько я горя-то из-за тебя терплю.
3: Ах ты, горькая моя. И где это ты так любить-то научилась? Из чего эта твоя ласка так душу разнимает, что не мать, кажется, и никто на свете? Только уж ты, пожалуйста. Видишь, мне что же? Уж и мне за тобой не миновать выходит. Нет, ты уж лучше подожди, ну хоть немножко, да поживем свою волю. Да и что загодя думать-то? Еще что твой братец скажет?
2: Конечно, коли есть случай, зачем его обегать?
3: Может, и выручит.
2: Может быть. Ты никого не видал в саду?
3: Геннадий Демьянович Комардин тут путался.
2: Так ты ступай. Время уж.
3: А ты, Аксюш, домой чтоб. А то Боже тебя охрани.
2: Домой. Домой не бойся. Ну что мне за охота? У меня теперь хоть что-нибудь впереди есть.
3: Ну то-то же, смотри. Я на тебя в надежде.

0: Женщина, прекрасная женщина, ты женщина или тень?
1: Братец!
0: А, я вижу, что ты женщина. А я желал бы теперь в эту прекрасную ночь побеседовать с загробными жителями.
1: Братец!
0: Много тайн, много страданий унесли они с собой в могилу. Душа моя мрачна, мне живых не надо. Мне нечего говорить с живыми. Прочь.
1: Братец, и я много страдала, и я страдаю.
0: Ты?
1: Я очень несчастна.
0: Несчастна? О, если ты несчастна, тогда поди ко мне, поди на грудь мою. Я два раза тебе брат. Брат по крови и брат по несчастью.
1: Братец, я виновата.
0: Ты? Да можешь ли ты быть виновата? Ты такая юная, такая прекрасная. И перед кем же?
1: Я виновата передо всеми. Перед собой. Я люблю.
0: Дитя мое, люби кого хочешь. На то тебе Бог дал сердце, чтобы любить.
1: Что вы говорите любить? Я люблю, не помню себя. Но мне нужно выйти за него замуж. Нужно. Нужно.
0: А кто ж тебе мешает?
1: Люди мешают. Люди, которые власть имеют.
0: А ты их не слушай. Иди за того, кого любишь, и да будет над тобой мое благословение.
1: Он не женится на мне без приданого. Отец ему не позволяет. Нужно приданое. А его у меня нет.
0: Какой вздор. Счастье дороже денег.
1: Мне нет счастья без денег.
0: А много ли денег нужно?
1: 2000 рублей.
0: Какие пустяки. И неужели Раиса Павловна откажет тебе в такой малости?
1: Откажет. Меня держит из милости, кормит из милости. Смею ли я еще просить приданого?
0: И от такой ничтожной суммы зависит счастье девушки. Счастье молодой души?
1: Нет, не счастье, а жизнь.
0: Жизнь? Силы небесные, так ли ты сказала?
1: Так, братец.
0: Боже, наконец-то! Неужели я вижу женщину? И любовь твоя непростая прихоть? И ты готова на все жертвы?
1: Много жертв я принесла этой любви. А жизнь моя так горька, что ее и жалеть-то не стоит.
0: И ты без страха?
1: Без страха. Хоть сейчас.
0: Ангелы Божии, покройте ее своими крылами.
1: Братец, не сердитесь на меня. Не подумайте обо мне дурно. Мне так тяжело сказать вам.
0: Говори, говори.
1: Братец, не сочтите меня за бедную родственницу попрошайку. Мы жили с маменькой очень бедно. Я была ребенком, но я ни разу не поклонилась. Ни разу не протянула руки богатым родственникам. Я работала. Теперь, братец, только вас одного я прошу. И то ночью. Благо не видно стыда на щеках моих. Братец, вы богаты, одиноки. Дайте мне счастье. Дайте мне жизнь.
0: Дитя мое. Дитя мое!
1: Если бы не страх стыда за мою грешную любовь, я бы никогда. Будьте мне отцом. Я девушка добрая, честная. Я научу маленьких детей моих благословлять вас. Молиться за вас.
0: Замолчи. Замолчи. Дитя мое. Дитя мое. Я преступник. Я мог иметь деньги. Мог помочь тебе. Мог сделать тебя счастливой. И я промотал. Я прожил их беспутно. Я их втоптал в грязь. Вместе с своей молодостью. Жизнью. И вот когда они нужны, их нет у меня. Если б я знал. Если б я только знал. Я бы питался одним хлебом. Я выходил в рубище, и каждый рубль зашивал в это рубище. Мы пьем, шумим, представляем пошлые фальшивые страсти, хвастаем своим кабацким геройством. А тут бедная сестра стоит между жизнью и смертью. Плачь, пьяница, плачь.
1: Братец.
0: Прости меня. Прости. Я бедней тебя. Я прошел пешком сотни верст, чтобы повидаться с родными. Я не берег себя, я берег вот это платье, чтобы одеться приличнее, чтобы меня не выгнали. Ты меня считаешь человеком. Благодарю тебя. Ты у меня просишь тысячи. Нет их у меня. Эх, сестрица, и тебе у меня денег просить. А ты мне не откажи в пятачке медном, когда я постучусь под твоим окном и попрошу опохмелиться. Мне пятачок, пятачок, вот кто я.
1: Ох, ох, еще горе, еще обман моему сердцу. А я, глупая, понадеялась. Разве смею я надеяться? Разве... Я для меня надежда...

0: бежит. Срывает с себя платок, она уже у берега. Нет, нет, дитя, тебе рано умирать. Стой, сестра, стой!
1: Куда это он? Уж не топится? Вот хорошо, туда ему и дорога. Пойду в беседку, заберу библиотеку и прощайте. Доберусь до какого-нибудь театра.
0: Нет, нет, дитя мое, как невелико твое горе, а умереть я тебе не дам. Тебе надо жить, ты еще так молода. Тебя заело горе, наскучила тебе твоя молодая жизнь. Брось это горе, забудь эту жизнь. Начнем новую, сестра, для славы, для искусства.
2: Я ничего не знаю, ничего не чувствую. Я мертвая, отдохнуть мне.
0: Ты ничего не знаешь. Нет, дитя мое, ты знаешь больше других. Ты знаешь бури, знаешь страсти. И довольно?
2: Делайте, что хотите. У меня впереди ничего нет. Куда вы меня зовете? Зачем вы меня зовете? Что там? Я не знаю, хуже не будет.
0: И там есть горе, дитя мое. Но там... Есть и радости, которых другие люди не знают. Зачем же даром изнашивать свою душу? Кто здесь оценит эти перлы, эти бриллианты слез? Кто, кроме меня? А там, ой, если половину этих сокровищ ты бросишь публике, театр развалится от рукоплесканий. Здесь, на твои страдания, на твои стоны, нет ответа. А там, за одну твою слезу, заплачут тысячи глаз. Эх, сестрица, посмотри на меня. Я нищий жалкий бродяга, а на сцене я принц. Живу его жизнью, бучу с его думами, плачу его слезами над бедной Офелией и люблю ее, как 40 тысяч братьев. Любить не могут, а ты? Ты молода, прекрасна. У тебя огонь в глазах, музыка в разговоре, красота в движениях. Ты выйдешь на сцену королевой и сойдешь. Со сцены королевой так и останешься.
2: Я убита, братец, убита.
0: Ты оживешь, сестра. Первые звуки оркестра воскресят тебя.
2: А Петя?
0: Сестра, ты женщина, а женщины забывают скоро. Ты забудешь его, как забывают все свою первую любовь. Решайся, дитя мое.
2: Как вам угодно. Я готова на все.
0: Ты будешь моею гордостью, моею славой. А я буду отцом тебе, дитя мое. Буду твоею нянькой, твоею горничной. В такую ночь грешно спать. У меня есть несколько ролей. Я тебе почитаю. Эту ночь я отдаю тебе. В эту ночь я посвящаю тебя в актрисы.

0: Стой, беглец! Я великодушен, я тебя прощаю.
1: Торжествуй, Аркашка! У нас есть актриса! Мы с тобой объедем все театры и удивим всю Россию! Пойдем!

0: Я люблю природу, а ты не любишь? Тебя не трогает эта луна, эта свежесть, этот воздух. Посмотри, как блестит озеро, какие тени от деревьев. Ты холоден ко всему.
1: Нет, как холоден. Я ведь как прикажете. Я только не знаю, что вам угодно, что вы любите.
0: Ну, а как ты думаешь, что я люблю?
1: Луну?
0: Мой милый, я луну любила, это давно прошло. Мне не 16 лет.
1: Родственников.
0: Он меня уволил. Как это мило. Родственников.
1: Виноват.
0: Говори, я приказываю.
1: Не знаю.
0: Тебя, дурак, тебя.
1: Ну, вот так-то лучше, Раисонька. Давно бы ты, а то что я... Завтра же меня отсюда! Завтра же меня отсюда в три шеи! Виноват! Слышать ничего не хочет, знать ничего не хочет! Пропал! Пропал! Пропал!

Ишь ты, забыла свою казну, а потом искать будет. Нет, лучше уж не трогать, пущай тут лежит.

0: Геннадия Демьяновича чай кушать дожидаться не станете?
1: Вот еще очень нужно.
0: Как угодно-с.
1: Да когда он придет, так доложить мне. Раис Павловну не беспокоить.
0: Слушаюсь.
1: Я тебя прошу, Карп, исполнять мои приказания хорошенько. Я беспорядков в доме не потерплю. Я вам не Раиса Павловна. У меня все будете по струнке ходить, а то и марш со двора.
0: Что ж делать, сударь, будем исполнять. Мы и не то видали. Поживешь на свете, так всего насмотришься. Такие ли еще чудеса бывают?
1: Да и не разговаривать, я этого не люблю.
0: Можно и не разговаривать. Оно еще лучше.
1: Ну и можешь идти.

0: Здравствуйте, господин Несчастливца.
1: Несчастливца? Ты знаешь, что я Несчастливца?
0: Знаю.
1: Я очень рад, братец. Значит, ты знаешь, с кем имеешь дело, и потому будешь вести себя осторожно и почтительно.
0: Да что ж такое? Провинциальный актер. Что за важность какая?
1: А, ну, значит, ты не знаешь, кто такой Несчастливцев и как с ним разговаривать. Жаль. Мне придется учить тебя уму-разуму. Что, разумеется, для меня будет неприятно, а для тебя еще неприятнее.
0: Но это мы еще посмотрим. Это ведь в древние времена физическая-то сила много значила.
1: Да что ж мне с тобой, огнестрельное оружие, что ли, употреблять? Нет, брат, я человек простой и люблю простые средства, натуральные.
0: Оставимте этот разговор. Позвольте узнать, что вам угодно.
1: Уж, разумеется, не тебя.
0: Кого же?
1: Да ты что, от рождения глуп? Или сегодня вдруг с тобой сделалось? Кого, кого? Ты в этом доме то же, что бывают в операх, неизвестные. А я здесь в родной семье. Пришел чай пить к своей тетке.
0: Извините.
1: Да в чем тебя извинять-то? И вот что... Надень сумку через плечо, прицепи на пуговицу грифельную доску и иди доучиваться.
0: Извините.
1: Ну, извиняю.
0: Да нет, не меня Раиса Павловна просит извинения. Она не может вас принять. Она не совсем здорова и чувствует, что посещения и разные гости, хотя бы даже и родные, ей теперь очень в тягость.
1: Она меня гонит? За что же?
0: А вот это до меня не касается. Вообще она просит вас освободить ее от вашего присутствия, которое ее расстраивает.
1: Ну, что делать? Я ее любил. Я ее считал вместо матери. Да что ж такого, что я актер? Всякий обязан делать то, что умеет. Я ж не разбойник. Я честным, тяжелым трудом добываю хлеб свой. Обидно. О, женщины! Но если уж ей так хотелось обидеть меня, неужели она хуже тебя никого не нашла?
0: Послушайте, милостивый государь...
1: Молчи ты, таблица умножения! Пифагоровы штаны, Корнелий Непот. И вымени образ моего ангела. Не молись утром и вечером, чтобы нам с тобой не встретиться. А если встретимся, беги без оглядки, творя обеты и молитвы.
0: Да вы, батюшка, Раису Павловну беспокоите.
1: Она сама виновата. Зачем посылает ко мне разговаривать не человека, а котенка? Нельзя равнодушно разговаривать с котенком.
0: Так кажется, и не о чем разговаривать-то. Если вы желаете что-нибудь сказать Раисе Павловне, скажите мне, я передам.
1: Да что ты такое? Оруженосец, что ли, Раиса Павловна? Менестрель? Ну, наконец, скороход, шут, ну, говори.
0: Что я? Это вы после узнаете.
1: Не желаю. Кем бы ты ни был, передай Раисе Павловне, что я хотел бы с ней проститься по-родственному. Но если она не желает, так бог с ней. Прощай. Грифель.

0: тебя есть манеры, есть фон. Я признаюсь, я этого не ожидала. Однако я на тебя сердита за вчерашнее.
1: Ну, Раиса, ты поставь себя на мое место. Я так обрадовался.
0: На все есть форма, мой друг. Ты только представь себе, как ты оскорбил меня своим поведением. Вся губерния уважает меня, а ты так...
1: Прости, прости меня.
0: Прощаю, мой друг, прощаю. Я вообще очень снисходительна, это мой недостаток. Но ты всегда уважай деликатность женщины, ее целомудренные чувства.
1: Разумеется. Но твоя любовь, твоя опытность мне помогут. Мне бы только установиться прочнее. Ты посмотри, как я буду себя вести. Я приберу в руки весь уезд. А что касается твоих интересов, Раиса, так уж поверь.
0: Верю, мой друг. Верю. Карп, позови сюда Аксюшу.
1: Об этой девушке надо подумать.
0: Что об ней думать? В особенности тебе, мой друг. Это тебя совсем не касается. Ты должен теперь совершенно забыть о ней. Она оставаться здесь не может.
1: Ты начинаешь принимать предосторожности.
0: Не лишняя, мой друг.
1: Да ее выдать замуж.
0: Чтобы выдать ее замуж из нашего дома, но чтобы это было прилично... Ей же нужно дать приданое.
1: Нет, Раиса, пожалуйста, теперь никаких лишних расходов.
0: А, вот она сама. Поди, мой друг, поди. Что вам угодно? Слушай, Ксюша, мне не хочется, чтобы ты обманулась. Было время, когда я думала отдать тебя замуж за Алексея Сергеевича. Но очень скоро я увидела, что вы не пара. Я скажу тебе прямо, Ксюша, ты не стоишь этого человека. Тебе даже мечтать о нем было бы глупо. Что ж ты молчишь? Я слушаю. Ну, не знаю. Может быть, он даже за тобой и ухаживал. Может быть. Ты поверь, что это ничего не значит. Это просто прихоть, шалость. Может быть, и ты с ним кокетничал. Нет, этого не может быть. Положим. Но я должна сказать тебе, уж приятно ли тебе будет, неприятно ли, это не мое дело, но ты ему не нравишься. Я еще скажу тебе, ему нравится другая. Скажи мне за дело. Он теперь не жених тебе. Мы люди посторонние. Следовательно, в одном доме вам жить нельзя. Ты должна будешь оставить мой дом. Когда прикажете? А куда ж ты денешься? Я очень благодарна вам за ваши милости. Но когда я оставлю ваш дом... Я уж попрошу вас больше обо мне не беспокоиться. Да, но, может быть, ты думаешь поселиться где-нибудь поблизости? Может быть, ты переедешь в город? Может быть. Это невозможно. Это ужасно. Это очень близко.
2: Да, недалеко.
0: Нет. Послушай, Ксюша, Милая, а нет у тебя родных где-нибудь подальше? Ты поезжай к ним, я тебя отправлю на свой счет. Я так боюсь за тебя, душа моя. Алексис такой ветреный мальчик.
2: Да, он очень ветрен.
0: Ты заметила? Еще бы не заметить, если бы я только захотела. Вот. Вот, вот, сама говоришь. Аксюша, милая, подойди сюда ко мне. Поближе, поближе. Ксюша. Сделай это для меня.
2: Для вас. Это дело другое. Как бы вы и говорили. А то, что вам за надобность беречь меня и смотреть за мной. Просто вы ревнуете. Вы знатная барыня, а я девочка с улицы. И вы ко мне ревнуете своего любовника?
0: Что за слова ты говоришь?
2: Ну да, я говорю правду. Признайтесь хоть раз в жизни, а то вы всегда и для всех святая, а мы грешны.
0: Душа моя, я тоже женщина.
2: Признайтесь, и я убегу от вас за тысячу верст.
0: Ты хочешь, чтобы я открыла тебе свою слабость? Да, я ревнива.
2: Мне только и нужно. Я ухожу от вас далеко-далеко.
0: Ксюш, милая,
2: что ты? Что ты?
0: За что? За что?
2: За хлеб-соль?
0: Не надо. Ступай. Ступай, дай Бог тебе всякого счастья. Ступай.
2: Я пойду собираться.

0: как хорошо все уладилось. Я могу теперь вполне наслаждаться своим счастьем.
1: Дорогу!
2: Борис Павловна не могут вас поднять. Геннадий Мьянович никаких резонов не слушает.
1: Поди, Карп, и не пускай сюда никого.
0: Какой костюм?
1: Дорожный. Мы пешие путешественники. Это пальто мой старый друг и товарищ. В непогоду я бродил в нем, как старый лир по степям Новороссии. Часто в бурную ночь я искал убежище, и меня принимали в этом пальто. Принимали чужие, теплее, чем родные. Прощайте.
0: Прощай, мой друг.
1: Два только слова, и больше я вас не побеспокою никогда.
0: Я слушаю.
1: Что это? Вы хотите позвонить? Рано еще. Дайте мне колокольчик. Я сам позвоню, когда надо будет. Нам свидетелей не нужно. Напротив, тетушка, вы уж постарайтесь, чтобы сюда не вошел никто. А главное, Улана, если вам только дорога его мизерная жизнь.
0: Хорошо, я не прикажу никому входить. Ах, сонно.
1: И прекрасно.
0: Коробка. Я ее забыла. Послушай, мой друг Геннадий, будь так добр, пожалуйста, потрудись передать мне эту коробку.
1: Не беспокойтесь, ей здесь хорошо.
0: Если ты не хочешь, я сама встану за ней.
1: Не трудитесь.
0: Что ты делаешь? Это ужасно. Я же могу умереть со страха.
1: Не бойтесь. Мы будем с вами разговаривать мирно и даже любезно. Знаете что? Подарите мне ее на память.
0: А, нет, мой друг. Там важные бумаги, там документы по имению.
1: Планы, купчие крепости, межевые книги. Но как же они уберутся в такую коробку? Извините, я позволю себе полюбопытствовать.
0: Открытка.
1: Нет, вы ошиблись. Тут деньги. Злато, злато. Сколько через тебя злато. Но мы ее пока закроем. Был один актер провинциальный. Оскорбила его женщина, жена антрепренера. Он смолчал, но не забыл обиды. Всю зиму он терпел. На Масленицу в последнее воскресенье антрепренер давал прощальный ужин для актеров. Слушайте, тетушка.
0: Я слушаю, слушаю.
1: По окончании вечера гости стали прощаться. Подходит и он к хозяйке. Пожалуйте, ручку, говорит. Та ему подала. А он ей, тетушка, было палец и откусил прочь.
0: Почему ты мне это говоришь?
1: Разумеется, он поступил глупо. Я его знаю, он дурак. Можно было сделать умнее.
0: Да зачем мне знать все это?
1: На всякий случай не мешает. Другой актер поступил гораздо умнее. У одной богатой помещицы был племянник. Человек с благородной душой, но бедный. Вздумал он навестить родную тетку, которую не видел лет 15. Вот собрался издалека, шел пешком, долго, приходит. Его принимают по-родственному. Вдруг тетка узнает, что он актер. Гонит его из дому, не простясь. Звонит перед людьми, перед дворней.
0: Нет, Геннадий.
1: То есть она думала так поступить, а вышла не так. Трагик несчастливцев не позволит играть с собой. Вот, во-первых, трагику несчастливцеву нужны деньги на дорогу. Неприлично ему от богатой тетки пешком идти. Потом, У вас живет бедная девушка. Ну что хорошего, если она, живя у вас и пользуясь вашими благодеяниями, утопится?
0: Что сочиняешь?
1: Я беру ее с собой, и на ее долю нужно что-нибудь уделить. Далее, так как мы отказываемся от всякого наследства после вас, это нам нетрудно сделать. Вы и так нам ничего не оставите, а оставите все гимназисту. И за это нужно что-нибудь взять.
0: Ты не томи меня, ты скажи, сколько тебе нужно.
1: Я великодушен. Дайте сами.
0: И напрасно все это комедия. Я тебе должна 1000 рублей. Вот и деньги. Ну, если ты нуждаешься...
1: Довольно. Милостыни не надо. Благодарю вас.
0: И убери, пожалуйста, этот пистолет. У меня душа не на месте.
1: Да что вы боитесь? Я ведь не Стенька Разин. В крайнем случае, если бы вы уж меня оскорбили очень, я застрелил бы этого гимназиста. А уж никак не вас. Ну-с, а теперь, я надеюсь, мы с вами расстанемся честь честью. Вы меня проводите, и мы расцелуемся... Как следует родственникам.
0: Да, разумеется.
1: Барином я сюда явился, барином и уеду с честью. Послушай, Карп, пошли кого-нибудь поскорее в город нанять самую лучшую тройку до первой пароходной пристани. Да вот что, я уезжаю. Так тетушка велит поскорее собрать хороший завтрак. Вели, брат, вина побольше, шампанского.
2: Завтрак готовься.
1: Позади Аркадия. Я представлю его вам на прощание. Вы немного потеряли, что я не познакомил вас прежде.
2: Сударыня, вы с ним братом давно дожидаетесь?
0: Скажи, чтобы он подождал в столовой.
2: Слушаюсь.
0: Извини меня, любезный друг. Я должна оставить тебя ненадолго.
1: Помилуйте между своими.
0: Между гостей. Мне нужно переодеться. Пойди в столовую, покушай на дорогу. Я приду с тобой проститься.
1: Значит, мы расстаемся мирно, вы на меня не сердитесь.
0: Разумеется, не сержусь, но согласись, что ты мог бы вести себя деликатнее. Я все-таки дама.
1: Боже, что я слышу. Я вас оскорбил. Нет, вы скажите, оскорбил я вас? Я не прощу себе этого. Я застрелюсь при ваших глазах.
0: Нет, нет.
1: Нет, вы мне скажите, я вас обидел.
0: Не только напротив.
1: А, напротив? Вот так-то лучше. Ну, я теперь и сам не разберу, несчастливцев я или Ротшильд. Ну, Аркадий, теперь можно будет нам и отдохнуть. Денег у меня, братец, много. Поедем мы с тобой до Волги в хорошем экипаже, а там на пароходе в первом классе.
0: Бесподобно, Геннадьевич, ах, бесподобно. Уж если бы вы знали, как я комфорт люблю.
1: И сделают нам выгодные предложения, так мы примем.
0: Сыграем.
1: Будем играть, а нет, так и не надо.
0: Не надо.
1: Поедем в Нижний, на ярмарку за бенефисом. Да бенефис, чтобы в начале августа, а в сентябре шалишь, не возьму. Покутим, братец.
0: И уж, товарищ, вам лучше меня не найти, Геннадий Иванович. Я, знаете, рожден для такой жизни. В бедности, что в бедности, всякой прожить сумеет. А ты сумей прожить деньги с эффектом. Тут много ума нужен, Геннадий Иванович.
1: Ну, а теперь пойдем закусим на дорогу, выпьем доброго вина по стакану по-другому шампанского.
0: А это жизнь, это я понимаю. А то что вы пешком с сумочкой? Не знаю, как вы, а я презираю такую жизнь. Кто шампанское пьет, хорошие сигары курит, тот человек. А остальное ничтожество. Правда, Геннадий Иванович?

0: где же братец?
1: Они в столовой.
0: Идите там. Питер. Петя.
1: Что?
0: Тише, ради бога, тише. Кончено дело. У братца денег нет. Я еду с ним далеко и навсегда. Прощай. Ступай. Ступай.
1: Едешь? Куда? Зачем?
0: В театр, в актрисы.
1: Что ты опомнишь? С ума ты сошла?
0: Решено, решено. Ступай.
1: И что ты? У меня сердце-то упало ровно, потом мне камнем грудь-то ушиб. Я ведь с тетенькой опять говорил.
0: Ну что же?
1: Да он ругался, а потом говорит, хоть бы 1000 за тебя дурака дали, то бы ладно, слышишь?
0: Я на прощание словечко закину, тетеньки. А, впрочем, надежды мало. Ну, ступай. Прощай. Уже не прощайся. Глазами только проводи. Я на тебя все глядеть буду.
1: Ах ты, жизнь. Вот когда в омут-то с великим моим удовольствием.
2: А, попались?
0: Братец, потише. Одно слово, братец. Одно слово, утопающее за соломинку хватается. Попросите тетушку. Может быть, она жалится, надо мной теперь только 1000 рублей нужно. Только 1000.
2: Что ж, актриса-то, дитя мое, с твоим-то чувством.
0: Братец, чувство, оно мне дома нужно.
2: Колебалась. Что на земле незыблемо теперь? Пойдем. Меня ждет компания. Дай мне хорошенько вдохновить себя, а то я поговорю.
1: Пожалуйтесь, пожалуйтесь. Они сейчас будут.
3: Что это? У вас, Карпуша, нынче как-то особенно парадно.
1: Не могу знать.
4: Извините, господа, что я заставила вас ждать.
3: Довольно, мы ничего и не ждали.
5: Вы прекрасны. Прекрасны. Вы все молодец.
4: А мне и нужно, молодец. Господа, я звала вас для подписания завещания, но обстоятельства несколько изменились. Я выхожу замуж. Рекомендую вам будущего моего мужа.
5: Прекрасно. Прекрасно.
3: Я так и ожидал.
4: Прошу покорнейше садиться. Евгений Аталович. Алексей, садись.
1: А Храниса, позволь, я буду стоять подле тебя.
4: Господа, не правда ли он мил? Господа, я вижу в душе, вы меня осуждаете, да? Но, господа, прежде выслушайте, а потом судите. Господа, у меня оправданий очень много. Я была беззащитна и менее расстроена. Я хотела поручить управление племяннику, но он меня поразил. Поразил. Вы знаете, какую он карьеру избрал? Он актер провинциальный.
5: Ужас, ужас, ужас.
6: Что такое?
1: О племяннике.
3: А, ну, не мое дело.
4: И ведет жизнь самую беспорядочную. Вот он здесь у меня, вы можете его видеть. При всем моем желании, господа, навсегда остаться вдовою и даже совершенно отказаться от света, я решила пожертвовать собой. Я выхожу замуж, чтоб спасти имение, чтоб оно не досталось в дурные руки.
5: Это геройский подвиг. Вы героиня.
3: Но какая героиня? Просто блажит.
5: Ну, давно бы вам, давно бы.
4: Ах, Евгений Аполлоныч, нужно было найти человека. Это так трудно нынче. Ведь это что за человек? Мы знали.
6: Ах, Раиса, ты меня конфузишь.
3: Так, смотрите, Раиса Павловна, смотрите за ним хорошенько. Он так еще молод.
4: Ах, нет, он дал мне клятву, страшную клятву.
6: Господа, поверьте, я постараюсь быть достойным той чести, которую оказывает мне Раиса Павловна, избирая меня своим супругом. Что же касается интересов Раисы Павловны, господа, то, поверьте, в самое ближайшее время само дело будет говорить за меня. Вы найдете наше имение в цветущем положении.
3: Каково? Прекрасно, молодой человек, прекрасно.
4: Я вам говорила.
7: Все врет, все промотает.
6: Господа, несмотря на то, что я молод, я близко к сердцу принимаю не только свои личные, но и общественные дела, и желал бы служить обществу. Поверьте, во мне вы найдете самого горячего защитника наших интересов и привилегий.
3: А вот мы жаловались, что для новых учреждений нужны новые люди, а их нет. Вот они.
7: Что ж, пожалуй, пусть служат. Мы неразборчивы.
4: Господа, мы нынче будем обедать не скоро, а сейчас бокалы шампанского. Как подать шампанское?
8: Слушаюсь. Честь имею поздравить, сударыня. Пойти оповестить.
3: Но откуда такой ум, такая сила в молодом человеке?
4: Ах, он много страдал, бедный. Ведь он рожден повелевать. А его заставляли чему-то учиться в гимназии.
3: А, все высокое и все прекрасное основано на разнообразии, но контраст. Возьмем самые изящные сочетания в природе. И что же мы видим? Суровый гранит и меланхолический дуб. Несокрушимый дуб и нежную повелику. И теперь перед нашими глазами непоколебимая добродетель. Житейская мудрость, укрепленная опытом, в союзе с нежной, молодой отраслью благородного питомника. Раиса Павловна, Алексей Сергеевич, желаю вам многолетней безмятежной жизни на радость вам, на утешение ваших друзей и на пользу всего окрестного населения до самых отдаленных пределов.
4: Что такое?
8: Геннадий Демьянович изволит за ваше здоровье.
3: Господа, я не могу говорить. Все прекрасное и все высокое заставляет молчать уста мои и вызывает горячие и обильные слезы на мои ресницы.
4: Благодарю,
3: ваше здоровье.
4: Благодарю.
2: Ура! Матушка, поздравляю! Замуж выходите. Время, тетушка, время. И для вас хорошо, и для родных приятно. Это делает вам честь, а нам удовольствие. Я со своей стороны очень рад и одобряю ваш союз. Ура!
9: Ура!
2: Ну что же вы стали, господа? Тетушка, рекомендую. Друг мой, Аркадий Счастливцев.
4: Очень приятно.
2: Честь имею рекомендоваться. Геннадий Гурмышский. Гурмышский Геннадий.

0: Интересно вас послушать.
1: С величайшим удовольствием, господа. И очень приятно говорить в таком благородном обществе. Тетушка, вы счастливы. Вы безмерно счастливы.
2: Да, мой друг, я счастлива.
1: В счастье человек делается добрее, благороднее. Не правда ли, господа? Так я говорю.
0: Он совершенно справедливо. Прекрасно, прекрасно.
1: Тетушка, у вас есть племянница. Милое, кроткое создание. У ней тоже есть жених. Конечно, он не так красив и смел, как ваш. Но она его любит. И вот, господа, его тятенька.
2: Знаю.
1: Он, то есть тятенька, человек русский, господа, благочестивый, но по душе совершеннейший каканец и киргиз кайса. Он человек семейный, господа, очень любит своих детей, любит женить сыновей, но непременно желает получить приданого 1000 рублей по своей жадности и по своему невежеству.
0: Точно, барин, что по невежеству. Только нам без этого невежества никак нельзя. Потому на нем весь круг держится.
1: Вот вам, тетушка, прекрасный случай сделать доброе дело.
2: Нет, оставь, пожалуйста. Оставь, это тебя совершенно не касается. Я и так издержалась. Впереди у меня такие большие расходы.
3: Нам, господа с Раисой, теперь нельзя тратить ничего лишнего. Я хочу конный завод завести. Пруды надо чистить. Копать канавы.
1: Так не дадите.
2: Деньги невелики, но согласитесь, господа, что бывают обстоятельства.
1: Но зачем деньги? Довольно вашего благородного слова в присутствии этих господ.
0: Для нас ваше слово лучше векселя.
2: Нет, это не деликатно даже, вдруг при посторонних. Это насилие?
3: Раиса, да ты откажись решительно.
2: Решительно отказываюсь.
1: Не дадите?
2: Извини, мой друг, не могу.
1: Почтенный, скинь что-нибудь. Уваж, уступи.
0: Да не расчет, барин. И то уж так, что из хорошего дома, а то и внимания не взяли.
1: Тетушка Раиса Павловна, благодетельница рода человеческого. Не роняйте себя перед почтенной публикой. Не стыдите фамилию Гурмышских. Я краснею за вас. У вас только и родных, что я да она. Она уж больше не попросит, а мне приданого не нужно. Гурмышская не может отказать в такой сумме. Вы женщина богатая. Что значит для вас эта малость? Я бедный труженик. А если бы у меня были? Кто такое? Да они есть. Вот они. Признаться, не грех было бы бедняге-несчастливцеву и покутить на эти деньги. Не мешало б ему старому псу и поберечь их на черный день.
4: Геннадий, что вы делаете?
1: Молчи, Аркашка. Так не дадите.
2: Я уж сказала.
1: Ну что ж, если богатая помещица отказывает бедной девушке в приданом, так не откажет бедный артист. Пойди сюда, дитя мое.
4: А говорили, на тройке поедем. Вот тебе и тройка, вот тебе и проход.
1: Молчи, Аркашка. Вот тебе, дитя мое. Бери.
2: Что вы, братец, не
1: надо. Бери, говорят тебе. Я что задумал, не передумываю. Что сделал, не переделываю.
2: Братец.
1: Ну, довольно. А то я могу заплакать, а это нехорошо, а стыдно.
2: Как мне благодарить вас?
1: Как благодарить? Скажи спасибо, и все. А теперь выпьем.
5: Извольте получить.
2: Ну что ж, это очень великодушно с твоей стороны.
1: Надеюсь. Выпей, Аркадий.
2: Я очень рада, моя милая, что все так устроилось. Я даже согласна быть твоей посаженной матерью.

0: Много вами благодарны. Уж у нас, сударыня, без вас делать не обойдется. Вы у нас на свадьбе 50% приданного, вот как мы вас ценим. А уж банкет я сделаю для вашей милости, так что месяца на два в городе, что разговору хватит. Пусть чай, по крайности, знают.
1: Прекрасно, прекрасно. Ваш поступок надо напечатать в газетах.
2: Да что тут за газеты? Давай, брудершафт, выпьем.
1: Но, мой милый, нельзя же.
2: Кто не хочет, так и не надо. Убирайся. Пошел прочь. Выпь, Аркадий.
0: Кто он такой, а?
3: Актер.
0: Актер? Ах, черт его возьми. Браво, браво. Тот, я слушаю, кто так хорошо говорит. Благородно. Это такая редкость у нас. А он тоже актер.
2: Актер.
0: Он ничего не говорит?
2: Нет, он говорит.
4: Что же он говорит? Скворцом свищу, сорокой прыгнул. Да он забавный. Заходите ко мне, я ему пенковую трубку подарю.
2: Забавлять-то тебя! Шутов заряди!
5: Иванова, вышить отсюда! Он бог знает, что здесь наделает!
6: Вы, кажется, ехать сбираетесь!
2: Давно я, брат, сбираюсь!
6: Так не паем!
2: Аркадий! Нас гонят!
5: Пренебреги!
2: Ты в самом деле, брат Аркадий, зачем мы зашли? Как мы попали в этот лес, в этот сыр дремучий бор? Зачем мы вспугнули здесь сов и филинов? Что им мешать? Пусть их живут, как им хочется. Здесь все в порядке, братец. Все, как в лесу быть следует. Старухи выходят замуж за гимназистов. Молодые девушки топятся от горького житья у своих родных. Лес, братец.
5: Комедианты!
2: Нет, мы артисты, благородные артисты, а комедианты вы! Мы коли любим, так уж любим, коли не любим, так ссоримся или деремся, коли помогаем, так последним трудовым грошом. А вы всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человечеству. А что сделали вы? Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите только самих себя! Самих себя забавляете! Вы, комедианты, шуты, а не мы. Когда у меня есть деньги, я кормлю на свой счет двух-трех таких мерзавцев, как Аркашка. А родная тетка потяготилась прокормить меня два дня. Девушка лежит напиться. Кто ее толкает в воду? Тетка! Кто спасает? Актер и счастливцев. О, люди, люди, порождение крокодилов! Ваши слезы, вода, ваши сердца, твердый булат, поцелуи, кинжалы в грудь. Львы и леопарды питают детей своих. Хищные враны заботятся о птенцах. Она, это ли любовь за любовь? О, если бы я мог быть гиеною, о, если бы я мог остервенить против этого адского поколения всех кровожадных обитателей лесов.
1: О, позвольте, за эти слова, возможно, и к ответу.
6: Да просто к становому.
0: Мы все свидетели.
2: Меня ошибаешься. Цензуровано. Смотри, одобряется к представлению. Эх ты, злокачественный мужчина. Ну где тебе со мной разговаривать? Я чувствую и говорю, как Шиллер, а ты, как подьячий. Ну, довольно. Дорогу, Аркадий. О, люди, люди. Ну, Аркадий, мы с тобой попировали, пошумели, братец. Теперь пора и за работу. Послушай, Карп, если приедет тройка, ты вороти ее, братец, в город. Скажи, что господа пешком пошли.

великой жизни. Документы биографии Владимира Ильича Ленина.

0: год 1923.
1: Москва Владимиру Ильичу Ленину из Донбасса. Мы, рабочие Петровского рудника, встречая Новый год, даем пролетарское слово, что в 1923 году с более окрепшими силами поведем борьбу на трудовом фронте, еще лишний раз докажем всей мировой буржуазии и ихним прихлебателям, что мы, рабочие крестьяне, не только можем работать, но можем управлять своим пролетарским государством. Поздравляем тебя, дорогой Ильич, с Новым годом и желаем тебе поскорее выздороветь.
2: Преодолевая тяжелую болезнь, Ленин продолжает заниматься партийными и государственными делами. Он по-прежнему полон забот и дум о партии, о судьбах страны.
3: Вспоминает Лидия Александровна Фотиева, секретарь Ленина. В те тяжелые дни с особой силой проявилось несравненное величие духа Ленина. Прикованный к постели, он отдавал последние силы тому великому делу, которому беззаветно служил всю свою жизнь. В январе и феврале Владимир Ильич продолжал напряженно работать. Создал ряд произведений, в которых начертал план построения социализма в нашей стране. 2 января Владимир Ильич продиктовал статью, известную как «Странички из дневника». Она посвящена важнейшей проблеме строительства социализма, обеспечению резкого подъема культурного уровня трудящихся города и деревни и укреплению союза между ними. Статья была передана в «Правду» и опубликована в газете 4 января 1923 года.
4: Из статьи Ленина «Странички из дневника». Работа, которая ведется теперь в области народного образования, вообще говоря, не может быть названа слишком узкой. Но мы не делаем главного. Мы не заботимся, или далеко недостаточно заботимся о том, чтобы поставить народного учителя на ту высоту, без которой и речи быть не может ни о какой культуре. Народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит, и не может стоять в буржуазном обществе. Это истина, не требующая доказательств.
2: Из писем Ленину.
5: Владимиру Ильичу Ленину. Просвещенцы белоцерковщины заверяют вождя пролетариата, что временное тяжелое материальное положение просвещенца не ослабит его работу в направлении, какое диктует ему партия. Странички из дневника, посвященные народному учителю, дали нам новые силы.
6: Из воспоминаний Марии Игнатьевны Гляссер, одного из секретарей Ленина. Имея в своем распоряжении лишь по полчаса ежедневно, редко больше, а иногда и меньше, Владимир Ильич страшно торопился успеть сказать и сделать все, что нужно. По мере же того, как хотя бы немного улучшалось его состояние, возвращались его прежние энергия и инициатива, и оставаться в рамках спокойно выздоравливающего больного он явно не мог.
2: С 4 по 6 января Ленин диктует секретарям статью о кооперации. Она явилась обобщением опыта первых коллективных крестьянских хозяйств Советской России и разработкой кооперативного плана переустройства жизни крестьян на социалистических началах.
4: Из статьи о кооперации. Раз государственная власть в руках рабочего класса, раз этой государственной власти принадлежат все средства производства, у нас задача осталась только кооперирование населения. На кооперацию нас смотрят пренебрежительно, не понимая того, какое исключительное значение имеет эта кооперация. Во-первых, с принципиальной стороны, собственность на средства производства в руках государства. Во-вторых, со стороны перехода к новым порядкам путем, возможно, более простым, легким и доступным для крестьянина. При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве. А строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией, это есть строй социализма.
2: Из дневника дежурных секретарей Владимира Ильича Ленина.
0: 17 января. Запись Володичевой. Владимир Ильич вызывал от 6 до 7 на полчаса. Читал и вносил поправки в заметки о книге Суханова о революции. В течение минут 10-15 диктовал. Остался доволен новой подставкой, облегчающей ему чтение книг и своих рукописей.
2: 16 и 17 января Ленин диктует статью о нашей революции по поводу записок Суханова. В ней резкая критика утверждения оппортунистов о невозможности победы социализма в России ввиду ее экономической и культурной отсталости.
4: Они все называют себя марксистами, но понимают марксизм до невозможной степени педански. Решающего в марксизме они совершенно не поняли, именно его революционные диалектики. Например, до бесконечия шаблонным является у них довод, который они выучили наизусть во время развития западноевропейской социал-демократии, и который состоит в том, что мы не доросли до социализма, что у нас нет, как выражаются разные ученые господа из них, объективных экономических предпосылок для социализма. Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры, то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя двинуться догонять другие народы?
6: Вспоминает Мария Игнатьевна Гляссер. Владимира Ильича сильно затрудняла его непривычка диктовать. До болезни он писал свои статьи всегда сам, не прибегая к помощи стенографов. Мне думается, что вследствие этой самой непривычки диктовать ему приходилось гораздо больше, чем отпущенные врачами полчаса, уделять предварительному обдумыванию статей для того, чтобы при диктовке не потерять ни одной лишней минутки.
2: 23 января Ленин заканчивает работу над статьей «Как нам реорганизовать РАБКИ?» Предложение 12-му съезду партии.
4: Из статьи «Как нам реорганизовать РАБКРИН?» Вопрос о нашем госаппарате и его улучшении представляется очень трудным, далеко не решенным и в то же время чрезвычайно насущным вопросом. Я предлагаю нашему 12-му партийному съезду принять следующий план реорганизации, основанный на своеобразном расширении нашей ЦКК, Центрально-контрольной комиссии. Я предлагаю съезду выбрать 75-100 новых членов ЦКК из рабочих и крестьян. С другой стороны, РАБКРИН, рабоче-крестьянская инспекция, должен быть сведен к 300-400 служащих, особо проверенных по части добросовестности и знания нашего госаппарата, а также выдержавших особые испытания относительно знакомства их с основами научной организации труда. По моему мнению, такое соединение РАБКРИНа с ЦКК принесет пользу обоим этим учреждениям. Нет сомнения, что от такого преобразования выиграет не менее, чем РАБКРИН и наш собственный ЦК. Выиграет он и в смысле связи с массами, и в смысле регулярности и солидности его работы.
5: от 7-го Московского губернского съезда профсоюза советских работников Владимиру Ильичу, товарищу Ленину. Съезд заверяет вас от имени 60 тысяч членов Союза, что выдвинутая вами задача реорганизации государственного аппарата и приближения его к нуждам рабочих и крестьян встретит самую горячую поддержку и содействие на местах со стороны членов Союза, работников государственных учреждений.
2: Из дневника дежурных секретарей Владимира Ильича Ленина.
0: 2 февраля. Запись Володичевой. Владимир Ильич вызывал в 11:45. Диктовал статью «Лучше-меньше, да лучше». Не видела с 23 января. По внешнему виду значительная перемена к лучшему. Свежий, бодрый вид. Диктует, как всегда, превосходно, без остановки. Вернее, не диктует, а говорит, жестикулируя. 4 февраля. Запись Володичевой. Владимир Ильич вызывал сегодня около 6 часов. Диктовал продолжение статьи «Лучше-меньше, да лучше» более получаса. Просил расшифровать и позвонить, когда кончу, так как, вероятно, он еще продолжит статью сегодня. Сказал, что у него старая привычка писать, имея перед собой рукопись. Надежда Константиновна передала мне, что у него был немецкий доктор Ферстер, который наговорил ему много приятных вещей, разрешил гимнастику, прибавил часы для диктовки статей, и что Владимир Ильич был очень доволен. В 8 часов позвал опять. Темп диктовки был медленнее обычного, лицо побледнело, видимо, устал.
6: 5 февраля, вечер. Запись Гляссер. Владимир Ильич вызывал 7 часов, без 10 минут. Спросил, приступили ли мы уже к разбору материалов грузинской комиссии и в какой срок мы предполагаем окончить эту работу. Затем Владимир Ильич поручил запросить Попова, в каком положении находится разработка материалов по переписи Центрального статистического управления.
2: 2 марта. Ленин заканчивает статью «Лучше-меньше, да лучше».
4: Из статьи «Лучше-меньше, да лучше». Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и так далее. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем, и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятость. Вреднее всего здесь было бы спешить. Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачи для обновления нашего госаппарата. Во-первых, учиться, во-вторых, учиться и, в-третьих, учиться. И затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалось мертвой буквой или модной фразой, чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом. Мы должны свести наш госаппарат до максимальной экономии. Мы должны изгнать из него все следы излишества. Мы получим возможность ценой величайшей и величайшей экономии хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы всякое малейшее сбережение сохранить для развития нашей крупной машинной индустрии, для развития электрификации. В этом и только в этом будет наша надежда. Только тогда мы в состоянии будем пересесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой, на лошадь крупной машинной индустрии, электрификации и так далее.
2: В последних статьях и письмах Ленина была обоснована генеральная линия коммунистической партии, рассчитанная на победу социализма в СССР. Эти работы на многие десятилетия вперед определили путь советской страны к социализму и коммунизму.
7: Свидетельство французского экономиста Шарля Жида, посетившего Советский Союз в 1923 году. «Я в восторге от своей поездки в Россию. Кооперация развивается блестяще. Большевики заботятся исключительно об интересах трудящихся. Жизнь в России нормальна. Золотой рубль представляет более здоровую единицу, чем французский франк. Несмотря на некоторую дороговизну, в продовольствии нет никакого недостатка. Дети содержатся прекрасно. Прекрасное впечатление производит красноармеец, который совершенно не похож на солдат империалистических стран. Я являюсь сторонником немедленного возобновления отношений с Советской Россией».
2: 6, а затем 10 марта наступает резкое ухудшение состояния здоровья Ленина. «Правда», 12 марта 1923 года. Экстренный выпуск. Правительственные сообщения о состоянии здоровья председателя Совета народных комиссаров Владимира Ильича Ульянова Ленина. В последние дни последовало значительное ухудшение в состоянии здоровья Владимира Ильича. Ввиду этого правительство признало необходимым установить сегодня публикование медицинских бюллетеней о состоянии здоровья Владимира Ильича. Из писем Ленину.
1: «Дорогой Ильич, к нам, беспартийным рабочим харьковских паровозных мастерских, донеслась тревожная весть о сломившей тебя болезни. Мы просим и требуем от тебя большей бережливости к себе и своему здоровью, потому что для нас нет большего счастья сейчас, как видеть тебя во главе рабочих отрядов. 15 марта 1923 года».
2: 24 марта. В бюллетене пресс-бюро агитпропа ЦК РКП опубликовано стихотворение Маяковского «Ленин».
8: «Тенью из темня весенний день выклеен правительственный бюллетень. Нет, не надо. Разве молнии велишь не литься? Нет, не оковать язык грозы. Вечно будет тысячи страницей грохотать набатный ленинский язык. Разве гром бывает немотою болен? Разве сдержишь смерч, чтоб вихрем не кипел? Нет, не ослабеет ленинская воля в миллионной сильной воле РКП. Разве жар такой термометрами меряется? Разве пульс такой секундами гудит? Вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в груди».
9: «Брак по расчету». Роман в двух частях. Часть первая. В доме вдовы Мымриной, что в Пятисобачьем переулке, свадебный ужин. Ужинает 23 человека, из коих 8 ничего не едят, клюют носом и жалуются, что их мутит. Свечи, лампы и хромая люстра, взятая на прокат из трактира, горят до того ярко, что один из гостей, сидящих за столом, телеграфист, кокетливо щурит глаза и то и дело заговаривает об электрическом освещении. Ни к селу, ни к городу. Этому освещению и вообще электричеству он пророчит блестящую будущность, но, тем не менее, ужинающие слушают его с некоторым пренебрежением. «Электричество», — бормочет посаженный отец, тупо глядя в свою тарелку. «А по моему взгляду, электрическое освещение — одно только жульничество. Всунут туда уголек и думают глаза отвести. Нет, брат,
10: Уж ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться. Ты давай огня, понимаешь? Огня, который натуральный, а не умственный.
9: «Ежели б вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, — говорит телеграфист, рисуясь, — то вы иначе бы рассуждали».
10: «И не желаю видеть. Жульничество. Народ простой надувают. Соки последние выжимают. Знаем мы их, этих самых. А вы, господин молодой человек, не имею чести знать вашего имени и отчества, чем за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другим налили».
9: «Я с вами, папаша, вполне согласен», — говорит хриплым тенором жених Апломбов, молодой человек с длинной шеей и щетинистыми волосами.
11: «К чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле, но ведь на это есть другое время. Ты какого мнения, Машир?»
9: — обращается жених к сидящей рядом невесте. Невеста Дашенька, у которой на лице написаны все добродетели, кроме одной — способности мыслить, вспыхивает и говорит: «Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Слава Богу, прожили век без образования, и вот уж благодарить Бога третью дочку за хорошего человека выдаем», — говорит с другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь к телеграфисту. «А ежели, по-вашему, мы выходим необразованные, то зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим образованным». Наступает молчание. Телеграфист сконфужен. Он никак не ожидал, что разговор об электричестве примет такой странный оборот. Наступившее молчание имеет характер враждебный, кажется ему симптомом всеобщего неудовольствия, и он находит нужным оправдаться.
12: «Я, Татьяна Петровна, всегда уважал ваше семейство», — говорит он. «А ежели я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Даже вот выпить могу. Я всегда от всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха. В наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег».
11: «Это намек?»
9: — говорит жених, багровея и мигая глазами.
12: «И никакого тут нет намека», — говорит телеграфист, несколько струсив. «Я не говорю о присутствующих, это я так вообще, помилуйте. Все знают, что вы из любви, приданое пустяшное».
11: «Нет, не пустяшное», — обижается Дашенькина мать.
12: «Ты говори, сударь, да не заговаривайся. Кроме того, что мы 1000 рублей, мы 3 сало даем, постелю и вот всю эту мебель. Поди-ка найди в другом месте такое приданое». «Я ничего. Мебель действительно хорошая, но я в том смысле, что вот они обижаются, будто я намекнул».
11: «А вы не намекайте», — говорит невестина мать. «Мы вас по вашим родителям почитаем и на свадьбу пригласили, а вы разные слова. А ежели вы знали, что Егор Федорович из интереса женится, то что ж вы раньше молчали? Пришли бы, да сказали по-родственному. Так и так, мол, на интерес польстился. А тебе, батюшка, грех?»
9: — обращается вдруг невестина мать к жениху, слезливо мигая глазами.
11: «Я ее, может, вскормила, вспоила, берегла пуще алмазы изумрудного, деточку мою, а ты... ты из интереса?
12: И вы поверили клевете?»
9: — говорит Апломбов, вставая из-за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы.
11: покорнейше вас благодарю. Мерси за такое мнение. А вы, господин Блинчиков, обращается он к телеграфисту, вы хоть и знакомы мне, но я не позволю вам такие безобразия строить в чужом доме. Позвольте вам выйти вон.
12: Доставь, будет тебе. Осаживают жениха его приятели. Ну, стоит ли? Садись. Оставь.
11: Нет! Я желаю показать, что он не имеет никакой полной правы. Я по любви вступил в законный брак. Что ж вы сидите? Не понимаю. Позвольте вам выйти вон.
12: Я ничего, я ведь... Говорит ошеломленный телеграфист, поднимаясь из-за стола. Не понимаю даже. Извольте, я уйду. Только вы отдайте мне сначала 3 рубля, чтобы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вот еще и уйду. Только вы сначала долг отдайте. Жених долго шепчется со своими приятелями. Те по мелочам дают ему 3 рубля. Он с негодованием... бросает их телеграфисту, и последний после долгих поисков своей форменной фуражки раскланивается и уходит. Так иногда может кончиться невинный разговор об электричестве. Но вот кончается ужин. Наступает ночь. Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую узду и накидывает на текущие события темную вуаль таинственности. Розоперстая Аврора застает еще Гименея в Пятисобачьем переулке, но вот настает серое утро и дает автору богатый материал для части второй и последней. Серое осеннее утро. Еще нет и 8 часов, а в Пятисобачьем переулке необычайное движение. По тротуарам бегают встревоженные городовые и дворники. У ворот толпятся озябшие кухарки с выражением крайнего недоумения на лицах. Во все окна глядят обыватели. Из открытого окна прачечной, нажимая друг друга висками и подбородками, глядят женские головы. Не то снег, не то и не разберешь, что оно такое. Слышатся голоса. В воздухе от земли до крыш кружится что-то белое, очень похожее на снег. Мостовая бела, уличные фонари, крыши, дворницкие скамьи у ворот, плечи и шапки прохожих. Все бело. «Что случилось?» — спрашивают прачки у бегущих дворников. Те в ответ машут руками и бегут дальше. Они и сами не знают, в чем дело. Но вот, наконец, медленно проходит один дворник и, беседуя сам с собой, жестикулирует руками. Очевидно, он побывал на месте происшествия и знает все. «Что, родименький, случилось?» — спрашивают у него прачки из окна.
13: «Неудовольствие», — отвечает он. «В доме Мымриной, что вчерась была свадьба, жениха обсчитали. Вместо 1900 дали».
11: «Ну, а он что?»
13: «Осерчал. Я, — говорит, — того, говорит, распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно.
11: Ишь, сколько пуху! Снег словно!»
14: «Ведут, ведут!» — слышатся голоса. «Ведут!»
12: От дома вдовы Мымриной движется процессия. Впереди идут 2 городовых с озабоченными лицами. Сзади них шагает Опломбов. В триковом пальто и в цилиндре. На лице у него написано:
15: «Я честный человек, но надувать себя не позволю. Уже правосудие покажет вам, что я за человек!»
12: Бормочет он, то и дело оборачиваясь.
9: За ним идут плачущие Татьяна Петровна и Дашенька. Шествие замыкается дворником с книгой и толпой мальчишек.
16: — О чем плачешь, молодуха? — обращаются прачки к Дашеньке. — Перины жалко, — отвечает за нее мать. — 3 пуда, голубчики, и пух-то ведь какой, пушинка к пушинке, ни одного перышка наказал Бог на старости лет.
9: Процессия поворачивает за угол, и пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера.
0: Добрый вечер. У микрофона Жанна Владимирская. В эфире еженедельная программа «Голос Америки. Музыка кантри». Пятнадцатого января в большом бальном зале знаменитого нью-йоркского отеля «Waldorf Astoria» состоялась 7-я ежегодная церемония введения в Палату славы рок-н-ролла. Главным критерием, которым руководствовались при отборе 600 членов большого жюри, композиторы, исполнители, музыканты, главы звукозаписывающих фирм, продюсеры и диск-жокеи, было влияние, оказанное тем или иным исполнителем на развитие рок-н-ролла, музыкальный вклад в этот жанр. Непременное условие – карьера избираемого должна была начаться по меньшей мере не позднее, чем 25 лет назад. Джонни Кэш, которого называют «живой легендой музыки кантри», был введен в Палату славы рок-н-ролла за роль в развитии этого музыкального жанра, который он сыграл в 50-е годы. Наш сегодняшний выпуск мы открываем песней Джонни Кэша, записанной им в 56-м году. Он же автор слов и музыки. «Когда грустишь, когда на сердце смута, отбрось заботы все и ритму подчинись». «Get Rhythm» поет Джонни Кэш.

0: Just a nickel a shoe, it does $1 million worth of good for you. Get a rhythm when you get the blues.
1: Подчинись ритму. Get Rhythm в исполнении автора и исполнителя песен кантри Джонни Кэша, или, как его часто называют, человека в черном.

0: soul to the company store.
1: Откуда родилось это прозвище «Человек в черном»? Никакой особой загадки в этом нет. В 60-х годах Кэш принадлежал к мемфисской компании начинающих музыкантов, куда входили и будущие звезды Элвис Пресли, Рой Орбисон, Джерри Ли Льюис, Карл Перкинс. Рокабилли – так назывался их стиль исполнения. Когда в 64-м году Кэш переехал в Нэшвилл, его поразила предельная вычурность костюмов, в которых выступали в ту пору исполнители музыки кантри. Расшитые блестками костюмы, сапоги из инкрустированной кожи, украшенные поддельными драгоценными камнями и так далее. Кэш решил, что лучшим костюмом для него и его музыкантов будут черные брюки и черная рубашка. Эта форма одежды настолько пришлась ему по душе, что с тех пор черный цвет стал его любимым. А после 70-го года, когда он отснялся в кинофильме «Gunfight» – «Дуэль», в котором его персонаж расхаживал в длинном черном суконном пальто, к нему окончательно пристало прозвище «Человек в черном». Партнером Кэшем в этом фильме был знаменитый Кирк Даглас.

0: to the company store.
1: Знаменитый 16 тонн в исполнении Джонни Кэша, которому мы посвящаем наш сегодняшний выпуск музыки кантри. Песня, которая прозвучит сейчас, записана Кэшем с группой Tennessee Two, гитара Лютер Перкинс, Маршал Грант, бас-гитара, в 1955 году, и называется она «Cry, Cry, Cry». Это первая студийная запись будущей суперзвезды музыки кантри, сделанная фирмой Sun Records. У этой записи довольно забавная история. Джонни настаивал на том, чтобы напеть на свой первый диск «Gospels», а представитель фирмы Сэм Филлипс, заключивший с ним контракт, был убежден, что Кэш должен записать песню кантри. После долгих препирательств Джонни Кэш сдался, и песенка «Cry, Cry, Cry» стала первым боевиком в послужном списке будущей суперзвезды. «Я знаю, день настанет, меня ты позовешь, но я до слез твоих и просьб не снизойду. Ты спросишь, почему я так жесток с тобою, и я тебе напомню, и ты в ответ заплачешь, заплачешь, да». Заплачешь, заплачешь ты в ответ. Cry, cry, cry.

0: «Заплачешь». Песенка, записанная Джонни Кэшем, суперзвездой музыки кантри, 37 лет назад. Имя Джонни Кэша стало почти синонимом музыки кантри, и, вероятнее всего, поэтому многие упускают из виду тот факт, что его карьера отнюдь не ограничивается этим жанром. Впрочем, введение Джонни Кэша в палату славы рок-н-ролла 15 января 1992 года восстанавливает справедливость. Без его имени картина развития рок-н-ролла была бы явно неполной. Джонни Кэш поет одну из своих самых знаменитых песен «Мальчик по имени Сю», что адекватно русскому варианту «Мальчик по имени Татьяна».
1: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue.
0: Всю жизнь героя песни преследует жгучая ненависть к отцу, покинувшему его и мать, но успевшего сыграть над ним злую шутку, назвав его женским именем Сю. И вот случай сводит его, наконец, с ним. Завязывается рукопашная, в ходе которой, после очередного нанесенного ему удара, отец умудряется втолковать Сю, что он сделал ему одолжение, назвав его так. Раз он вынес насмешки и оскорбления в свой адрес, когда был ребенком, он может быть уверен в том, что в жизни с ним не сладить, какой бы сюрприз она ему не преподнесла.
1: But I made me a vow to the moon and stars I'd search the honky-tonks and bars and kill that man and give me that awful name.

0: right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cussing. He went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, cause I'm the that named you Sue. Could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Если у меня родится сын, поет рассказчик, я назову его кем угодно, только не Сю. Кеша часто называют рассказчиком, потому что многие из его песен и впрямь представляют собой вполне законченные истории, положенные на музыку. О ком только и для кого только нет у него песен. Его герои – бесстрашные ковбои, благородные разбойники и гордые индейцы, мечтатели-одиночки, игроки и простые фермеры-работяги, сорвиголовы и влюбленные, хранящие рыцарскую верность предмету своей страсти, преследуемые законом и его вершители. Одну из его замечательных песен, историй, я предлагаю сейчас вашему вниманию. Она называется «Барон» и рассказывает о легендарном карточном поединке между неким богачом Бароном и легендарным разбойником Билли Джо, который, проигравшись дотла, бросает на карточный стол кольцо, завещанное ему матерью. И когда Барон подносит его глазам, он видит, что это то самое кольцо, которое когда-то он надел на руку девушки, с которой был близок, и понимает, что перед ним его собственный сын. Издевка, с которой он обращался к нему после очередной неудачи, «Жаль, что мы не познакомились раньше, я бы мог тебя кое-чему научить», звучит теперь как издевка над ним самим.
2: We shall

0: maybe you'd shoot straighter than you do.
1: Барон. Песня в исполнении легендарного автора и исполнителя песен кантри Джонни Кэша. В репертуаре Джонни есть песня, которую можно считать его творческим кредо. Он отвечает в ней на вопрос, почему он за долгие годы своей музыкальной карьеры так и не поменял ни на какой другой цвет свой концертный костюм, оставшись для всех американцев человеком в черном.

Это цвет солидарности с голодными и обездоленными, бедными и одинокими, сирыми и потерявшими надежду. Это цвет солидарности с больными, гонимыми, безграмотными, павшими в боях и отчаявшимися в тюрьмах. Это цвет солидарности с теми, кого не пощадила жизнь и над кем не сжалились небеса. Пока живо людское горе, меня будут звать Man in Black. Человек в черном, поет Джонни Кэш.

«Человек в черном» в исполнении Джонни Кэша. Однажды легендарный исполнитель песен кантри заметил: «Я не потешаю публику прибаутками и не танцую, в отличие от большинства выступающих на эстраде. Мои брюки не трещат по мне на швам, но зато я знаю тысячи песен, и многие из них я узнал благодаря моим друзьям Крису Кристоферсону, Бабу Дилану, Брюсу Спрингстину. Какие имена и каким разным людям они принадлежат». Это одна из особенностей Джонни Кэша — способность найти общий язык с людьми, принадлежащими к разным социальным кругам и исповедующим порой диаметрально противоположные художественные принципы. Возможно, в этом объяснение того, почему столь широка и многообразна его аудитория и так поразительно единодушна реакция на его песни в самых разных местах. Где бы он ни пел — в прославленном Гран-Опри в Нэшвилле, в Большом концертном зале Праги, в знаменитом театре

театре «Форд» в Вашингтоне, в детской больнице в Цинциннати или в битком набитых помещениях в тюрьмах Сент-Квентин, Луизиана Стейт Пенитенциари, Фолсон и других, где он выступал перед заключенными. Вот одна из песен, написанная об этих людях. Запись, сделанная на концерте, который Кеш дал для заключенных тюрьмы Сан-Квентин. Она называется «Блюз тюрьмы Фолсон».

Однажды Джонни Кэша спросили, что значит для него музыка. «Это моя духовная пища», — ответил он. «Песнями кормился мой дух, и это так по сей день. Мне кажется, чем дольше я живу, тем сильнее моя нужда в них». Наш сегодняшний выпуск, к сожалению, подходит к концу, и мы хотим завершить его песней в исполнении Джонни Кэша, которая называется «Без любви». «Что я без нее?» — поет Джонни Кэш. «Я недостоин называться человеком. Что я без любви? Она нужна мне, как воздух. Без нее я не могу жить». У микрофона Жанна Владимирская, за режиссерским пультом, там Гил Фезер. Мы прощаемся с вами до следующей встречи на музыкальной волне «Голоса Америки» и оставляем с песней Джонни Кэша.

0: Я считаю, что Константину Симонову удалось создать свой театр с особой лирикой и юмором, с прекрасными, мужественными, как автор, героями. Эти слова принадлежат народной артистке СССР Софье Гиацинтовой, и с нею нельзя не согласиться. Творчество Константина Симонова, его стихи, проза, пьесы давно уже получили всенародное признание. Нет, пожалуй, в нашей стране театра, где не ставились бы его пьесы или инсценировки прозаических произведений. В театральной жизни Ленинграда обращение к драматургии Симонова стало издавна доброй традицией. Она зародилась еще в суровые военные годы, когда было несколько симоновских пьес «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет». Особенно интересна сценическая история пьесы «Русские люди». В 1942 году она с продолжением печаталась в «Правде». Потом была сделана радиоинсценировка, и пьесу стали репетировать артисты блокадного ленинградского радио. Премьеру слушал весь фронтовой город, а затем к труппе артистов радиокомитета присоединились оставшиеся в Ленинграде актеры Пушкинского театра. И в том же 42-м году спектаклем «Русские люди» открылся городской театр. Теперь это хорошо знакомый ленинградцам театр имени Комиссаржевской.
1: Театр Комиссаржевской – театр особой судьбы. Недаром ленинградцы до сегодня называют его блокадным театром.
0: Наш рассказ продолжает Рубен Сергеевич Агамерзян, народный артист СССР, главный режиссер театра имени Комиссаржевской.
1: Он открылся 18 октября 1942 года пьесой Константина Симонова «Русские люди». И вот когда я пришел в этот театр, то вторым спектаклем, который я поставил на этой сцене, был «Дым Отечества» Константина Михайловича Симонова. Для меня этот спектакль стал первым из серии военных спектаклей на сцене театра имени Комиссаржевской. Впервые возник принцип, ценный для будущих работ на эту тему, о войне без войны. Это значит, человеческие характеры, масштабные человеческие характеры в экстремальных условиях войны, но в ситуациях не батальных, в ситуациях нравственных, этических. Театр не силен в батальных сценах, это может хорошо делать кино. Театр силен в столкновении характеров, в конфликтах, когда речь идет о выборе средств для достижения тех или иных целей. Особенно точно входила в спектакль строфа из стихотворения Симонова «Зима 41-го года». Она звучит так. «Зима 41-го года, тебе ли нам цену не знать? И зря у нас вышло из моды об этой цене вспоминать. Хоть шоры на память наденьте, а все же поделишь порой друзей на залегших в Ташкенте и в снежных полях под Москвой. Пожалуй, и нынче полезно, не выпустив память из рук, той меркой, прямой и железной, проверить кого-нибудь вдруг». Когда спектакль уже шел на сцене, в одной из рецензий под заголовком «Не выпустив память из рук», эта строфа называлась программным эпиграфом к спектаклю. И все следующие спектакли о войне, все они для меня шли под эпиграфом из «Зимы 41-го года». Нравственными эталонами Великой Отечественной войны проверять наши сегодняшние дела и заботы. Так мне хотелось во всех своих военных спектаклях, ну а насколько мне это удалось, судить не мне. Константин Михайлович приехал на премьеру и остался доволен. Для меня это было счастье. Вместе с ним приехала его мать, пожилая сухонькая женщина, до слез гордившаяся сыном. Поездка в Ленинград, насколько я понял, была подарком матери ко дню рождения. Она сама мне сообщила об этом в антракте, а Константин Михайлович, иронически хмыкая и грассируя, приговаривал: «Не хвастайся, не надо, а то вдруг все вокруг поверят, что я образцовый сын, не надо». И в этой добродушной иронии, всегда ему свойственной, веселом подтрунивании, весь Константин Михайлович, его мягкий, добрый и в то же время мужественный, не любивший раскрывать себя характер, и все его творчество простое, по-мужски сдержанная, пронизанная легкой иронией. После премьеры Константин Михайлович поговорил с группой актеров, занятых в театре, и сказал то, что для театра и для меня до сегодня остается программным. Он сказал: «Вы совсем не похожи на актеров, и слава Богу. Оставайтесь такими, какие вы есть. Достоверность ваших индивидуальностей, правдивость существования на сцене – залог ваших будущих успехов». Случилось так, что в моей творческой биографии Симонов сыграл особую, несравненную роль, несравненную с другими драматургами, которых мне приходилось ставить. И первая встреча с ним, как с драматургом, произошла еще в Большом драматическом театре имени Горького, где я работал, и мне довелось под руководством Георгия Александровича Товстоногова поставить пьесу Симонова «Четвертый». Спектакль имел большой резонанс, хорошую прессу, долго и успешно шел на сцене Большого драматического театра. Я уже работал в театре Комиссаржевской, а спектакль все шел и шел.
0: «Четвертый» – одна из лучших пьес Константина Симонова. Ее действие построено на чередовании временных пластов. События сегодняшнего дня соотносятся в ней с эпизодами прошлого. Таким образом, постепенно вырисовывается драматическая ситуация, ситуация нравственного выбора, стоящего перед главным героем пьесы, преуспевающим американским журналистом. В спектакле БДТ его играл народный артист СССР Владислав Стрижельчик, а его партнером в роли Говарда был народный артист СССР Кирилл Лавров.
2: Я долго ждал его в редакции. Он пришел и сказал...
3: Прости, что заставил тебя ждать, но ты сам виноват. Я только что получил от тебя некоторые сведения, с которыми мне пришлось срочно познакомиться. Другой на моем месте после таких сведений вообще бы... Но ты как-никак мой будущий родственник. Да, кстати, ты вступаешь на опасный путь. Бейте с ее глупым темпераментом, чего доброго потребует от тебя после свадьбы, чтобы ты вел себя с ней со всем пылом новобрачного. А это не так-то легко, когда уже второй год во все тяжкие живешь с такой женщиной, как она. Ну ладно, вернемся к твоим глупостям. Что это за свидание с каким-то голландским попом было у тебя третьего дня? Только не пробуй врать.
2: Полегче на поворотах. Я этого не люблю.
3: А я не люблю, когда мне приносят вот такие сведения о моих будущих служащих.
2: Я уже сказал, полегче на поворотах.
3: О, это мне нравится. Сейчас. Потому что я в хорошем настроении. Но я смогу об этом вспомнить, когда буду в дурном. И тогда задним числом заставлю поползать тебя на брюхе.
2: Может быть. Но для начала ты сам понюхаешь этот пух.
3: Ты что? Раздумал жениться на Бетти? Я не преувеличиваю свои силы. Я не могу вытащить тебя из ее постели. Она слишком любит этим заниматься. И почему-то именно с тобой. Но сделать так, что ты не будешь ее мужем...
2: Ладно. Я встречался третьего дня с пастором Ван Деккером. Что дальше?
3: Это я жду, что дальше.
2: Мы с ним сидели когда-то в немецком лагере, вместе бежали.
3: Это мне тоже известно.
2: Я не мог отказаться от встречи с ним.
3: Почему?
2: Есть люди, которых не так-то просто выкинуть из памяти.
3: Ну вот, если ты собираешься работать у меня, тебе придется выкинуть их из памяти.
2: Но это...
3: Я не собираюсь лезть с ногами в твою душу, но твое прошлое должно быть отрезано раз и навсегда.
2: Но в этом прошлом...
3: Не будем красть друг у друга время. Будет оно отрезано, да, продолжаем разговор, нет, прекращаем. Да или нет?
2: Я говорю, что в этом
3: прошлом... Да или нет?
2: Я говорю, что в этом
3: прошлом... Да или нет?
2: Я говорю, что в этом...
3: Да или нет?
2: Ну... Да.
3: Эта церковная крыса, благодаря своему пасторскому сюртуку, надула наших растяп. Получила визу и целый месяц занималась тут сбором подписей. Под всякими петициями, воззваниями, разоружение до нитки, мир во всем мире и прочими русскими трюками.
2: Пастор Ван Деккер не имеет никакого отношения к России.
3: Они все говорят, что не имеют никакого отношения к России. Да, кстати, зачем он встречался с тобой? Что он хотел от тебя? Кроме желания поговорить о прошлом.
2: Чтобы я подписал протест против суда над немецким пастором Шрайбером.
3: А почему ты должен подписывать протест?
2: В числе многих других. Я когда-то знал Шрайбера с хорошей стороны.
3: И ты подписал протест?
2: Нет.
3: Это совершенно точно?
2: Протест будет опубликован, и под ним не будет моего имени. Что еще?
3: Больше ничего. Просто я не хотел оказаться в дураках. Завтра делать тебя редактором, и через неделю искать другого. Я удовлетворен. Хотя нет, вот еще один вопрос. Говорят, этот самый Ван Деккер перед отлетом ждал тебя на аэродроме. Ты приезжал к нему туда?
2: Нет.
3: Это совершенно точно?
2: Мне надоело повторять одно и то же.
3: Будем считать, что я тебе поверил.
0: И четвертый, и не менее известная пьеса Симонова «Русский вопрос», написанная вскоре после войны, возникли под впечатлением от заграничных командировок, в которых писатель провел почти 3 года. В Ленинграде «Русский вопрос» шел в 3 театрах. В Пушкинском, в Театре комедии и в Большом драматическом театре имени Горького. Пьеса была опубликована в канун Холодной войны и подробно показывала механику возникновения политических интриг, затеваемых вчерашними союзниками.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, садитесь.
5: Благодарю вас.
4: Ну-с, я прочел 4 главы вашей книги, 4...
5: Из 10.
4: Прочел с большим интересом. Я очень люблю неожиданности в литературе, но, к сожалению, не в политике.
5: Разве? А мне казалось, что вы в последнее время любите неожиданности именно в политике.
4: Да, когда они исходят от меня, а не тогда, когда их преподносят мне. Вы, очевидно, не заметили этой маленькой, но существенной разницы. И в этом была ваша ошибка.
5: То, что я написал, не ошибка. Это то, что я сейчас думаю.
4: Очевидно. Но меня никогда не интересует, что думают мои корреспонденты. Пусть думают что угодно. Меня интересует только то, что они пишут. Итак, я не хочу вмешиваться в ваши личные дела и узнавать, что вы думаете. Я не хочу вам внушать свои мысли. Я уже не молод, и у меня слишком мало времени, чтобы внушать свои мысли людям поодиночке. Я это делаю каждое утро через свою газету 5 миллионам людей сразу. Начните ее внимательно читать. Это единственное, что я могу посоветовать. А сейчас я просто и спокойно хотел вам сказать несколько слов о деле. Только о деле. Вы написали книгу, которая меня не устраивает, и которую я не могу издать, не так ли?
5: Так.
4: Вы получили аванс в 7,5 тысяч долларов. Но так как содержание книги юридически не было оговорено, то мне будет затруднительно преследовать вас по суду. Правда, вы обманули меня. Но это моральная категория, и мы не будем ее касаться. Итак, если я не выпускаю вашу книгу, я теряю 7,5 тысяч аванс, 30 тысяч затраченных мной на предварительную рекламу и 100 тысяч, которые я рассчитывал, не скрою от вас, заработать на вашей книге, да? Итого 137,5 тысяч долларов. Но это еще не все. Ваша книга должна была иметь определенный политический эффект. А политический эффект в конечном итоге тоже приносит деньги. Иначе я бы занимался не газетой, ну, а, скажем, подтяжками. Итак, ну, еще 100 тысяч. Ну, и это еще не все. Скандал с разрекламированной и невыпущенной книгой тоже означает некоторое количество долларов, падение престижа, борьба с компанией левых газет и так далее и тому подобное. Ну, назовем, в общем, круглую цифру в 300 тысяч долларов. И мы будем недалеки от истины при оценке тех убытков, которые я мог бы понести, если бы ваша книга вдруг неожиданно не вышла. Но, как видите, я говорю с вами на чистоту, не правда ли?
5: Я слушаю вас.
4: Скажите, Гарри, когда вы, взяв у меня $7,500 и написали не то, что я хотел, вы, может быть, думали, что я буду преследовать вас, как человек, потерявший на вас $7,500? Напрасно. Вы не поняли меня. Я буду преследовать вас, как человек, потерявший на вас $300,000. То есть гораздо более жестоко, или, говоря точнее, я попросту сотру вас с лица земли. Вы понимаете мою мысль?
5: Понимаю.
4: Ну, а теперь подумаем, как этого избежать. Мне и вам. Я только догадываюсь, что у вас в книге дальше. Я внимательно прочел первые 4 главы. Я думаю, что на полную переделку их нужно не больше 4 дней. Так, значит, на всю книгу 10 дней.
5: Я не могу переделывать свою книгу.
4: Да, я об этом подумал. Это, пожалуй, верно. Трудно, только что закончив книгу, сейчас же переделать ее самому. Я уже подыскал вам человека, который сделает это за вас. Вам останется только кое в чем ее проконсультировать, транскрипции имен, городов, даты, числа и так далее. Ну, оплата его труда, конечно, пойдет за ваш счет. Это вам обойдется примерно в 2000.
5: Подождите.
4: Подождите. Это еще не все. У вас будут и другие денежные потери. Типография начнет делать книгу на 10 дней позже. Вам придется заплатить за эти дни неустойку. Это около 3000. И последнее. Я посылал за вами секретаря. Вы решили допить свои виски и заставили меня ждать вас по часам 3 минуты. Но это мой каприз, но это обойдется вам еще в $3000. Итак, 2,3 и еще 3,7 полученных вами аванса. От ваших 30 по договору вам остается еще порядочная сумма в $17,500. Это неплохо. Вот, держите.
5: Что это?
4: Это ваше разрешение внести в книгу любые поправки, которые я сочту нужным. Текст уже напечатан, вам остается только подписаться.
5: Я не подпишу этого.
4: Нет, вы подумайте еще раз.
5: Я уже подумал.
4: Нет, вы хорошенько подумайте.
5: Нет.
4: Хорошо. Я вас честно предупредил обо всем, что за этим последует. Вам будет плохо. Очень плохо. И еще хуже. Но имейте в виду, когда вам будет совсем плохо, когда вас выгонят отовсюду и вам нечего будет есть, вы можете прийти обратно ко мне сюда в газету, вы придете, я даю вам слово, я снова возьму вас на работу. Конечно, редактором отдела я вас не возьму, корреспондентом тоже, репортером. Нет. Просто репортером я вас тоже не возьму. Я вас возьму полицейским репортером. Да. 10 часов в день в полицейском участке за $25 в неделю. 2 строчки в месяц о пожаре и 6 о кражах. Ну, я думаю, это неплохо. Да, я сам когда-то с этого начинал. Но, правда, мне было тогда 16 лет, а вам сейчас 39. Но ничего, никогда не поздно начинать жизнь сначала. До свидания, Гарри. Счастливого пути.
5: До свидания.
4: Так не забудьте, Гарри, я вам помогу в ваш черный день. Вы будете работать у меня полицейским репортером.
6: Смит оборачивается, Макферсон встречается с ним взглядом.
4: Да. Вы будете работать у меня полицейским репортером.
6: Смит выходит, хлопнув дверью. Макферсон снимает телефонную трубку.
4: Алло. 2-73-46. Да. Гульт. Это я. Будьте готовы, вам все-таки придется лететь во Флориду.
0: Константин Симонов был, как говорится, театральным человеком. И не только потому, что его пьесы ставились практически во всех театрах страны. Он активно интересовался театральным искусством, много писал не только для театра, но и о театре, и даже работал зафлитом в Московском театре имени Ленинского комсомола. У него было много друзей среди актеров, режиссеров. Нередко, когда ставилась какая-нибудь из его пьес, он любил приходить в театр и присутствовать на репетициях. Нет, он не вмешивался в сложный репетиционный процесс, а внимательно, вдумчиво наблюдал за ростками будущего спектакля. Помогал советам, вникая во все подробности постановки. Эта постоянная неформальная заинтересованность в театре, несомненно, помогала Константину Михайловичу в работе. Он следил за развитием театра, драматургии, чутко реагируя своим творчеством на запросы времени. И то была не попытка подражания новым драматургическим приемам, как казалось иногда некоторым критикам, а наоборот, естественное развитие, эволюция его дарования. Симонов, писатель, никогда не стоял на одном месте, не удовлетворялся уже достигнутым. В начале 70-х годов многие театры стали ставить спектакли по прозаическим произведениям Константина Михайловича Симонова. Но он понимал, что любая, даже самая хорошая инсценировка не может быть полностью адекватной первоисточнику. Но он также понимал, что идет процесс поиска новых средств театральной выразительности, и поэтому охотно поддерживал тех, кто мыслил новаторски, не банально. Нередко Симонов сам делал инсценировки своих повестей. Например, он инсценировал для театра имени Комиссаржевской повесть из записок Лопатина, а поставил этот спектакль Рубен Сергеевич Агамерзян.
1: В 1975 году я обратился к повести Симонова из записок Лопатина. Инсценировку сделал сам Константин Михайлович и прислал ее мне для ознакомления. Я буквально зубами вцепился в эту инсценировку и, немедленно отложив все другие спектакли, начал ее ставить. И в 1975 году вышла премьера. До сегодня спектакль этот сохраняется в нашем репертуаре. Основные исполнители – Лопатин, Станислав Ланграф, народный артист РСФСР, лауреат государственной премии, Иван Иванович Краско, который играет писателя Вячеслава, Иосиф Николаевич Конопатский, исполнитель роли режиссера. Они вот так с первого дня и играют.
0: В спектакле театра Комиссаржевской применен уже знакомый нам прием чередования временных пластов. Лопатин диктует машинистке свою повесть, и перед ним, соответственно, перед зрителем, возникают различные эпизоды из его повествования.
7: Ну, может быть, все-таки прочтешь?
8: Прочту. Вообще-то, одно вытекает из другого, ну, как-то вразброд. Вспоминается то один год жизни, то другой. Не рублен клинками и тифом не тронут, по горло в воде не прошел севашами, всего и успел, что душой прикоснулся. А надо бы телом, не только душою.
7: В прежних своих стихах любил преувеличивать, а в этих нет. В этих было желание разобраться в себе, а не показать себя, какой ты.
8: Ай, книга о моей жизни, которая никому теперь не нужна.
7: Читай.
8: Душа, я любил это нежное слово, забыв, для чего она держится в теле, готовая с ним, если надо, расстаться. В последнем бою в лазаретном удушье. Жаль, страшно, так страшно, но все-таки надо.
7: Как может быть никому не нужна жизнь человека? Как может быть никому не нужна книга, если она написана о жизни человека, и вообще, что нужно и что не нужно, не слишком ли просто отвечаем мы на этот вопрос? Да, действительно, может быть, эта книга сейчас никому не нужна. Может быть, если бы мне решать, я бы ее сейчас не напечатал. Все так. Но если человек находит в себе удивительную силу писать то, что, как ему кажется, в данную минуту никому не нужно, странно, если бы это действительно оказалось никому не нужным. Странно, если бы нравственная сила, заставляющая человека все-таки писать, так и пропала бы даром. Такая сила не может, не должна пропадать даром. В этом было бы что-то слишком несправедливое. Наверное, мне нужно было подумать об этом еще там, в Москве. Но я не мог думать об этом, не увидев тебя. Вот скажи, Вячеслав.
8: Да.
7: Если бы я мог обмундировать тебя, оформить документы с тем, чтобы 2-го мы уехали отсюда на Кавказский фронт вдвоем, вместе. Вот как бы ты решил этот вопрос сам для себя?
8: Я уже думал об этом. Но не хотелось напрасно тревожить тебя. Я понимаю, не от тебя же все это зависит. Чувство стыда не потерял. Конечно. Не хотелось сотрясать напрасно воздух. Ах, как хотел бы поехать туда. Многое обо мне, правда, вот насчет чувства стыда, клевета. Ладно. Скажи, пожалуйста, вот этот капитан П. Антонов, который печатает очерки из действующей армии у вас в «Звезде», неужели это тот самый, как мы его до войны называли, ПА, которого ругали за все, что бы он ни написал, и за идеализм, и за псевдогуманизм, и за пацифизм, за некоторые странности его письма? Неужели он?
7: Да, он самый. Ты знаешь, некоторые странности его письма я до сих пор не очень понимаю. А сам он начал с ополчения, дослужился до пехотного капитана.
8: Mm-hmm.
7: И уже на 2-й год войны, когда, в общем, никто не думал, где он, что он, вдруг прислал свой первый очерк, написанный от руки, без всяких напоминаний, что он писатель.
8: Mm-hmm.
7: Напечатали первый, прислал 2-й, взяли в редакцию. Теперь ездит от нас, пишет. Ребята его любят. Между собой называют Тушиным.
8: Тушиным.
7: Да.
8: Mm-hmm. А сам ты его видел?
7: На войне нет. Один раз встретились в редакции, съехались с разных фронтов, выпили 3 чайника чаю с колбасой и обменялись сапогами. За чаем выяснилось, что мне мои велики, а ему его жмут.
8: Бывает.
7: Да вот я и сейчас в его сапогах.
8: Что ты говоришь? Да. Много неожиданного. Много неожиданного.
7: Да, это правда, что за эти годы войны мы часто говорим, что не ожидали того и не ожидали этого. Но почему все-таки уж так много неожиданного? Может быть, нужно все-таки поменьше удивляться? И с этим ПА, по сути, так ли уж все неожиданно? Ну почему человек, если и били, не хныкал, если ошибался, не подлечил, любил и понимал людей, и при этом всегда оставался человеком, ну почему нельзя было ждать, придет час, станет Тушиным? А не станет Тушиным кто-то другой. Про кого теперь опять говорим, что это для нас неожиданно? Говорим-то только потому, что раньше мало задумывались, от кого и чего ждать.
8: Будь жив. Жив до конца. Главное, жив. Сегодня днем задремал. И видел маму, будто она кормит нас с тобой пельменями. Это к счастью для тебя, она тебя любила. Когда вернешься в Москву и увидишь, что есть возможность взять меня с собой в поездку на фронт, прежде чем все окончательно выяснить, пришли мне телеграмму, только какую-нибудь условную, чтобы не поставить меня в неловкое положение. Ну, например, как твои дела? А я, если решусь, отвечу, хочу увидеться. Договорились?
7: Нет. Не договорились. И вообще ты знай, все, что в Москве от меня зависит, я сделаю. Только давай безусловных телеграмм. Захочешь поехать, так и напиши. Напоминать тебе о таких вещах я не буду. Нет, не хочу.
8: Хм. А может быть, ты и прав.
7: Да, вот в данном случае прав я.
8: А ты стал другим, чем помню тебя до войны. Не знаю, лучше или хуже, но другим.
0: Константин Симонов был военным корреспондентом, как и многие герои его произведений. Где только не пришлось ему побывать ради нескольких строчек в газете. Помните, от Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Эта песенка была написана Симоновым и о себе, и о своих товарищах. В самом деле, нет такого места. Одесса, Заполярье, Белоруссия, Сталинград, Ленинградский фронт, Болгария, Румыния, Югославия. Да разве все перечислишь? «Я не был солдатом», — писал впоследствии Симонов. «Я был всего-навсего корреспондентом». Всего-навсего. За войну Константин Михайлович был награжден 4 боевыми орденами. Его очерки, публиковавшиеся в «Красной звезде», читала вся страна. Образ корреспондента Лопатина во многом автобиографичен, ведь Симонов в первую очередь использовал собственные фронтовые впечатления, зафиксированные им в дневниках. Повесть из записок Лопатина была поставлена в Ленинграде не только в театре имени Комиссаржевской, но и на сцене Академического театра имени Пушкина. Спектакли появились почти одновременно к 30-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. В спектакле Пушкинского театра также была воссоздана суровая атмосфера тыловой жизни, но все же эта постановка отличалась сильными лирическими интонациями в соответствии с известным высказыванием Симонова: «И в кровавом месиве войны можно оставаться человеком».
9: Вот объясните мне, пожалуйста, как это у вас там на фронте бывает? Одной рукой письма домой, а другой... Да только вы не думайте, я ведь хорошо понимаю, что здесь у нас истосковавшиеся, истрадавшиеся, просто готовые с ума сойти от одиночества женщины возводят напрасленно на тех, кто там на фронте, но ну, все равно этого же там очень много, разве не так?
10: Нет, не так это все.
9: А как?
10: А так, что я, например, почти не сталкивался с этим. Нет, бывает, конечно. Но я очень редко видел, чтобы людям на передовой и поблизости выпадало на долю такое счастье. Очень редко.
9: Вы считаете это счастьем?
10: Да, считаю счастьем. В исполнении желаний, если они обоюдны, всегда есть доля счастья.
9: Может быть. Я вас спросила не из-за себя. Для меня-то эта история кончилась еще до войны. Знаете, прокрутилась так, как в кино. И все, и кончилось, и ничего не осталось. Я иногда думаю, хорошо, что до войны. Во время войны обиднее. Вот вы... Знаете, Алексей Николаевич, вот я позавчера сидела около вас, и мне все сначала казалось, что вы должны были злиться там, у Ксении. Ну, согласитесь, в общем-то, положение ваше было глупое.
10: В общем, соглашаюсь.
9: И вам надо было злиться на себя, что вы пришли. А вы почему-то не злились? Вы что, совсем ее разлюбили?
10: Видимо, так.
9: А когда поняли это?
10: Да вот позавчера и понял. И что не злился, вы правы. А тут еще вы сидели рядом. И слушали.
9: Да, дышала вам в самое ухо. Все старалась обратить на себя ваше внимание. Но так ничего и не получилось. А скажите, а прошлый Новый год? Где вы были?
10: На фронте.
9: Как это было?
10: Никак не было. Прошлый Новый год я проспал.
9: А как так? Проспал?
10: Очень просто. Рассказывать неинтересно, но выспался здорово.
9: А я не люблю интересные рассказы. Когда особенно интересно рассказывать, мне почему-то всегда кажется, что врут. А кто же станет придумывать, что он Новый год проспал?
10: А, чего только люди не придумают. Один фотокорреспондент в пьяном виде хвастается, какой он находчивый, рассказал о себе, что въехал зимой в освобожденную деревню, когда 3 казненных немцами партизан только что сняли, веревки обрезали. И как он заставил, чтобы эти мертвые тела опять на несколько минут подвесили, чтобы он мог сделать снимок. Хорошо, что я был с ним и знал, что не делал он этого. Не было ничего подобного.
9: Все равно свинья.
10: Конечно, свинья. Наврал на себя в пьяном виде, но, значит, где-то в башке-то у него гнездилось. Если бы не гнездилось, так на язык не попало бы. Ждал ему по морде за это вранье, и никогда больше с ним не ездил.
9: Что на самом деле сделали с этими людьми?
10: На самом деле сфотографировали их там, как они лежали на снегу, а потом зарыли в братской могиле. Этого мы уже не видели. Дальше поехали.
9: Ведь 3 были мужчины.
10: Эти 3 были мужчины. Снятую с виселицы женщину я тоже видел, но в другом месте. Вот это уж совсем невозможно простить. Никак. Это так навсегда и останется неотомщенным.
9: Как? Почему останется неотомщенным?
10: А как это может быть отомщено?
9: Да, конечно, да, я понимаю. И все-таки после всего, что они сделали, как-то странно подумать, что не все может быть отомщено. Мне никогда это раньше не приходило в голову.
10: А я, наоборот, много думал об этом. Особенно после поездки, про которую вам рассказывал, что проспал по дороге Новый год. Когда был потом в Керчи и видел там, за окраиной города, Керченский ров. Это не ров, собственно говоря. Нет, то есть ров, но противотанковый. А фашисты в нем расстреляли несколько тысяч человек. Еле-еле присыпали землей, а где и не присыпали. И вот я стоял там и думал. Думал, как это ни странно. И как не требует отмщения. Но в нашем сознании, что за такое ты никогда не сможешь и не будешь мстить полной мерою, есть чувство собственного превосходства и собственной силы, которой ты никогда не воспользуешься так, как они воспользовались. Я говорю не о победе, а о мести.
9: Я понимаю. Знаете, мой отец ничего не говорил мне о фронте. Когда я была там, сидела возле него, я спросила его теперешнюю жену Зою. Я так стала сразу называть ее Зоей, она меня Никой. В общем, так как-то сразу получилось. Почему отец ничего не рассказывает о войне? Наверное, ему тяжело. Она говорит, он же ничего не знает. Он же на ней всего полдня был. Утром заняли окоп, а через несколько часов начался обстрел, его ранили и все. И он ничего не знает, он ничего не может сказать. Знаете, было что-то такое ужасное для меня в том, что он вот до конца своих дней бесконечный, искалеченный человек войны-то даже не знает. Было ужасно. В общем-то, какая разница? Все равно. И, наверное, так со многими.
10: Да, конечно, со многими. Может быть, вам позавчера показалось, что я слишком ядовито отозвался об этой актрисе с ее восторгами. Ну, как она пушку за шнурок дергает.
9: Да нет, что, мне так не показалось.
10: Упоение, наслаждение, восхищение. Все это не те слова. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Вот это действительно слова войны, которые из войны вышли и на войну вернулись. Песней. И притом самоходом, без помощи радио. По радио какой-то мудрец боялся их передавать, как бы солдат там на фронте не испугался, что ему до смерти 4 шага. Что?
9: А, нет, ничего. А что?
10: Нет, ничего.
9: Когда послезавтра отходит ваш красноводский поезд? 11?
10: В 11:05.
9: В 11:05. А вагон какой?
10: 7.
9: 7 в 11:05. Ну, если мы с вами до этого времени не увидимся, я приду вас проводить.
10: Спасибо.
0: В 1955 году Константин Симонов начал работать над романом «Живые и мертвые». А в дальнейшем им была написана одноименная трилогия, над которой он трудился более 15 лет. Эта грандиозная военная эпопея является, пожалуй, самым значительным достижением в творчестве писателя. Она была удостоена Ленинской премии. Один из главных героев трилогии – генерал Серпилин. Этот образ, по словам самого Симонова, воплощает его представление о положительном герое этой войны, этого общества, в эту эпоху. В 1920 В 1982 году театр имени Комиссаржевской вновь обратился к творчеству Симонова, показав зрителям инсценировку романа «Солдатами не рождаются». В прологе спектакля, когда все действующие лица замирали у могилы неизвестного солдата, обозначенной солдатской каской и автоматом, начинал звучать органный реквием и высвечивался портрет Константина Михайловича. Та же мизансцена повторяется и в конце спектакля. Это глубоко символично для театра, который открылся в 1942 году пьесой Симонова и поныне не расстается со своим любимым автором. Рассказывает заслуженный артист РСФСР Иосиф Конопатский, исполнитель роли генерала Серпилина.
11: Спектакль наш начинается с такими словами из романа Константина Михайловича Симонова. «Войну во всей ее огромности трудно себе даже представить. Невозможно вообразить до конца. И вот сегодня, сейчас, мы оживим перед вами один эпизод из романа Константина Симонова «Солдатами не рождаются». Один эпизод из жизни генерала Серпилина и его семьи. Вот линия генерала Серпилина и связанных с ним людей и составляет основу, на которой построен спектакль. Сыграть на сцене такую роль, как Серпилин, задача, конечно, сложная и ответственная, тем более что роман очень хорошо все знают, и у всех, кто читал, сложился свой образ этого замечательного генерала. В инсценировку, естественно, не могли войти все эпизоды, связанные с Серпилиным, которые есть в романе, и вошли только те, которые по замыслу постановщика являются основными в определении характера этого незаурядного человека. Работать было очень интересно. Не часто выпадает артисту такое счастье. Но если вот коротко определить, то главное, основное, что мне хотелось бы донести до зрителя, чем увлечь их, так это верой в хороших больших людей. Постараться как можно правдивее и достовернее показать, как через все трудности войны, горе, потерю близких, дорогих и любимых людей, через все сложные, трагические ситуации человек прошел, не сломился и остался чистым, добрым, честным и сохранил большую любовь к людям, к жизни, к родине. Я лично знал таких близких мне людей. Но насколько мне удается справиться с этой задачей, не знаю. А вот по тем письмам, которые я получаю, и по отзывам, могу сказать, что образ генерала Серпилина, написанный Константином Михайловичем Симоновым, и те поступки, которые он совершает, не оставляют людей равнодушными. А заканчивается наш спектакль словами: «Солдатами не рождаются, солдатами становятся, когда это нужно».
0: Серпилин в исполнении Иосифа Конопатского умен, дальновиден, решителен, как истинный полководец. И в то же время в нем есть и интеллигентность, и душевность, и внимание к человеку.
12: Товарищ командующий, разрешите доложить?
13: Докладывай.
12: У генерал-майора, товарищ командующий, открылась старая рана. Пятый день... Валенок полный крови.
13: Как же так, Иван Васильевич? Почему мне не сказал?
14: Где твоя совесть? Какой же из тебя командир дивизии твою? Когда у тебя твою рана открылась, садись, чего стоишь? Вещик сыграть хочешь?
15: Разрешите ответить на ваш вопрос с глазу на глаз? Или дальше будете меня при людях матюгать?
13: Лейтенант свободен.
12: Есть. Иван Васильевич, ну я...
13: Свободен! Садись. Садись, говорю. Довоевался, понимаешь, и еще не матюкай его. Все. Создавай дивизию Пикину.
15: Иван Капитонович, мабуть, сперва уважите, послушайте. Как-никак постарше вас.
13: Вот то-то и оно, что постарше. Давно, понимаешь, пора в тыл запасные полки учить, а не добивать себя тут, понимаешь, до ручки.
15: До сей поры, что на меня возложено, выполнял и дальше выполнять, думаю. Ночь перележу, а утром, где надо быть, и буду. И что надо, и сделать, и сделаю. Иван Капитонович, не трожьте вы меня до конца операции. Есть в вас душа или нет?
13: А ты мне тут понимаешь...
15: Чего с плеча-то рубить?
13: Личных взаимоотношений не разводи. Не разводи! Обращайся как положено.
15: А раз как положено, так и вы меня не тычьте.
13: Что?
15: Не тычьте! Я у Фрунзе служил. У Михаила Васильевича, и Фрунзе меня не тыкал.
13: Завтра сдадите дивизию Пикину.
15: Михаил Васильевич меня уважал.
13: Все!
0: На Буйническом поле, на 6-м километре Бобруйско-Могилевского шоссе, стоит простой, необтесанный камень с надписью «Константин Симонов, 1915-1978 годы». Всю жизнь помнил Константин Михайлович это поле, где он принял свой первый бой с фашистами, и здесь он завещал развеять свой прах. Одному человеку этот мирный пейзаж ничего не говорит, а для другого это поле боя, писал Симонов. Война по-прежнему остается главной темой, самым трудным воспоминанием. Я чувствую себя приговоренным к этой теме на всю жизнь. Исполняется 70 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова. Его стихи, романы, пьесы по-прежнему продолжают свою жизнь, продолжают служить людям. Они неустанно напоминают нам о великих испытаниях, о великом подвиге народном и о великой победе.

Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Нет, она никогда мне не была хлебом насущным. Кто я, чтобы такое мне могло быть хлебом насущным? Этого никогда бы не допустила моя смиренность. Не насущным хлебом, а чудом. А такой молитвы нет. Чудо насущное дашь нам днесь. В ней не было ни тяжести насущного хлеба, ни его железной необходимости, ни нашей на него обреченности, ничего от в пути лица твоего. Разве Сонечку можно заработать даже трудом всей жизни? Нет, такое дарится только в подарок. Как Корделия в моем детском Шекспире про короля Лира о соли, так я про Сонечку о сахаре и с той же скромностью. Она мне была необходима, как сахар. Как всем известно, сахар мне необходим, и жить без него можно, и 4 года революции мы без него жили, заменяя кто патокой, кто тертой свеклой, кто сахарином, кто вовсе ничем. Пили пустой чай, от этого не умирают. Без соли делается цинга, без сахара — тоска.

как сахар в революцию. И все тут. Жжет. Я всегда себя чувствую и им, и ею. И лежу, Марина, в долине Дагестана, и раной дымлюсь одновременно, Марина в кругу подруг задумчива одна. И в чудный сон душа моя молодая, Бог знает, чем всегда погружена. Все стихи, написанные на свете, про меня, Марина, для меня, Марина, мне, Марина, потому я никогда и не жалею, что их не пишу. Марина, вы поэт. Скажите, разве важно кто? Разве есть кто? Сейчас зайдут ум за разум, но вы поймете. Марина, разве вы все это написали? Знаю, что ваша рука, гляжу на нее и всегда только с великим трудом удерживаюсь, чтобы не поцеловать на людях, не потому, что эти идиоты в этом видят рабство, институтство, истерику, а потому, что вам, Марина, нужно целовать на всех людях, бывших, сущих и будущих, а не на 3-4 знакомых. Я вам, за всю вас, Марина, целую руку, руки, а вовсе не только за одни стихи, и за ваши шкафы, которые вы рубите, кажется, еще больше. Я всегда обижаюсь, когда говорят, что вы замечательный поэт. И пуще всего, когда гениальный. Это Павлик гениальный, потому что у него ничего другого за душой нет. А у вас же все, вся вы. Перед вами, Марина, перед тем, что есть вы, все ваши стихи, такая чуточка, такая жалкая крохотка. Вы не обижаетесь? Мне иногда просто смешно, когда вас называют поэтом. Хотя выше этого слова нет, и, может быть, дела нет, но вещи есть. И все эти вещи вы. Если бы вы не писали стихов, ни строчечки, были бы глухонемая, немая, как мы с русалочкой, вы все равно были бы та же, только с зашитым ртом. И я бы вас любила, нет, не еще больше, потому что больше нет, а совершенно так же, на коленях, лицом уже из моих колен. Марина, знаете, мой самый большой подвиг? Еще больше, чем с тем красным носом шарманщиком, потому что не сделать еще куда труднее, чем сделать, что я тогда, после метели, все-таки не поцеловала вам руку. Ни рабство, нет, ни страх глаз, страх вас, Марина, страх вас разом потерять или разом заполучить. Ой, какое гнусное слово, заполучить, приобрести, завоевать, все гнуснее, или разом наоборот, страх вас, Марина, ну, божий страх, то, что называется божий страх, нет, еще не то, страх повернуть ключ, проглотить яд, и что-то начнется, чего уже потом не остановить. Страх сделать то, Марина, сезам, откройся, Марина, и забыть обратное слово, и никогда уже не выйти из той горы, быть заживо погребенной в той горе, которая на тебя еще и обрушится. И просто страх вашего страха, Марина, откуда мне было знать? Всю мою жизнь, Марина, я одна была такая. Слово и дело, и мысль одно, и сразу, и одновременно. Так что у меня не было ни слова, ни дела, ни мысли, а только какая-то электрическая молния. Так о метели, когда я услышала, ушами услышала. Князь, это сон или грех? Бедный, испуганный птенчик. Первая я, раньше всех, ваш услыхала бубенчик. Вот это... Первое и раньше с этим ударением, как бы я сказала, у меня изо рта вынутое, Марина. У меня внутри все задрожало, живьем задрожало. Вы будете смеяться. Весь живот и весь пищевод, все те самые таинственные внутренности, которых никто никогда не видел. Точно у меня внутри, от горла вниз до колен, сплошь жемчуга. И они вдруг все ожили. И вот, Марина, так любя ваши стихи, я безумно, безумно, безнадежно, безобразно, позорно люблю плохие. О, совсем плохие. Не Нацина, я перед ним преклоняюсь. И не Апухтина за очи черные, а такие, Марина, которых никто не писал, и все знают. Стихи чтеца-декламатора. Марина, теперь поняли? Ее в грязи он подобрал, чтоб угождать ей красть он стал. Она в довольстве утопала и над безумцем хохотала. Он из тюрьмы ее молил, я без тебя душой изныл. Она на тройке пролетала и над безумцем хохотала. В конце концов его отвезли в больницу, и он умирал, она плясала, пила вино и хохотала. Ой, я бы ее убила. И, кажется, даже когда он умер, его везли на кладбище, она за гробом шла и хохотала. Но, может быть, это я уже сама придумала, чтобы ее еще больше ненавидеть, потому что...

Такого никогда не видела, чтобы за гробом шли и хохотали. А вы? Но вы, может быть, думаете, что это плохие? Тогда слушайте. Господи, забыл, как начинается, только помню, как кончается. А граф был демонски хорош, а я в потьмах точила нож. А граф был демонски хорош. Стойте, сейчас. Взметнулась красная штора в его объятиях сестра. Тут она их обоих убивает, и вот в последнем куплете сестра лежит со скаленным страшным лицом, а граф был демонски хорош. А бледно-палевую розу, знаете, он встречает ее в парке, а может быть в церкви, и ей 16 лет, и она в белом платье. И бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. Потом она, конечно, пускается в разврат, и он встречает ее в ресторане с военными, и вдруг она его видит. В твоих глазах дрожали слезы, кричала ты, вина скорей. И бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. Дни проходили чередою, в забвении я искал отрад, и вот опять передо мною блеснул твой прежний милый взгляд. Тебя семьи объяла проза, ты шла в толпе своих детей, и бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. А потом она умерла, Марина, и лежит в гробу, и он подходит к гробу и видит... В твоих глазах застыли слезы, и потому уж я не знаю, что на ней, и бледно-палевая роза дрожала на груди твоей, дрожала, понимаете, на недышащей груди. А я безумно люблю и толпу детей, и его подозрительные отрады, и бледно-палевую розу, и могилу, но это еще не все, Марина. Это еще как-то сносно, потому что это все-таки грустно, а есть совсем глупости, которые я безумно люблю. Вот это вы знаете? Родилась, крестилась, женилась, благословилась. Родила, крестила, женила, благословила, умерла. Вот и вся женская жизнь. А это, вы знаете, перо мое писало, не знаю для кого я, а сердце подсказало для друга моего. Сонечка, дарю тебе собачку, прошу ее любить, она тебя научит, как друга полюбить. Любить, полюбить, разве это стихи, Марина? Так и я могу. А я и перо вижу, непременно гусиное, все изгрызенное. А собачка Марина с вьющимися ушами, серебряно-шоколадная, с вот-вот заплачущими глазами. У меня у самой бывают такие глаза. Теперь, Марина, на прощание мои самые любимые. Я серьезно говорю с вызовом. Любимее ваших. Крутится, вертится шар голубой, побудь ты со мной. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. Нет, Марина, не могу, я вам это спою. Крути.

барышню хочет украсть. Теперь скажите, Марина, вы это понимаете? Меня такую можете любить? Потому что это мои самые любимые стихи. Потому что это, закрытые глаза, просто блаженство. Речитативом, как спящая. Шар в синеве крутится, воздушный шар, мангольфьер, в сетке из синего шелка, а сам голубой, и небо голубое. И тот на него смотрит и безумно боится, чтобы он не улетел совсем. А шар от взгляда начинает еще больше вертеться, и вот-вот упадет, и все мангольфьеры погибнут. И в это время, пользуясь тем, что тот занят шаром, кавалер барышню хочет украсть. Что к этому прибавить? А вот еще и это, Сонечка. Тихо дрогнула портьера, принимала комната шаги голубого кавалера и слуги. Все тут вам, кроме барышни и шара, но шар, Сонечка, земной, а от барышни он идет. Она уже позади и кончилась, он ее уже украл и потом увидел, что незачем было. Сонечка ревнива, почему? А потому что это был поэт, которому не нужно было украсть, чтобы иметь. Не нужно было иметь. А если бы это я была, он бы тоже ушел? Нет, Сонечка.

Однажды она рассказывала мне о какой-то своей обиде. «О, Марина, и у меня были такие большие слезы, крупнее глаз!» «А вы знаете, Сонечка, я когда-нибудь у вас это украду в стихи, потому что это совершенно замечательно по точности и...» «О, берите, Марина, все, что хотите, берите, все мое берите в стихи, все берите, потому что в ваших руках все будет жить вечно, а от меня что останется? Несколько поцелуев». И вот 3 года спустя, может быть, кто знает, день в день стих. «В час, когда мой милый брат миновал последний вяз, вздохов мысленных назад, были слезы больше глаз. В час, когда мой милый друг огибал последний мыс, вздохов мысленных вернись, были взмахи больше рук. Руки прочь хотят от плеч, губы вслед хотят заклясть, звуки растеряла речь, пальцы растеряла пясть. В час, когда мой милый гость, Господи, взгляни на нас, были слезы больше глаз человеческих и звезд атлантических». Эти стихи написаны и посланы Борису Пастернаку, но автор и адресат их — Сонечка. И последний отблеск, отзвук Сонечки в моих писаниях, когда мы уже давно-давно расстались, в припеве к моему молодцу: «А Маруся лучше всех, краше всех, жарче всех». В самой Марусе, которая, цветком восстав, пережила самую смерть, но и бессмертие свое отдает, чтобы вместе пропасть с любимым. «Марина, вы думаете, Бог меня простит, что я так многих целовала? А вы думаете, Бог считал? Я тоже не считала. А главное, я всегда целую первое. Так же просто, как жму руку, только неудержимее. Просто никак не могу дождаться. Потом каждый раз: ну кто тебя тянул? Сама виновата. Я ведь знаю, что это никому не нравится, что все они любят кланяться, клянчить, искать случай, добиваться, охотиться. А главное, я терпеть не могу, когда другой целует первый. Так я, по крайней мере, знаю, что я этого хочу». Мать, помню, как Сонечкину заботу: написать маме, послать маме. Должно быть, осталась в Петербурге, откуда родом была сама Сонечка. Недаром ее белые ночи. «Я же знаю, Марина, я сама так ходила, сама так любила. Когда я в первый раз их прочла, я никогда не читала их в первый раз. Только я в белых ночах, не только она, но еще и он, тот самый мечтатель, так никогда и не выбравшийся из белой ночи. Я ведь всегда двоюсь, Марина, не я двоюсь, а меня двое. Даже в любви к Юре я... И я еще и он, Юра. Все его мысли думаю, еще не сказал, знаю, оттого и не жду ничего. Мне смешно сказать, когда я он, мне самой лень меня любить. Только с вами, Марина, я, и еще я. И вернее всего, Марина, я все, кто белой ночью так любит, и ходит, и бродит. Я сама белая ночь». Обнаружила я ее Петербург сразу, по ее худо вместо московского плохо. «А это очень худо. Что? Говорить худо. Для вашего худо, Сонечка, одна рифма. Чудо. Кто и откуда? Милое чудо». Так возникла Розанетта из моей фортуны Лозена. Так возникла вся последняя сцена фортуны, ибо в этом «кто и откуда» уже весь приказ Розанетте Сонечке быть. Розанетте, дочке привратника, которая... «Я за последнюю волю прислана. Может, письмо вам угодно оставить родным? Может быть, локон угодно отрезать на память? Все, что хотите, просите, такой уже день. Все вам позволено нынче». О, какая это была живая Сонечка в этом все, говоримом за час перед казнью, в этом часе даримом и творимом, в этом последнем любовном и последнем жизненном часе, в предсмертном часе, вмещающем всю любовь, в этом Розанетта имени. Сонечка, я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились все мужчины, изревновались к тебе все жены и страдались по тебе все поэты.

0: Приходила я к ней всегда утром. Заходила, забегала, одна, без детей. Поэтому ее комнату помню всегда в сиянии, и точно ночи у этой комнаты не было. Золото солнца, на зелени кресла, в темном золоте паркета. Ах, Сонечка, взять бы вас вместе с креслом и перенести в другую жизнь. Опустить так с него и не сняв посреди 18 века, вашего века, когда от женщины не требовали мужских принципов, а довольствовали женскими добродетелями, не требовали идей, а радовались чувствам, и во всяком случае радовались поцелуям, которыми вы в 19-м году всех только пугаете. Чтоб с вашего кресла свешивались не эти вот две квадратных железных необходимости, а туфельки, и чтобы ступали они не по московскому булыжнику, а вовсе не ступали, чтобы их подошвы были, как у еще не ходивших детей, ибо вы, все искал вам подходящего слова, драгоценность, сокровище, и никто этого в Москве 19-го года не видит, кроме меня, которая для вас ничего не может». Ах, Марина, мне так стыдно было перед ним своих низких квадратных тупоносых ног. Перед ним, на этот раз не перед Юрой. Сонечка в мою жизнь вошла вместе с моим огромным горем, смертью Алексея Александровича Стаховича в первые дни его посмертия. Кто для меня был Алексей Александрович Стахович, я уже где-то и когда-то рассказывала. Здесь дам только свои неизданные стихи к нему. «Хоть 100 мозолей трех веков не скроешь». Рук не исправишь, топором рубя. О, сокровеннейшее из сокровищ, порода, узнаю тебя. Как ни коптись над черной сковородкой, все вкруг тебя твоих версалей тишь. Нет, самою косой косовороткой ты шеи не укоротишь. Над снежной грудой или над трубной сажей дугой согбен все ж гордая спина. Не окриком, все той же барской блажью тебе работа задана. Но если вдруг, утомлено получкой, тебе дитя цветок протянет вдань, ты так же поцелуешь эту ручку, как некогда царицы длань. Один из слушателей тогда же, что это значит, утомлено получкой? Когда человек, продавщик, устает получать, непонимающие глаза. Устает получать деньги, ну, продавать устает. Разве это бывает? Я резвый, еще как. Вот с Львом Толстым случилось, устал получать доходы с Ясной Поляны из-за сочинения графа Толстого и вышел в поле. Но это исключительный случай. Гений, у вас же речь, мой собеседник поляк, а дитя? Мое дитя — женщина. А получать ведь вопрос терпения, а женщина еще менее терпелива, чем гении. Вот мое дитя сразу и подарила Розу Стаховичу. Прибавлю еще, что Сонечка со Стаховичем были в одной студии, второй, где шли и Сонечкины «Белые ночи» с единственным действующим лицом, Сонечкой, и «Зеленое кольцо» с единственным действующим лицом Стаховичем. Кольцо — молодежь. Вот об этих-то уроках хороших манер, умении держаться, поведении Сонечка мне и рассказывала, говоря о своих тупоносых башмаках. Это был такой стыд, Марина, каждый раз сгорала. Он, например, объясняет, как женщине нужно кланяться, подавать руку, отпускать человека или, наоборот, принимать. Поняли? Ну, пускай кто-нибудь покажет. Никто не может. Ну, вы, Галидей, Соня. И выхожу, Марина, сгорая со стыда за свои грубые, низкие, ужасные башмаки с бычьими мордами. В таких башмаках проходить через весь зал перед ним, танцевавшим на всех придворных балах мира, привыкшим к таким уж туфелькам, ножкам. О, ножки, где вы ныне? Где мнете вешние цветы? Но выхожу, Марина, потому что другому некому, потому что другие еще хуже, не хуже одеты, а ну, еще меньше умеют дать руку, отпустить гостя. О, как бы я все это умела, Марина, если б не башмаки. Как я это все глубоко, глубоко, отродясь, все умею, знаю, как все сразу узнаю. И он всегда меня хвалил. Может быть, чтобы утешить меня в этих ужасных башмаках. Так, так, именно так. И никогда на них не смотрел, точно и не видел, как они меня жгут. И я не глядела. Я ведь только до боялась, до того, как он скажет. Ну, вы, Галидей, Соня. А когда уже сказал, кончено. Я свободно шла, я о них не думала. О, Марина, я до них не снисходила. Но он их отлично замечал. Потому что, когда однажды одна наша ученица пожаловалась, что не умеет, потому что башмаки тяжелые, какова бы ни была обувь, остается поступь. Посмотрите на Софью Евгеньевну. Кто скажет, что у нее на каждой ножке по пуду железа, как у узника Бонивара? Сонечка, а знаете ли вы сказку о маленькой русалочке, которая танцевала на ножах? Но ведь это в 1000 раз легче, чем на утюгах, потому что это именно утюги, битюги. Это моя самая любимая сказка, Марина. Всякий раз, когда я ее читаю, я чувствую себя ею. Как ей хотелось всплыть. И как всплываю, увидела верхний мир, и того мраморного мальчика, который оказался мертвым, и принцем, и как потом его оживила и онемела, и как потом немая танцевала перед ним на ножах. О, Марина, ведь это высшее блаженство, так любить, так любить. Я бы душу отдала, чтобы душу отдать. Ах, Марина, как я люблю любить, как я безумно люблю сама любить. С утра, нет, до утра, в то самое до утра. Еще спать и уже знать, что опять. Вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я никогда. Это как зубная боль, только наоборот, наоборотная зубная боль. Только там ноет, а здесь и слова нет. Подумав, поет? Ну, как сахар обратной соли, но той же силы. Ах, Марина, Марина, Марина, какие они дикие дураки! Я все же изумленная. Кто? Да те, кто не любит, сами не любят. Точно в том дело, чтобы тебя любили. Я не говорю, конечно, устаешь как в стену. Но вы знаете, Марина, нет такой стены, которую бы я не пролюбила. Ведь Юрочка, минуточками у него почти любящие глаза. Но у него, у меня такое чувство, нет сил сказать это. Что ему легче гору поднять, чем сказать это слово. Потому что ему нечем его поддержать. А у меня за горою еще гора, и еще гора, и еще гора. Целые Гималаи любви, Марина. Вы замечаете, Марина, как все они, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, боятся сказать это слово, как они его никогда не говорят. Мне один объяснил, что это отстало, что зачем слова, когда дела, то есть поцелуи и так далее. А я ему, нет, дело еще ничего не доказывает, а слово все. Мне ведь только этого от человека и нужно. Люблю. И больше ничего. Пусть потом что угодно делают, как угодно не любят. Я делам не поверю, потому что слово было. Я только этим словом и кормилась, Марина, потому так и отощала. О, какие они скупые, расчетливые, опасливые, Марина. Мне всегда хочется сказать, ты только скажи, я проверять не буду. Но не говорят, потому что думают, что это жениться, связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти. Они и вторым не говорят, Марина, ни которым. Точно со мной можно не первому уйти. Марина, я в жизни не уходила первая. И в жизни, сколько мне ее еще Бог отпустит, первая не уйду. Я просто не могу. Я всегда жду, чтобы другой ушел, потому что мне первой уйти легче перейти через собственный труп. Какое страшное слово, совсем мертвое. А, поняла, это тот мертвый, которого никогда никто не любил. Но для меня и такого мертвого нет, Марина. Я и внутри себя никогда не уходила первая, никогда первая не переставала любить. Всегда до последней возможности, до самой последней капельки, как когда в детстве пьешь, и уже жарко от пустого стакана, а все еще тянешь, и только собственный пар. Знаете, вы будете смеяться, это была совсем короткая встреча в одном турне. Неважно кто, совсем молодой. И я безумно в него влюбилась, потому что он все вечера садился в первый ряд. И бедно одетый Марина не по деньгам садился, а по глазам. И на третий вечер так на меня смотрел, что либо глаза выскочат, либо сам вскочит на сцену. Говорю, двигаюсь, а сама все кашусь. Ну как? Нет, еще сидит. Только это нужно понять, потому что это был необычный влюбленный мужской едящий взгляд. Он был почти мальчик. Это был пьющий взгляд, Марина. Он глядел, как завороженный. Точно я его каждым словом и движением, как на нитке, как на канате, притягиваю, наматываю. Это чувство должны знать русалки. И еще скрипачи, вернее, смычки, и реки, и пожары, Марина. Что вот-вот вскочит в меня, как в костер. Я просто не знаю, как доиграла. Потому что у меня, Марина, все время было чувство, что в него, в эти глаза, оступлюсь. И когда я с ним, наконец, за кулисами, знаю, что это ужасная пошлость, но все пошлость, как только оно где, за этими несчастными кулисами поцеловалась, я ничего не чувствовала, кроме одного. Спасена. Это длилось страшно коротко. Говорить нам было не о чем. Сначала я все говорила, говорила, говорила, а потом замолчала, потому что нельзя, я не могу, чтобы в ответ на мои слова только глаза, только поцелуи. И вот лежу утром, до утра, Еще сплю, уже не сплю, и вдруг замечаю, что все время что-то повторяю. Да, губами, словами. Вслушалась. И знаете, что это было? Еще понравься. Еще чуточку, минуточку, секундочку понравься. Ну и... Нет, он не смог. Чего? Еще понравится. Не смог бы, даже если бы услышал, потому что вы не думайте, я не его спящего просила. Мы жили в разных местах, и вообще я воздух просила, может быть, Бога просила. Я просто заклинала, Марина, я сама себя заклинала, чтобы еще немножко вытянуть. Ну и сияющими глазами вытянула. Он не смог, я смогла. Никогда не узнал. Все честь честью. И строгий отец-генерал в Москве, который даже не знает, что я играю, я будто бы у подруги. И никогда не забуду, это я не наврала. И когда уже поезд трогался, потому что я на людях никогда не целуюсь, поцеловала его розы в окне. Потому что, Марина, любовь любовью, а справедливость справедливостью. Он не виноват, что мне больше не нравится. Это не вина, а беда. Не его вина, а моя беда, бездарность. Все равно, что разбить сервиз и злиться, что он не железный. А пьеса, когда мы так друг в друга влюбились, была Юрия Слезкина. Смешное имя, как раз для меня. Мне даже наш антрепренер сказал: «Маленькая Сонечка, вы все плачете, вот бы вам замуж за Юрия Слезкина». Деловито. А он: «Вы, Марина, не знаете, старик?» Знаю, что разбиваю единство повествования, но честь выше художества. Это еще понравься, мой второй плагиат. Как та чахоточная, что в ночь стонала, еще понравься. И дальше, как та чахоточная, что всех просила, еще немножко понравься. И конец, как та с матросом, с тобою жизнь торгуюсь, еще минутку понравься. Так в постепенности даже и сохранена, произнесена сквозь стихи и допроизнесена вся Сонечкина просьба. Ибо будь Сонечка старше, она бы именно так кончила. Ну, Сонечка, дальше Простаховича. Кроме поклонов, о чем еще были эти уроки? Обо всем. Например, как надо причесываться. Женская прическа должна давать, сохранять, охранять форму головы. Никаких надстроек. Волосы должны только и точно обрамлять лицо, чтобы лицо оставалось главным. Прямой пробор и гладкие зачесы назад, наполовину прикрывающие ухо. Как у вас, Галидей, Соня? Алексей Александрович, а у меня ведь не очень гладко, я смеясь. Да, но это природные завитки, потому что у вас природная волна, и рама остается, только немножко рококо. Я говорю об общей линии. Она у вас проста и прекрасна. Просто прекрасна. О, Марина, как я в эти минуты гордилась, потому что я чувствовала, он меня не только из тех, что перед ним, а из всех, что за ним выделяет. Еще о том, как себя вести, когда, например, на улице падает чулок или что-нибудь развяжется. С кем бы вы ни шли, спокойно отойти и, не торопясь, без всякой суеты, поправить, исправить непорядок. Ничего не рвать, ничего не торопить, даже не особенно прятаться. Спокойно, спокойно. Покажите вы, Галидей. Мы идем с вами вместе по Арбату, и вы чувствуете, что у вас спускается чулок, что еще три шага и совсем упадет. Что вы делаете? И показываю. Отхожу от него немножко в бок, нагибаюсь, нащупываю резинку и спокойно, спокойно, браво, браво, Галидей, Соня, если вы действительно с любым спутником, а не только со мной. И у него тут такая чудесно жалкая, насмешливая улыбка, Марина. Старым учителем сохраните такое хладнокровие. Однажды я не удержалась и спросила: «Алексей Александрович, откуда вы все это знаете? Про падающие чулки, тесенки, наши чувства, головы. Откуда вы нас так знаете, с головы до ног?» И он серьезно, ровно настолько серьезно, чтобы все поверили, а я нет, что я все знаю неудивительно, я старый человек. А вот откуда у вас, маленькой девочки, такие вопросы? Но всегда, всегда я показывала, всегда на мне показывали, на других как не надо, а на мне как надо. Меня мальчишки так и звали, Стаховичев показ. А девчонки завидовали, лопались. Это ведь была такая честь. Его у нас все страшно любили. И если бы вы знали, какие у нас матрешки. И вдобавок нахальные, напыженные, и в каких локонах. У них настоящие туфли дамские. Но почему вы, Сонечка, неужели вы так мало зарабатываете? У других мужья, Марина. У кого по одному, а у кого и по два. А у меня только Юра и мама, и две сестры. Они ведь у меня красавицы, знаю и видела. А вы Золушка, которую должна залу залить, пока другие танцуют. Но актриса-то вы, а зато они старшие. Нет, Марина, после папиной смерти я сразу поняла и решила. А их, показывает ножку, я все-таки ненавижу. Сколько они мне вначале слез стоили. Никак не могла привыкнуть. Марина, это было ужасно. Он впервые пришел в художественный театр после тифа, и его никто не узнал. Просто проходили и не узнавали. Так он изменился, постарел. Потом он сказал одному нашему студийцу: «Я никому не нужный старик». А как он пел, Марина! Какой у него был чудный голос! Почему вы, Алексей Александрович, женщинам и жемчужинам и душам, знавшей цену, в мою Сонечку не влюбились, не полюбили ее пуще души? Ведь вокруг нее все дышало воздухом XVIII века. Чего вам не хватило, чтобы пережить то страшное марта? Без чего вы не вынесли еще одного часа? И она была рядом, живая, прелестная, готовая любить и умереть за вас, и умирающая без любви. Вы, может быть, думали, у нее свои, молодые. Видала я их, да и вы видали. Как вы могли ее оставить всем, каждому, любому из тех мальчишек, которых вы так бесплодно обучали хорошему тону, манерам? В театре ее не любили. Ее обносили. Я часто жаловалась на это моему другу Вахтангу Ливановичу Мчиделову, ее режиссеру, который Сонечку для Москвы и открыл. «Марина Ивановна, вы не думайте, она очень трудна. Она не то что капризна, а как-то неучтима. Никогда не знаешь, как она встретит замечание. И иногда неуместно смешливо. Сам был глубоким меланхоликом. Ей говоришь, а она смотрит в глаза и смеется. Да так смеется, что и сам улыбнешься, и уроку конец, и престижу конец. Как с этим быть? И не честолюбива, о, совсем нет, но властолюбива, самовластна. Она знает, что нужно так, и никаких. А может быть, она действительно знает, и действительно нужно так. Но тогда ей нужен свой театр. У нас же студия, совместная работа, ряд попыток. Мы вместе добиваемся. А если она уже отродясь добилась? В «Белых ночах» — да. Она вообще актриса на самое себя. На свой рост, на свой голос, на свой смех, на свои слезы, на свои косы. Она исключительно одарена. Но я все еще не знаю, одаренность ли это актерская или человеческая, или женская. Она вся слишком исключительна. Слишком исключение ее нельзя употреблять в ансамбле. Только ее и видно. Давайте ей главные роли. Это не всегда делать возможно. Да она и не для всякой главной роли годится, по чисто внешним причинам, такая маленькая. Для нее нужно было бы специально ставить ее среди сцены, и все тут, как в «Белых ночах». Все знает, все хочет и все может сама. Что тут делать режиссеру? Я мысленно склониться. И кроме того, мы же студия. Есть элементарная справедливость, нужно дать показать себя другим. Это актриса западного театра, а не русского. Для нее бы нужно было писать отдельные пьесы. Вахтанг Ливанович, у вас в руках чудо. Но что мне делать, когда не это нужно? Мне нужно самому, отдайте в хорошие руки. Но где они? А я вам скажу. Из вашего же обвинительного акта скажу. Эти руки в XVIII веке. Руки молодого англичанина, меланхолика и мецената. Руки, на которых бы он ее носил в те часы, когда бы не стоял перед ней на коленях. Чего ей не хватает? Только двух веков назад и двух любящих, могущих рук, и только собственного розового театра раковины. Разве вы не видите, что это дитя актриса? Актриса в золотой карете, актриса-птица, Малибран, Аделина Патти, Калибри, а совсем не студийка вашей второй или третьей студии, что ее обожать нужно, а не обижать. Да ее никто и не обижает. Сама обидит. Вы не знаете, какая она зубастая, ежистая, неудобная, непортативная какая-то. Может быть, прекрасная душа, но ужасный характер. Марина Ивановна, не сердитесь, но вы все-таки ее не знаете. Вы ее знаете поэтически, человечески, у себя, с собой. А есть профессиональная жизнь, товарищеская. Я не скажу, чтобы она была плохим товарищем. Она просто никакой товарищ, сама по себе. Знаете Станиславское «Вхождение в круг»? Так наша с вами Сонечка сплошное выхождение из круга. Или что тоже сплошной центр. И удивительно злой язык. А чуть над ней пошутить плачет. Плачет и тут же что-нибудь такое уж ядовитое. Иногда не знаешь. Ребенок, женщина, черт.
1: потому что она может быть настоящим чертом.
0: На секундочку меня озарило. Так о нелюбимых не говорят. Так говорят о любимых, о тщетно, о прежде любимых. Но никто о ней не говорил иначе. И во всех она осталась загвоздкой. Не любили — загвоздка.
1: Марина, у меня сегодня ужасное горе.
0: Опять наш с вами ангел?
1: Нет, на этот раз не он, а как раз наоборот. У нас решили ставить 4 черта, и мне не дали ни одного, даже 4-го, даже самого маленького, самого 5-го.
0: Тут-то она и сказала свое незабвенное.
1: И у меня были такие большие слезы, крупнее глаз.
0: Да, ее считали злой. Не высказывали мне этого прямо, потому что меня считали еще злей, но в ответ на мое умиление ее добротой молчали или мычали. Я никогда не видала более простой, явной, вопиющей доброты всего существа. Она все отдавала, все понимала, всех жалела. А злоба, как у нас с Ходосевичем, иногда только вопрос, вернее, ответ, еще вернее, репост языковой одаренности, языковая сдача, либо репост кошачьей лапы. 2 завершительных слова о Вахтангеле Ивановиче Мчиделове, чтобы не было несправедливости. Он глубоко любил стихи и был мне настоящим другом и настоящей человечности человеком, и я бесконечно предпочитала его блистательному Вахтангову, Сонечкиному Евгению Багратионовичу, от которого на меня веяло и даже дуло холодом головы, того, что обыватель называет фантазией, холодом и бесплодием самого слова «фантазия». Театрально я, может быть, ошибаюсь, человечески нет. И если Вахтанг Иванович чего-нибудь для моей Сонечки не смог... потому что это что было все, то есть полное его самоуничтожение, все уничтожения, небытие, любовь, то есть общественно вопиющая несправедливость. Вахтанг Иванович бесспорно был лучше меня, но я Сонечку любила больше. Вахтанг Иванович больше любил театр, а я больше любила Сонечку. А почему он не дал ей хотя бы самого маленького, самого 5-го, да, может быть, и черти это были не настоящие, а аллегорические, то есть не черти вовсе. Сомнительно, чтобы на сцене 4 действия сряду 4 хвостатых. Я этой пьесы не знаю, мнится мне из циркового романа Германа Банга «4 черта». Мне только было обидно за слово и слезы. Нет, мою Сонечку не любили. Женщины за красоту, мужчины за ум, актеры, самцы и самки, за дар. И те, и другие, и третьи за особость, опасность особости. Все женщины находили ее безобразной, но все мужчины были от нее без ума. Первое — да, второе — нет. Ее в самый расцвет ее красоты и дара, и жара ни один не любил. Отзывались о ней с усмешкой и опаской. Для мужчин она была опасный ребенок, существо, а не женщина. Они не знали, как с ней, не умели. Ум у Сонечки никогда не ложился спать. Спи, глазок, спи, другой, а третий не спал. Они все боялись, что она, когда слезами плачет, над ними смеется. Когда я вспоминаю, кого моей Сонечке предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую лжеженственность от лже Беатрич до лже Кармен, не забудем, что мы в самом сердце фальши, театре. К слову сказать, она гораздо больше была испаночка, чем англичаночка. И если я сказала, что в ней ничего не было национального, то чтобы оберечь ее от первого в ее случае напрашивающегося малороссийско-национального, самого типичного национального. Испанское же женское лицо – самое ненациональное из национальных, представляющее наибольший простор для человеческого лица в его общности и единственности, от портрета до аллегории. Испанское женское лицо есть человеческое женское лицо во всех его возможностях страдания и страсти. Есть Сонечкино лицо. Только географическая испаночка, не оперная. Уличная испаночка, работница на сигарной фабрике. Заверти ее волчком посреди Севильской площади и станет своя. Недаром я тогда же, ни о чем этом не думая, о чем сейчас пишу, сгоряча и сразу назвала ее в одних из первых своих стихов к ней «маленькая сигарера». И даже ближе «консуэла». Или Кончита, Конча, Конча, ведь это почти что Сонечка. О, да, Марина! Ой, нет, Марина, Конча, ведь это сейчас кончится, только еще короче. И недаром первое, что я о ней услышала, инфанта. От инфанты до сигареры. Испанское женское лицо есть самое А-классовое лицо. Теперь, когда к нам Испании ближе, Испания придвинулась, а лже Испания отодвинулась, когда каждый день видим мертвые, живые, женские, детские лица, мы и на Сонечкина можем напасть. Только искать надо среди 14-летних с поправкой неповторимости. Еще одно скажу. Такие личики иногда расцветают в мещанстве, в русском мещанстве. Расцветало в русском мещанстве в тургеневские времена. Ведь весь последний Тургенев под их ударом. Кисейная занавеска, и за ней огромные черные глаза. В кого уродилась? Вся родня белая. Такие личики бывали у младших сестер. В седьмой после шести, последней. У почтмейстера 6 дочерей. Седьмая — красавица. На слободках, на задворках, на окраинах. Там, где концы с концами расходятся. Этому личику шли бы сережки. И еще орешки. Сонечка до страсти любила орехи и больше всего из всего продовольственно выбывшего скучала по ним. И в ее смехе, и в зубах, и в самой речи было что-то от разгрызаемых и раскатывающихся орехов. Точно целые белки на закрома покатились. Такие зеленые. И если зубами кислые, это самые кислые, что есть. Кислее лимона, кислее зеленого яблока. И вдруг сам орех. Кремовый, снизу чуть загорелый, скок пополам. Точно ножом разрезали ядро. Такое круглое, такое крепкое. Это самое крепкое, что есть. Две половинки. Одна вам, другая мне. Но я не только лесные люблю, а их брать, Марин. Когда наверху целые грости, еще и еще, и никак не можешь дотянуться. Гнешь, гнешь ветку, и вдруг вырвалась. И опять вверху качается в синеве. Такой синий, что глаза горят. Такие зеленые, что глаза болят. Ведь они как звезды, Марина. Шелуха, как лучи. Я и городские люблю, и грецкие, и американские, и кедровые, такие чудные негрские малютки, целый мешок. И читать «Войну и мир». Я мир люблю, Марина, а войну нет. Всегда нечаянно целые страницы пропускаю, потому что это мужское, Марина, не наше. От раскатываемых орехов, и от ручья по камням, и струек по камням, и камней под струйками, и от лепета листвы ветер листья на березе перелистывает, и от тихо сжимаемых в горсть жемчугов, и от зеленоватых ландышевых, и даже от слез градом, всем, что в природе есть круглого и движущегося, всем, что в природе смеется, чем природа смеется, смеялась Сонечка. Но так как всем сразу, и листвою, и водою, и горошинами, и орешинами, и еще белыми зубами и черными глазами, то получалось несравненно богаче, чем в природе. Слово все бы я слушал этот лепет, все потеножки целовал. Мужчины ее не любили, женщины тоже. Дети любили, старики, слуги, животные, совсем юные девушки. Все, все ей было дано, чтобы быть без ума, без души, на коленях любимой. И дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая прелесть, и безымянная слава, лучшее имени, та, что белые ночи. И все это было в ее руках прах, потому что она хотела сама любить, сама любила. На Сонечку нужен был поэт, большой поэт, то есть такой же большой человек, как поэт. Такого она не встретила. Их в Москве 19-го года.

Сонечка обожала моих детей. Шестилетнюю Алю и двухлетнюю Ирину. Первая, как войдет, сразу вынет Ирина из ее решетчатой кровати. «Ну как, моя девочка, узнала свою Галиду? Как это ты про меня поешь? Галида, Галида, да?» Ирину на колени, Алю под крыло, правую, свободную от Ирины руку. «Я всегда ношу детей на левой. Вы тоже? Чтобы правой защищать и обнимать». Так и вижу их втроем, застывшую в недвижном блаженстве группу трех голов. Иринину крутолобую, чуть было не сказал, круторогую, с крутыми крупными бараньями ярко-золотыми завитками над выступами лба. Алину, бледно-золотую, куполком, рыцаренка. И между ними Сонечкину, гладко вьющуюся, каштановую, то застывшую в блаженстве совершенного объятия, то ныряющую от одной к другой. И смешно, взрослая Сонечкина казалась только не намного больше этих детских. Мать, что тебя породила, ранней розой была. Она лепесток обронила, когда тебя родила. Только когда я вспоминаю Сонечку, я понимаю все эти сравнения женщины с цветами, глаз со звездами, губ с лепестками и так далее, вглубь времен. Не понимаю, а заново создаю. Так они у меня и остались группой. Точно это тогда уже был снимок. Когда же Ирина спала, и Сонечка сидела с уже Алей на коленях, это было совершенное видение Флорины.

0: Эй, не иссякает. Марина, у меня никогда не будет детей.
1: Почему?
0: Не знаю, мне доктор сказал и даже объяснил, но это так сложно, все эти внутренности. Серьезная, как большая, с ресницами уже мерцающими, как зубцы звезды. И большего горя для нее не было, чем прийти к моим детям с пустыми руками. «Ничего нет, ничего нет сегодня, моя девочка!» Она на вопиющие, вопрошающие глаза Ирины. «Я, понимаешь, до последней минуты ждала, все надеялась, что выдадут. Но зато обещаю тебе, понимаешь, непременно обещаю, что в следующий раз принесу тебе еще и сахару. Сахай давай!» Ирина радостно, повелительно. «Ирина, как тебе не стыдно!» Аля негодующе, готовая от смущения просто зажать Ирине рукой рот. И Сонечкино подробное разъяснение. Ничего, кроме сахара, не понимающей Ирине, что сахар завтра, когда Ирина ляжет совсем спать и потом проснется, и мама ей вымоет лицо и ручки, и даст ей картошечки, и... «Кайтошка давай!» «Ах, моя девочка, у меня сегодня и картошечки нет, я про завтра говорю!» Сонечка с искренним смущением. «Сонечка!» Аля взволнована. С Ириной никогда нельзя говорить про съедобное, потому что она это отлично понимает, только это и понимает, и теперь уже все время будет просить. О, Марина, ведь сколько я убивалась, что у меня не будет детей, а сейчас кажется счастлива. Ведь это такой ужас, я бы просто с ума сошла, если бы мой ребенок просил, а мне бы нечего было дать. Впрочем, остаются все чужие. Чужих для нее не было. Ни детей, ни людей.

Была страстная суббота, поздний вечер ее. Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца, Сонечка пропала, Володя не шел. Я сказала Але: «Аля, когда люди так брошены людьми, как мы с тобой, нечего лезть к Богу, как нищие. У него таких и без нас много. Никуда мы с тобой не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос воскресе не будет. А ляжем с тобой спать, как собаки». «Да-да, конечно, милая Марина», — взволнованно и убежденно залепетала Аля. «К таким, как мы, Бог сам должен приходить, потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать его праздника». Итак, 11 часов вечера страстной субботы. Аля, как была в платье, спит. Я тоже в платье, но не сплю. А лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества. Я, так старавшаяся всю зиму, и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в наркомнации, и рубка, и топка, и 3 пьесы, начиная четвертую, и столько стихов, и такие хорошие, и ни одна собака. И вдруг стук. Легкий, резкий, короткий, команда стука. Одним куском встаю, тем же не разобравшимся на руки и ноги вертикальным пластом пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку. На пороге Володя. Узнаю по отграниченности даже во тьме от тьмы. «Володя, вы?» «Я, Марина Ивановна. Зашел за вами идти к заутренне». «Володя, заходите сейчас, только я подыму Алю». Наверху шепотом, потому что это большая тайна и потому что Христос еще не воскрес. «Аля, вставай! Володя пришел, сейчас идем к заутренне». Разглаживаю в потьмах ей себе волосы, бегом сношу ее потемнее ночи лестницы. «Володя, вы еще здесь?» Голос из столовой. «Кажется, здесь, Марина Ивановна. Я даже себя потерял, так темно». Выходим. «Аля, я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам пришел».

0: идет. Но так как Бог дух, и у него нет ног, и так как мы бы умерли от страху, если бы его увидели... Что? Что она говорит, Володя? Мы уже на улице, я смущенная. Ничего, она еще немножко спит. Нет, Марина, слабый отчетливый голос изнизу. Я совсем не сплю. Так как Бог не мог за нами прийти, идти в церковь, то он и послал за нами Володю, чтобы мы еще больше в него верили. Правда, Володя?
1: Правда, Алечка.
0: Церковь Бориса и Глеба, наша, круглая и белая, как просфора. Перед этой церковью как раз в часы службы целую зиму учат солдат. А внутри служат, а снаружи маршируют, тоже служат. Но сейчас солдаты спят. Входим в теплое, людное, многосвечное сияние и слияние. Поют женские голоса, тонко поют. Всем желанием и всей немощью тяжело слушать так тонко. Где тонко, там рвется, совсем на волоске поют. Совсем как тот профессор. У меня на голове один волос, но зато густой. Господи, прости меня, Господи, прости меня, Господи, прости меня. Этого батюшку я знаю. Он недавно служил с патриархом, который приехал на храмовый праздник. В черной карете, сияющий, слабый. И Аля первая подбежала к нему и просто поцеловала ему руку. И он ее благословил. Марина Ивановна, идемте. Выходим с народом, только старухи остаются. Христос воскресе, Марина Ивановна. Воистину воскресе, Володя.
1: Домой Аля едет у Володи на руках. Как непривычная к детям, несет ее неловко, не верхом на спине и не сидя на одной руке, а именно несет на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо. Алечка, тебе удобно?
0: Блаженно! Я в первый раз в жизни так еду. Лежит точно царица Савской на носилках.
1: Володя, не ожидавший такого, молчит.
0: Марина, подойдите к моей голове, я вам что-то скажу, чтобы Володя не слышал, потому что это большой грех. Нет-нет, не бойтесь, не то, что вы думаете, совсем приличное, но для Бога неприличное.
1: Подхожу, она громким шепотом.
0: Марина, а правда те монашки пели, как муху, которую сосет паук? Господи, прости меня, Господи, прости меня, Господи, прости меня!
1: Что она говорит? Аля, приподнимаясь,
0: Марина, не повторяйте, потому что тогда Володя тоже соблазнится, потому что эта мысль у меня была от дьявола.
1: О, Господи, что я опять сказала? Назвала это гадкое имя. Алечка, успокойся, Володя, мне она у вас всегда такая. Я отродясь.
2: Вот мы уже дома, ты сейчас будешь спать, а утром, когда проснешься, в его руке темное, но явное очертание яичка.

как это началось? Ибо сейчас, вопреки тем мостам, начинается. Должно быть случайно, счастливым и заранее предначертанным звездами случаем ее прихода в его приход. Как, Володя? Вы здесь? Вы тоже бываете у Марины? Марина, я ревную. Так вы не одна сидите, когда меня нет? А вы, Сонечка, одна сидите, когда вас нет? Я дело пропащее, я со всеми сижу. Я так боюсь смерти, что когда никого нет и не может быть, есть такие ужасные часы. Готова к кошке залезть на крышу, чтобы только ни одной сидеть, ни одной умереть, Марина. Володя, а что вы здесь делаете? То же, что и вы, Софья Евгеньевна. Значит, любите Марину. Потому что я здесь ничего другого не делаю и вообще на свете не делаю. И делать не намерена, и не намерена, чтобы мне другие мешали. Софья Евгеньевна, я могу уйти. Мне уйти, Марина? Нет, Софья Евгеньевна, это не болезнь печени, а геморрой. Неужели вы никогда не читали в газетах? Читала и еще нет уж, пожалуйста, без еще, потому что в газетах много болезней, и одна другой неназываемой. А мой вам совет, прежде чем говорить... Но я так чувствовала это слово. Оно казалось мне таким печальным, волшебным, совсем желтым, почти коричневым, как вы. Потом мне объяснили. Ах, Марина, это был такой позор. А главное, я его очень часто употребляла в жизни, потом никак не могла вспомнить, кому. Мне кажется, Евгений Багратионович так окончательно и не поверил, что я не знала. То есть поверить-то поверил, но как-то мне всей наперед не поверил. Он... Когда я что-нибудь очень хочу сказать, а у меня это всегда видно, так особенно неодобрительно и повелительно смотрит мне в рот, ну, как змея на птицу. Точно его взглядом тут же закрывает. Рукой бы зажал, если бы мог.

0: Сонечка, почему вы никогда не носите бус?
1: Потому что у меня их нет, Марина.
0: А я думала, не любите.
1: О, Марина, я бы душу отдала за ожерелье коралловое.
0: А сказку про коралловое ожерелье хотите? Ну, слушайте. Ее звали Ундина, а его Гульбранд. И он был рыцарь. Его загнал поток в хижину, где она жила со стариком и старухой. А поток был ее дядя, дядя Струй, который нарочно разлился так широко, чтобы рыцаря загнать в хижину, а хижину сделать островом, с которого ему не выбраться. И тот же поток загнал к ним старого патера, и он их обвенчал, и она получила живую душу. И сразу переменилась из бездушной, то есть счастливой, сделалась несчастной, то есть любящей. И я убеждена, что он тут же стал меньше любить ее, хотя в сказке этого и не сказано. И потом он увез ее в свой замок и стал любить ее все меньше и меньше, и влюбился в дочь герцога Бертольда. И вот они все втроем поехали в Вену, водою, Дунаем. И Бертольда с лодки играла в воде своим жемчужным ожерельем. Вдруг из воды рука и с дьявольским хохотом цап ожерелью. И вся вода вокруг покрылась харями, и лодка чуть не перевернулась. Тогда рыцарь страшно рассердился, и Ундина зажала ему рукой рот, умоляя его не бронить ее на воде, потому что на воде сильна ее родня. И рыцарь утихомирился. А Ундина наклонилась к воде, что-то льстиво и долго ей говорила. И вдруг вынула вот это вот.
1: «Марина, что это?»
0: «Кораллы, Сонечка, Ундинино ожерелье». «Эти кораллы мне накануне принес в подарок мой брат Андрей. Марина, смотри, что я тебе принес». Из его руки на стол и через край его двойной водопад огромных, темно-вишнево-винных, полированных, как детские губы, продолговатых, бочоночком каменных виноградин. В одном доме продавали, я и взял для тебя. Хотя ты и блондинка, но все равно носи, таких вторых не достанешь». Но что это за камень?
1: Кораллы. Да разве такие бывают?
0: Оказалось, бывают. Но одно тоже оказалось сразу. Такое моим не бывает. Целый вечер я держала их в руках, взвешивала, перебирая, перетирая, водя ими вдоль щеки и вдоль них губами. Губами пересчитывала, перечитывала, как четкий. Целый вечер я с ними прощалась, зная, что если есть под луною рожденный владелец этой роскоши, то этот владелец...
1: О, Марина! Эти кораллы такие громадные, такие темные! Это ваши?
0: Нет.
1: Какая жалость! Чьи же?
0: «Ваша, Сонечка, вам!» И не переспросив, так и не сомкнув полураскрытых изумлением губ, и словно окаменев, все на свете, даже меня забыв, обеими руками сосредоточенно, истово сразу надевает, как Казетта некогда взяла у Жана Вальжана куклу, немота от полноты.
1: «О, Марина, да ведь они мне до колен!»
0: «Погодите, состаритесь, до земли будут!» «А я лучше не состарюсь, Марина, потому что разве старухе можно носить такое?» «Марина, я никогда не понимала слова «счастье». Тонким пером круг во весь небосвод, а внутри ничего. Теперь я сама счастье. Я плюс кораллы — знак равенства счастья. И решена задача». Сжав их в горсть, точно их сожмешь в такой горсти, вмещающей ровно 4 бусины, залетая и заваленный ими, безумие их пьет, ест, целует. И словом странным именно в такую минуту.
1: «Марина, я ведь знаю, что я в последний раз живу».
0: Что кораллы были для Сонечки, Сонечка была для меня.
1: «А что же с тем ожерельем, Ундининым?»
0: Она его подала Бертольде взамен того ожерелья, а рыцарь вырвал его у Бертольда и бросил в воду, и проклял Ундину и всю ее родню. И Ундина уже не смогла оставаться в лодке. Нет, слишком грустный конец, Сонечка, плакать будете. Но знайте, что это ожерелье то самое дунайское, из Дуная взятое и в Дунай вернувшееся, ожерелье переборотой ревности и посмертной верности, Сонечка, мужской благодарности. С этих кораллов началось прощание. Эти кораллы уже сами были прощание. Не дарите любимым слишком прекрасного. потому что рука подавшая и рука принявшая неминуемо расстанутся, как уже расстались в самом жесте и дар, и принятие, жесте разъединяющем, а не сводящем, рук пустых одних и полных рук других. Неминуемо расстанутся, и в щель, образуемую самим жестом дара и изъятия, взойдет все пространство. Из руки в руку разлуку передаете, льете такими кораллами. Ведь мы такие кораллы дарим вместо себя, от невозможности подарить себя, в возмещении за себя, которых мы этими кораллами у другого отбираем. В таком подарке есть предательство, и недаром вещи и сердцем их боятся. Что ты у меня возьмешь, что мне такое даришь? Такие кораллы — откуп. Так умирающему приносит она нас, чтобы не идти с ним в черную яму. Так каторжанину приносит розы, чтобы не идти с ним в Сибирь. Марина, я еду со студией. Да? На несколько дней куда-нибудь играть?
1: Далеко, Марина, на все лето.
0: Все лето, когда любишь, вся жизнь. От того, что такие подарки всегда дарились на прощание, в отъезд, на свадьбу, на день рождения, то есть на то же прощание с данным годом любимого, с данным годом любви, они, нагруженные им, стали собою разлуку вызывать. Из сопровождения его постепенно стали его символом, потом сигналом и потом вызовом его к жизни, им самим. Может быть, не подари я Сонечке кораллов? 15 лет спустя, идя в Париже по улице, где-то в угловой витрине антиквара, я их увидела. Это был удар прямо в сердце. Ибо из них, с бархатного нагрудника, на котором они были расположены, внезапно стебелек шеи и маленькое темно-розовое темноглазое лицо с губами в цвет, темно-вишнево-винными, с теми же полосами света, что и на камнях. Это было секундное видение. Гляжу, опять темно-зеленый бархат нагрудника с подвешенным ярлыком, цифрой в 4 знака.

Пустынная площадь. Перед каким вокзалом? Мнится мне перед Богом забытым. Не знаю, брянским, наверное, деревянным. Мужики, мешки, бабы, мешки, солдаты, мешки. И все же пусто. Отвесное солнце, лазурь, перрон. Сонечка уже внутри, плачет из вагона прямо на перрон. «Марина, Марина, Марина, Марина!» Я уже не знаю, чем утешить. «Сонечка, река будет, орехи будут. Да что вы меня, Марина, за бездушную белку принимаете? Без вас, Марина, мне и орех не в орех. Алечку поцелуйте, мой граммофон поцелуйте, Володечку поцелуйте. Бесценная моя Марина, все же не могла и плакала, идя по такой светлой Поварской в сегодняшнее утро. Будет, будет, и увижу вас не раз, и буду плакать не раз, но так никогда, никогда. Бесконечно благодарю вас за каждую минуту, что я была с вами, и жалею за те, что отдавала другим. Серьезно, очень прошу прощения за то, что я рассказала Володе, что он самый дорогой. Самая дорогая вы, моя Марина. Если я не умру и захочу снова осени, сезона, театра, то это только вашей любовью, и без нее умру, вернее, без вас. Потому что знать, что вы есть, знать, что смерти нет. Целую тысячу раз ваши руки, которые должны быть только целуемы, они двигают шкафы и поднимают тяжести. Как безмерно люблю их за это. Я не знаю, что сказать еще, у меня тысячи слов, надо уходить. Прощайте, Марина, помните меня. Я знаю, что мне придется все лето терзать себя воспоминаниями о вас. Марина, Марина, дорогое имя. Кому его скажу? Ваша в вечном и бесконечном пути, ваша Соня Галидей. Люблю свою фамилию из-за Ирины, девочки моей. Вещи уложены, жизнь моя, прощайте. Сколько утра встречала я на зеленом кресле одна с мыслями о вас. Люблю все здесь, потому что вы здесь были. Ухожу с болью, потому же. Марина, моя милая, прекрасная, я писать не умею и так глупо плачу. Сердце мое, прощайте, ваша Соня. Аля, целую тебя, маленькие тоненькие ручки, которые обнимали меня. Целую, до свидания, моя Аля, ведь увидимся. Наколдуй счастье и большую любовь мне, маленькой и не очень счастливой. Твоя Соня. 20 июня 7-го старого стиля 1919 года. Моя дорогая Марина, сердце мое, я живу в безмерной суматохе, все свистят, поют, визжат, хихикают. Я не могу собраться с мыслями, но сердцем знаю о своей любви к вам, с которой я хожу мои дни и ночи. Мне худо сейчас, Марина. Я не радуюсь чудесному воздуху, лесу и жаворонкам. Марина, я тогда все это знаю, чувствую, понимаю, когда со мной вы, Володя, мой Юрочка, даже граммофон, я не говорю о Шопене и 12-й рапсодии, когда со мной тот, которого я не знаю еще и которого никогда не встречу. Я могу жить с биением пульса 150, даже после мимолетной встречи глазами, им нельзя запретить улыбнуться. А тут я одна. Меня обожают деревенские девчонки, но я же одинока, как телеграфные столбы на линии железной дороги. Я вчера долго шла одна по направлению к Москве и думала, как они тоскуют одинокие, ведь даже телеграммы не ходят. Марина, напишу вам пустой случай, но вы посмеетесь и поймете, почему я сегодня в тоске. Вчера сижу у Евгения Багратионовича и веду шутя следующий диалог с бабой. Баба, красавица, кому папиросы набиваешь, муженьку? Соня, да. Баба, тот, что в белых брюках? Соня, да. Баба, а что ж ты с ним ни в одной избе живешь? Соня, да он меня прогнал, говорит, больно подурнело. А вот папиросы набивать велит, затем и хожу только, а он другую взял. Вечер того же дня баба ловит Вахтангова и говорит, что же ты жену бросил, на кого променял? Ведь женат, красавица, а кого взял, несовестно, живи с женой. Ночь того же дня, я мою лицо в синяк, входит Вахтангов, Софья Евгеньевна, вы что, ребенок или авантюристка? И рассказ бабы, убегаю от Вахтангова и безумно жалею, что не с ним. Это пустое все, Марина, пишите, радость моя, пишите. С завтрашнего дня я въезжаю в отдельную комнату и буду писать дневник для вас, моя дорогая. Пишите, умоляю, я не понимаю, как живу без вас. Марина, увозят вещи, надо отнести письмо. Не забывайте меня, прошу, умоляю, пишите. О, как я плакала, читая ваше последнее письмо. Как я люблю вас. Целую ваши бесценные руки, ваши длинные строгие глаза. И если бы можно было поцеловать,
ваш обворожительно легкий голос. Я живу ожиданием ваших писем. Алечку и Ирину целую. Мой граммофон, где все это? Ваша Соня. Последнее. 1 июля, 20 июня старого стиля, 1919 год, заштатный город Шишкеев. Марина, вы чувствуете по названию, где я? Заштатный город Шишкеев. Убогие дома, избы, бедные, грязные, лес где-то так безнадежно далеко, что я за 2 недели ни разу не дошла до него. Грустно, а по вечерам душа разрывается от тоски, и мне всегда кажется, что я до утра не доживу. По ночам я писала дневник, но теперь у меня кончилась свеча, и я подолгу сижу в темноте и думаю о вас, моя дорогая Марина. Такая нежданная радость ваше письмо. Боже мой, я плакала и целовала его, и целую ваши дорогие руки, написавшие его. Марина, когда я умру, на моем кресте напишите эти ваши стихи. Так и кончилось с припевом «Моя маленькая». Такое изумительное стихотворение. Марина, сердце мое, я так несвязно пишу. Сейчас день самый синий и жаркий. Так все шумит, что я не могу думать. Я пишу безумно торопясь, так как Вахтанг Ливанович едет в Москву, и мне сроку полчаса. Марина, умоляю вас, мое сердце, жизнь моя, Марина, не уезжайте в Крым пока, до 1 августа. Я к 1-му приеду. Я умру, если я не увижу вас. Мне будет нечем жить, если я еще не увижу вас. Марина, моя любимая, моя золотая, не уезжайте. Я не знаю, что еще сказать. Люблю вас больше всех и всего, и что бы я ни говорила через все это. Марина, милая, нежная, дорогая, целую вас, ваши глаза, руки. Целую Алечку, ее ручки за письмо. Огорчена, что Володя не пишет. По-настоящему огорчена. Сердце мое, Марина, не забывайте меня. Ваша Соня. Дневник пишу для вас. По дороге в Рузаевку я дала на одной из станций телеграмму Володе. Целую вас через сотни разъединяющих верст. Даю телеграфисту, а он не берет срочно подобную телеграмму. Говорит, что это не дело. Еле умолила. Целую, молюсь за вас. Против моего дома церковь я хожу к утренней и плачу. Соня.

После Сонечкиного отъезда я малодушно пошла собирать ее по следам. Мне вдруг показалось, я вдруг приказала себе поверить, что ничего особенного, что в ее окружении все такие. Но, к своему удивлению, я вскоре обнаружила, что Сонечки все-таки как будто нет. Совершенно так же, как за неимением папироса машинально суешь себе в рот, что попало длинного, карандаш или зубную щетку, и некоторое время успокаиваешься, а потом по прежнему недомоганию замечаешь, что не то взял. Студийцы меня принимали по следу Сонечкиной любви отлично, сердечно. Одна студийка даже предложила мне, когда Ирина вернется из деревни, взять ее с собой в какую-то другую деревню. Мы несколько раз с ней встретились, но она была русая и голубоглазая, и вскоре обнаружилось, что Сонечка совсем ни при чем. Это была моя знакомая, моя чужая новая знакомая. Как в книге «Продолжение следует», здесь продолжение не следовало. Все эти дни без нее я точно простояла, точно застись рукой от солнца, как баба в поле, не идет ли? Или проспала, как девочка, которой обещали новую куклу, и вот она все спит, спит, и встает, спит, и ложится, спит, лишь бы только время прошло. Или как арестант, ежедневно зачеркивающий на стене еще одну палочку. Как навстречу идут, так я жила ей навстречу, шла ей навстречу, каждым шагом ноги и каждым мигом дня и помыслом лба, совсем как она тогда по шпалам, по направлению к Москве, то есть ко мне». О, я совсем по ней не скучала. Для этого я слишком ей радовалась. Вот ее отзвуки в моей записной книжке тех дней. Сейчас передо мной Алины колени и длинные ноги. Она лежит на крыше, спустив ноги на подоконник. Марина, вот облако плывет. Может быть, это душа вашей матери? Марина, может быть, сейчас к нашему дому подходит русалочка, та, которой было 300 лет, и крестится, заслышав с улицы музыку. «Марина, Марина, Марина, как дым летит! Боже мой, ведь этот дым летит всюду, всюду! Марина, может быть, это дым от поезда, в котором едет Сонечка? Марина, а может быть, это дым от костра Иоанны? А сколько душ в этой вышине, правда?» О женщинах не скажу, потому что всех вспоминаю с благодарностью, но люблю только Сонечку Галидей.

стук в дверь. Открываю. Сонечка. Радость? Нет. Удар такой силы, что еле устаиваю на ногах. А в ушах родной поток. Марина! И что-то еще, и еще, и еще, и опять Марина! И только постепенно встают из потока слова. Только час, только час, только час. У меня только час. У меня с вами только час. Я только что приехала и сейчас опять уезжаю. У нас с вами только час. Я только для вас приехала. Только час. Сидим наверху, на диване Володиного прощания. Комната вся в косых лучах слез. Марина, я очень странно себя чувствую. Точно я уже умерла и посещаю места. Марина, а граммофон еще играет? С тех пор не заводила, Сонечка. И Володечки нет. Не то, что нет, его и часто не было. А вот то, что не войдет. Только неделю как уехал. Жаль. Если бы я знала, что все будет так ужасно, я бы, может быть, не пришла к вам в первый. Это сюда кот к вам лазил в дыру в окне. Каждую ночь. В котором часу? Марина, может, это моя смерть была? Он ведь валерьянкой пах. Когда умирают, ведь тоже пахнет эфиром. Потому что зачем ему было лазить, раз нечего было есть? Он за мной приходил, Марина. За нашей смертью, за концом этого всего. Такой светло-светло-серый, почти совсем не видный, как рассвет. И весь в слюнях. О, какая гадость! Марина, какая гадость! Ну, конечно, это был не кот, Марина. Уже по вашей покорности. А я в эти часы не спала и плакала. Ужасно плакала, Марина, по вас, по мне. Марина, если вы когда-нибудь узнаете, что у меня подруги, подруга, не верьте. Все тот же мой вечный страх одиночества, моя страшная слабость, которую вы никогда не хотели во мне признать. И мужчина, не верьте, потому что это всегда туман или жалость, вообще самозабвение. Вас же я любила в здравом уме и твердой памяти. И все-таки любила безумно. Это, Марина, мое завещание. Завещаю вам Юру. Он не такой ничтожный, какой даже нам кажется, не такой бездушный. Я не знаю, в городе ли он сейчас. У меня был только час, и этот час ваш. И я не смею просить вас, Марина, я не смею вас просить, но я буду вас умолять, не оставьте Юру. Вы иногда о нем с добротой хоть думайте. А если зимой встретите, я, конечно, осенью вернусь. Скажите ему, но только не прямо, он этого не любит. Но вы сумеете. Что если я даже выйду замуж, он из ангелов все-таки мой любимый. А Володю я бы всю жизнь так любила, всю жизнь любила. Но он не мог меня любить, только целовать, да и то как-то нехотя с надсадом. Оттого и целовал так крепко. У вас чувство, он когда-нибудь вернется? И Алечки моей нет. Передайте ей, когда вернется из своего Крылатского, какое название чудесное, что я бы такую дочку хотела. Такую дочку. Хотя я знаю, что у меня их никогда не будет. Почему, Марина, мне все ваше пришлось полюбить? Все до последней паутины в доме, до последней трещины на доме, чтобы все потерять. Который час? Ах, это у вас в приключении. Она все спрашивает, который час, и потом опять который час, и никогда не слышит ответа, потому что это не который час, а когда смерть. Марина, нельзя все вернуть назад? Взять и повернуть руками, как реку, пустить обратно, чтобы опять была зима, и та сцена, и вы читаете «Метель», чтобы был не последний раз, а первый раз. О, если бы мне тогда сказали, что это все так кончится, я бы не только не пришла к вам в первый раз, я бы на свет прийти отказалась. Но все-таки который час, Марина?
Это уже я серьезно, потому что меня к вам не хотели пускать. Я еле умолила, дала честное слово, что ровно в 4 буду на вокзале. Марина, зачем я еду? Я ведь никого не убью, если не поеду. Ведь никто не умрет. Марина, можете вы меня понять? Я сейчас уезжаю от вас, который для меня все, потому что дала слово в 4 быть на вокзале. А для чего? Кто все это сделал? Нет, Марина, не стоит рассказывать. Времени уже нет. Ой, который час. Было, как везде и всегда было, и будет без вас, не было. Я не была. Ничего не было. Я сейчас в первый раз за этот месяц живу. Последний час перед смертью живу. И сколько бы мне еще не осталось жить, Марина, это был мой последний час. Встали, идем. Останавливаемся на пороге кухни. И моей Ирины нет. Я знала, что ее нет, но как-то не ждала пустой кроватки. Сама себе потеряна. Галида, Галида. Марина, я хочу пройти к вам с фонарем проститься, с граммофоном. Ах, я забыла, там теперь поляки и мокрое чистое белье. Марина, не провожайте меня даже на лестницу. Пусть будет так, как в первый раз, когда я к вам пришла. Я по ту сторону порога, а вы по эту. И ваше любимое лицо во тьме коридора. Я ведь еду со второй партией, как каторжанка. Сонька каторжанка и есть. Я не могу после вас остаться с ними. Я их убью или сама из окна выброшусь. От лихой любовной думки, как поеду по Чугунке, распыхтится паровоз, и под гул его угрюмый буду думать, что сам черт меня унес. От твоих улыбок сладких, и от рук твоих в перчатках, и от лика твоего, и от слов твоих шумящих, и от ног твоих спешащих мимо дома моего. Марина, как ужасно сбывается, потому что это сам черт меня уносит от вас. Последние ее слова в моих ушах. Марина, я осенью вернусь, я осенью вернусь.

Ну что, видели вашу Сонечку? Сонечку? Когда? Ну, то есть как когда? Вчера, конечно, раз она уже вчера уехала. Неужели она к вам не зашла? Так вот, она какая неверная. После первого удара, на который я ответила камнем всей подставленной груди, смертным холодом сердца, бессмертным холодом лба, Цезаревым смеяться нечего. И ты, Брут, в котором я слышу не укор, а сожаление, а снисхождение, точно Брут лежит, а Цезарь над ним клонится. Но сократим и скажем просто. Я не поняла, но приняла именно, как принимают удар, потому что ты тело, и это тело было по дороге. До моего отъезда из России в апреле 1922 года, то есть целых 3 года, я не сделала ни одной попытки разыскать Сонечку. 3 года существования с ней в одной стране я думала о ней, как об умершей, минувшей. И это с первой минуты вести, с последнего слога фразы. Была и уехала. Но чтобы я помнила обиду мою, Настенька, обиды не было. Я знала, что ее неприход и видимость, отсутствие мнимость, может ли не прийти тот, кто тебе сопутствует, как кровь в жилах, отсутствовать тот, кто не раньше увидит свет, чем твоя сердечная кровь. И если я вначале как бы сердилась и негодовала, то только на поверхности, на поверхность поступка, надеясь этим своим негодованием обратить все в обычное, отвратить роковое. Если я на Сонечку рассержусь и обижусь, то значит, она есть. Но ни секунды я в глубине своей души не поверила, что она почему-нибудь не пришла, так не пришла, не пришла. И чем больше мне люди сочувствовали, неблагодарность, легкомыслие, непостоянство, тем одиноче и глубже я знала. Я знала, что мы должны расстаться. Если бы я была мужчиной, это была бы самая счастливая любовь. А так мы неизбежно должны были расстаться. Ибо любовь ко мне неизбежно помешала бы, ей уже мешала, любить другого, всегда бывшего бы тенью, которую она всегда бы со мной предавала, как неизбежно предавала и Юру, и Володю. Ей неизбежно было от меня оторваться с мясом души, ее и моей. Сонечка от меня ушла в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению — любить мужчину, в конце концов, все равно какого, и любить его одного до смерти. Ни в одной из заповедей я, моя любовь к ней, ее любовь ко мне, наша с ней любовь не входила. Она с ней в церкви не пели и в Евангелии не писали. Ее уход от меня был простым и честным исполнением слова апостола. И оставит человек отца своего и мать свою. Я для нее была больше отца и матери, и без сомнений больше любимого. Но она была обязана его, неведомого, предпочесть, потому что так, творя мир, положил Бог. Мы же обе шли только против людей, никогда против Бога, и никогда против человека. Но как же согласовать то чувство радостной собственности, Сонечкиной для меня вещественности и неотъемлемости, то чувство кольца на пальце с этими отпущенными, отпустившими, опустившимися руками? А вот, так владев, можно было только так потерять. Читатель, помнишь? Или уж вместе с пальцем. Сонечку у меня оторвали вместе с сердцем. Умный зверь, когда наступает смерть, сразу знает то самое и не лечится травками. Так и я, умный зверь, сразу свою смерть узнала и, брезгуя всеми травками и поправками, ее приняла. Не Сонечка для меня умерла, и не любовь умерла, Сонечка из моей жизни умерла, то есть вся ушла внутрь, в ту гору, в ту пещеру, в которую она так правически боялась пропасть.
Сонечка была мне дана на подержание, в ладонях, в объятиях. От того, что я ребенка подержала в руках, он не стал мой, и руки мои после него также пусты. Каждого поддержанного ребенка у нас отбирает мать. У Сонечки была мать, судьба. Обида, измен. Сонечкин неприход ко мне в последний раз был тот же Володин приход ко мне в последний раз. Вещь того же веса, всего существа. И значил он совершенно то же самое. Так как Володя пришел, она не пришла. Так же всем существом не пришла, как он пришел. Сонечкин неприход ко мне был любовь. Это был первый шаг ее отсутствия из моей жизни. Первый час ее безмолвного потустороннего во мне присутствия, в меня вселения. Сонечка не пришла ко мне потому, чтобы умерла. Просто изошла бы слезами, от всей Сонечки только бы лужица. Или сердце бы стало на последнем слоге моего имени. Володя пришел, потому что не мог расстаться, не простясь. Сонечка не пришла, потому что проститься не могла. Но и по еще одному другому не пришла. Сонечка не пришла, потому что уже умерла. Так не приходят только умершие, потому что не могут, потому что земля держит. И я долго-долго чувствую ее возле себя, почти что в досягаемости моей руки, совершенно так же, как чувствуешь умершего, на руке которого не смыкаешь руки только потому, что этого не должно, потому что это опрокинуло бы все ведомые нам законы от равного страха встретить пустоту и встретить руку. Сонечке, в конце концов, мне стало только не слышно, и не видно.

15 мая 1937 года, суббота. Письмо из России, авианом, тяжелое. Открываю, и первое, что вижу, совсем в конце, Сонечка Галидей, и уже знаю. А вот что я уже знаю. Мама, забыла вам написать. Я разыскала следы Сонечки Галидей, вашей Сонечки, но слишком поздно. Она умерла в прошлом году от рака печени, без страданий, не знала, что у нее рак. Она была одна из лучших чтиц в провинции и всего года два назад приехала в Москву. Говорят, что она была совершенно, невероятно талантлива. Соню сожгли. Тогда прилетели челюскинцы, значит, летом 1934 года, значит, не год назад, а целых три, ну, год или три дня, я ее больше не увижу, что всегда знала, и она никогда не узнает, как. Нет, она навсегда знала. Когда прилетели челюскинцы, это звучит почти как «когда прилетели ласточки». Явлением природы звучит. И не лучше ли в простоте и в просторе, и даже в простонародности своей это неопределенное обозначение точного часа и даты? Ведь и начало наше с ней не такого-то числа, а в пору первых зеленых листиков. Да, меня жжет, что Сонечку сожгли. Что нет креста написать на нем, как она просила, так и кончилось с припевом «Моя маленькая». Но вижу ее в огне, не вижу ее в земле. В ней совсем не было той покорности и того терпения, одинаково требующихся от отжившего тела и от нежившего зерна. В ней ничего не было от зерна, все в ней было. Знаю я, откуда родом. Точно огонь ненасытимый, сам себе я корм и смерть. Жар — все то, что я хватаю, уголь — все, что я бросаю. Я воистину огонь. Жжет, конечно, что некуда будет, если это будет прийти постоять, не над чем. Что Сонечки нет совсем, даже ее косточек. Но Сонечка и косточки нет. Инфанта, знай. Я на любой костер готов зайти. Первое, что я не услышала, было костер. Последнее — сожгли. Первое, что я не услышала, было костер. И последнее — костер. Но как странно, как наоборот сбылись эти строки Павлика. Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть твои глаза. Ведь инфант уж жгли, а карлик глядел на нее, вечно молодую, сжигаемую, несгораемую, посидевшей, поумневшей карлик инфанты. Моя бы воля взяла бы ее пепел и развеяла бы его с вершины самой, мне еще сужденной высокой горы, на все концы земного шара, ко всем любимым, не бывшим и будущим. Но вдруг я это делаю. Ни с какой горы, ни даже с холма, с ладони океанской ланды рассеиваю ее пепел всем вам в любовь, не бывшие и будущие. А теперь прощай, Сонечка. Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которые ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу. Боже мой, целая минута блаженства. Да разве этого мало хотя бы и на всю жизнь человеческую?

Две пословицы. Бережливым мальчиком Костя рос. Даст ему мать пятачок, даже копеечку. Костя обязательно положит денежку в копилочку. А его дружок Федя, наоборот, как только появится у него пятак или гривенник, обязательно чего-нибудь докупит. То зерна голубям, то корму рыбам, то собакам собачьей радости колбасы. Как-то случилось в большом селе ярмарка. Костя выгреб из своей копилочки пригоршню медиков и решил разных разностей накупить, да семиголосую гармошечку. А Федя дома остался. Что ему на ярмарке без денег делать? Только глазеть. Шел Костя на ярмарку лесом. Шел, да заблудился. Вдруг видит, голубь летит. А голуби всюду летают, все дороги знают. «Покажи мне, голубь, дорогу!» — просит Костя. «Я тебе денежку дам!» Голубь на это отвечает. «Зачем же мне денежка? У меня кармана нет». «И кто ты такой, чтобы я тебе дорогу показывал?» «А я Федин товарищ», — отвечает Костя. «Тогда другое дело», — говорит голубь, — «покажу». Показал голубь Косте дорогу, и тот дальше пошел. Идет и видит. Мост через реку снесло. Вдруг смотрит, плотвичка к нему подплывает и говорит. «Я тебя, Костя, знаю. Ты Федин товарищ. Иди, я тебе брод покажу». И показала. Пришел Костя на ярмарку. А на ярмарке много всяких людей, и хороших, и плохих. Вытащил плохой человек Костины денежки. Заплакал бедняга, жалко, столько времени копил. Вдруг подбегает к нему кудлатая собака, совсем чужая, незнакомая. Узнала, в чем дело, и говорит Косте: «Не горюй, жди меня тут. А у собак, известно, нюх хороший, они все могут вынюхать и узнать, любого вора найдут». Вынюхала собака, у кого Костины деньги, отобрала их, да Кости принесла. Принесла их Кости и кое-что ему на ухо шепнула. Накупил Костя разных разностей, орехов сладостей и семиголосую гармошечку. Идет Костя домой и всех угощает разными разностями, орехами сладостями, и птиц, и рыб, и пчел. Пришел Костя к себе в деревню, нашел Федю и подает ему семиголосую гармошечку. «Вот тебе, мой хороший товарищ, подарочек!» Тот глазам не верит. «Да что с тобой случилось, Костя? Какой ты добрый стал!» «Теперь я всегда таким буду», — говорит Костя, и товарища обнимает. Ничего не понимает Федя, что с Костей произошло. Не знал Федя, что собака на ярмарке Косте на ухо шепнула. А шепнула она ему две пословицы. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Бережливым быть хорошо, а добрым лучше».

из Большого Завещания. Мне шел 30-й год, когда я не ангел, но и не злодей, и спил, за что и сам не знаю, весь стыд, все муки жизни сей. Ту чашу подносил мне, пей, сам до синьи Тибо, по сану епископ Менской. Тем верней я почитать его не стану. Ему не раб и не слуга я, как вощип кур попал в тюрьму и там сидел, изнемогая, все лето, ввергнутый во тьму. Известно Богу одному, как щедр епископ благородный. Пожить ему бы самому на хлебе и воде холодной. Я хвор и слаб, мне не до шуток. Сил меньше, чем монет в мошне. Покуда здрав еще рассудок, то малое, что Бог дал мне. Пока я в памяти вполне, раз навсегда свои желания о смертном помышляя дне, здесь излагаю в завещании. Я, видно, грешен, всех грешней, и смерть не шлет Господь за мною, пока грехи души своей я в муках бытия не смою. Но, коль раскаюсь я душою, и так приду на Божий суд, оправдан буду я судьею за все, что выстрадаю тут. Как мудро нас учил роман о розе. Помню, там в начале завет нам превосходный дан, чтоб люди молодость прощали, жалели старость. Но едва ли враги мои считались с ним. Меня всегда и всюду гнали, страданием радуясь моим. Мне горько, не страшусь я смерти. Когда бы знать наверняка, что людям счастье дам, поверьте, не дрогнула б моя рука. Но вспять не потечет река. Когда я буду тлеть в могиле, что жизнь простого бедняка? Одна песчинка в вихре пыли. Ушли года, а я без цели, нищ разумом, считаю дни, что раньше срока облетели. Один, без крова, без родни. Не веришь? На меня взгляни. Смотри, как все меня отринут. Друзья, родные, где они, как только грош последний вынут? Ты знатным дал Господь немало. Живут в достатке и в тиши, им жаловаться не пристало. Все есть, живи, да не греши.

цены, слуга за каждым суетится. Нам, грешным, слуги не нужны. Мы можем сами угоститься. Но что застрял без толку я среди подобной чепухи? Ведь не монах я, не судья, чтоб у других считать грехи. У самого дела плохи. О, Господи, я сир и мал. Прости мне грешные стихи. Что написал, то написал. Оставим монастырь монахам. Есть в жизни вещи поважней, о коих думают со страхом. Молчат, как о беде своей. Хочу о нищете людей поговорить, о злой недоле, о горечи голодных дней, исполненных стыда и боли. Я нищетою удручен, а сердце шепчет мне с укором: к чему бессмысленный твой стон? За что клеймишь себя позором? Что нам тягаться с Жаком Кером? Не лучше ль в хижине простой жить бедняком, чем быть синьором и гнить под мраморной плитой? Баллада поэтического состязания в Блуа. От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужбина мне, страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Мне из людей всего понятней тот, кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Ногой, как червь, пышнее всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Я скуп и расточителен во всем. Я жду и ничего не ожидаю. Я нищ, и я кичусь своим добром. Трещит мороз, я вижу розы мая. Долина слез, мне радостнее рая. Зажгут костер, и дрожь меня берет. Мне сердце отогреет только лед. Запомню шутку я, и вдруг забуду. И для меня презрение — почет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не вижу я, кто бродит под окном, но звезды в небе ясно различаю. Я ночью бодр и засыпаю днем. Я по земле с опаской ступаю, не вехом, а туману доверяю. Глухой меня услышит и поймет, и для меня полыни горше мед. Но как понять, где правда, где причуда? И сколько истин, потерял им счет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не знаю, что длиннее, час или год, ручей или море переходят вброд. Из рая я уйду, в аду побуду. Отчаяние мне веру придает. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Баллада истин наизнанку. Мы вкус находим только в сене и отдыхаем средь забот. Смеемся мы лишь от мучений, и цену деньгам знает мот. Кто любит солнце? Только крот. Лишь праведник глядит лукаво, красоткам нравится урод, и лишь влюбленный мыслит здраво. Лентяй один не знает лени, на помощь только враг придет, и постоянство лишь в измене. Кто крепко спит, тот стережет. Дурак

0: нам истину несет. Труды для нас одна забава, всего на свете горше мед. И лишь влюбленный мыслит здраво. Кто трезв, тем море по колени, хромой скорее всех дойдет. Фома не ведает сомнений, весна за летом настает, и руки обжигает лед, а мудреце дурная слава, мы море переходим вброд. И лишь влюбленный мыслит здраво. Вот истины наоборот, лишь подлый душу бережет. Глупец один рассудит право, осел достойней всех поет. И лишь влюбленный мыслит здраво. Баллада примет. Я знаю, кто по-щегольски одет. Я знаю, весел кто и кто не в духе. Я знаю тьму кромешную и свет. Я знаю, у монаха крест на брюхе. Я знаю, как трезвонят завирухи. Я знаю, врут они в трубу трубя. Я знаю, свахи кто, кто повитухи. Я знаю все, но только не себя. Я знаю летопись далеких лет. Я знаю, сколько крох в сухой краюхе. Я знаю, что у принца на обед. Я знаю, богачи в тепле и в сухе. Я знаю, что они бывают глухи. Я знаю, нет им дела до тебя. Я знаю все затрещины, все плюхи. Я знаю все, но только не себя. Я знаю, кто работает, кто нет. Я знаю, как румянятся старухи. Я знаю много всяческих примет. Я знаю, как смеются потаскухи. Я знаю, проведут тебя простухи. Я знаю, пропадешь с такой, любя. Я знаю, пропадают с голодухи. Я знаю все, но только не себя. Я знаю, как на мед садятся мухи. Я знаю смерть, что рыщет все губя. Я знаю книги, истины и слухи. Я знаю все, но только не себя. Баллада пословиц. Калят железо до бела, пока горячее куется, пока в чести звучит хвала, впадешь в немилость, брань польется. Пока ты нужен, все дается, не нужен станешь, ничего. Недаром издавна ведется, гусей коптят на Рождество. Молва, что новая метла метет, пока не обобьется. Кто пустит в огород козла, пускай с капустой расстается. Повадился кувшин к колодцу, поди-ка, удержи его, покуда сам не разобьется. Гусей коптят на Рождество. Вещь дорога, пока мила. Куплет хорош, пока поется. Бутыль нужна, пока цела. Осада до тех пор ведется, покуда крепость не сдается. Теснят красотку до того, пока на страсть не отзовется. Гусей коптят на Рождество. Дворняга сытая не зла. Люб гость, покуда не упьется и все не сдернет со стола, покуда ветер ива гнется, покуда веришь, Бог печется о благе чада своего, последний хорошо смеется. Гусей коптят на Рождество. Принц. Дурень дурнем остается, пока не вразумят его, или сам за ум он не возьмется. гусей коптят на Рождество. Баллада о дамах былых времен. Скажи, в каких краях они, Таис, Алкида, утешение мужей, блиставших вон и дни? Где Флора, Рима, украшение? Где эхо, чье звучало пение, тревожа дремлющий затон, чья красота, как наваждение? Но где снега былых времен? Где Элоиза, объясни, та, за кого приял мучение Пьер Абеляр из Сен-Дени, познавший горечь оскопления? Где королева, чьим веленьем злосчастный Буридан казнен, зашит в мешок, утоплен в сене? Но где снега былых времен? Где Бланка, белизной сродни Лилее, голосом сирени, Алиса, Берта? Где они? Где Арамбур, чей двор в Маенне? Где Жанна, дева из Лоррени, чей славный путь был завершен костром в Руане? Где их тени? Но где снега былых времен? Принц, красота живет мгновенье. Увы, таков судьбы закон, звучит рефреном сожаление. Но где снега былых времен? Баллада о парижанках. Идет молва на всех углах о языках венецианок, искусных и болтливых свах, о говорливости миланок, о красноречии пизанок и бойких Рима дочерей. Но что вся слава итальянок? Язык Парижа всех острей. Не умолкает и в церквах трескучий говорок испанок. Есть неуемные в речах среди венгерок и гречанок, прусачек, немок и норманок, но далеко им, ей же ей, до наших маленьких служанок. Язык Парижа всех острей. Бретонки повергают в страх, гасконки хуже тулузанок, и не найти во всех краях косноязычней англичанок. Что ж говорить мне про датчанок? Всех не вместишь в балладе сей, про египтянок и турчанок. Язык Парижа всех острей. Принц, первый приз для парижанок. Они речистостью своей заткнут за пояс чужестранок. Язык Парижа всех острей.
1: Ронда. О, смерть, как на душе темно. Все отняла, тебе все мало. Теперь возлюбленной не стало. И я погиб с ней заодно. Мне жить без жизни не дано. Но чем она тебе мешала? Смерть. Имели сердце мы одно, но ты любимую украла, и сердце биться перестало. А без него мне все равно. Смерть.
0: Баллада последняя. Вот и готово завещание, что написал бедняк Вийон. Теперь сходитесь для прощания, для самых
2: пышных похорон под громкий колокольный звон. Он умер, от любви страдая, в том гульфиком поклялся он, юдоль земную покидая. Его отправили в изгнание, но что Париж, что Руссильон, везде о нем воспоминания остались у девиц и жен. Нигде не унимался он, любой красотке угождая, и был по-прежнему силен, юдоль земную покидая. Все раздавал без колебания, и вот до нитки разорен, скончался, претерпев страдания, Амура стрелами пронзен на вылет, бедный ветрогон. Но вот нам истина святая. Он был, как юноша, влюблен, юдоль земную покидая. Принц, ты не будешь удивлен, узнав, что к чаше припадая, до дна испил ее вион, юдоль земную покидая.
0: Ронда.
1: Да внидет в рай его душа. Он столько горя перенес, без бров, без ус и без волос, голее камня голыша, не накопил он ни гроша и умер, как бездомный пес. Да внидет в рай его душа. Порой на Господа греша взывал он: где же ты, Христос? Пинки под зад, тычки под нос, всю жизнь, а счастье ни шиша. Да внидет в рай его душа.
3: Уедешь ты к оливковым, кремнистым берегам, я буду знать урывками, как поживаешь там, и кто с тобой встречается, и с кем ты весела, волна ли там качается, цветет ли там скала. В ночь лунную, крылатую, пустынную до слез, взгляни на узловатые побеги серых лос, и в меловой покорности, в нежданной простоте, о северной упорности напомнят лозы те, и о далекой верности прочтешь, как по складам, но этих лос безмерности, не сдавшийся годам.

от автора. На войне в пыли походной, в летний зной и в холода лучше нет простой, природной, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда лучше нет воды холодной. Лишь вода была б вода. На войне, в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу под хвойным кровом, на стоянке полевой лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар был бы повар парень свой, чтобы числился недаром, чтоб подчас не спал ночей, лишь была б она с наваром, да была бы с пылу, с жару, подобрей, погорячей, чтоб идти в любую драку, силу чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше. Но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой. Не прожить, как без махорки от бомбежки до другой, без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой. А всего иного пуще не прожить наверняка без чего? Без правды сущей, правды прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька. Что ж еще? И все, пожалуй. Словом, книга про бойца без начала, без конца. Почему так без начала? Потому что сроку мало начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой, в тяжкой час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твоей обязан славе, чем и где помог ты мне. Делу время, час забави. Дорог Теркин на войне, как же вдруг тебя покину? Старой дружбы верен счет. Словом, книгу с середины и начнем, а там пойдет.

0: на привале. Дельный, что и говорить, был старик тот самый, что придумал суп варить на колесах прямо. Суп, во-первых, во-вторых, кашу в норме прочный. Нет, старик он был старик чуткой, это точно. Слышь, подкинь еще одну ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку воюю. Оцени, добавь чуток. Покосился повар. Ничего себе едок, парень-то новый. Ложку лишнюю кладет, молвит несердито. Вам знаете во флот с вашим аппетитом. Тот, спасибо, я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас поваром в пехоте. И, усевшись под сосной, кашу ест сутулись. Свой, бойцы между собой, свой, переглянулись. И уже пригревшись, спал крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне насчет войны вел беседу терки. Вам, ребята, с серединки начинать. А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место. Ружья в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое сабантуй?
1: Сабантуй? Какой-то праздник. Или что там сабантуй?
0: Сабантуй бывает разный, а не знаешь, не толкуй. Вот под первой бомбежкой полежишь с охоты в лёжку, жив остался, не горюй. Это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно, закури и в ус не дуй. Хуже, брат, как минометный вдруг начнется сабантуй. Тот проймет тебя поглубже, землю-матушку целуй. Но имей в виду, голубчик, это средний сабантуй. Сабантуй тебе наука. Враг лютует, сам лютуй. Но совсем иная штука — это главный сабантуй. Парень смолкнул на минуту, чтоб прочистить мундштучок. Словно исподволь кому-то подмигнул. Держись, дружок. Вот ты вышел с позаранку, глянул — в пот тебя и в дрожь. Прут немецких 1000 танков.
1: 1000 танков? Ну, брат, врешь.
0: А что мне врать, дружище? Рассуди, какой расчет.
1: Но зачем же сразу 1000?
0: Хорошо, пускай 500.
1: Ну, 500.
0: Скажи по чести, не пугай, как старых баб. Ладно, что там? 300? 200? Повстречай один хотя б.
1: Что ж, в газетке лозунг точен. Не беги в кусты да в хлеб. Танк он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп.
0: То-то слеп. Лежишь в канаве, а на сердце маята. Вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта. Повторить согласен снова. Что не знаешь, не толкуй. Сабантуй, одно лишь слово, сабантуй. Но сабантуй может в голову ударить или попросту в башку. Вот у нас один был парень. Дай что ли табачку? Балагуру смотрит в рот, слово ловит жадно. Хорошо, когда кто врет весело и складно. В стороне лесной, глухой, при лихой погоде хорошо, как есть такой парень на походе. И не смело у него просят: ну-ка, на ночь расскажи еще чего, Василий Иванович. Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. Нет, ребят, спать пора, начинай стелиться. К рукаву припав лицом на пригретом взгорке, меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела, мокра шинель, дождь работал добрый. Крыша неба, хата ель, корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим.
1: чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. Вот он полы подтянул, укрывая спину, чью-то тещу помянул, печку и перину, и приник к земле сырой одаленной стомой, и лежит он, мой герой, спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосып, спать в запас научен. И едва ли герою снится всякой ночью тяжкий сон, как от западной границы отступал к востоку он. Как прошел он, Вася Теркин, из запаса рядовой в просоленой гимнастерке сотни верст земли родной. Да чего земля большая, величайшая земля. И была б она чужая, чья-нибудь, а то своя. Спит герой, храпит и точка, принимает все как есть. Ну, своя, так это ж точно. Ну, война, так я же здесь. Спит, забыв о трудном лете. Сон, забота, не бунтуй. Может, завтра на рассвете будет новый сабантуй. Спят бойцы, как сон застал под сосною в покот. Часовые на постах мокнут одинок. Сги не видно, ночь вокруг. И бойцу взгрустнется. Только что-то вспомнит вдруг, вспомнит, усмехнется. И как будто сон пропал, смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал, Теркин, в нашу роту.

Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень сам собой, он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде и в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен, не был он отменный. Не высок, не то что мал, но герой героем. На Карельском воевал за рекой сестрою. И не знаем, почему, спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темой повернем. Скажем для порядка, может, в списке наградном вышла опечатка. Не глядишь, что на груди, а глядишь, что впереди. В строй с июня, в бой с июля. Снова Теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою задет осколком, зажило и столько толку. Трижды был я окружен, трижды. Вот он, вышел вон. И хоть было беспокойно, оставался невредим под огнем косым, трехслойным, под навесным и прямым. И не раз в пути привычном у дорог в пыли колонн был рассеян я частично, а частично истреблен. Но, однако, жив вояк. К кухне с места в бой. Курит, ест и пьет со смаком на позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, не сдавай, вперед гляди. Это присказка покуда. Сказка будет впереди.

Доложу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тыла к фронту пробираться с той, с немецкой стороны. Как с немецкой, с той зарецкой стороны, как говорят, вслед за властью за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат худой, голодный, потерявший связь и часть, шел поротно и повзводно, и компанией свободной, и один, как перст подчас. Полем шел, лесною кромкой, избегая лишних глаз, подходил к селу в потемках и служил ему котомкой боевой противогаз. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. Тетка, где же она откажет? Хоть какой, а все ж ты свой. Ничего тебе не скажет, только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая: воротиться дай вам Бог. То была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые, в неизвестные края. Что там? Где она, Россия? По какой рубеж своя? Шли, однако, шел и я.

Я дорогою постылой пробирался не один. Человек нас 10 было. Был у нас и командир из бойцов, мужчина дельный, местность эту знал вокруг. Я ж как более идейный, был там как бы политрук. Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай, не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Самого б меня спросили, ровно столько знал и я. Что там, где она, Россия, по какой рубеж своя? Командир шагал угрюмо, тоже исподволь смотрю, что-то он все думал, думал. Брось ты думать, говорю. Говорю ему душевно, он в ответ и молвит вдруг. По пути моя деревня. Как ты мыслишь, политрук? Что ответить? Как я мыслю? Вижу, парень прячет взгляд, сам поник, усы обвисли. Ну, а чем он виноват, что деревня по дороге, что душа заныла в нем? Тут какой бы ни был строгий, а сказал бы ты, зайдем. Встрепенулся ясный сокол, бросил думать, начал петь. Впереди идет далек, оторвался не поспеть. А пришли туда мы поздно, и за дами коноплей, осторожный и серьезный, вел он всех к себе домой. Вот как было с нашим братом, что попал домой с войны. Заходи в родную хату, пробираясь вдоль стены. Знай вперед, что толку мало от родимого угла, что война и тут ступала, впереди тебя прошла, что тебе своей побывкой не порадовать жену. Забежал, поспал урывком, догоняя опять войну. Вот хозяин сел, разулся, рук правую на стол, будто с мельницы вернулся, с поля к ужину пришел. Будто так, а все иначе. Ну, жена, топи-ка печь, всем довольствием горячим мне команду обеспечь. Дети спят, жена хлопочет в горький грустный праздник свой. Как немало этой ночи, а и та не ей одной. Расторопными руками жарит, варит поскорей. Полотенце с петухами достает, как для гостей. Напоила, накормила, уложила на покой. Да с такой заботой, милый, с доброй ласкою такой, словно мы иной порою завернули в этот дом, словно были мы герои и немалые при том. Сам хозяин, старший воин, что сидел среди гостей, вряд ли был когда доволен так хозяйкой своей. Вряд ли все она ухваткой хоть когда-нибудь была, как при этой встрече краткой, так родна и так мила. И болел он, парень честный, понимал отец семьи, на кого в плену безвестном покидал жену с детьми. Кончив сборы, разговоры, улеглись бойцы в дому, лег хозяин. Но не скоро подошла она к нему. Тихо звякала посудой, что-то шила при огне. А хозяин ждет оттуда, из угла. Неловко мне. Все товарищи уснули, а меня не гнет ко сну. Дай-ка лучше в карауле на крылечке прикорну. Взял шинель, да по присловию смастерил себе постель. Что под низ и в изголовье, и наверх, и все шинель. Эх, суконная, казенная, военная шинель, у костра в лесу прожженная, отменная шинель, знаменитая, пробитая в бою огнем врага, да своей рукой зашитая, кому недорога. Упадешь ли, как подкошенный, пораненный наш брат, на шинели той поношенной снесут тебя в санбат. А убьют, так тело мертвое,
твое с другими в ряд, той шинелкою потертую укроют, спи, солдат. Спи, солдат, при жизни краткой, ни в дороге, ни в дому, не пришлось поспать порядком ни с женой, ни одному. На крыльцо хозяин вышел, той мне ночи не забыть. Ты чего? А я дровишек для хозяйки нарубить. Вот не спится человеку, словно дома на войне. Зашагал на дровосеку, рубит хворост при луне. Тюк да тюк, до света рубит. Коротка солдату ночь. Знать жену жалеет, любит, да не знает, чем помочь. Рубит, рубит, на рассвете покидает дом боец. А под свет проснулись дети. Поглядят, пришел отец. Поглядят, бойцы чужие, ружья разные, ремни. И ребята, как большие, словно поняли они. И заплакали ребят. И подумать было тут, может, нынче в эту хату немцы с ружьями войдут. И до ныне плач тот детский в ранний час лихого дня с той немецкой, с той зарецкой стороны зовет меня. Я б мечтал не ради славы перед утром боевым, я б желал на берег правый бой пройдя вступить живым. И скажу я без утайки, приведись мне там идти, я хотел бы к той хозяйке постучаться по пути, попросить воды напиться, не за тем, чтоб сесть за стол, а за тем, чтоб поклониться доброй женщине простой. Про хозяина ли спросит, полагаю, жив-здоров, взять топор, шинелку сбросить, нарубить хозяйке дров. Потому хозяин-барин ничего нам не сказал, может, нынче землю парит, за которую стоял. Впрочем, что там думать, братцы? Надо немца бить спешить. Вот и все, что Теркин вкратце вам имеет доложить.

переправы. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся третий следом за вторым. Как плоты пошли понтоны. Громыхнул один другой басовым железным тоном, точно крыша под ногой. И плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени. И совсем свои ребята, сразу будто не они. Сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружнее и строже, как-то все тебе дороже и родней, чем час назад. Поглядеть и впрямь, ребята, как по правде желторот, холостой ли он, женатый этот стриженный народ. Но уже идут ребята, на войне живут бойцы, как когда-нибудь в 20-м их товарищи отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем кремневым русский труженик-солдат. Мимо их висков вихрастых, возле их мальчишек глаз, смерть в бою свистела часто, и минет ли в этот раз. Налегли, гребут потея, управляются шестом, а вода ревет правее под подорванным мостом. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине, жухлый лед в куски крошит, меж погнутых балок фермы бьется в пене и в пыли, а уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит протока, и кругом чужая ночь, и уже он так далеко, что ни крикнуть, ни помочь. И черней там зубчатый за холодной чертой, неподступный, непочатый лес над черною водой. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так. Из тьмы глубокой огненной, взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок. И столбом поставил воду вдруг снаряд, понтоны в ряд. Густо было там народу наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно, люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась. И покамест неизвестно, кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный, а, наверное, был такой. Переправа, переправа, темень, холод, ночь как год. Но вцепился в берег правый, там остался первый взвод. И о нем молчат ребята в боевом родном кругу, словно чем-то виноваты, кто на левом берегу. Не видать конца ночлегу. За ночь грудою взялась пополам со льдом и снегом перемешанная грязь. И усталая с похода, чтоб там ни было жива, дремлет, скорчившись пехота, сунув руки в рукава. Дремлет, скорчившись пехота, и в лесу, в ночи глухой, сапогами пахнет, потом, мерзлой хвой и махрой. Чутко дышит берег этот,
вместе с теми, что на том под обрывом ждут рассвета, греют землю животом. Ждут рассвета, ждут подмоги, духом падать не хотят. Ночь проходит, нет дороги, ни вперед и ни назад. А быть может, там с полночи порошит снежок им в очи, и уже давно он не тает в их глазницах и пыльцой лежит на лицах, мертвым все равно. Стужи холода не слышит, смерть за смертью не страшна, хоть еще паек им пишет первый рот и старшина. Старшина паек им пишет, а по почте полевой не быстрее идут, не тише письма старые домой, что еще ребята сами на привале при огне где-нибудь в лесу писали друг у друга на спине. Из Рязани, из Казани, из Сибири, из Москвы спят бойцы, свое сказали и уже навек правы. И тверда, как камень, груда, где застыли их следы. Может так, а может чудо, хоть бы знак какой оттуда, и беда б за полбеды. Долгие ночи, жесткие зори в ноябре к зиме седой. Два бойца сидят в дозоре над холодной водой. То ли снится, то ли мнится, показалось, что невесть. То ли ини на ресницах, то ли вправду что-то есть. Видят, маленькая точка показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Не, ни чурка, ни бочка, просто глазу маята. Не пловец ли одиночка? Шутишь, брат, вода не та. Да, вода, помыслить страшно, даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна? Оба разом присмирели. И сказал один боец, нет, он выплыл бы в шинели с полной выкладкой. Мертвец. Оба здорово продрогли, как бы ни было впервой. Подошел сержант с биноклем. Присмотрелся. Нет, живой. Нет, живой. Без гимнастерки. А не фриц. Не к нам ли в тыл? Нет. А может, это Теркин? Кто-то робко пошутил. Стой, ребята, не соваться. Толку нет спускать понтон. Разрешите попытаться. Что пытаться? Братцы, он! И у заберега в корку ледяную обломав, он, как он, Василий Теркин, встал живой. Добрался вплавь. Гладкой, голый, как из бани, встал, шатаясь тяжело, ни зубами, ни губами не работает, свело. Подхватили, обвязали, дали валенки с ноги, пригрозили, приказали, можешь, нет ли, а беги. Под горой в штабной избушке парня тотчас на кровать положили для просушки, стали спиртом растирать. Растирали, растирали, вдруг он молвит, как во сне. Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне, чтоб не все на кожу тратить? Дали стопку, начал жить, приподнялся на кровати. Разрешите доложить. Взвод на правом берегу, жив-здоров назло врагу. Лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросить. А уж следом за огнем встанем, ноги разомнем, что там есть, перекалечим, переправу обеспечим. Доложил по форме, словно тотчас плыть ему назад. «Молодец!» — сказал полковник. «Молодец! Спасибо, брат!» И с улыбкою неробкой говорит тогда боец. «А еще нельзя ли стопку, потому как молодец?» Посмотрел полковник, строго покосился на бойца. «Молодец, а будет много, сразу две. Так два ж конца!»
Переправа, переправа, пушки бьют в кромешной мгле, бой идет, святой и правый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле.

0: о войне.
1: Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить лет до 90. А война — про все забудь и пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Грянул год, пришел черед, нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые или живые, все мы вместе, это мы, тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, нам из этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь, я, ничего не знаю, не докажешь, что твоя нынче хата с краю. Невелик тебе расчет думать в одиночку. Бомба дура попадет с дуру прямо в точку. На войне себя забудь. Помни честь, однако. Рвись до дела. Грудь на грудь, драка значит драка. И признать не премину, дам свою оценку. Тут не то, что в старину стенкою на стенку. Тут не то, что на кулак поглядим, чей дюжа. Я сказал бы даже так, тут гораздо хуже. Ну да что о том судить? Ясно все до точки. Надо, братцы, немца бить, не давать отсрочки. Раз война, про все забудь и пенять не вправе. Собирался в долгий путь, дан приказ отставить. Сколько жив, на том конец, от хлопот свободен. И тогда ты тот боец, что для боя годен. И пойдешь в огонь любой, выполнишь задачу. И, глядишь, еще живой будешь сам придачу. А застигнет смертный час, значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть приврут хоть во сто крат, мы к тому готовы.

Теркин ранен. На могилы рвы канавы, на клубки колючки ржавы, на поля холмы дырявы изувеченной земли, на болотный лес корявый, на кусты снега легли. И густой поземкой белый ветер поля заволок, вьюга в трубах обгорелых загудела у дорог. И в снегах непроходимых эти мирные края в эту памятную зиму орудийным пахли дымом, нелюдским дымком жилья. И в лесах на мерзлой груди, по землянкам без огней, возле танков и орудий, и простуженных коней, на войне встречали люди долгий счет ночей и дней. И лихой нещадной стужи не бронили, как ни зла, лишь бы немцу было хуже, о себе ли речь там шла. И желал наш добрый парень, пусть помёрзнет немец барин. Немец барин не привык, русский стерпит, он мужик. Шумным хлопом рукавичным, топотнёй по целине, с позаранку день обычно начинался на войне. Чуть велся дымок несмелый, оживал костёр с трудом, в закоптелый бак гремела из ведра вода со льдом. Утомленные ночлегом шли бойцы из всех берлог греться бегом, мыться снегом, снегом жестким, как песок. А потом гуськом по стежке, соблюдая свой черед, котелки забрав и ложки, к кухням шел за взводом взвод. Суп да сыто, чай да пота, жизнь как жизнь. И опять война, работа, становись! Вслед за ротой на опушку Теркин движется с катушкой, разворачивает снасть, приказали делать связь. Рота головы пригнула, снег чернеет от огня. Теркин крутит: «Тула, Тула, Тула, слышишь ты меня?» Подмигнув бойцам украдкой, мол, у нас да не пойдет, дунул в трубку для порядку, командиру подает. Командиру все в привычку, голос в горсточку, как спичку, трубку к низу, лег бочком, чтоб поземка не задула, все в порядке. Тула, Тула, помогите огоньку. Не расскажешь, не опишешь, что за жизнь, когда в бою за чужим огнем расслышишь артиллерию свою. Воздух, круто завиваясь, недалекой огневой, ахнет, ахнет полковая, запоет над головой. А с позиции отдаленных, сразу будто бы не Влад, ухнет вдруг дивизионный доброй матушки снаряд и пойдет, пойдет на славу, как из горна жаром дуть, с воем, с визгом шепелявым расчищать пехоте путь. Бить, ломать и сжечь вокружку, деревушка, деревушку, дом так дом, блиндаж, блиндаж, врешь, не высидишь, отдашь. А еще остался кто там, запорошенный песком, погоди, встает пехота, дай достать тебя штыком. Вслед за ротою стрелковый Теркин дальше тянет провод, взвод завалом огневым. Теркин сходу вслед за взводом топит провод точно в воду, жив, здоров и невредим. Вдруг из кустиков корявых, взрытых, вспаханных кругом, чох, снаряд за вспышкой ржавой, Теркин тотчас в снег ничком. Вдался вглубь, лежит, не дышит, сам не знает, жив, убит.

всей спиной, всей кожей слышит, как снаряд в снегу шипит. Хвост овечий сердце бьется, расстается с телом дух. Что ж он, черт, лежит, не рвется, ждать мне больше не досуг. Приподнялся, глянул косо, он почти у самых ног, гладкой, круглый, тупоносый, и над ним сырой дымок. Сколько б душ рванул на выброс вот такой дурак слепой, неизвестного калибра с поросенка на убой. Оглянулся воровато, подивился, смех и грех. Все кругом лежат ребята, закопавшись носом в снег. Теркин встал, такой ли ухарь, отряхнулся, принял вид. «Хватит, хлопцы, землю нюхать, не годится», — говорит. Сам стоит с воронкой рядом и у хлопцев на виду, обратясь к тому снаряду, справил малую нужду. Видит Теркин погребушку. Не оттуда ль пушка бьет? Передал бойцам катушку. Вы вперед, а я в обход. Сходу двинул в дверь гранатой, спрыгнул вниз, пропал в дыму. «Офицеры и солдаты, выходи по одному!» Тишина, полоска света. Что там дальше, поглядим. Никого, похоже, нету. Никого. И я один. Гул разрывов, словно в бочке, отдается в глубине. Дело дрянь. Другие точки бьют по занятой. По мне. Бьют неплохо, спору нету. Добрым словом помяни, хоть за то, что погреб этот прочно сделали они. Прочно сделали, надежно. Тут не то, что воевать. Тут, ребята, чай пить можно, стенгазету выпускать. Осмотрелся, точно в хате. Печка теплая в углу. Вдоль стены идут палати, банки, склянки на полу. Непривычный, непохожий дух обжитого жилья, табаку, одежи, кожи и солдатского белья. Снова сунутся? Ну что же, в обороне нынче я. На прицеле вход и выход, две гранаты под рукой. Смолк огонь, и стало тихо. И идут. Один, другой. Теркин, стой, дыши ровнее. Теркин, ближе подпусти. Теркин, целься, бей вернее. Теркин, сердце не чисти. Рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чем-то белом, наклонившись от огня, и как будто дело делал, шел ко мне убить меня. В этот ровик точно с печки стал спускаться на заду. Теркин, друг, не дай осечки, пропадешь, имей в виду. За секунду до разрыва, знать хотел подать пример, прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер и поднялся незадетый. Цельный. Ждем за косяком. Офицер из пистолета, Теркин в мягкое штыком. Сам присел, присел тихонько, повело его легонько, тронул правое плечо. Ранен, мокро, горячо. И рукой коснулся пола. Кровь чужая или своя. Тут как даст вблизи тяжелый, аж подвинулась земля. Вслед за ним другой ударил, и темнее стало вдруг. Это наши, понял парень, наши бьют, теперь каюк. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. Тула, Тула, что ж ты, Тула, тут же свой боец живой. Он сидит за стенкой дзота, кровь течет, рукав набряк. Тула, Тула, неохота помирать ему вот так. На полу в холодной яме
неохота нипочем гибнуть с мокрыми ногами со своим больным плечом. Жалко жизни той приманки, малость хочется пожить, хоть погреться на лежанке, хоть портянки просушить. Теркин сник, тоска согнула. Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тула, Тула, это ж я, Тула, родина моя. А тем часом издалека, глухо, как из-под земли, ровный, дружный, тяжкий рокот надвигался, рос. С востока танки шли. Низкогрудый, плоскодонный, отягченный сам собой, с пушкой в душу наведенный, страшен танк, идущий в бой. А за грохотом и громом, за броней стальной сидят, по местам сидят, как дома, трое-четверо знакомых наших стриженных ребят. И пускай в бою впервые, но, ребята, свет пройди, ловит в щели смотровые кромку поля впереди. Видят, вздыбился разбитый развороченный накат, крепко бита, цель накрыта. Ну, а вдруг как там сидят? Может быть, притих до срока у орудия расчет? Развернись, машина, боком, бронебойным припечет. Или немец с автоматом, лезть наружу не дурак, там следит за нашим братом, выжидает. Как не так? Двое вслед за командиром, вниз, с гранатой вдоль стены. Тишина, углы темны. Хлопцы, занята квартира. Слышит вдруг из глубины. Не обман, не вражьи шутки, голос вправдошный, родной. Пособите, вот уж сутки, точка данная за мной. В темноте в углу каморки на полу боец в крови. Кто такой? Но смолкнул Теркин. Как там хочешь, так зови. Он лежит с лицом землистым, не моргнет, хоть глаз коли. В самый срок его танкисты подобрали, повезли. Шла машина в снежной дымке, ехал Теркин без дорог. И держал его в обнимку хлопец, башенный стрелок. Укрывал своей одежей, грел дыхание. Не беда, что в глаза его, быть может, не увидит никогда. Свет пройди, нигде не сыщешь. Не случалось видеть мне дружбы той святей и чище, что бывает на войне.

0: о награде. Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль. И то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Буду жив еще? Едва ли. Тут воюя, не гадай. Но скажу насчет медали, мне тогда ее подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз. И в третий. Вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И, явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз, друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босые свои. И дымил бы папиросой, угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяком. Трудно все же, как когда. Много раз ходил в атаку, да случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят, только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай, слова, взгляда твоего.
1: Но позволь, на этот случай орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет.
0: Нет, сказал Василий Теркин, и вздохнул. И снова нет. Нет, ребята, что там орден? Не загадывая вдаль, я ж сказал, что я не гордый, я согласен на медаль. Теркин, Теркин, добрый малый, что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало, загадал далеко вдаль. Были листья, стали почки, почки стали вновь листвой, а не носит писем почта в край родной Смоленский твой. Где девчонки, где вечерки, где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет, кровавый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле.

0: гармонь. По дороге прифронтовой, запоясан, как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своей правой, как и левой рукой. Отлежался. Да к тому же щелкал по лесу мороз, защемлял в пути все туже, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофер, тормозит. Садись, пехота, щеки снегом бы натер. Далеко ль? На фронт обратно? Руку вылечил? Понятно. Не герой? Пока веснеет. Доставай тогда кисет. Курят, едут. Гроб дорога. Меж сугробами туннель. Чуть ли что свернешь немного, как свернул, снимай шинель. Хорошо, как есть лопата. Хорошо, а то беда. Хорошо, свои ребят? Хорошо. Да как когда? Грузовик гремит трехтонный, вдруг колонна впереди. Будь ты пеший или конный, а с машины стой и жди. С толком пользуйся стоянкой. Разговор не разговор. Наклонился над баранкой, смолк шофер. Заснул шофер. Сколько суток полусонных, сколько верст пурге слепой на дорогах занесенных он оставил за собой. От глухой лесной опушки до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики, легковые, криво, косо, в ряд не в ряд, вперед, назад, гусеницы и колеса на снегу еще визжат. На просторе ветер резок, зол мороз вблизи железа, дует в душу, входит в грудь, не дотронься как-нибудь. Вот беда, во всей колонии завалящей нет гармонии, а мороз не стать не сесть. Снял перчатки, трет ладони, слышит вдруг, гармонь-то есть. Уминая снег зернистый, вперемку, пляс-не-пляс, возле танка два танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток. Оглянулся виновато на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. И сказал уже водитель вместо друга своего. Командир наш был, любитель. Схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг, словно он кого ошибкой нехотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно. Думал, что же ее беречь. А стрелок, вот в этой башне он сидел в бою вчерашнем. Трое были мы друзья. Да нельзя так уж нельзя, я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну, и ранение имею, и контузию одну. И опять же, посудите, может, завтра с места в бой. Знаешь что, сказал водитель, ну, сыграйте, шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно гармонист. Для начала, для порядка кинул пальцы сверху вниз. По забытой деревенской вдруг завел, глаза закрыв, стороны родной смоленской грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндивелых шел народ как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек. Что-то чудится ребятам, в снежной крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И сменевшие пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не проникли слово в слово, не о том ли песня вся? И потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко, легко ведет. Ах, какой вы все, ребята, молодой еще народ! Я не то еще сказал бы, про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это все переведу. Обогреться, потолкаться к гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы, дайте на руки подуть. Отморозил парень пальцы, надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы, дай-ка ту, которую... И опять долой перчатку, оглянулся молодцом и как будто ту трехрядку повернул другим концом. И забыто, не забыто, да не время вспоминать, где и кто лежит убитый, и кому еще лежать, и кому траву живому на земле топтать потом, до жены прийти, до дому. Где жена и где тот дом? Плясуны на пару пара с места кинулись вдруг. Задышал морозным паром, разогрелся тесный круг. Веселей кружитесь, дамы, на носки не наступать. И бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормилец, чей поилец, где пришелся ко двору, крикнул так, что расступились: дайте мне, а то помру. И пошел. Пошел работать, наступая и грозя, да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Словно в праздник на вечерке половицы гнет в избе, прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе, подает за штукой штуку. Эх, жаль, что нету стуку, эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощеный круг, кабы валенки отбросить, подковаться на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуку тому каюк. А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет. Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что, ребятам этим, с места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете, хоть бы что. Гудит гармонь, выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту: знаешь, друг, не знакомы ли мы с тобою? Не тебя ли это, брат? Что-то, помнится, из боя доставляли мы в санбат. Вся в крови была одежа, и просил ты пить да пить. Приглушил гармонь. Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной.
1: Это точно.
0: А гармонь-то, знаешь что, бери с собой. Забирай, играй в охоту. В этом деле ты мастак. Весели свою пехоту.
1: «Что вы, хлопцы, как же так?»
0: «Ничего», — сказал водитель, — «так и будет, ничего. Командир наш был любитель, это память про него. И с опушки отдаленной, из-за тысячи колес, из конца в конец колонны по машинам донеслось. И опять увалы, взгорки, снег да елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он.

Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит, к чему теперь рыдание, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания. Судьбы свершился приговор. Не вы ль сперва так злобно гнали его свободный, смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь. Он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар, спасения нет. Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво, издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал. И он убит, и взят могилой, как тот певец неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такою чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он с юных лет постигнувший людей. И прежний, сняв венок, они венец терновый, увитый лаврами, надели на него. Но иглы тайны и сурово язвили славное чело. Отравлены его последние мгновенья коварным шепотом насмешливых невежд. И умер он с напрасной жаждой мщения, с досадой тайною обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов. Вы, жадную толпой стоящие у трона свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью,
оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь.

В этот день, 1 февраля 1837 года, в придворной конюшенной церкви, где в парадных мундирах собрался весь петербургский

0: Слышали вы, Александр Христофорович, что написал про нас Лермонтов?
1: Ну уж если Анна Михайловна знает про эти стихи, я должен доложить о них государю.

0: я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою Божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого. Когда я стал спрашивать, на каких основаниях так громко они восстают против убитого, мне отвечали, что весь высший круг общества такого же мнения. Я удивился. Надо мной смеялись. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, не полагая, что написал нечто предосудительное. Но если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат хотя объяснением, ибо в эту минуту страсть была сильнее холодного рассудка. Отрекаться же от своих стихов не могу. Правда всегда была моей святыней, и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней. Корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов.
1: Корнет Лермонтов, вы переводитесь прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Такова воля государя.
2: Тебе, Кавказ, суровый царь земли, я посвящаю снова стих небрежный. Как сына ты его благослови и осени вершиной белоснежной. От юных лет к тебе мечты мои прикованы судьбою неизбежной. На севере, в стране тебе чужой, я сердцем твой, всегда и всюду твой. С тех пор прошло тяжелых много лет, и вновь меня меж скал своих ты встретил. Как некогда ребенку твой привет изгнаннику был радостен и светел. Он пролил в грудь мою забвенье бед, и дружно я на дружный зов ответил. И ныне здесь, в полуночном краю, все о тебе мечтаю и пою.
3: Давно тому назад в городе Тифлисе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мигири. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуль-Мигири была лучше всех девушек Тифлиса. Был также в Тифлисе бедный Ашик Кириб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен. Играя на саазе и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых.
4: Замолк твой саас.
5: Порадуй сердце, Кирип.
6: Пожелай счастья молодым.
2: Она одна меж дев своих стояла, еще я зрю ее перед собой, как солнце вешнее она блистала и радостной, и гордой красотой. Душа моя невольно замирала, я издали смотрел на милый рой, но вдруг, как бы летучие перуны, мои персты ударились о струны. Что я почувствовал в сей миг чудесный, и что я пел, напрасно вновь пою. Я звук нашел дотоле неизвестный, я мысли чистую излил струю, душе от чувств высоких стало тесно, и вмиг она расторгла цепь свою, в ней вспыхнули забытые видения, и страсти юные, и вдохновения.
7: На одной свадьбе увидел Ашык-Кериб Магуль-Мегири, и они полюбили друг друга. Вот раз лежал Кериб в саду под виноградником и, наконец, заснул. В это время шла мимо Магуль-Мегири со своими подругами, и одна из них, увидев спящего Ашыка, отстала и подошла к нему.
8: Что ты спишь под виноградником? Вставай, безумный! Твоя газель идет мимо.

0: canı zübdünə Yaxşı saxla səndə əmanətindir Çəkərəm lazım yarın nə qədər
1: lazım Ə? Şuna?
2: Разве можно петь незнакомому мужчине?
3: Если бы ты знала, кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила. Это твой Ашик-Кирип.
2: Веди меня к нему.
4: И они пошли. Увидев его печальное лицо, Магуль-Мигири стала его спрашивать и утешать.
2: Не разрывай мое сердце, Кирип. Почему в твоих глазах слезы, Ашик?
5: Как мне не грустить? Я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею.
2: Проси мою руку у отца моего, и отец мой сыграет свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет.
5: Хорошо. Положим, Аяк-ага ничего не пожалеет для своей дочери. Но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан. Нет, милая Магуль-Мигири, я положил зарок на свою душу. Обещаюсь 7 лет странствовать по свету и нажить себе богатство. Либо погибнуть в дальних пустынях. Если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею.
2: Я согласна. Но если в назначенный день ты не вернешься, я сделаю с женой Куршут-бека. Он давно за меня сватается.
5: Ох.
2: Прощай.
4: Пришел Ашик-Кирип к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиза.
6: Стой, Кирип! Стой!
5: Куршут-бек, что случилось?
6: Добрый путь. Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ.
5: Пошли.
4: Не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать. Долго они шли вместе, наконец завидели перед собой реку. Ни моста, ни броду.
6: Плыви вперед, я за тобой последую.
4: Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад.
5: О горе! О всемогущий Аллах!
6: Прощай, Ашик! Добрый
4: Куршут-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлис. Только пыль вела за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлис, отнес Куршут-бек платье Ашик-Кириба к его старой матери.
6: Твой сын утонул в глубокой реке. Вот его одежда.
4: В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами.
7: О, мой сын! Мой бедный Ашик! О, Аллах! За что наказал так жестоко? О, Аллах! За что?
4: Взяла мать платье Кириба и понесла к нареченной невестке своей.
7: Мой сын утонул. Куршут-бек привез его одежды. Ты свободна.
2: Не верь! Это все выдумки Куршут-бека. Прежде истечения 7 лет никто не будет моим мужем.
4: Мой дом везде, где есть небесный свод, где только слышны звуки песен. Все, в чем есть искра жизни, в нем живет, но для поэта он не тесен. До самых звезд он кровлей досягает, и от одной стены к другой далекий путь, который измеряет жилец не взором, но душой. Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно, пространство без границ, течение века объемлет в краткий миг оно. И всемогущим мой прекрасный дом для чувства этого построен, и осужден страдать я долго в нем, и в нем лишь буду я спокоен. Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили. Он зато пел им чудные песни. Таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город, и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф. По обыкновению взошел в кофейный дом, спросил Саас и стал петь. В это время жил в Халафе Паша, большой охотник да песенников. Многих к нему приводили, ни один ему не понравился. Его чауши измучились, бегая по городу. Вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос. Они туда.
6: Иди с нами к великому паше, или ты отвечаешь нам головою.
5: Я человек вольный, странник из города Тифлиса. Хочу, пойду, хочу, нет. Пою, когда придется, и ваш паша мне не начальник.
6: Хватай его.
5: Я вольный странник из города Тифлиса.
6: Вот так-то лучше. Ведите его во дворец.
4: Печаль в моих песнях, но что за нужда? Тебе не внимать им, мой друг, никогда. Они не прогонят улыбку святую с тех уст, для которых живу и тоскую. К тебе не домчится ни слова, ни звук, отзыв беспокойный неведомых мук. Певца твоя ласка утешить не может, зачем же он сердце твое потревожит? О, нет! Одна мысль, что слеза омрачит твой взор несравненный, где счастье горит, безумные б звуки в груди подавила, хоть прежде за них лишь певца ты любила.
8: Схватили чауши Кириба и привели его к паше.
5: Пой! Развяжите его. Ой!
8: И Ашик запел. И в этой песне он славил свою дорогую, могучую.

0: Я жить хочу. Хочу печали, любви и счастью назло. Они мой ум избаловали и слишком сгладили чело. Пора, пора насмешкам света прогнать спокойствие туман. Что без страданий жизнь поэта, и что без бури океан? Он хочет жить ценою муки, ценой томительных забот. Он покупает небо звуки, он даром славы не берет.
1: Понравились песни о Шик-Кириба гордому паше, и он оставил его у себя. Посыпались к Ашику серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал он жить и сделался очень богат. Забыл он свою Магуль-Мигири или нет, не знаю, только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду.
0: Не плачь, мое дитя, не стоит он безумной муки. Верь, он ласкал тебя, шутя, верь, он любил тебя от скуки. И мало ли в Грузии у нас прекрасных юношей найдется, быстрее огонь их черных глаз, и черный ус их лучше вьется.
1: Прекрасная Магуль-Мигири стала отчаиваться. В это время отправляется один купец с кирваном из Тифлиса, 40 верблюдами и 80 невольниками. Призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо.
2: Возьми это блюдо, и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом.
3: Слушаю и повинуюсь.
1: Отправился купец. Везде исполнял поручение Магуль-Мигири, но никто не признавался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мигири. Услыхав это, Ашик-Кириб прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке тифлисского купца.
3: Это мое?
4: Точно, твое. Я узнал тебя, Ашик-Кириб. Ступай же скорее в Тифлис. Твоя Магуль-Мигири велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого.
3: О, Аллах!
1: Кириб схватил себя за голову. Оставалось только 3 дня до рокового часа. Он сел на коня, взял с собой суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня. Наконец, измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом.
0: В теснине Кавказа я знаю скалу, туда долететь лишь степному орлу, но крест деревянный чернеет над ней, гниет он и гнется от бури дождей. И много уж лет протекло без следов с тех пор, как он виден с далеких холмов, и каждая кверху подъята рука, как будто он хочет схватить облака. О, если б взойти удалось мне туда, как я бы молился и плакал тогда, и после я сбросил бы цепь бытия, и с бурею братом назвался бы я.
1: Что было Ашику делать? От Арзиньяна до Тифлиса 2 месяца езды, Оставалось только 2 дня.
3: Малах всемогущий, если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать.
1: И хочет он броситься с высокого утеса, вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос.
0: Аглан, что ты хочешь делать?
3: Хочу умереть!
0: Слезай же сюда! Если так, я тебя убью.
1: Ашик спустился кое-как с утеса.
0: Ступай за мною.
3: Как я могу за тобою следовать? Твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою.
0: Правда? Повесь же суму на седло мое и следуй.
5: Что же ты отстаешь?
3: Как же я могу следовать за тобой? Твой конь быстрее мысли, а я уже измучен.
0: Правда? Садись же сзади на коня моего и говори всю правду. Куда тебе нужно ехать?
3: Хоть бы в Арзерум поспеть ночи.
0: Закрой же глаза.
5: Теперь открой.
1: Смотрит Ашик. Перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума.
3: Виноват, ага. Я ошибся. Я хотел сказать, что мне надо в Карс.
0: А то-то же. Я предупредил тебя, чтобы ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза.
5: Теперь открой.
1: Ашик себе не верит.

0: теперь открой.
1: О, Аллах всемогущий, благодарю тебя!
0: Они были у ворот Тифлиса.
2: Есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно, как полны их звуки безумством желания, в них слезы разлуки, в них трепет свидания, не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово. Но в храме, средь боя, и где я не буду, услышав, его я узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу и брошусь из битвы. Ему я навстречу.
1: Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше. Если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлис, мне никто не поверит. Дай мне какое-нибудь доказательство.
3: Наклонюсь и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху. И тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая 7 лет уж в этом положении. Помажь ей глаза, и она увидит.
4: Ашик взял кусок земли из-под копыт белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли. И он убедился в душе, что его покровитель был никто иной, как Хадр-Ильяс. Только поздно вечером Ашик Кериб отыскал дом свой.
1: Она, мать, отвори! Я Божий гость. Я холоден и голоден. Прошу, ради странствующего твоего сына, пусти меня.
5: Для ночлега путников есть дома богатых и сильных. Есть теперь в городе свадьбы, ступай туда. Там можешь провести ночь в удовольствии.
1: Она, я здесь никого знакомых не имею, и потому повторяю мою просьбу. Ради странствующего твоего сына, впусти меня.
6: Мать, я встану и отворю ему дверь.
5: Негодная, ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже 7 лет, как я от слез потеряла зрение.
4: Но дочь, не внимая ее упреком, встала, отперла двери и впустила Ашик Кериба.
1: Да благословит тебя Аллах!
4: Сел Ашик и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он, на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный саас.
1: Что висит у тебя на стене?
5: Любопытный ты гость. Будет и того, что тебе дадут кусок хлеба, и завтра отпустят тебя с Богом.
1: Прошу объяснить мне, что это висит на стене?
5: Это сааз. Сааз.
1: А что значит сааз?
6: Сааз то значит, что на ней играют и поют песни.
1: Позволь, она, дочери, снять сааз и показать мне.
5: Нельзя! Это сааз моего несчастного сына. Вот уже 7 лет она висит на стене, и ничья живая рука до нее не дотрагивалась.
4: Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему. И он ударил по струнам, и струны согласно заговорили, и он начал петь.

0: мое грядущее в тумане, былое полно мук и зла. Зачем не позже или не ранее меня природа создала? К чему Творец меня готовил? Зачем так грозно прикословил надеждам юности моей? Добра и зла он дал мне чашу, сказав: я жизнь твою украшу, ты будешь славен меж людей.
1: Я бедный ошиб, и слова мои бедны. Узнай меня, мать, своего странника.
2: Раз говори, другой раз слушай. Своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели. А вот уже 7 лет я слепла от слез. Скажи мне, ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?
3: И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, она не верила. И спустя несколько времени просит он:
1: позволь мне, матушка, взять саз и идти. Я слышал, здесь близко есть свадьба. Сестра меня проводит. Я буду петь и играть. И все, что получу, принесу сюда и разделю с вами.
3: Проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет. В этом доме жила Магуль-Мигири, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршут-Бека. Куршут-Бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мигири, сидя за богатую чепрой со своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал. Она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршут-Бека. И слышит она из-за чепры, что пришел незнакомец.
4: Салям алейкум! Вы здесь веселитесь, пируете. Так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами. И зато я спою вам песню.
5: Почему же нет? Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба. Спой же что-нибудь, певец, и я отпущу тебя с полной горстью золота.
6: Солана и балахтан гелем пай чимини метрнем бер пап

0: Хорошо поешь, странник. Расскажи нам, откуда ты?
1: В городе Халафе я пил мессирское вино, но Бог дал мне крылья, и я прилетел сюда в день.
2: Брат Куршутбека, человек малоумный, выхватил кинжал.
3: Ты лжешь! Как можно из Халафа приехать сюда в 3 дня?
1: За что ж ты меня хочешь убить? Певцов обыкновенно со всех 4 сторон собирают в одно место. И я с вас ничего не беру. Верьте мне или не верьте.
0: Пускай продолжает.
1: Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине. Полуденный намаз в городе Арзерумии. Перед захождением солнца творил намаз в городе Карси, а вечерний намаз в Тифлисе. Создатель дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегири.
4: Послушай, быть может, когда мы покинем навек этот мир, где душою так стынем, быть может, в стране, где не знают обману, ты ангелом будешь, я демоном стану. Клянися тогда позабыть, дорогая, для прежнего друга все счастье рая. Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный, тебе будет раем, а ты мне вселенной.
2: Тогда Магуль-Мегири, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую.
5: Так-то ты сдержала свою клятву. Стало быть, ты сегодня будешь женою Куршутбека.
6: Вы не узнали, а я узнала, милый мне, голос.
2: И, взяв ножницы, она прорезала чепру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кириба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств.
0: Теперь точно видно, что ты Ашик-Кириб. Но поведай, как же ты мог такое короткое время проехать такое великое пространство?
1: В доказательство истины приведите мне слепую, которая бы 7 лет уж не видала свету Божьего, и я возвращу ей зрение.
2: Сестра Ашик-Кириба, стоявшая у двери, услышав такую речь, побежала к матери.
6: Матушка! Это точно брат! И точно твой сын Ашик-Кириб!
2: И, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза. И мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его. И Куршутбек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегири.
1: Послушай, Куршутбек, я тебя утешу. Сестра моя не хуже твоей прежней невесты. Я богат, у нее будет не менее серебра и золота. Итак, возьми ее за себя и будьте так же счастливый, как я с моей дорогою Магуль-Мегири.

спеша на север издалека, из теплых и чужих сторон, тебе, Казбек, о страж Востока, принес я, странник, свой поклон. Молю, да снидет день прохладный на знойный дол и пыльный путь, чтоб мне в пустыне безотрадной на камне в полдень отдохнуть. Молю, чтоб буря не застала, гремя в наряде боевом, в ущелье мрачного Дарьяла меня с измученным конем. Но есть еще одно желание. Боюсь сказать, душа дрожит, что если я со дня изгнания совсем на родине забыт, найду ль там прежние объятия, старинный встречу ли привет, узнают ли друзья и братья страдальца после многих лет, или среди могил холодных я наступлю на прах родной тех добрых, пылких, благородных, деливших молодость со мной. О, если так, своей метелью, Казбек, засыпь меня скорей, и прах бездомный по ущелью без сожаления развей.

0: Вы знаете по истории, что такое мясной бор? Это времен Екатерины, там были бойни. Там убивали скотину для Санкт-Петербурга. И потому она называется мясной бор. Болота были там непроходимы. Надо сказать, что после войны осушили 25 километров, чтобы новую лесопилку поставить. Там лесопилочка старая стояла. Ой, сколько самолетов наших подняли, сколько немецких. Перед нами по этой дороге прошел конное подразделение под командованием Гусева. Он прошел осенью, но очень много лошадей было убито. И когда мы попали вот в это полное окружение, полностью 45 дней без еды, без ничего, то этих лошадей мы всех съели. И давали мне, например, на моих раненых 40 грамм конины на человека. А потом кончилось это. Когда мы кончили конину, ребята подковы только не варили, а так копыта даже варили. А что касается листьев на деревьях и кора, осину, например, нельзя, береза, пожалуйста, там, да. И вот мы эти листья все варили вроде щей. Понимаете, обстановка какая? Полтора месяца голодают люди. Опухшие, больные, но лежа мы еще можем воевать, лежа. Короче говоря, был приказ такой. Командный начальствующий состав собраться вечером для беседы с генералом Власовым. И он выступал перед нами и говорит: товарищи, безвыходное положение. Нам не удержать дорогу. Мы будем прорываться, к своим будем прорываться. Я назначаю на 4 часа утра атаку. Лейтенант, который стоял рядом со мной, молодой парнишка, сказал: товарищ генерал, надо было бы это раньше сделать. А сейчас, когда люди уже слабые, какая же там, мол, атака, какой прорыв? И когда он говорил это, один из его окруженцев выстрелил ему в рот. Лейтенант падает, я бросаюсь к нему по инерции, хватаю пакет и начинаю его бинтовать, кровь у него изо рта идет. Я тут генерала рассмотрела хорошо. Он невысокого роста, рябой такой, некрасивое лицо, такой похож он на бухгалтера такого деревенского, даже не городского, потому что лицо неблагородное, у него такое грубое лицо. Вот, нос такой картошиной у него, кряжистый такой мужик, как будто мельник.
1: А как он отнесся вот к этому инциденту?
0: Ни звука.
1: Но смотрел на это?
0: Конечно, смотрел, все смотрели на это.
1: А еще мы... кто-то возражал?
0: Нет, только лейтенант. Никто не возражал, все молча выслушали. Был Сталина приказ тогда, что подчиняться только приказу командира, что свои инициативы не выдвигать. Был такой приказ. И потому все молча выслушали и в 4 утра пошли в атаку. Представляете, что это была за атака? Там ад был кромешный.
1: А сколько нужно было пройти вот под огнем?
0: 600 метров.
1: Всего 600 метров, да?
0: Всего 600 метров.
1: То есть это кольцо немецкое было?
0: Да, но попробуй пройди эти 600 метров. Немцы ловили нас, вот так вот, брались за руки, хватали нас, знаете, детская игра такая, в пятнашки, и говорит: «Ду бист Кригсгефангерин». Целую группу ставили и ловили других, и тоже ставили к нам. Пока они ловят других, эти разбегаются. Пока ловят тех... Те разбегаются, но убежать далеко невозможно. У меня было очень много, у меня было больше 600 человек раненых. Немцы не тратили пуль на них. Они сказали: «Авштейн». И вот кто Авштейн мог встать, того брали в плен. Кто не мог встать, или по болезни, от слабости, или по ранению, они прямо вот брали свои вот эти автоматы и прикладами по головам. Ходили как по арбузам, побили все арбузы. Вывели меня, в легковую машину посадили, подвозят меня до железной дороги и в вагон меня впихивают, где таких уже, как я, много было. И вот этот вагон привозит нас в Нарву, в концлагерь. Значит, мальчишек, наших ребят отдельно, в отдельный лагерь, а девчонок отдельно. И вот смотрите, как сегодня помню, значит, с 3 армий нас живых осталось, медиков 120 человек. На 3 армии 120 человек.
1: А между собой говорили вот о той судьбе, да, которая постигла вот эти вот 3 армии, кто виноват?
0: Нет-нет, у нас среди медиков такого разговора не было, а вот Власов приезжал к нам. Значит, один раз заезжает машина к нам, и другая с немцами. Они выносят радиолу, ставят во дворе, а с этой легковушки выходит Власов и несколько офицеров с ним. И молча ставят пластинку. Вот мчится тройка почтовая. Пластинка кончила играть, и выступает Власов перед нами и говорит: «Ну, я представляюсь тем, кто меня не знает, я генерал Власов. Вот, много очень идет добровольцев ко мне в службу. Я сейчас работаю вместе с немцами, с коллегами. Наши бойцы русской освободительной армии попадают под огонь. И очень часто раненые попадают в немецкие госпиталя, где им оказывают помощь немки. Но так как немки не знают русского языка, медики, а наши солдаты не знают немецкого языка, то нам просто очень нужно, очень необходимо, чтобы вы оказывали помощь своим русским солдатам, чтобы шли служить в русскую освободительную армию и спасали своих солдат, как вы это делали на фронте, так и чтобы и продолжали делать сейчас. За это вы будете иметь чистое белье, прекрасное питание, условия жизни, как офицерский состав, как вот все вот мои товарищи показывают на них рукой.
1: А он обращался только к медикам, построили только медиков.
0: Да, мальчишек не было среди нас, они в другом лагере. Здесь 100, только медики.
1: 120 человек женщин.
0: 120 человек было выстроено женщин.
1: А вот Власов как-то изменился с тех пор, как вы видели?
0: О, нет, он выглядел холеным. Он был одет в генеральскую форму. У него только было на рукаве русской освободительной армии вот это вот значок, да. Он говорит: так, все, кто согласен оказывать помощь своим русским солдатам, и кто согласен на новую жизнь, избавиться от вшей, от цепного тифа, от дизентерии, от всей этой гадости, пошлости, вы медики, привыкли к чистоте и к нормальному образу жизни, шаг вперед, стоит, ждет. Строй даже не шевельнулся. Немцы что-то стали ругаться между собой. Генераль Шайзе, что-то такое Шайзе, политик Шайзе и все такое. И вот это вот было слышно.
1: Шайзе, это что такое?
0: Навоз, дрек, ругаются между собой, что-то говорят. Я словила такую среди немцев реплику, чему удивляться. Если он предал своих, он нас тоже может предать любой день.
1: Значит, немцы как-то к нему пренебрежительно
0: относятся. Пренебрежительно. Вот это я обратила внимание, что они как-то с каким-то, я бы сказала, не то недоверием, не то неуважением. Недоверие именно, почему недоверие к генералу, к нашему недоверие они испытывали? Потому что они именно не верили предателям.

0: Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. Литературно-театральный вечер мы открываем программой, посвященной этому замечательному писателю. Вы услышите слово о Бунине Валентина Катаева, рассказ и стихи Бунина, романсы Рахманинова на слова Бунина.
1: Многие описывали наружность Бунина. По-моему, лучше всего получилось у Андрея Белого. Профиль кондора, как бы заплаканные глаза, ну и так далее. Более подробно не помню. Потом я слышал, что глаза у Бунина были прелестно голубые, но я этого не заметил. Хотя вполне допускаю. Перед нами предстал 40-летний господин, сухой, желчный, щеголеватый, с ореолом почетного академика по разряду изящной словесности. Хорошо сшитые штучные брюки, английские желтые полуботинки на толстой подошве, вечные. Бородка, темно-русая, писательская, но более выхоленная и заостренная, чем у Чехова. Французская. Недаром Чехов называл его в шутку «господин Букишон». Пенсне, вроде чеховского, стальное, но не на носу, а сложенное вдвое и засунутое в наружный боковой карман полуспортивного жакета, может быть, даже в мелкую клеточку. Бунин взглянул на нас строго официально и с далекого расстояния протянул нам вытянутые руки. Одну мне, другую Вовке Дитрихштейну, но не для рукопожатия, а для того, чтобы взять наши стихи. Повинуясь неподвижному взгляду Бунина, мы вложили в его протянутые руки свои сочинения. Вовка вложил только что напечатанную за свой счет книжечку декадентских стихотворений на бумаге верже с водяными знаками и в обложке в две краски под названием «Блеклый венок», а я общую тетрадь, которую вытащил из-за гимназического пояса с сильно побитой металлической бляхой. Крепко сжав хваткими пальцами наше сочинение, Бунин велел нам явиться через 2 недели, корректно поклонился одной головой, давая понять, что аудиенция кончена, и удалился. А его брат Юлий сказал, что Ваня торопится в гости, и проводил нас несколько шагов по каменной террасе до ступенек, которые вели на садовую дорожку, покрытую пыльным скрипучим гравием, подобно всем дорожкам на одесских дачах. Ровно через 2 недели, минута в минуту, мы опять стояли на каменных плитах знакомой террасы, через перила которой к нам тянулись багрово-оранжевые сосисочки, соцветие растения, название которого я тогда еще не знал и узнал только лет через 50. «Ваня, к тебе!» — сказал толстячок в дверь. «Кто?» — послышался раздраженный голос. «Молодые поэты». «Сейчас». И на пороге стеклянной двери, как и в первый раз, появился Бунин с протянутыми руками, в которых держал наши сочинения, причем не ошибся. Вовке Дитрихштейну он протянул его книжечку, а мне — мою тетрадь. «Я прочел ваши стихи», — сказал он строго, как доктор, обращаясь главным образом к Вовке, что несколько меня задело, лишний раз подтвердив мое наблюдение, что если сам я нахожусь среди какой-нибудь, пусть даже самой небольшой компании, то меня или вовсе не замечают, или замечают в последнюю очередь. Таково уж свойство моей личности. Ну что же, трудно сказать что-нибудь положительное. Лично мне чужда такого рода поэзия. Вовка глупо, но заносчиво улыбнулся. Вам бы, продолжал Бунин, следовало обратиться к какому-нибудь декаденту, например, к Бальмонту. А я? Ну что же я могу сказать? Затрудняюсь. Манерно, кокетливо, неопределенно, неясно, претенциозно. Наконец, зачастую просто не по-русски. Да, но разве вы не признаете в поэзии заумного? Отважно прервал его Вовка, облизывая бесформенные слюнявые губки. Сейчас это многие признают. Быть может. Но я полагаю, раз оно заумное, то значит по ту сторону ума, то есть глупость, сказал Бунин. Я затрепетал от того, что в моем присутствии родился настоящий литературный афоризм, но не растерялся и сейчас же протянул Бунину его большой коричневый фотографический портрет на сером паспорту, купленный накануне за 1 рубль серебром у фотографа, который выставил его для рекламы в витрине своего ателье на Ришельевской улице, в знаменитом одесском 5-этажном небоскребе, построенном из желтого кирпича в мавританском стиле. Вы хотите, чтобы я вам что-нибудь написал на память? Спросил Бунин бесстрастно, но, как это ни странно, я вдруг понял, что в глубине души он польщен и моим смущением, и своим портретом, на который искоса взглянул, по-видимому, тут же отметив про себя весь его провинциализм, начиная от серого паспорту и кончая папиросной бумагой 3-го сорта. Но что же вам написать? Вот вопрос. Напишите, если можно, то, что вы только что сказали. А что я сказал? Удивился Бунин. Ну как же, вы сказали, что заумная, так сказать, это глупость. Разве я это сказал? Конечно, сказали. Бунин на минуту задумался, но сейчас же извлек из внутреннего кармана жакета автоматическую ручку, что по тем временам было большой новостью, и отвинтил головку. Извольте, ваше имя? Я сказал. Он положил портрет на гипсовую балюстраду и четкой клинописью написал в левом верхнем углу, где было посвободнее от аксессуаров, Валентину Катаеву. Заумная есть глупость. Ив Бунин. Я был в восторге, а Вовка Дитрихштейн кусал свои мокрые губки от зависти, проклиная себя за то, что не догадался купить портрет Бунина. Больше всего понравилось мне большое прописное «Б» в подписи Бунина. Верхняя черта этой буквы вначале необыкновенно толстая, а затем сходящая на нет, вроде египетской клинописной литеры или жирного восклицательного знака, поставленного горизонтально, или даже редьки с тонким хвостиком. Я уже не говорю о том, как было лестно видеть свое имя, написанное рукой знаменитого писателя. Проводив нас на этот раз до ступеней террасы, Бунин попрощался с нами, пожав наши руки, сначала Вовке, потом мне. И тут произошло чудо. Первое чудо в моей жизни. Когда Вовка Дитрихштейн уже начал сходить по ступеням, Бунин слегка попридержал меня за рукав моей гимназической коломянковой куртки и произнес негромко, как бы про себя: «Приходите как-нибудь на днях утром, потолкуем». Говоря это, он осторожно вытянул у меня из подмышки тетрадь со стихами и спрятал ее за спину. Легко можно представить, в каком состоянии я находился в течение тех 4 или 5 дней, которые с невероятным трудом заставил себя пропустить для приличия, чтобы не побежать к Бунину на другой же день. Теперь же я сидел перед живым Иваном Буниным, следя за его рукой, которая медленно перелистывала страницы моей общей тетрадки. Он останавливался на некоторых стихотворениях, несколько раз про себя перечитывал их, иногда делал короткие замечания по поводу какой-нибудь неточности или неграмотности, но все это коротко, не обидно, деловито. Когда он не разбирал моего почерка, то надевал пенсне и спрашивал, какое это слово. И никак нельзя было понять, нравятся ему стихи или не нравятся. Через много лет после этого я слышал, как Станиславский сказал на репетиции «Растратчиков» одному актеру: «Можете играть хорошо, можете играть плохо, играйте как вам угодно, меня это не интересует. Мне важно, чтобы вы играли верно». Думаю, тогда Бунин искал в моих стихах, где верно. Остальное ему было безразлично. Дойдя до одного стихотворения, где я описывал осень на даче поэта Федорова, Бунин, не торопясь, прочитал его в полголоса и остановился на последней строфе, где мною в поэтической форме была выражена та мысль, что поэт, он же и живописец, дело в том, что Федоров занимался также и живописью, написав натюрморт, глиняный кувшин с астрами, как бы спас эти последние цветы от смерти, дал им на своем полотне вечную жизнь или что-нибудь в этом роде. А в кувшине осенние цветы, их спас поэт от раннего ненастья, и вот они, остатки красоты, живут в мечтах утраченного счастья. Бунин поморщился, как от зубной боли. «Вы, собственно, что здесь имели в виду?» — спросил он. «По всей вероятности, мастерскую Митрофановича на 2-м этаже, где он пишет свои натюрморты. Не так ли?» «В таком случае лучше было бы написать так». Бунин перечеркнул последнюю строфу карандашом, а на полях написал: «А на столе осенние цветы, их спас поэт в саду от ранней смерти». Он немного подумал и затем решительно закончил: «Этюдники, помятые холсты и чья-то шляпа на мольберте». Я был поражен точностью, краткостью, вещественностью, с которой Бунин как бы 3 ударами кисти среди моих слепых общих строчек вдруг изобразил мастерскую своего друга Федорова, выбрав самые, что ни на есть, необходимые подробности. Этюдники, холсты, шляпа, мольберт. Какой скупой словарь! С поразительной ясностью я увидел тяжелый, грубо сколоченный, запачканный красками мольберт и на нем небрежно повешенную бархатную шляпу с артистически заломленными полями по-тирольски вверх и вниз, что удивительно верно передавало весь характер Федорова с его изящным дилетантизмом и невинными покушениями на богемность. Стихотворений, отмеченных птичкой, на всю тетрадку оказалось всего 2, и я приуныл, считая, что навсегда провалился в глазах Бунина, и хорошего поэта из меня не выйдет. Тем более, что на прощание он не сказал мне ничего обнадеживающего. Так, обычные замечания равнодушного человека. Ничего, пишите, наблюдайте природу. Поэзия — это ежедневный труд. Мысль о ежедневном труде Бунин несколько развил. Писать стихи надо каждый день, подобно тому, как скрипач или пианист, непременно должен каждый день без пропусков по нескольку часов играть на своем инструменте. В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долгое время не берут воду. А о чем писать? О чем угодно. Если у вас в данное время нет никакой темы, идеи, то пишите просто обо всем, что увидите. Бежит собака с высунутым языком, сказал он, посмотрев в окно. Опишите собаку. Одно, два, четырехстишие. Но точно, достоверно, чтобы собака была именно эта, а не какая-нибудь другая. Опишите дерево, море, скамейку. Найдите для них единственно верное определение. Опишите звук гравия под сандалиями девочки, бегущей к морю с полотенцем на плече и плавательными пузырями в руках. Что это за звук? Скрип, не скрип, звон, не звон, шорох, не шорох, что-то другое, галечное, требующее единственного, необходимого, верного слова. Например, опишите полувьющийся куст этих красных цветов, которые тянутся через балюстраду, хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь, что мы тут с вами делаем. Очень типичное растение для большефонтанской дачи, для июля месяца, для знойного полудня, когда в саду пусто, потому что все ушли купаться, и с берега долетают резкие восклицания и визг купальщиц. «Наконец, опишите воробья», — сказал Бунин. «Я знаю, вы пришли в отчаяние от того, что все уже сказано, все стихи написаны до вас, новых тем и новых чувств нет, все рифмы давно использованы и затрепаны, размеры можно перечислить по пальцам, так что в конечном итоге сделаться поэтом невозможно. В юности у меня тоже были подобные мысли, доводившие меня до сумасшествия. Но это, милостивый государь, вздор. Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше чувство есть тема для стихотворения. Прислушайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и пишите. Но пишите так, как вы чувствуете, и так, как вы видите, а не так, как до вас чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные. Будьте в искусстве независимы. Этому можно научиться. И тогда перед вами откроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. Вам станет легче дышать. Я лихорадочно ожидал нового свидания с Буниным, но как раз в это время началась война, он уехал, и лишь спустя 4 года я увидел его вновь, столкнувшись с ним на тех неудобных ступеньках винтовой лестницы, которые вели немного вниз в контору Одесского листка, где я, помнится, получал гонорар за напечатанные стихи. Он стоял передо мной по-прежнему сухой, желчный, столичный, недоступный, мой прежний Ив Бунин, о котором я все эти годы даже на артиллерийском наблюдательном пункте не переставал думать и который как бы стал постоянным контрольным органом моего художественного сознания. Так началось мое 2-летнее общение с Буниным до того дня, когда он, наконец, окончательно и навсегда покинул родину. Опять дача за 16-й станцией. Но на этот раз не дача Ковалевского, где я впервые увидел его, а другая. Не доезжая до Ковалевской, по правую руку от трамвайной линии. Более степная, чем приморская. Но такая же типичная большефонтанская дача. Ракушниковый дом под черепицей. С ночной красавицей на клумбе, с розами, персидской сиренью и туями сухими, пыльными, почти черными, с голубенькими, скипидарно-мясистыми шишечками на слоисто-кружевных ветках, в глубине которых всегда мутно белела паутина, с открытой верандой, так густо заросшей диким виноградом, что когда вы после сияния знойного степного дня входите по горячим каменным ступеням на эту террасу, то вас сперва ослепляет темнота, а потом в золотистом сумраке вырисовывается обеденный стол, покрытый цветной клеенкой с телесно-розовыми разводами пролитого какао, по которым ползают осы. Примерно на такой же веранде я впервые увидел жену Бунина, Веру Николаевну Муромцеву, молодую красивую женщину, не даму, а именно женщину, высокую, с лицом камеи, гладко причесанную блондинку с узлом волос, сползающих на шею, голубоглазую, даже вернее, голубоокую, одетую, как курсистка, московскую неяркую красавицу из той интеллигентной профессорской среды, которая казалась мне всегда еще более недосягаемой, чем, например, толстый журнал в кирпичной обложке со славянской вязью названия «Вестник Европы», выходивший под редакцией профессора с многозначительной, как бы чрезвычайно научной фамилией Овсяника Куликовский. С упорством маньяка я думал о Бунине, о его новых стихах и прозе. Это был какой-то другой, еще неизвестный мне Бунин, новый. Совсем не тот, которого я знал вдоль и поперек по его собранию сочинений, вышедшему приложением к Ниве во время войны, в желтых обложках с красивой виньеткой, составленной из множества опадающих листьев. Он все еще, видимо, воспринимался как певец осеннего увядания, автор листопада, которым я не уставал восхищаться. Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселой, пестрою стеной стоит над светлою поляной. Это совсем небольшая описательная поэма, подобно тому, как Евгений Онегин считался энциклопедией русской жизни, казалось мне энциклопедией осенних картин всей русской поэзии от Державина до Фета и Полонского. Быть может, здесь и не было ничего нового, но листопад, как бы блестяще, исчерпывающе завершал целую поэтическую эпоху. Каждый его стих вызывал ряд дорогих для всякого русского человека ассоциаций. И осень, тихою вдовой, вступает в пестрый терем свой. И месяц медленно встает. Все тени сделал он короче. Прозрачный дым навел на лес, и вот уж смотрит прямо в очи с туманной высоты небес. В этом месте мне всегда приходила на память пушкинская: как привидение за рощею сосновой луна туманная взошла. Строки «трубят рога в полях далеких, звенит их медный перелив» вызывали в воображении графа Нулина. И все же это было оригинальное, чисто бунинское. и в горностаевом шугае, умывши бледное лицо, последний день в лесу встречая, выходит осень на крыльцо. Затем великолепное завершение, и будут в небе голубом сиять чертоги ледяные и хрусталем, и серебром. А в ночь меж белых их разводов взойдут огни небесных сводов, заблещет звездный щит стожар в тот час, когда среди молчания морозный светится пожар, расцвет полярного сияния. Было нечто многозначительное в том, что слово «осень» писалось с большой буквы, как имя собственное. Тогда это мне чрезвычайно нравилось. Теперь же представляется манерным, но все равно стихи были прекрасны. Однажды Бунин прочел мне только что законченный им, еще даже не высохли зеленые чернила, прелестный рассказ о смерти старого князя. И когда я спросил, долго ли он писал этот рассказ, Бунин ответил: «Часа три». Заметив мое изумление, он прибавил: «Я вообще пишу быстро, хотя печатаю медленно. Первую часть «Деревни» я, например, написал что-то за две недели. Разумеется, обдумывал долго, но потом написал сразу, единым духом. Кое-что поправил при переписке и в корректуре, но это как водится». До этих пор я был уверен, что он пишет очень медленно, с массой черновиков, поправок, вариантов, отделывая каждую фразу по 10 раз, меняя эпитет. Сила Бунина изобразителя заключалась в поразительно быстрой, почти мгновенной реакции на все внешние раздражители и в способности тут же найти для них совершенно точное словесное выражение. Я часто наводил разговор на господина из Сан-Франциско, желая как можно больше услышать от Бунина о том, как и почему написан им этот необыкновенный рассказ, открывший, по моему мнению, совершенно новую страницу в истории русской литературы, которая до сих пор, за самыми незначительными исключениями, славилась изображением только русской жизни, национальных характеров, природы, быта. Если у наших классиков попадались заграничные куски, то лишь в той мере, в какой это касалось судеб России или русского человека. В нарушение всех традиций Бунин написал произведение, где русским был только замечательный язык и та доведенная до возможного совершенства пластичность, которая всегда выделяла русскую литературу изо всех мировых литератур и ставила ее на первое место. Все же остальное в «Господине из Сан-Франциско» — пейзаж, персонажи, сюжет — было иностранное. Точнее сказать, интернациональное, пускай даже космополитическое, а главное, ультрасовременное, с американским миллионером, трансатлантическим лайнером, жизнью люкс в первоклассных международных отелях с барами, танго, автомобилями, коктейлями, радиосвязью, парижскими модами, безумным богатством, ужасающей нищетой и всем тем, что с особенной силой расцвело на земном шаре перед Первой мировой войной и что примерно в то же время Ленин назвал высшей стадией капитализма – империализмом. В «Господине из Сан-Франциско» как бы все время где-то незримо присутствует тень гибнущего Титаника, и зловеще звучит заключительный аккорд всего повествования. А средина Атлантиды, столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором народной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных. Грешно скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком с длинными фалдами фраке, красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко-глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевающего мрак, океан, вьюгу. Даже повторить эти бунинские слова, переписав их своей рукой, и то громадное наслаждение. Еще до господина из Сан-Франциско Бунин написал потрясающей силы антиколониальный рассказ, тоже полностью иностранный, «Братья», трагедию, разыгравшуюся между белым господином и цветным рабом на сказочно прекрасном острове Цейлоне. Этот рассказ мог бы даже показаться переводным, написанным, например, Рейдьярдом Киплингом, если бы, опять же, не удивительный русский язык и не бунинская неповторимая пластика, доводящая его описание до стереоскопической объемности и точности. Свойства, которым не мог похвастаться ни один современный Бунину мировой писатель.

0: Из всего многообразия бунинской прозы мы выбрали рассказ «Сверчок», где с каким-то щемящим чувством показан изумительный русский характер.
1: Эту небольшую историю рассказал шорник Сверчок, весь ноябрь работавший вместе с другим шорником Василием у помещика Ремера. Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру с его молодой женой, недавно поселившимся в дедовской усадьбе, было скучно. И вот они стали ходить по вечерам из своего еще забитого дома, где только внизу под колоннами была одна сносная жилая комната, в старый флигель, в упраздненную контору, где зимовала птица, и помещались шорники, работник и кухарка. Вечером под введение

и на затоптанном сорном полу. Воняло и птицей из темной пристройки, но сверчок и Василий, ночевавшие в этой вони, и каждый день часов по 10 сидевшие в ней согнутыми спинами, были, как всегда, очень довольны своим помещением, особенно тем, что Ремер не жалеет топки. С узеньких подоконников капало, на черных стеклах сверкал и резко белел липкий мокрый снег. Шорники пристально работали. Кухарка, небольшая женщина в полушубке и мужицких сапогах, назябшаяся за день, отдыхала на продранном стуле у горячей печки. Лампочка, облитая керосином, стояла на самом краю верстака и как раз посредине между работавшими, чтобы видней было обоим. Но Василий то и дело подвигал ее к себе своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной по локоть. Сила, уверенность в силе чувствовались и во всей осанке этого черноволосого человека, похожего на малайца, в каждой выпуклости его мускулистого тела, обозначавшегося под тонкой, точно истлевшей рубахой, бывшей когда-то красной. И всегда казалось, что сверчок маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, как все дворовые люди, побаивается Василия, никогда никого не боявшегося. Казалось это и самому Василию, усвоившему себе манеру, как бы в шутку, на забаву окружающим, покрикивать на сверчка, даже помогавшего этой шутке. Наклоненное к хомуту лицо Василия, широкое, с выступающими под маслянистой желто-смуглой кожей костями, с редкими и жесткими черными волосами над углами губ, было строго, нахмуренно, значительно. А по наклоненному к шлее лицу сверчка видно было только то, что ему темно и трудно. Он был ровно вдвое старше Василия и чуть не вдвое меньше ростом. Сидел ли он, вставал ли, разница была невелика. Так коротки были его ноги, обутые в разбитые, ставшие от старости мягкими сапоги. Ходил он, тоже от старости, неловко, согнувшись, так что отставал фартук, и виден был глубоко провалившийся живот, слабо по-детски подпоясанный. По-детски темны были его черные глазки, похожие на маслинки, а лицо имело слегка лукавый, насмешливый вид. Нижняя челюсть у сверчка выдавалась, а верхняя губа, на которой темнели две тонких, всегда мокрых косички, западала. Вместо «барин» говорил он «баин», вместо «было» — «было», и часто всхлипывал, подтирая большой холодной рукой суставами указательного пальца свой повисший носик, на конце которого все держалось, светлая капелька. Пахло от него махоркой, кожей и еще чем-то острым, как от всех стариков. Сквозь шум метели послышался из теней топот обиваемых от снега ног, хлопанье дверей, и, внося с собой свежий хороший запах, вошли господа, залепленные белыми хлопьями, с мокрыми лицами и блестками на волосах и одежде. Темно-красная борода и густые нависшие над серьезными и живыми глазами брови Ремера, глянцевитый каракулевый воротник его мохнатого пальто и каракулевая шапка казались от этих блесток еще великолепнее, а нежное, милое лицо его беременной жены, ее мягкие длинные ресницы, сине-серые глаза и пуховый платок еще нежнее и милее. Кухарка хотела уступить ей продранный стул. Она ласково ее поблагодарила, заставила остаться на своем месте и села на скамью в другой угол, осторожно сняв с нее узду со сломанными уделами. Потом слабо зевнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрелась на огонь широко раскрытыми глазами. Ремер закурил и стал ходить по комнате, не раздевшись и не сняв шапки. Как всегда, господа пришли только на минутку. Уж очень тяжелый и теплый был у шорников воздух.

0: но потом, как всегда, забылись, потеряли обоняние. И вот тут-то неожиданно для всех и рассказал сверчок свою историю. «Однако ты, брат, ловок», — прошепелявил он, когда Василий, поздоровавшись с господами кивком головы, опять придвинул к себе лампочку. «Однако ты, брат, ловок! Я, небось, постарше тебя немножко», — сказал он, схлипывая и подтирая нос.
1: «Что?» — притворно грозно крикнул Василий, сдвигая брови. «Может, тебе еще газовый рожок зажечь? Ослеп так в богадельню!»
0: Все улыбнулись, даже и барыня, которой все-таки немного неприятны были эти шутки, и подумали, что сверчок, как всегда, отпустит что-нибудь смешное. Но на этот раз он только головой покрутил и, вздохнув, остановил взгляд на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями. Потом, взяв шило своей большой в крупных жилах рукой, широко расставленными суставами большого и указательного пальцев, неловко и с трудом воткнул его в розоватую сырую кожу. Кухарка, заметив, что он смотрел на окна, заговорила о том, как она боится, что ее мужик, поехавший за коновалом в Чичерино, замерзнет, собьется с дороги. Как вдруг сверчок, делая вид, что он занят, сказал с грустным добродушием: «Да, брат, ослеп, поневоле ослепнешь. Ты вот доживи-ка до моих годов, да прочувствуй мое. А не доживешь. Я вот спокон веку такой, неизвестно, в чем душа держится, а все тянулся, жил, и еще бы столько же прожил, как бы было зачем. Я, брат, очень даже хотел жить, пока было интересно. И жил, смерти не подавался. А твою-то силу мы еще не знаем. Молода, в Саксонии не была». Василий посмотрел на него пристально, как посмотрели господа и кухарка, удивленные его необычным тоном. На минуту в молчании особенно явственно стал слышен шум ветра и серьезно спросил:
1: «Что это ты буровишь такое?»
2: «Я-то?» — сказал сверчок, поднимая голову. «Нет, брат, я не буровлю. Я это про сына вспомнил. Слышал, небось, какой молодец-то был. Пожалуй, еще почище тебя будет. А вот не мог же того выдержать, что я».
0: «Ведь он замерз, кажется?» — спросил Рэмер.
1: «Я его знал», —
0: ответил Василий, и, не стесняясь, как говорят о ребенке при нем же самом, добавил:
1: «Да он и не сын ему, говорят, был, сверчку-то. Ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца».
0: «Это дело иное», — так же просто сказал и сверчок. «Это все может быть. А почитал он меня не меньше отца, дай бог, чтобы твои так-то тебя почитали. Да и не докапывался я, сын он мне аль нет, моя кровь аль чужая. А вось она у всех одинаковая. Силы в том, что он, может, дороже десятерых родных мне был. Вывод, барин, и вы, сударыня», — сказал сверчок, поворачивая голову к господам и особенно ласково выговаривая: «сударыня, вы вот послушайте, как было это дело, как замерз-то он. Я ведь его всю ночь на закорках таскал».
2: «Кура сильная была?» — спросила кухарка.
0: «Никак нет», — сказал сверчок. «Туман».
2: «Как туман?» — спросила барыня. «Да разве в туман можно замерзнуть? И зачем же вы его таскали?»
0: Сверчок кротко улыбнулся.
2: «Ха, да вы того, сударыня, и вообразить себе не можете, до чего он, туман-то этот, может замучить. А таскал я его за тем, что уж очень жалко было-с. Все думал отстоять его от этого, от смерти-то. Это так вышло, начал он, обращаясь не к Василию, не к Ремеру, а только к одной барыне. Это вышло как раз под самый Николин день.
0: А давно? Спросил Ремер.
1: Да лет 5 или 6 тому назад, ответил за сверчка Василий, серьезно слушая и свертывая цигарку.
0: Сверчок мельком старчески строго глянул на него.
2: «Оставь мне затянуться», — сказал он и продолжал.
3: «Работали мы, сударыня, у барина Савича в Огневке. Он, сын-то, со мной всегда ходил, не отбивался от меня. Ну, работали и работали, а квартиру в селе снимали. Жили после смерти матери вроде как, ну, два дружных товарища. Ну, подходит, наконец-то, Николин день. Надо, думаем, домой отлучаться. Немножко в порядок себя привести, а то по совести сказать уж очень все на нас земле предалось. Собираемся этак на вечер, а того и не видим, что такая стыть, да еще с туманом к вечеру завернула. Аль ни деревни за лужком не видать. Уж не говоря про то, что очень местность везде глухая. Копаемся, прибираем инструмент в этой самой бане, где мы, значит, спасались. Но никак ничего не найдем в темноте. Скупой барин-то был, огарочка не разживешься. Чувствуем, что припоздали маленько, и верите ли. Такая тоска вдруг взяла меня, что я говорю: «Дорогой ты мой товарищ Максим Ильич, ай нам остаться, до утра подождать».
0: «А вас Ильей зовут?» — спросила барыня, вдруг вспомнив, что она до сих пор не знает имени сверчка. «Ильюайс», — ласково сказал сверчок и, всхлипнув, подтер нос.
3: «Ильей Капитоновым. Но только... Сын-то меня тоже сверчком звал, и все. Вот не хуже этого бабы Королевича Василия Степановича. Шутил, грубиянил со мной. Ну, конечно, пошутил, закричал, и тут... Это еще, мол, что такое? Поговори у меня. Нахлобучил мне шапку по уши, надел свою, ремешком подтянулся. Красавец был, сударыня, истинную вам правду говорю. Взял палочку и без дальних разговоров марш на крыльцо. Я за ним. Вижу, туман, страсть какой, уж совсем стемняло. Барский сад весь сизыми шапками, инеем оброс. Как туча какая в сумерках, в тумане этом мерещится. Да делать, значит, нечего. Не хочу молодого человека обижать. Молчу. Перешли лужки. Поднялись на горку, оглянулись, а окон у барина уж и не видно стало. Отвернулся я от ветру, в одну минуту дух захватило. Так и несет этой мгой, туманом, вроде как дыхание какое. Чувствую, что уж на 2 шагах до самых костей прохватило, а сапоги-то на нас нагольные. Да и под девочки на Шереметьевской счет шиты. И опять говорю: «Ой, вернемся, Максим, не форси». Он было и задумался. Да известно, дело молодое. По себе, небось, сударыня, знаете, как свою гордость не выказать, опять пошел. Ну, входим в деревню. Конечно, потише стало. Везде... Огни по избам, хоть и мутные, а все-таки жилье, он и бубнит. Ну, видишь, что дрожал. Видишь, на ходу куда теплей. Это только сначала так студено показалось. Не отставай, не отставай, а то подгонять зачну.
0: А уж какое там, сударыня, тепло. Все водовозки на четверть инеем обросли. Все лозинки к земле пригнуло, крыш не видать от туману и морозу.
3: Конечно, жилье, да от этих огней туман еще больше выдает. И все ресницы у меня в инее отяжелели, как у лошади хорошей.
4: а барских окон на том боку и званий не осталось. Одно слово — ночь лютая, самое что ни на есть вовчиная.
1: Василий нахмурился, пустил в обе ноздри дым и, подавая окурок сверчку, перебил его. «Ну ты, вовчиная, это до второго пришествия не кончишь. Ты скорее рассказывай!» И деловито перевернул в коленях хомут, намереваясь продолжать работу. Сверчок щепотками, кончиками прокопченных пальцев, взяв у него окурок, сильно затянулся и на минуту грустно задумался, как бы слушая свое детское дыхание и шум ветра за стенами. Потом несмело сказал: «Ну, Бог с тобой, хорошо, покороче скажу. Я только хотел сказать, что просто мы заблудились в двух шагах. Мы, сударыня», — продолжал он увереннее, взглянув на барыню, уловив в ее глазах сочувствие и вдруг острее почувствовав свое давно ставшее привычным горе. «Мы дорог, значит, потеряли. Как только вышли за деревню, да попали в эту темь, во мгу, в холод, да прошли, может, с версту, так и заблудились. Тут большой верх, а громадный луг, буераки до самого села идут, а над ними дорога всегда есть. Вот мы и потрафляли по ней, все думали, что верно держимся, а замест того влево забрали по чьему-то следу, к бибиковским, значит, оврагам. И след этот тоже на беду упустили. А уж там и пошли месить по снегу, по ветру, как попало. Да это все, сударня, история известная. Кто не блудил, все блудили. А я то хотел сказать. Какую муку я за эту ночь принял. Я, правда, до того робел, до того испугался. Как, значит, прокружились мы часа два или три, да зарьяли, задохнулись, обмерзли. Стали в пень и видим, что в отделку пропали. До того, говорю, испугался, что у меня аж руки, ноги огнем закололо. Всякому понятно, свой живот дорог. Но только я и в мыслях не держал, что дальше-то будет, как накажет меня Господь. Я, понятно, думал, что мне первому конец. Много ли во мне духу? Сами извольте видеть. А как увидал, что я-то еще жив, стою, а уж он на снег сел, как увидал его. Сверчок слегка вскрикнул на последних словах, взглянул на кухарку, которая уже плакала, и вдруг, заморгав, исказив и брови, и губы, и задрожавшую челюсть, стал торопливо искать кисет. Василий сердито сунул ему свой, и он, вертя прыгающими руками цигарку и роняя в табак слезы, опять заговорил, но уже новым, размеренно твердым и повышенным тоном. «Дорогая моя сударыня, у нас был барин Ильин, лютей его во всей губернии не было, до нашего, то есть брата, до дворового. Так вот, он тоже замерз, под городом нашли. Лежит в воске, весь снегом забит. И сам окоченел уж давно, и во рту лед. А возле него сидит, дрожит кобель живой, сетер его любимой, под шубой, под енотовой. Он, значит, злодей-то такой, шубу свою собственную снял с себя и кобеля накрыл. А сам замерз, и кучер его замерз, и вся тройка мерзлая на оглобли навалилась, поколела. А ведь тут,
4: не кобель, тут сын родной, дорогой мой товарищ. Да, сударыня, что мне было снять-то с себя? Поддевку-то эту? Да она была ровесница мне, на нем было вдвое теплей. Да тут и шубой не помог бы. Тут хоть рубаху с ними не спасешь, хоть на весь белый свет кричи, никого не докричишься. Он в скорости еще пуще меня испугался. И вот от этого, от самого, и пропали-то мы. Как только упустили мы след, он и заметался. Сперва все покрикивал, зубами ляскал, да отдувался. Как, значит, до животов-то прохватило нас ветром с морозом. А потом вроде как с ума стал сходить. «Стой!» — кричу. «Ради Христа, стой! Давай сядем, одумаемся!» Молчит. Я его за рукав хватаю, опять кричу. Молчит, да и только. Либо не понимает ничего, либо не слышит. Тень, хоть глаз выколи, ног, рук уж не чуем, все лицо сковало, губ вроде как совсем нету, одна челюсть голая, и ничего не поймешь, ничего не видать. Гудит ветер в уши, несет мгу эту, а он кружится, мечется и ничего не слушает меня. Бегу, глотаю туман, вязну по пояс, того гляди, думаю, из виду его упущу. Вдруг раз, сорвались куда-то, покатились, задохнулись в снегу. Чую, во врагах сидим. Помолчали, помолчали, отдышались. Вдруг он и говорит: «Это что, отец, Бибиковские овраги? Ну, сиди, сиди, давай отдохнем, вылезем, целиком назад пойдем. Теперь я все понимаю. Ты не бойся, не бойся, я тебя доведу». А уж голос-то дикой не говорит, а рубит. И вот тут-то я понял, что пропали мы. Вылезли, опять пошли, опять ошалели, месили, месили снег еще часа два, попали в кустарник дубовый. Да как наткнулись на него, да поняли, что мы уж в верстах в 10 от огневки, в степи пустой. Тут он и сел вдруг. «Сверчок, прощай!» «Стой, как прощай? Очнись, Максим!» «Нет!» Сел и смолк. «Эх, долга песни рассказывать, сударыня!» Вдруг опять звонко сказал сверчок, искажая брови. «Тут и страх весь пропал у меня. Как сел он, мне так в голову и вдарило. Ай, думаю, вон что, помирать мне теперь, видно, время нет». Руки стал у него целовать, умолять, мол, подержись хоть немножко еще, не сиди, не давай сосну этому смертному, пойдем целиком, обопрись на меня. Нет, валится с ног долой, да и только. А я бы и помер от этакой страсти, да уж не могу, не в состоянии. И когда уж кончился он, смолк совсем, отяжелел, оледенел. Я его, мужчину этакого, на закорки навалил, под ноги подхватил и попер целиком. «Нет, думаю, стой! Нет, шалишь, не отдам! Мертвого буду 100 ночей таскать! Бегу, вязну в снегу, а у самого духа тяжести занимается, волосы дыбом от страху встают. Как он своей студенной головой, картуз-то уж давно свалился, по плечу моему елозит, до уха касается. А все бегу да кричу: нет, постой, не отдам, помирать мне теперь не время». «Думалось так, сударыня», сказал сверчок вдруг упавшим голосом и заплакал, вытирая рукавом глаза, выбирая на рукаве местечко менее грязное, ближе к плечу. «Думалось так. принесу на село. Может, оттает, ототру.
0: Долго спустя, когда Сверчок уже успокоился и стал пристально смотреть красными глазами в одну точку перед собою, когда вытерли слезы и облегченно вздохнули и барыня, и кухарка, Василий серьезно сказал:
1: «А напрасно я тебя окоротил. Ты хорошо рассказываешь. Я и не чаял такой прыти от тебя».
0: «Вот тот и оно-то», — тоже серьезно и просто ответил Сверчок. «Тут, брат, всю ночь можно рассказывать, и то не расскажешь». «А сколько ему было лет?» — спросил Ремер, искоса поглядывая на жену, тихо улыбавшуюся после слез, и тревожно думая о том, как бы это не повредило ей в ее положении.
4: 25-й, ответил Сверчок.
0: «И больше у вас не было детей?» — робко спросила барыня.
4: «Нет, не было.
1: А у меня вон целых 7, — нахмуриваясь, сказал Василий. «Изба 2 шага, а их куча. Тоже невелика сласть и дети. Нам, видно, чем раньше помереть, тем выгоднее».
0: Сверчок подумал: «Ну, это не нашего ума дело». Еще проще, серьезней и грустней ответил он и опять взялся за шило. «Не замерзни он, меня, брат, до 100 лет никакая смерть не взяла бы». Господа переглянулись и, застегиваясь, поднялись с мест. Но еще долго стояли и слушали, как отвечал Сверчок на расспросы кухарки о том, донес ли он сына до села, чем кончилось дело. Сверчок отвечал, что донес, но только не до села, а до железной дороги, и упал, споткнувшись на рельсы. Обморозил руки, ноги и уже совсем терял сознание. Рассвело, шла метель, все белело, а он сидел в степи и смотрел, как заносит снег его мертвого сына, набивается в редкие усы и в белые уши. Подняли их кондуктора товарного поезда, шедшего из Балашова. «Дивное дело», — сказала кухарка, когда он кончил. «Не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть не замерз». «Не до того было, матушка», — ответил Сверчок рассеянно, ища что-то на верстаке в обрезках кожи.

0: Бунин поэт – это прежде всего необычайно цельная личность. Строгость форм, чистота и точность языка в бунинских стихах напоминают нам о пушкинской гармонии.
1: Сталь. Бью звонкой сталью по кремню, сухие искры рассыпая. Грозит, мигает ночь слепая, но я себе не изменю. Он гаснет, слишком сгнивший труд, но ты секи, секи огнивом, будь в заблуждении счастливым, что эти искры не умрут. Придет, настанет ли мой день? Но блещет свет над мертвой гнилью, сталь золотою сыплет пылью, и крепок звонкой мой кремень.

0: Псковский бор. Вдали темно и чаще строги. Под красной мачтой, под сосной, стою и медлю на пороге в мир позабытый, но родной. Достойны ль мы своих наследий? Мне будет слишком жутко там, где тропы рыси и медведей уводят к сказочным тропам, где зерн краснеет на калине, где гниль покрыта ржавым мхом, и ягоды туманно-сини на можжевельнике сухом.
1: Что в том, что где-то на далеком морском побережье валуны блестят на солнце мокрым боком из набегающей волны? Не я ли сам по чьей-то воле вообразил тот край морской? Осенний ветер, запах соли и белых чаек шумный рой. О, сколько их невыразимых, ненужных миру чувств и снов, душою в сладкой муке зримых! И что они, и чей в них зов?

Осыпаются астры в садах, стройный клен под окошком желтеет, и холодный туман на полях целый день неподвижно белеет. Ближний лес затихает, и в нем показались всюду просветы, и красив он в уборе своем, золотистой листвою одетый. Но под этой сквозной листвой, в этих чащах, не слышно ни звука. Осень веет тоской, осень веет разлукой. Поброди же последние дни по ле давно молчаливой, и с любовью, и с грустью взгляни на знакомые нивы. В тишине деревенских ночей и в молчании осенней полночи вспомни песни, что пел соловей. Вспомни летние ночи и подумай, что годы идут, что с весной, как минует ненастье, нам они не вернут.

А счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне.

0: Вальс. Похолодели лепестки раскрытых губ, по-детски влажных, и зал плывет, плывет в протяжных напевах счастья и тоски. Сияние люстр и зыбь зеркал слились в один мираж хрустальный, и веет, веет ветер бальный теплом душистых опахал.
1: Снова сон, пленительный и сладкий, снится мне и радостно пьянит. Милый взор зовет меня украдкой, ласковой улыбкой манит. Знаю я, опять меня обманет этот сон при первом блеске дня. Но пока печальный день настанет, улыбнись мне, обмани меня.

Песня. Я простая девка на баштане, он рыбак, веселый человек. Тонет белый парус на лимане, много видел он морей и рек. Говорят, гречанки на Босфоре хороши, а я черна, худа. Утопает белый парус в море, может, не вернется никогда. Буду ждать в погоду, в непогоду, не дождусь, с баштана разочтусь, выйду к морю, брошу перстень в воду и косою черной удавлюсь.

Спит и не встает верблюд, ревут, урчат бока скотины. Ударь ногой, уже поют в рассвете алом муэдзины. Стамбул жемчужно-сер вдали, от дыма сизо на Босфоре. В дыму выходят корабли, седое мраморное море. Дым смешан с холодом воды, он пахнет медом и ванилью, и вами белые сады, и кизиком, и росной пылью. Выносит красный самовар грек из кофейни под каштаном, баранов гонят на базар. Проснулись нищие за ханом. Пора идти, глядеть весь день на зной и блеск, и все к востоку, где только птиц, касая тень, бежит по выжженному дроку.

0: У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердцу молодому, когда я уходил с отцовского двора сказать прости родному дому. У зверя есть нора, у птицы есть гнездо, как бьется сердце горестно и громко, когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом, своей уж ветхою котомкой.
1: Слово. Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь хоть в меру сил в дни злобы и страдания наш дар бессмертный — речь.

Мы высоко ценим произведения Бунина. Они принадлежат народу и стране, где родился, жил и творил в расцвете своего таланта большой русский писатель Иван Бунин.

Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота, летите в звезды, врезываясь. Ни тебе аванса, ни пивной трезвость. Нет, Есенин это не насмешка. В горле горе комом, не смешок. Вижу взрезанной рукой помешков собственных костей качается мешок. Прекратите, бросьте, вы в своем умели дать, чтоб щеки заливал смертельный мел. Вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел. Почему, зачем, недоумение смяло? Критики бормочут, этому вина, то да сё, а главное, что смычки мало, в результате много пива и вина. Дескать, заменить бы вам богему классом, класс влиял на вас, и было б не до драк. Ну а класс-то жажду заливает квасом, класс он тоже выпить не дурак. Дескать, к вам приставить бы кого из напостов, стали б содержанием премного одаренней. Вы бы в день писали срок по 100, удивительно и длинно, как Доронин. А, по-моему, осуществись такая бредь, на себя бы раньше наложили руки. Лучше уж от водки умереть, чем от скуки. Не откроют нам причин потери ни петля, ни ножик перочинный. Может, окажись чернила в Англетере, вены резать не было бы причины. Подражатели обрадовались, бис над собою чуть не взвод расправу учинил. Почему же увеличивать число самоубийств? Лучше увеличить изготовление чернил. Навсегда теперь язык в зубах затворится. Тяжело и неуместно разводить мистерии у народа, у языкотворца. Умер звонкий забудыка подмастерье. И несут стихов за упокойный ямб с прошлых с похорон, не переделавши почти. В холм тупые рифмы загонять колом. Разве так поэта надо бы почтить? Вам и памятник еще не слит. Где он, бронзы звон или гранита грань? А к решеткам памяти уже понанесли посвящений и воспоминаний дрянь. Дрянь пока что мало предела. Дела много, только поспевать. Надо жизнь сначала переделать. Переделав, можно воспевать.
Это время трудновато для пера. Но скажите вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, что вы протоптанней и легче? Слово, полководец человечьей силы, марш, что время сзади ядрами рвалось к старым дням, чтоб ветром относило только путаницу волос. Для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радостью грядущих дней. В этой жизни помереть нетрудно. Сделай жизнь значительно трудней.

О, дар тебе благословенный, источник всех великих дел! О, вольность, вольность, дар бесценный! Позволь, чтоб раб тебя воспел! Александр Николаевич Радищев.

Имя Радищева вошло в историю литературы и общественной мысли как одно из самых замечательных. Великий русский писатель, революционер и демократ, он оказал огромное влияние на развитие революционной мысли в России. Смелый обличитель крепостного уклада и рабства русской жизни, он первый выступил за необходимость коренной ломки всего государственного и общественного строя Екатерининской России.

0: Почти вся литературная, общественная и служебная деятельность Александра Николаевича Радищева, исключая годы ссылки, прошла в Петербурге. 13-летним юношей в 1762 году приехал он сюда из Москвы для обучения в привилегированном пажеском корпусе. Здесь же, в городе на Неве, спустя ровно 40 лет, трагически оборвалась жизнь великого гражданина и патриота, первого провозвестника революции в России.
1: Два века минуло с той поры, как в одном из петербургских домов, совсем недалеко от Невского, ночами при свете свечей, скрытно от посторонних глаз, создавалась книга великой скорби и гнева, книга великой веры в русский народ, явившаяся своего рода прологом ко всему дальнейшему развитию русской литературы.
0: Но и сегодня в нашем городе сохранилось немало памятных мест, связанных с жизнью и творчеством автора произведения, так напугавшего Екатерину II, знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву».

0: 4 года провел юный Радищев в пажеском корпусе, который помещался рядом с Зимним дворцом у самого устья Зимней канавки. Помимо учебы, пажи несли службу при особых императорской фамилии. За внешней пышностью двора Радищев мог видеть закулисные, циничные, отвратительные стороны жизни императрицы и ее окружения.
1: В 1767 году Радищева готовят в царские телохранители, а 23 года спустя он первым выступил с открытым призывом цареубийства и народной революции. Но для того, чтобы в сознании юноши совершился такой скачок, ему необходимо было покинуть Россию и прожить 4 года в Европе. В числе лучших учеников он был направлен в Лейпцигский университет для получения высшего юридического образования. Здесь он основательно познакомился с французской просветительной философией, с мировой литературой, государственным и международным правом.
0: С верой в лучшие идеалы, полный радужных надежд на обновление родной страны, Радищев возвращается в Петербург, получает чин титулярного советника, определяется протоколистом в Сенат, а затем обер-аудитором в штабе главнокомандующего графа Брюса.
1: Какие же впечатления вынес молодой патриот с первых шагов своей службы? Его глазам представилось отвратительное интриганство, прислуживание, взяточничество, бесконечно медленное судопроизводство, до смешного мелкие приговоры за жестокие преступления, совершаемые помещиками против крестьян.
0: К этому времени относятся первые литературные опыты Радищева, в которых не могли не отразиться его наблюдения за многими явлениями жизни. Он сближается с крупным общественным деятелем, издателем журналов и книг Николаем Ивановичем Новиковым, основателем общества, старающегося о напечатании книг, и издает в своем переводе с французского труд Мабли «Размышления о греческой истории или о причинах благоденствия и несчастья греков».
1: Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние, заявляет Радищев в примечании к этой работе и продолжает. «Мы не можем дать над собою неограниченной власти. Неправосудие государя дает народу, его судьи, тоже и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками». Эта мысль говорит о том, насколько твердо и ясно сложились у Радищева

0: В 1775 году Радищев выходит в отставку в чине секунд-майора. Через своего лейтесского товарища Рубановского он знакомится с семьей его старшего брата, дочери которого Анне Васильевне Рубановской делает предложение. Свою невесту Александр Николаевич любил горячо и нежно, и, несмотря на противодействие Рубановских, надеявшихся на более выгодную партию, свадьба состоялась. Счастливый Радищев поселился в доме родителей жены на Грязной улице, ныне улица Марата, 14.
1: Скоро в доме жить стало тесно. После окончания Смольного института сюда вернулись сестры Анны Васильевны, Елизавета и Дарья, а у Радищева родился сын. Хотя у Рубановских имелся еще каменный двухэтажный дом на Миллионной улице, семья не захотела разлучаться. Радищев в просторном дворе Рубановских построил каменный дом для своей семьи и деревянный для свояченец. По свидетельству исследователя, двор Радищева и Рубановских представлял собой обширное владение, занимавшее несколько более 1000 квадратных сажений, и выходил на две улицы – Грязную, ныне улицу Марата, и Песочную, давно не существующую, а тогда находившуюся между нынешними улицами Марата и Пушкинской.
0: На Грязную улицу выходил каменный двухэтажный дом, к которому почти вплотную примыкал со двора деревянный одноэтажный дом, оба построенные Радищевым. А глубоко во дворе, фасадом на Песочную улицу, против егерского двора придворной конторы, стоял деревянный одноэтажный дом тестя Радищева Рубановского. Во дворе был большой сад с прудом. В саду было много фруктовых деревьев, розовых кустов, много клубники и большие гряды спаржи. Из сохранившихся материалов видно, что каменный двухэтажный дом Радищева был длиною 12 сажений, шириной 7 сажений. Во двор он выходил полуциркулярным выступом, модная по тому времени форма постройки. Фасад нижнего этажа был рустованный и имел на Грязную улицу 8 окон и одну дверь, а верхний этаж – 9 окон и балкон.
1: Гостями Радищева в доме на Грязной бывали Денис Иванович Фонвизин и Николай Иванович Новиков, друзья юношеских лет, писатель Петр Иванович Чилищев и Алексей Михайлович Кутузов. Жили Радищевы дружно, живо интересовались новостями литературы, искусства, поэтому нередко в доме возникали оживленные дискуссии на темы, волновавшие общество того времени.
0: Здесь же из-под пера Радищева вышли житие Федора Васильевича Ушакова, письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего, ода «Вольность» по замечанию Екатерины II, совершенно явно и ясно бунтовская, где царям грозится плахою. В этом же доме в течение многих лет Радищев писал свою книгу «Подвиг. Путешествие из Петербурга в Москву».
1: В 1700

0: 1877 году Радищев поступает на службу в коммерцколлегию. Ее президент, либерально настроенный граф Воронцов, быстро оценил глубокие знания, блестящие способности, а главное, неподкупную служебную честность нового сотрудника, столь редкую среди поголовного казнократства и взяточничества, царивших тогда повсюду. Через некоторое время Радищев по рекомендации Воронцова переходит в петербургскую таможню, где работает сначала помощником управляющего, а затем и управляющим. Частный, но характерный факт из биографии Радищева приводит в своих воспоминаниях его сын Павел.
1: В бытность его директором Санкт-Петербургской таможни попался русский купец с контрабандой. Она состояла из дорогих материй, парчи и тому подобное. Он является в кабинет Радищева, просит, чтобы пропустили его товар, и подает ему большой пакет с ассигнациями. Его велели вытолкать. На другой или третий день приезжает жена этого купца к госпоже Радищевой, бывшей в постели после родов, и по обычаю кладет ей золотой под подушку на зубок. Поговорив о своем деле, она отправляется, но вскоре заметили, что в углу другой комнаты оставлен большой кулек, набитый дорогими материалами на порядочную сумму. Сейчас сажают человека верхом с кульком, велят догнать купчиху и бросить ей кулек на дрожки. Однако ж купец нашел протекцию у князя Потемкина и выхлопотал, чтобы ему возвратили товар.
0: Огромное горе обрушивается на Радищева в 1783 году. Умирает жена Анна Васильевна Рубановская, оставив его вдовцом на 32-м году жизни с четырьмя маленькими детьми. Старшему из них, Василию, было 7 лет, а младшему, Павлу, шел второй год. «Смерть жены, — говорит сам Радищев, — погрузила меня в печаль и уныние, и на время отвлекла разум мой от всякого упражнения». В этот тяжелый для Радищева период трогательную заботу о его детях взяла на себя сестра жены Радищева, Елизавета Васильевна Рубановская.

0: Упорная, напряженнейшая десятилетняя работа Радищева над путешествием из Петербурга в Москву подходила к концу. Когда последняя глава была дописана, книга попала на просмотр к реакционному профессору Брянцеву, который выморал половину текста. Издавать книгу в таком виде не имело смысла. Она теряла политическую остроту. Радищев сам приобретает типографский станок и при помощи прислуги и чиновников из таможни печатает ее в количестве 650 экземпляров.
1: И вот в мае 1790 года в книжной лавке Зотова на Невском проспекте против Большого гостиного двора появилась новая книга «Путешествие из Петербурга в Москву». Имя автора проставлено не было. На книгу оказался спрос. Но очередную партию тиража Зотов получить не смог. 26 июня его взяли под стражу, а книжную лавку опечатали.
0: Летом 1790 года Радищев с детьми и свояченицами проживал на собственной даче, которая находилась у речки Петровки, сейчас Ждановка. Это был двухэтажный деревянный дом с галереей. Во дворе размещались баня, кухня, погреб, сарай. Дальше шли покосы, пруды, перелески. Место было очень живописное, и Радищев часто совершал прогулки и пешие, и на шлюпках.
1: Бывая в городе, Александр Николаевич узнал о том, что царица и ее окружение не на шутку напуганы его книгой. Екатерина II нашла в ней неслыханно дерзкий революционный призыв к свержению самодержавия. Радищев решает принять предупредительные меры. Он едет в город и приказывает своему старому верному слуге Давиду Фролову сжечь весь оставшийся тираж. Всю ночь пылал огонь в печи. Преданный слуга бросал в пламя книги своего хозяина.

0: Когда скромный чиновник петербургской таможни писал первые главы «Путешествия из Петербурга в Москву», Екатерина II предприняла грандиозное по своим размерам и невиданное в истории по роскоши путешествие в Тавриду. В Киеве с необычайной поспешностью строилась роскошно обставленная флотилия, а дабы не сделала с остановки в плавании, по Днепру были взорваны скалы, и на все время плавания императрицы прекратилось сообщение между жителями правого и левого берега. Везде сооружались триумфальные ворота, арки и галереи, а во многих пунктах строились новые дворцы, закладывались общественные здания и соборы. Потемкин строил на берегу Днепра свои знаменитые декоративные деревни, вошедшие в историю как непревзойденный образец обмана и цинизма. Французский посол в России Луи-Филипп Сегюр в своих воспоминаниях пишет:
1: 26 апреля императрица пустилась в путь по Днепру на галере в сопровождении великолепнейшей флотилии, состоящей из 80 судов и 3000 человек, матросов и солдат. На каждой из галер была своя музыка, каждый из нас имел комнату и еще нарядный роскошный кабинет с покойными диванами и письменным столом красного дерева. Множество лодок и шлюпок носилось впереди и вокруг эскадры, которая, казалось, создана была волшебством. Города, деревни, усадьбы, а иногда простые хижины были так изукрашены цветами, расписаны декорациями и триумфальными воротами, что вид их обманывал взор, и они представлялись какими-то дивными городами, волшебно созданными замками, великолепными садами.
0: И вот среди всего этого казенного благополучия и декоративно-рекламного богатства, как гром среди ясного неба, выходит в свет книга таможенного чиновника, в которой с неуловимой последовательностью и беспощадной смелостью подвергается критике весь социально-экономический строй того времени сверху донизу, самодержавие и крепостничество, нравственность и религия, мораль и воспитание, полицейщина и военщина, злоупотребление властью, взяточничество и казнократство, взаимоотношения между родителями и детьми, цензура и духовенство, рекрутские наборы, подати, налоги и сборы, торговля и промышленность, прошлое, старые привычки, моды, нормы и традиции – все было призвано на суд разума и общественной добродетели.
1: Екатерина в одном из замечаний на книгу Радищева заявила:
0: «Лучшие судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной».
1: Прямо противоположно этому точка зрения Радищева. Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России? Не насытец кровей один скажет, что он блажен, ибо не имеет понятия о лучшем состоянии.
0: Радищев в своей книге пишет:
1: «О, если бы рабы, тяжкими узами отягченные, ярясь в отчаянии своем, разбили железом вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровью нашею обогрили нивы свои. Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени. Но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую. Я зрю сквозь целое столетие».
0: Появление Радищевского путешествия из Петербурга в Москву произвело на Екатерину II впечатление громового удара. Разъяренной императрице удалось быстро установить автора книги. По ее приказу Радищев был схвачен и брошен в казематы Петропавловской крепости. Вести следствие императрица поручила одному из самых страшных мастеров сыскных дел, кнутобойце Шишковскому. через руки этого домашнего палача Екатерины, как метко окрестил его Пушкин, прошел за 15 лет до того Пугачев. Есть сведения, что Шишковский не применял по отношению к Радищеву обычных пыток лишь потому, что был щедро одарен, продавший для этого все свои драгоценности, свояченицей Радищева и его будущей женой Елизаветой Васильевной Рубановской, которая несколько позже, предваряя подвиг жен декабристов, поехала к нему в ссылку в Сибирь, где и умерла.
1: В своих допросах Шишковский точно следовал замечаниям на путешествие, сделанным Екатериной. В последнем из них, подводившем итог всем замечаниям от прочитанного, она писала на ломанном русском языке об авторе книги.
0: «Вероподобие оказывается, что он себя определил быть начальником, книгою ли или инако исторгнуть скиптра из рук царей. Но как сие исполнит един не мог, оказывается уже следы, что несколько сообщников имел, то надлежит его допросит, как о сем, так и о подлинным намерением, а сказать ему, чтоб он написал сам, как он говорит, что правда любит, как дело было. Ежели же не напишет правду, тогда принудить мне сыскать доказательства, и дело его сделается дурнее прежнего».
1: Весь тюремный режим, тщательно разработанный Шишковским, вплоть до заковывания Радищева в цепи, был рассчитан на то, чтобы расшатать здоровье узника, подавить его психически и морально. В какой-то мере палачам удалось сломать человека физически, довести его до крайней степени измождения, но вытравить из ума и сердца ненависть к самодержавию, к крепостничеству, они оказались бессильными.
0: Сегодня мы можем лишь представить, каково было одинокому узнику за сырыми метровыми стенами крепости, без всякой связи с внешним миром, в ожидании решения своей участи, которое он имел все основания предполагать, будет для него гибельным.

0: Загремели замки, дверь открылась, и в камеру вошли четверо. Комендант Чернышов, секретарь уголовного суда Попов, рыжий офицер караульной команды и дежурный солдат Петушков. Этот остался в проеме открытой двери. Попов, высокий, неестественно прямой, явно наслаждаясь сегодняшним своим величием, по-орлиному смотрел сверху вниз на арестанта и держал обеими руками лист бумаги. «Подсудимый Радищев», — отчетливо заговорил он напряженным басом, «в присутствии господина обер-коменданта крепости я имею вам огласить приговор Санкт-Петербургской палаты уголовного суда». У Радищева холодело и гулко билось сердце, и он долго не мог разобрать, что читал секретарь, но потом собрал силы и заставил себя слушать внимательно, чтобы понять, по крайней мере, решение суда. «Хотя означенный Радищев и показал, — читал секретарь, — что чувствует во внутренности души своей, что книга эта есть дерзновенна и приносит в том свою повинность, и что сочинил ее не в злоумышленном намерении, но единственно только, чтобы прослыть сочинителем остроумным. Но, однако же, палата, рассматривая онную книгу, находит, что она показывает совсем тому противное, а потому его, Радищева, за сие его преступление, палата мнением и полагает, лишая чинов и дворянства, отобрав у него знак ордена святого Владимира 4 степени, по силе уложения 22 главы 13 пункта воинских 20, 127, 135, цифры, чуялось, несли гибель, 137, 149 артикулов и 101 толкования, а также морского устава 5 книги 14 главы, Радищева бросала то в жар, то в холод, 103 артикула и на онное толкование казнить смертью, а показанное сочинение его книги, сколько отобрано будет, истребить. Дальше Радищев не слышал. Пол двинулся под ним, и он поплыл куда-то назад, и по всему его телу разлилась тяжкая, как ртуть, слабость. И наступало почти отрадное спокойствие. Отрадное и какое-то мстительное. «Ну и ладно, ну и ладно», — думал он, — «пускай». Все четверо смотрели на него, не двигаясь, не выходя из камеры. «Вам плохо?» — участливо спросил комендант. «Не беспокойтесь, я вынесу», — сказал он. «На все Господня воля», — сказал Чернышов. «Надобно примириться. Имеете какую-нибудь просьбу?» Радищев провел ладонью по бороде. «Прикажите побрить меня, господин обер-комендант». «Что значит дворянин?» — улыбнулся Чернышов. «Хорошо, я пришлю парикмахера».
1: «И прошу бумаги».
0: «Я поговорю с господином действительным статским советником».
1: «Как? Разве я еще в его власти?»
0: «Да, в его. До конфирмации приговора ее императорским величеством».
1: «О, Боже!» — простонал Радищев.
0: «Успокойтесь, успокойтесь. Шишковский больше не будет вас тревожить. И не бойтесь обращаться к нему с просьбами. В бумаге он вам, думаю, не откажет».
1: Они вышли, страшные вестники.
0: Шли дни. Конфирмацию приговора императрица почему-то оттягивала. А Шишковский, конечно, вел новое дело, однако не забывал и старое. Он, видимо, понял, что смертник с собой не покончит, и лишил его прогулок, бумаги, как и особой пищи. Свечу, правда, оставил в камере. Радищев мог теперь только читать и думать. В его покой никто, кроме дежурного солдата, не входили. Ему стало казаться, что больше его никогда и никуда из Ревелина не выведут. Дни шли страшно медленно, а когда проходили, ничего в памяти не оставляли, как будто их вовсе и не было.
1: «Похоже, не скоро отсюда выведут».
0: Помучить хотят перед казнью-то, подержать в предсмертном страхе. Оттянут месяца на два, раньше ничего не будет.
1: Он ошибся. Через неделю дверь его покоя открылась в неурочный час и открылась как-то многозначительно. Распахнулась особенно широко, и в нее вошел никто иной, как обер-комендант Чернышов в сопровождении двух унтер-офицеров.
0: «Как себя чувствуете?» — спросил он, став посреди камеры.
1: «Плохо», — растерянно ответил Радищев. Ему показалось, что лицо дородного старика все такое розовое, сегодня бледно. «Это казнь», — подумал он.
0: Чернышов заложил руки за спину, осмотрел покой и опять остановил взгляд на арестанте. «Что, белье вам разве не стирают?» — сказал он.
1: «Нет, еще не стирали», — сказал Радищев и глянул на свою рубашку, совершенно затасканную, серую.
0: «Наденьте камзол и сюртук», — сказал комендант, и, дав какой-то знак глазами сопровождающим, покинул камеру.
1: «Собирайтесь», — приказал один из унтер-офицеров, тот, что стоял поближе. Радищев стоял, не двигаясь, не в состоянии двинуться.
0: «Собирайтесь», — строже повторил унтер-офицер.
1: Радищев взял со спинки кровати камзол и начал медленно одеваться. Один унтер-офицер шел впереди, другой сзади. «Такая строгость может быть только перед казнью», — думал Радищев. «Но ведь приговор окончательный не объявлен. Неужто разом? И объявление, и исполнение? Так не бывает.
0: Но все может быть в беззаконной России».
1: На мосту через ров он повернул голову вправо и увидел светлое дворцовое здание. «Прощай, мечтательная юность! Прощайте, друзья, почившие и здравствующие! А вон Васильевский остров, таможни, корабли!»
0: «Не оглядываться, не оглядываться!» — проворчал задний конвойный.
1: Теперь его вели по коридору в ту самую комнату, в которой допрашивал Шишковский. «Зачем?» Передний конвойный открыл дверь. Радищев вошел в нее, и его точно пламенем изнутри обожгло. У стола, лицом к нему, вошедшему, стояла Лиза. Она как-то неловко, жалко бросилась к нему и уткнулась в грудь, и стала оседать. Радищев оглянулся. Конвойные стояли за открытой дверью, поодаль от нее. «Позвольте женщине сесть», — сказал он им. Один из них согласно кивнул головой. Радищев подвел Лизу к стене, взял у стола стул протоколиста и посадил ее. Потом сам сел с ней рядом на тот самый стул, с которого отвечал на вопросы Шишковского. «Лиза, родная, как же ты?» — сказал он. «Мученик мой, ты побелел», — сказала она. «Неужто посидел?» — она кивнула, глядя на него страдающе. «Бог с ней сединой». «Как дети?» — спросил он. «Старшим тяжело. Да ты не убивайся, не убивайся. Мы ведь все вместе, нам легче. Береги себя».
0: «Да мне уж что?»
1: «Лиза, как же вы перенесете это?»
0: «Что это?»
1: «Ну, это, если по приговору-то...» Она встрепенулась, испуганно глянула ему в глаза. «Господи, ты что, не знаешь? Тебе не объявили?»
0: «Что?»
1: «Александр Николаевич, милый, дорогой мой человек!» Она взяла его руки. «Спокойнее, только спокойнее. Значит, я принесла тебе добрую весть». «Да как же это они?» Она глянула в открытую дверь и заговорила тише. «Зачем же мучат тебя лишних двое суток?»
0: «Лиза, ну говори же, говори, в чем дело?»
1: «Да ведь кончилась шведская война, заключен мир. И государиня заменила твою казнь ссылкой».
0: «Что?»
1: Он отнял свои руки и охватил ее плечи. «Лиза, это, конечно, ложный слух. Мне бы объявили».
0: «Не слух, Александр Николаевич. Указ уже подписан. Мне сказал граф Воронцов. Тебе ссылка в Сибирь на 10 лет, в Иркутскую губернию, в какой-то Илимск. И мы едем за тобой. Тебя отправят на днях, а мы через месяц или два как продадим дом и дачу».
1: «Постой, постой, Лиза, я ничего не понимаю. Кто это вы?»
0: «Я, Катюша, Паша.
1: Старших отправим к твоему брату в Архангельск. Так советует граф Воронцов. Он обещает всячески помогать нам.
0: Боже мой! Да в самом ли деле есть указ-то?
1: Граф Александр Романович видел его своими глазами. Ему показывал граф Безбородко.
0: Ссылку. На 10 лет. Господи, значит, не все еще кончено. Там ведь можно писать.
1: Но он тут же задумался. В Сибирь, в Иркутскую губернию. Это больше 6000 верст на зиму глядя.
0: Лиза, ты понимаешь, на что идешь? Неслыханное безумство. С твоим ли здоровьем? Нет, это безумство, безумство. В Сибирь за ссыльным зятем.
1: Она прижалась к его плечу, левую руку протянула за его шею и нежно погладила ладонью шершавую щеку. Его теперь брили, но редко. Ты мне не зять будешь, милый Александр Николаевич, а муж. Дети сестры, мои дети. И я люблю моего святого мученика.

0: Елизавета Васильевна Рубановская, ставшая впоследствии женой Радищева, поехала за ним в Сибирь и мужественно разделила с Александром Николаевичем все тяготы и лишения ссыльной жизни в таежной глуши. Это была первая из русских женщин, проложивших путь в Сибирь для жен декабристов. Там, в Сибири, у них родилось трое детей. Когда в 1797 году Радищев с детьми возвращался из ссылки, его освободил император Павел, случилось непоправимое. Елизавета Васильевна простудилась в дороге, заболела и скончалась в Тобольске. 15 марта 1801 года уже другой император, Александр I, начавший, по примеру своей бабушки Екатерины II, с лицемерных либеральных заявлений, восстановил Радищева во всех правах. Радищев смог вернуться в Петербург и поступить на службу в комиссию по составлению новых законов. Поселился он в небольшом доме, находившемся в Семеновском полку в 4-й роте, 4-го квартала Московской части. Дом не сохранился. Сейчас это участок дома номер 15 по Можайской улице.
1: По-видимому, на заседаниях комиссии составления законов Радищев пробовал высказывать свои революционные взгляды по вопросам изменения российского законодательства, так как председатель комиссии граф Заводовский намекнул ему, что за такие взгляды он вновь может пострадать. «Или мало тебе было Сибири?» — сказал он однажды Александру Николаевичу. Разговор этот записан Пушкиным со слов современника Радищева.
0: Сын Радищева Павел рассказывает, что однажды отец спросил своих детей: «Ну, что вы скажете, дедушки, если меня опять сошлют в Сибирь?» Напрасно дети старались успокоить его. Душевное состояние Радищева с каждым днем ухудшалось, и 11 сентября 1802 года он покончил жизнь самоубийством, выпив стакан азотной кислоты. Александр Николаевич Радищев был похоронен на Волковом кладбище. Могила его не сохранилась. Один из современников и последователей Радищева, поэт и публицист Иван Пнин, написал проникновенное стихотворение на смерть неутомимого борца за счастье народа.
1: Благословим его мы прах, кто столько жертвовал собою не для своих, но общих благ, кто был отечеству сын верный, был гражданин, отец примерный и смело правду говорил, кто ни пред кем не изгибался, до гроба лестью гнушался, я чаю, тот довольно жил.

0: «Потомство отомстит за меня», писал Александр Николаевич Радищев незадолго до своей смерти. Он верил, что его заветы не пропадут даром, и не ошибся.
1: Еще Пушкин отметил Радищева не только как свободолюбивого человека и как человека с духом необыкновенным, действовавшего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью, но и отмечал силу и своеобразие многих его произведений.

0: Высоко ценил Радищева, считая его нашей национальной гордостью, Владимир Ильич Ленин. Враг насилия и угнетения, певец вольности, борец за свои революционно-демократические идеалы, Радищев проникал зорким глазом более чем сквозь целое столетие, видя грядущую революцию трудовых масс. Память об Александре Николаевиче Радищеве, первом пророке и мученике революции, вдохновившем на борьбу за народное дело новые поколения, дорога советским людям.
1: В нашем городе именем Радищева названа площадь, улица, завод. На доме номер 14 по улице Марата, где около 15 лет жил великий революционер и писатель, установлена мемориальная доска.

0: утес. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко и тихонько плачет он в пустыне.
1: Не знаю почему. Вероятно, по неизвестному мне педагогическому инстинкту я набросился на военные занятия. Колонисты пошли на такое дело охотно. После работы мы ежедневно, по часу или два, всей колонией занимались на нашем плацу, который представлял собой просторный квадратный двор. Во время занятий я был требователен и неподкупен, как настоящий командир. Ребята и к этому относились с большим одобрением. Так у нас было положено начало той военной игре, которая потом сделалась одним из основных мотивов всей нашей музыки. Я прежде всего заметил хорошее влияние правильной военной выправки. Совершенно изменился облик колониста. Он стал стройнее и тоньше, перестал валиться на стол и на стену, мог спокойно и свободно держаться без подпорок. Уже новенький колонист стал заметно отличаться от старого. И походка ребят сделалась увереннее и пружиннее, и голову они стали носить выше, забыли привычку засовывать руки в карманы. В это именно время было введено в колонии правило на всякое приказание, как знак всякого утверждения и согласия, отвечать словом «Есть», подчеркивая этот прекрасный ответ взмахом пионерского салюта. В это время завелись в колонии и трубы. До тех пор сигналы давались у нас звонком, оставшимся еще от старой колонии. Теперь мы купили два корнета, и несколько колонистов ежедневно ходили в город к капельмейстеру и учились играть на корнетах по нотам. Потом были написаны сигналы на всякий случай колонистской жизни, и к зиме мы сняли колокол. На крыльцо моего кабинета выходил теперь трубач и бросал в колонию красивые звуки сигнала. Наше сельское хозяйство получило мощное подкрепление. Мы пригласили агронома, и по полям колонии заходил Эдуард Николаевич Шере, существо положительно непонятное для непривычного колонистского взора. В противоположность Калине Ивановичу, Шире никогда ничем не возмущался и не восторгался. Всегда был настроен ровно и чуточку весело. Ко всем колонистам, даже к Голотенко, он обращался на «вы». Никогда не повышал голоса, но и в дружбу ни с кем не вступал. Ребят очень поразило, когда в ответ на грубый отказ Приходько, «Чего я там не видел на смородине? Я не хочу работать на смородине!» Шере приветливо и расположенно удивился, без позы и игры. «Ах, вы не хотите? В таком случае скажите вашу фамилию, чтобы я как-нибудь случайно не назначил вас на какую-нибудь работу».
2: «Я куда угодно, только не на смородину».
1: «Вы не беспокойтесь. Я без вас обойдусь, знаете. А вы где-нибудь в другом месте работу найдете».
2: «Так почему?»
1: «Будьте добры, скажите вашу фамилию. Мне некогда заниматься лишними разговорами». Бандитская красота Приходько моментально увяла. Пожал Приходько презрительно плечами и отправился на смородину, которая только минуту назад так вопиюще противоречила его назначению в мире. Шере был сравнительно молод, но тем не менее умел доводить колонистов до обалдения своей постоянной уверенностью и нечеловеческой работоспособностью. Колонистам представлялось, что Шере никогда не ложится спать. Просыпается колония, а Эдуард Николаевич уже меряет поле длинными, немного нескладными, как у породистого молодого пса, ногами. Играют сигнал «спать», а Шере в свинарне о чем-то договаривается с плотником. Днем Шере одновременно можно было видеть и на конюшне, и на постройке оранжереи, и на дороге в город, и на развозке навоза в поле. По крайней мере, у всех было впечатление, что все это происходит в одно и то же время, так быстро переносили Шере его замечательные ноги. Я не удивлялся этой симпатии. Я уже знал, что ребята не оправдывают интеллигентского убеждения, будто дети могут любить и ценить только такого человека, который к ним относится любовно, который их ласкает. Я убедился давно, что наибольшее уважение и наибольшая любовь со стороны ребят, по крайней мере таких ребят, какие были в колонии, проявляются по отношению к другим типам людей. То, что мы называем высокой квалификацией, уверенное и четкое знание, умение, искусство, золотые руки, немногословие и полное отсутствие фразы, постоянная готовность к работе – вот что увлекает ребят в наибольшей степени. Вы можете быть с ними сухи до последней степени, требовательны до придирчивости. Вы можете не замечать их, если они торчат у вас под рукой. Можете даже безразлично относиться к их симпатии. Но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь. Они все на вашей стороне, и они не выдадут. И наоборот, как бы вы ни были ласковы, занимательны в разговоре, добры и приветливы, как бы вы ни были симпатичны в быту и в отдыхе, если ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете, если все у вас оканчивается браком или пшиком, никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения. У Шере были еще и дополнительные способности. Он умел найти выморочное имущество, обернуться с векселем, вообще кредитнуться. Поэтому в колонии стали появляться новенькие корнерезки, сеялки, буккеры, кабаны и даже коровы. Три коровы, подумайте, где-то близко запахло молоком. В самый разгар сельскохозяйственной ажитации, в начале февраля, в колонию зашел Карабанов. Хлопцы встретили его восторженными объятиями и поцелуями. Он кое-как сбросил их с себя и ввалился ко мне. Зашел посмотреть, как вы живете. Улыбающиеся, обрадованные рожи заглядывали в кабинет. Колонисты, воспитатели, прачки. «О, Семен, смотри, здорово!» До вечера Семен бродил по колонии, вечером пришел ко мне, грустный и молчаливый. «Расскажи же, Семен, как ты живешь?» «Да как живу? У батьки. А Митягин где?» «Ну его к черту, я его бросил. Поехал в Москву, кажется». «А у батьки как?» «Да что ж, селяне, как обыкновенно. Батька еще молодец. Брата убили».
2: «Как это?»
1: «Брат у меня партизан. Убили петлюровцы в городе, на улице».
2: «Что же ты думаешь? У батьки будешь?»
1: «Нет, у батьки не хочу. Не знаю».
2: Он дернулся нерешительно и придвинулся ко мне. «Знаете что, Антон Семенович?» Вдруг выстрелил он. «А что, если я останусь в колонии, а?» Семен быстро глянул на меня и опустил голову к самым коленям. А я сказал ему просто и весело.
1: «Так в чем дело? Конечно, оставайся. Будем все рады».
2: Семен сорвался со стула и весь затрепетал от сдерживаемой горячей страсти. «Не можу. Понимаете, не можу. Первые дни так-сяк. А потом, ну, не можу, вот и все. И хожу, роблю, чи там с обидом, как вспомню, прямо хоть кричи. Я вам так скажу. Вот привязался к колонии и сам не знал, думал пустяк, а потом все равно пойду, хоть посмотрю. а сюда пришел, да как побачил, что у вас тут делается. Тут же прямо, ах, так у вас добре, от ваш шере. Не волнуйся так, чего ты, сказал я ему. Ну и было бы сразу прийти, зачем так мучиться? Да я и сам так думал, да как вспомни все это безобразие, как мы над вами куражились, так аж... Он махнул рукой и замолчал.
1: «Добре», — сказал я, — «брось все».
2: Семен осторожно поднял голову. «Только, может быть, вы что-нибудь думаете, может, думаете, кокетую, как вы говорили?» «Так нет». «Ох, если бы вы знали, чему я только научился! Вы мне прямо скажите, верите вы мне?»
1: «Верю», — сказал я серьезно.
2: «Нет, вы правду скажите, верите?»
1: «Да пошел ты к черту», — сказал я, смеясь. «Я думаю, прежнего же не будет».
2: «Вот видите? Значит, не совсем верите».
1: «Напрасно ты, Семен, так волнуешься. Я всякому человеку верю. Только одному больше, другому меньше. Одному на пятак, другому на гривенник».
2: «А мне на сколько?»
1: «А тебе на 100 рублей.
2: «А я вот так совсем вам не верю», — вызверился Семен.
1: «Вот тебе и раз».
2: «Ну ничего, я вам еще докажу».
1: Семен ушел в спальню. С первого же дня он сделался правой рукой Шере. У него была ярко выраженная хлеборобская жилка. Он много знал, и многое сидело у него в крови, с дида, с прадеда, степной унаследованный опыт. В то же время он жадно впитывал новую сельскохозяйственную мысль, красоту и стройность агрономической техники. Семен следил за Шере ревнивым взглядом и старался показать ему, что и он способен не уставать и не останавливаться. Недели через две я позвал Семена и сказал просто: «Вот доверенность, получишь в финотделе 500 рублей». Семен открыл рот и глаза, побледнел и посерел, неловко сказал: «500 рублей? И что?»
3: «И больше ничего», — ответил я, заглядывая в ящик стола. «Привезешь их мне».
1: «Ехать верхом?» «Верхом, конечно. Вот револьвер, на всякий случай». Я передал Семену тот самый револьвер, который осенью вытащил из-за пояса Митягина с теми же 3 патронами. Карабанов машинально взял револьвер в руки, дико посмотрел на него, быстрым движением сунул в карман и, ничего больше не сказав, вышел из комнаты. Через 10 минут я услышал треск подков по мостовой. Мимо моего окна карьером пролетел всадник. Перед вечером Семен вошел в кабинет. Он молча выложил на стол пачку кредиток и револьвер. Я взял пачку в руки и спросил самым безразличным и невыразительным голосом, на какой только был способен: «Ты считал?»
3: «Считал».
1: Я небрежно бросил пачку в ящик. «Спасибо, что потрудился. Иди обедать».
2: Карабанов для чего-то передвинул слева направо пояс на полушубке, метнулся по комнате, но сказал тихо: «Добре», и вышел. Прошло 2 недели. Семен, встречаясь со мной, здоровался несколько угрюмо, как будто меня стеснялся. Также угрюмо выслушал мое новое приказание: «Поезжай, получи 2000 рублей». Он долго и негодующе смотрел на меня, засовывая в карман браунинг, потом сказал, подчеркивая каждое слово: «2000? А если я не привезу денег?» Я сорвался с места и заорал на него: «Пожалуйста, без идиотских разговоров! Тебе дают поручение, ступай и сделай! Нечего психологию разыгрывать!» Карабанов дернул плечом и прошептал неопределенно: «Ну что ж». Привезя деньги, он пристал ко мне: «Посчитайте».
1: «Зачем?»
2: «Посчитайте, я вас прошу». Да ведь ты считал. Посчитайте, я вам кажу. Отстань. Он схватил себя за горло, как будто его что-то душило. Потом рванул воротник и зашатался. Вы надо мною издеваетесь. Не может быть, чтобы вы мне так доверяли. Не может быть. Чуете? Не может быть. Вы нарочно рискуете. Я знаю, нарочно. Он задохнулся и сел на стул.
3: Мне приходится дорого платить за твою услугу.
2: Чем платить? Рванулся Семен.
3: А вот наблюдать твою истерику.
2: Семен схватился за подоконник и прорычал. Антон Семенович!
3: Ну чего ты? Чего ты? Уже немного испугался я.
2: Если бы вы знали. Если бы вы только знали. Я ото дорогою скакал и думаю, хоть бы Бог был на свете, хоть бы Бог послал кого-нибудь, чтоб ото лесом кто-нибудь набросился на меня, пусть бы десяток, чи там сколько, я не знаю. Я стрелял бы, зубами кусал бы, рвал бы, как собака, аж пока убили бы. И знаете, чуть не плачу. И знаешь, вы вот тут сидите и думаете, чи привезет, чи не привезет. Вы ж рисковали, правда?
3: Ты чудак, Семен, чудак. С деньгами всегда риск. В колонию доставить пачку денег без риска нельзя. Но я думаю так, если ты будешь возить деньги, то риска меньше. Ты молодой, сильный, прекрасно ездишь верхом, ты от всяких бандитов удерешь, а меня они легко поймают.
2: Семен радостно прищурил один глаз. Ох, и хитрый же вы, Антон Семенович.
3: Да что мне хитрить? Теперь ты знаешь, как получать деньги, и дальше будешь получать. Никакой хитрости. Я ничего не боюсь. Я знаю, ты человек такой же честный, как и я. Я это и раньше знал. Разве ты этого не видел?
2: Нет, я думал, что вы этого не знали, сказал Семен, вышел из кабинета и заорал на всю колонию. Вылеталы орлы с-за крутой горы, вылеталы гуркоталы, роскоши шукалы.
1: В начале июля мы получили мельницу в аренду на 3 года с платой по 3000 рублей в год. Получили в полное распоряжение, отказавшись от каких бы то ни было компаний. Завоевание мельницы было победой нашего комсомола на 2-м участке боевого фронта. Неожиданно для себя колония начала заметно богатеть и приобретать стиль солидного, упорядоченного и культурного хозяйства. Если так недавно на покупку 2 лошадей мы собирались с некоторым напряжением, то в середине лета мы уже могли без труда ассигновать довольно большие суммы на хороших коров, на стадо овец, на новую мебель. Упорядоченное до конца полевое хозяйство Шире приносило нам огромные запасы кормов, буряка, тыквы, кукурузы, картофеля. Осенью мы на силу все это могли спрятать. Получение мельницы открывало широкие дороги впереди. Мельница давала нам не только плату за помол, 4 фунта с пуда зерна, но давала и отруби, самый драгоценный корм для наших животных. Мельница имела значение и в другом разрезе. Она ставила нас в новые отношения ко всему окрестному селянству, и эти отношения давали нам возможность вести ответственную большую политику. Мельница – это колонийский наркоминдел. Здесь шагу нельзя было ступить, чтобы не очутиться в сложнейших переплетах тогдашних селянских конъюнктур. Получивши мельницу в свое распоряжение, мы сразу объявили, что желаем иметь дело с целыми коллективами. И коллективам будем предоставлять первую очередь. Просили производить запись коллективов заранее. Незамужники легко сбивались в такие коллективы, приезжали своевременно, строго подчинялись своим уполномоченным, очень просто и быстро производили расчет, и работа на мельнице катилась как по рельсам. Зато, когда приезжала на мельницу компания середняков, работа колонистов обращалась в каторгу. Они никогда не приезжали вместе, а растягивались на целый день. Позавтракав по случаю путешествия с самогоном, наши клиенты приобретали большую наклонность к немедленному решению многих домашних конфликтов, и после словесных прений и хватаний друг

Девятый отряд и заведующий мельницей Денис Кудлатый, правду нужно сказать, умели лечить буянов и приводить их к порядку, с течением времени заслужив в этой области большую славу и добившись непогрешимого авторитета. До обеда хлопцы еще спокойно стоят у станков посреди бушующего моря матерных эпиграмм, эманаций самогона, размахивающих рук, вырываемых друг у друга мешков и бесконечных расчетов на очередь, перепутанных с какими-то другими расчетами и воспоминаниями. Наконец, хлопцы не выдерживают. Осадчий запирает мельницу и приступает к репрессиям. Тройку-четверку самых пьяных и матерящихся члены девятого отряда, подержав секунду в объятиях, берут под руки и выводят на берег Коломака. С самым деловым видом, мило разговаривая и уговаривая, их усаживают на берегу и с примерной добросовестностью обливают десятком ведер воды. Подвергаемый экзекуции сначала не может войти в суть происходящих событий и упорно возвращается к темам, затронутым на мельнице. Осадчий, расставив черные от загара ноги и заложив руки в карманы трусиков, внимательно прислушивается к бормотанию пациента и холодными серыми глазами следит за каждым его движением. Этот еще три раза «мать» сказал, дай ему еще три ведра. Озабоченный лапоть с берега с размаху подает указанное количество и после этого деланно серьезно, как доктор, рассматривает физиономию пациента. Пациент, наконец, начинает что-то соображать. Протирает глаза, трясет головой, даже протестует. Есть такие права. Ах вы, мать вашу! Осадчий спокойно приказывает. Еще одну порцию. Есть одну порцию H2O. Ладно и ласково, говорит лапоть. И как последнюю драгоценную дозу лекарства выливает из ведра на голову бережно и заботливо. Нагнувшись к многострадальной мокрой груди, он также ласково и настойчиво требует «Не дышите! Дышите сильней! Еще дышите! Не дышите!» К общему восторгу окончательно замороченный пациент послушно выполняет требования лаптя, то замирает в полном покое, то начинает раздувать живот и хекать. Лапоть с просветленным лицом выпрямляется. Состояние удовлетворительное, пульс 370, температура 15. Лапоть в таких случаях умеет не улыбаться, и вся процедура выдерживается в тонах высоконаучных. Только ребята с реки хохочут, держа в руках пустые ведра, да толпа селян стоит на горке и сочувственно улыбается. Лапоть подходит к этой толпе и вежливо, серьезно спрашивает, кто следующий? Чья очередь в кабинет водолечения? Селяне с открытым ртом, как нектар, принимают каждое слово лаптя и начинают смеяться за полминуты до произнесения этого слова. «Товарищ профессор», — говорит лапоть осадчему, — «больных больше нет». «Просушить выздоравливающих», — отдает распоряжение осадчий. Девятый отряд с готовностью начинает укладывать на травке и переворачивать под солнцем действительно приходящих в себя пациентов. Один из них уже трезвым голосом просит, улыбаясь, «Та не треба! Я и сам, я уже здоровый!» Вот только теперь и лапоть добродушно и открыто смеется и докладывает. «Этот здоров! Можно выписать!» Другие еще топорщатся и даже пытаются сохранить в действии прежние формулы. Да ну вас! Но короткое напоминание осадчего о ведре приводит их к состоянию полной трезвости. Они начинают упрашивать. Да не надо, честное слово, якось вырвалось. Привычка, знаете. Лапоть таких исследует очень подробно, как самых тяжелых. И в это время хохот колонистов и селян доходит до высших выражений, прерываемый только для того, чтобы не пропустить новых перлов диалога. «Говорите, привычка, давно это с вами?» «Да что вы, хай Бог милует!» Краснеет и смущается пациент, но как-нибудь решительнее протестовать боится, ибо у реки девятый отряд еще не оставил ведер. «Значит, недавно».

0: А родители ваши матюкались?
1: Да само ж с собой, неловко улыбается пациент. А дедушка?
2: А як же? А бабушка? Та натурально. Що, Бог з вами? Бабушка, мабуть, ні.
0: Вместе со всеми и лапоть радуется тому, что бабушка была совершенно здорова. Он обнимает мокрого больного. Пройдет. Я говорю, пройдет, пройдет. Вы к нам чаще приезжайте. Мы за лечение ничего не берем.
1: Лаптя почти с триумфом вносит в мельницу и в машинное отделение отдается приказание продолжать. Теперь тон работы диаметрально противоположный. Клиенты с чрезмерной готовностью исполняют все распоряжения Кудлатова, беспрекословно подчиняются установленной очереди и с жадностью прислушиваются к каждому слову Лаптя, который действительно неистощим и на слово, и на мимику. К вечеру помол оканчивается, и селяне нежно пожимают колонистам руки, а усаживаясь на воз, страстно вспоминают. А бабушка каже, ну и хлопец. От насело хоч бы по одному такому, так никто и до церкви не ходив бы. Эй, Карпо, що, просох? А голова як? Все добре? А бабушка?
0: Карпо смущенно улыбается в бороду, поправляет мешки на вазу и вертит головой. Не думав нічого, а попав в больницю.
2: А ну, матюкнись, чи забув?
0: Ні, тепер разве як сторожево проїдемо, то, може, на коня заматюкається. Слава о водолечебнице 9-го отряда скоро разнеслась кругом, и приезжающие к нам помольцы то и дело вспоминали об этом прекрасном учреждении и непременно хотели ближе познакомиться с Лаптем. Лапоть серьезно и дружелюбно подавал им руку. Я только первый ассистент. А главный профессор вот, товарищ Осадчий. Осадчий холодно оглядывает селян. Селяне осторожно хлопают Лапте по голым плечам.
3: Ассистент? У нас теперь и на селі, як бува, хто загнет, так кажуть. Чи не привезти до тебе водяного лікаря з колонії? Бо кажуть, він може і додому виїхати.
0: Скоро на мельнице мы добились нашего тона. Было оживленно, весело и бодро. Дисциплина ходила на строгих, мягких лапах и осторожно за ручку переставляла случайных нарушителей на правильные места.
4: Чехов – первая любовь художественного театра. И его, как первую любовь, сердце не забудет. Вначале мы не понимали, как можно было играть чайку. Так она была хрупка, нежна и благоуханна. Так была не похожа на пьесы, шедшие в других театрах. Думалось о чайке, сыгранной в Петербурге, в первоклассном театре, с первоклассными актерами, и не имевшие успеха. Ни актеры, ни публика не поняли и не приняли пьесу. В то время актеры большую частью играли пьесы с написанными для них ролями, которые они исполняли блестяще. К Чехову нужен был другой подход. Чехову надо было играть не роли, а создавать образы живых людей, жить всей атмосферой пьесы, всеми своими взаимоотношениями, быть вполне живым человеком. Вот и нужен был новый актер, новый театр. Все мы были влюблены в идею нашего театра. Мы были протестантами против штампованной манеры игры. И этот общий протест, эта общая необычайная влюбленность в наш театр и в Чехова дала нам ту силу и веру, без которых мы не могли бы начать работу над пьесами Чехова. Судный день пришелся на четверг 17 декабря 1898 года. Настроение за кулисами было серьезное, напряженное. Точно мы шли в атаку, избегали говорить друг с другом, избегали смотреть друг другу в глаза. Молчание и тишина. Боязнь за любимого писателя, все, что грезилось в мечтах о нашем театре, все наше артистическое будущее, все было поставлено на карту. И все это решалось 17 декабря 1898 года. Первые два акта прошли. Мы ничего не понимали. Во время первого акта чувствовалось в зале какое-то беспокойство, какое-то недоумение. Кто-то выходил, хлопнув дверями. Слышались протесты. Все казалось неприемлемым. Полумрак на сцене. И то, что актеры сидят спиной к публике, и сама пьеса. Ждали третьего акта. И вот, по окончании его, вдруг тишина, какие-то несколько секунд. И вдруг случилось что-то, как будто прорвало плотину, началось какое-то безумие. Когда перестаешь чувствовать, что есть у тебя тело, голова, ноги, все слилось в какое-то сумасшедшее ликование. Занавес не опускался, зрительные залы и сцены были одно. Мы стояли, как пьяные, слезы текли у всех. Мы обнимались, целовались, в публике звенели какие-то взволнованные голоса, что-то говорившие, требовавший немедленно послать телеграмму Чехову в Ялту. Чем мы взяли? Актеры мы все, за исключением Станиславского и Вишневского, были неопытные. И не так уж мы прекрасно играли Чайку. Но думается, что эти две наши любви к Чехову и к театру, которым мы были полны до краев, и которые мы несли с таким счастьем, страхом и упоением на сцену, не могли не передаться в душу зрителей и дали нам эту никогда не забываемую радость победы. Чайка была реабилитирована. Чехов-драматург утвержден на сцене. И чеховская Чайка осталась навсегда в театре, как его эмблема, как символ беспокойного человеческого сознания. Успех Чайки был успех не одного спектакля и одной пьесы. Это был успех волнующего искусства Чехова-драматурга, гениально воплощенного на сцене Станиславским и Немировичем Данченко.

Друзья мои, вы, конечно же, догадались, что наступило время нашего обещанного и многообещающего паровоза. Присаживайтесь поудобнее на нашу волну. Ну что, вы готовы? Тогда скорее же и без промедления.

0: Наш паровоз сдвинул с места король скорости группы Deep Purple.
1: Кстати, их легендарному вокалисту Яну Гиллану ровно через неделю исполняется 49 лет. Так что, Вовка...
0: Да, возраст солидный, но все-таки когда-то он, наверное, тоже был учеником. Учился петь, скажем, у таких ребят, как Элвис Пресли, Мадди Уатерс, Литл Ричард. Известна, кстати, очень оригинальная версия ричардовской «Люсиль». Но это тема для отдельной и большой передачи.
1: Ну а сегодня наша локомотивная бригада поздравляет нашего любимого Гиллана с днем рождения. Желает ему процветания, творческих успехов и долгих-долгих лет жизни.
0: Для тебя, дорогой наш Енька, звучит песня, написанная Пенниманом и исполненная малюткой Ричардом. Бама-лама, бамалу.
2: Bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama, bama

0: Mamaloo!
1: Это был Литл Ричард. А вот и наш главный кочегар.
2: О, как дела, Рома? Котлы кипят?
3: Друзья мои, я печален. Столько мы получили от вас писем, и ни одного правильного ответа там не обнаружили, к нашему великому сожалению. А вопросик-то, в принципе, ну, для смешного легкий.
1: Ну что, Сережа, проспорил? Гони должок.
2: Да ладно, братцы, может, еще подождем, а? Может быть, почта подвела? Времечко-то нынче какое? Неопределенное.
3: Может, простим, а, на первый раз?
1: Ты думаешь?
3: Ну, ты, конечно.
1: Да. Ну, ладненько, дадим еще пару недель.
3: Да.
2: Ну, хорошо. Дорогие друзья, напомню свой вопрос. Почему барабанщик группы ZZ Top, в отличие от своих коллег по команде, не носит бороды? Ответы шлите по адресу 664-204, город Иркутск, улица Сергеева, 3, радиостанция «Восток», передача «Паровоз». Не забудьте указать катушечный или кассетный у вас магнитофон. И первый, приславший правильный ответ, получит свою коллекцию альбом «Ресайклер» группы ZZ Top.
1: Ну и поговорим-то мы о нем как раз уже в последнюю пятницу лета. Так что ждите. А сегодня я расскажу вам одну

0: те давние, давние годы, когда с высоких трибун звучали пламенные призывы к увеличению благосостояния советского народа, когда водочка в магазинах стоила 3 рубля 62 копейки, скоро только седовласые мужи смогут вспомнить, что такое копейка. Жил на свете юноша. Однажды он открыл свое окно, и в комнату его вместе с вечерней прохладой ворвались чудные звуки незнакомой музыки. Воздух был полон ароматом цветущей сирени, и эти волшебные мелодии проникали до самых глубин его души. Юноша, не раздумывая, продал свой любимый мопед и на эти деньги купил на толкучке у спекулянта 2 запиленные пластинки. Он у соседа-пьяницы выменял на бутылку водки старую побитую гитару, и мерная тягучесть сонной жизни провинциального города была взорвана мощнейшим актом нового познания. Как только наступал вечер, он садился и слушал эту волнующую музыку. Она целиком захватила его сознание. Юноша пытался повторить эти чарующие рифы. Он даже занялся изучением английского языка. И им овладела великая мечта — донести в глубины Сибири весь смысл этих божественных песнопений. Мы не знаем, что же дальше случилось с этим юношей. Может быть, он работает сварщиком где-нибудь на стройке или затерялся в непроходимых дебрях отечественного андерграунда. Но это, в общем-то, уже и не важно. Значение имеет лишь то, что его светлая мечта не растаяла, подобней утреннему туману бесплодной иллюзией. Она притворилась в жизнь, и вот, с чувством глубокого удовлетворения, представляю вам русскую версию знаменитой рок-оперы Эндрю Ллойд Вебера на либретто Тима Райса «Иисус Христос. Сверхзвезда». Ну что, Сережа, есть у тебя что-либо добавить?
1: Ты знаешь, Володя, по-моему, в каждом из нас живет тот юноша, о котором ты говорил выше.
0: Ну что ж, мне тоже осталось познакомить вас с теми, кто исполнял эту оперу и записывал. Иисус Христос, Михаил Серышев, Иуда Искариот, Сергей Минаев, Мария Магдалина, Татьяна Анциферова, Каиафа, Николай Арутюнов, Анна, священник, Александр Галкин, Симон Зелот, Валерий Кипелов, царь Ирод, Евгений Маргулис, Понтий Пилат, Вадим Зимов. Он же компьютер, постановка, хормейстер, музыкальный руководитель и менеджер проекта. Священник Сергей Беликов. Апостол Петр Валерий Панков. Апостолы, священники, римские солдаты, торговцы, горожане. Лариса Панкова, Алла Левина, Елена Орлова, Игорь Левин, Валерий Панков, Евгений Андрианов, Александр Виноградов и Юрий Гавричкин. Гитаристы Юрий Тихомиров и Александр Великанов. Барабанщик Сергей Сусанин. Рояль, синтезаторы Яков Казьянский. Бас-гитара Александр Кадин, а вот звукорежиссер Александр Радин. Продюсер проекта Сергей Гураев. Перевод и постановка Вячеслава Птицына. А также принимал участие детский хор Школы духовной музыки «Рождество».
1: Да, Володя, спасибо тебе за прекрасную поездку на твоем паровозе. Я получил огромное удовольствие. Надеюсь, наши радиослушатели тоже получили громадное удовольствие. Ну что ж, еще раз напомню о моем вопросе. Почему барабанщик группы ZZ Top, в отличие от своих коллег по команде, не носит бороды? Ответы шлите по адресу 664-204, город Иркутск, улица Сергеева, 3, радиостанция «Восток», передача «Паровоз». Не забудьте указать катушечный или кассетный у вас магнитофон. И первый, приславший правильный ответ, получит свою коллекцию альбом «Ресайклер» группы ZZ Top.
0: О котором мы, в общем-то, поговорим через 2 недели. Итак, до встречи на нашем следующем паровозе.
1: В последнюю пятницу лета.

0: Герцог Роберт был очень гуманный человек. Он решил устроить в деревне, находившейся возле его замка, бесплатную выдачу супа для бедных школьников. Не пожалел средств на постройку павильона и выписал из Вены походную кухню. Когда ее доставили, герцогиня на коленях умоляла мужа отказаться от своего замысла. Но герцог ответил: «Ни в коем случае, герцогиня, я сам буду варить этой голодьбе картофельный суп». Отговаривал его и брат герцогини, граф Мангард, доказывая, что это занятие недостойное герцога. Но герцог Роберт закричал, что будет во что бы то ни стало сам варить картофельный суп и выставить за дверь всякого, кто вздумает лезть к нему со своими советами. Герцог Роберт был очень гуманный, но в то же время очень вспыльчивый человек.
1: И вот в один прекрасный день павильон и походную кухню убрали свежими сосновыми ветвями, вход в павильон украсили надписью «Награди Господь», в сосновые ветви вплели флажки, двухцветные ленточки и дворецкий во фраке, в цилиндре, подошел к печке и принялся ее растапливать. Таково было желание герцога Роберта. Сам он смотрел в окно, с нетерпением ожидая, когда дворецкий снимет цилиндр в знак того, что вода закипела, и пора его светлости чистить картошку. Это было тоже предусмотрено составленной герцогом программой.
0: Наконец, герцог вышел из замка и важно, торжественно последовал к павильону, возле которого стояла походная кухня. Там сельский староста был занят тем, что тыкал кулаками под ребра нескольким бедным ребятам, которые даже в это мгновение, не обращая внимания на его светлость, продолжали ковырять в носу. Староста знал порядок. Он велел всем 23 бедным школьникам деревни кричать герцогу «Ура!», кинул на них быстрый взгляд, умыты ли, и дал знак стражнику Пазуроку. Тот зажег фитиль у одной мортиры и перебежал к другой. Грянули два выстрела, и герцог выступил из заклубившихся над мортирой облаков дыма. Дети оглушительно заорали. Герцог приветливо махнул рукой и сел перед походной кухней. Два лакея подали ему картофелину. Взяв ее руками в белых перчатках, он очистил ее и бросил в котел с кипятком. Дети не могли кричать от радости, так как охрипли, и его светлость приступил к чистке второй картофелины. Когда он бросил и ее в котел, снова раздался радостный рев. Герцог Роберт встал и промолвил: «Ви, детка, имеет радость, кушает суп и радуйтесь, что я вас варил. Ви, детка, должна помнить, что я для вам герцог. Я быть ваш мать. Я...» Раздался новый радостный рев в знак того, что прекрасная речь его светлости доставляет юным слушателям искреннее удовольствие. «Ви, детка, знает, то есть лучший монумент вам, что я варю!» — торжественно продолжал герцог. «Вы делаете ам-ам хорошего суп, а я вас сам картошить. Молить Богу об майне!» Вслед за тем каждый из 23 бедных учеников получил от его светлости крону. В заключение герцог подошел к старости, снял перчатки и отдал их ему со словами: «На память о первый ам-ам хорошего супа, который я картошил. Молить Богу об майне!» Егерь подвел герцогу коня, и его светлость отбыл рысью в заповедник, а дворецкие лакеи гордо удалились в замок.
2: Староста сунул перчатки в карман, посмотрел на бедных ребят, потом на сельского стражника Пазурика, потом опять на перчатки. Нет ли тут чего? Наконец обратился к члену общинного управления Вершине с такими словами. Ну, а кто ж теперь суп-то для этих гладранцев доварит?
3: Пазурик с ребятами пускай дочистят картошку, ответил Вершина.
2: Вари суп, Пазурик, а вы, девчата, принимаетесь чистить картошку, распорядился староста и ушел с первым и вторым членами общинного управления.
4: Как описать досаду Пазурика? Он стал ругать детей, свирепо вращая глазами. Показал бы я вам, как ходить сюда за супом. Балует вас его светлость.
2: С основательностью старого солдата он, не вынимая трубки изо рта, опустил в кипящую воду разложенные на столе продукты, а девочки уже почистили всю картошку, и он принялся хлопотать вокруг котла, стирая рукавом обильный пот со лба.
5: Вдруг он перестал мешать в котле. Его озарила какая-то мысль.
2: Поглядев на кувыркающихся перед павильоном в траве ребят, он крикнул одному из них.
6: «Эй, Малина, поди сюда!»
2: Ничего не подозревающий Малина подошел.
6: «Слушай, сорванец!» — заявил ему Пазурик. «Я видел, ты вчера на общинном поле горох воровал. За это штраф полагается. Давай сюда крону и позови брата своего Пепика». «Пепик, паршивец! Ты знаешь, что брата твоего Карила чуть в тюрьму не посадили? Он вчера горох воровал. За это штраф. Он крону от герцога получил, и ты тоже. Благодарите Бога, что у нас герцог такой добрый. А то кто бы за вас прохвостов штраф отплатил? Так вот, крона с Карила, да крона с тебя, Пепик, вот как раз и выйдет, что полагается. Только смотрите, коли я вас опять в горохе увижу, сейчас запру в хлев при управлении, штаны долой и задам трепку. Воровать — великий грех, дети. Ну, я вас прощаю. А теперь, Пепик, сбегай за пол-литровкой, а Карил пускай суп помешает».
2: И он спокойно сел возле котла на лужайку. Вскоре Пепик принес пол-литровку.
6: Выпив как следует, Пазурик собрал вокруг себя ребят и долго беседовал с ними о необходимости уважать начальство. «Потому оно от Бога, сукины дети», — сказал он в заключение и послал еще за пол-литровкой.
2: Солнце стояло уже высоко, и Пазурик снял сапоги. Потом, привольно раскинувшись на траве, уснул. Между тем, как ожидающие герцогского угощения занялись игрой в разбойники. Крик их не разбудил Пазурика. К тому же скоро вокруг все затихло, так как разбойники убежали в заповедник. В полдень герцог, возвращаясь с прогулки домой в замок, увидел всеми оставленную походную кухню и пустой павильон. Из котла шел пар, слышалось клокотанье, и на поверхность время от времени всплывали сапоги общинного стражника Пазурика. Герцог разбудил его пинком, так как был хотя гуманный, но очень вспыльчивый. А с дороги над Косогором, укрывшись в кустах терновника, братья Малина, ликуя, любовались сапогами в котле и всей картиной в целом, как художник любуется своим произведением, удостоенным первой премии. Это зрелище возместило им потерю 2 крон. Герцог тотчас раз и навсегда отменил бесплатную выдачу супа. А когда его шурин, граф Мангард, человек исключительного добросердечия, встретил в лесу общинного стражника Пазурика и с любопытством осведомился, как они варили в первый и в последний раз картофельный суп, Пазурик откровенно сообщил: «Ой, ваша милость, это было ужасно. Вонь стояла такая, ну, не продохнешь».

0: Председательница общества по охране труда домашней прислуги, супруга советника госпожа Краусова, готовила к завтрашнему заседанию поздравительную речь. У секретаря общества, советницы Тиховой, работает служанка Анна, прожившая в этой семье 50 лет и воспитавшая за это время 2 поколения. Завтра она будет праздновать 50-летний юбилей своей верной службы. Анне уже 75 лет. Она никогда не забывалась и знала свое место. Завтра ей предстоит получить от общества золотой крестик, золотую монету в 10 крон, чашку шоколада и 2 пирожных. Но это еще не все. Она выслушает речь госпожи Краусовой. От своей хозяйки получит в подарок новенький молитвенник. Госпожа Краусова, прости тебе не можешь, что взяла на себя такую обузу. Надо же так утруждать свой мозг ради какой-то прислуги. Уже исписана кипа бумаг, но речь не получается. Советница походила по комнате, размышляя, о чем же ей говорить. Ведь не о том, что теперь все служанки состоят в обществе и добиваются выходного дня и свободного вечера. Ну и времена наступили. Можно с ума сойти от этих прислуг. Раньше каждый мог себе позволить влепить служанке за трещину и вышвырнуть ее на улицу. А теперь она за это, пожалуй, притянет тебя к суду. Госпожа советница села за письменный стол и стала усердно натирать виски мигреневым карандашом. Взять хоть ее служанку. Эта бестолочь завела себе кавалера, который снабжает ее книгами. Нахалка, она смеет заниматься самообразованием. Эти мысли настолько расстроили советницу, что пришлось снова обратиться к помощи мигреневого карандаша. Напрасно она нервничает, вместо того, чтобы обдумывать свою речь. Ведь уже столько раз она выступала в обществе охраны труда служанок. Ей бы хотелось на этот раз сказать что-то новое. Но, видно, придется опять начать с Бога. Бог — это как раз то, что нужно служанкам. Молись и трудись. Если бы она могла сказать это по-латыни. Надо будет спросить у мужа, как только он придет домой. Конечно, она так и начнет свою речь. Молись и трудись. Госпожа Краусова присела за стол, и перо ее забегало по бумаге. Молись и трудись! Какая поучительная мысль! Без молитвы нельзя успешно трудиться, быть честным. И вот наша юбилярша – воплощение этой истины. 50 лет она усердно работала и молилась, и за это Всевышний провел ее через все жизненные преграды к благой цели. Поэтому она и может отметить сегодня свой 50-летний юбилей, юбилей неустанного труда. Ее ждет награда как на небе, так и на земле. Там Царство Небесное, а здесь золотой крестик, золотая монета в 10 крон, чашка шоколада и 2 пирожных. Молись и трудись. Наша юбилярша работала 50 лет и теперь видит плоды своего усердия. Золотая монета в 10 крон равняется 500 крейцерам. Итого за каждый год самоотверженного труда 10 крейцеров. 50 лет она усердно молилась Господу Богу. Никогда не танцевала. Не посещала театра, не читала плохих книг. Она знала только свой молитвенник, который учил ее уважению, любви к своим хозяевам, беспрекословному послушанию. И все эти 50 лет молитвенник был ей опорой. Молись и трудись! Анна экономила каждый хозяйский грош. Она никогда ложки супу не выплеснула в уборную. Она не обольщала себя напрасными надеждами, не дружила с чужими служанками, избегала лишних разговоров, не сплетничала про своих господ, а молитвы охраняли ее от желания полакомиться втихомолку. Милостивые государыни, взгляните на эту старушку. Она ни разу не усомнилась в пользе послушания. Она подавляла в себе все злые побуждения. Была по-настоящему набожна, молчалива, кратка и, наверное, часто задумывалась о человеческих слабостях. Каждую свободную минуту размышляла о смерти, о судном дне, о загробном воздаянии. Перед сном она усердно молила Бога, чтобы он направил ее на истинный путь. Покорной и смиренной видели ее два поколения в славной семье коммерции советника Тихого, чистая сердцем и помыслами. Она была благодарна за каждый кусочек, полученный от добрых хозяев. Она всегда целовала щедрую руку своей госпожи и своего господина в знак глубокой благодарности. Такой она была целых 50 лет. За всю жизнь она ничего не украла и свято берегла доверенное ей. Так она трудится за 5 золотых в месяц, да еще отказывает себе в ужине, чтобы кое-что сэкономить на посещении Святой Горы, куда с милостивого разрешения хозяев ездит ежегодно. И оттуда она еще привозит своим господам подарки, свидетельствующие о чистоте ее души. Она сама говорит, что была бы счастлива отказаться от еды и питья, только бы иметь возможность без конца молиться и восхвалять нашего небесного Творца. Советница сделала минутную паузу и углубилась в раздумии, как замечательно прозвучит все это завтра, а ее выступление, несомненно, будет заметка в католической газете. Потом она издаст свою речь брошюркой под заглавием «Обращение к служанкам». Быть может, после этого у ее прислуги не поднимется рука выплеснуть в уборную остатки супу. Достаточно ей будет вспомнить об ангельском житии юбилярши. Тут вошла служанка. Супруга советника Тихого, доложила она, прикажете принять? Не успела служанка получить ответ, как в комнату ворвалась благоухающая госпожа Тихого и со слезами на глазах бросилась в объятия своей председательницы. Представьте, какая неприятность, всхлипнула госпожа Тихого. Наша юбилярша только что скончалась. Потом она немного успокоилась, осушила слезы и продолжала с нескрываемым раздражением. Вчера вечером я послала ее в подвал за углем. Сами понимаете, старуху в 75 лет не выкинешь на улицу. Но раз я тебя кормлю, изволь работать. Так она, мерзавка, упала с мешком угля в подвал с высокой лестницы и так разбилась, что не дожила и до утра. И ведь надо же, как раз перед нашим торжеством. Представьте, какой скандал. Так вдруг ни с того ни с сего срывается
1: нравится наш вечер. К тому же ради этого проклятого юбилея я заказала себе чудесное платье. Похороны обойдутся нам по меньшей мере в 30 золотых, а у покойницы на книжке только 25.
0: Госпожа советница Краусова опять принялась тереть виски мигреневым карандашом. Сокрушенно взглянула она на исписанные листки со своей речью и сказала со вздохом: «Знаете, я думаю, она это нарочно нам подстроила».
2: История поросенка Ксавера.

0: Поросенка Ксавера кормили мелассовыми кормами. Имя Ксавер дал ему управляющий имением в честь государственного советника профессора Ксавера Кёльнера из Мецкера, крупнейшего авторитета в области науки о питании, которому принадлежит следующий блестящий афоризм. Ввиду того, что меласа, по моим всесторонним наблюдениям, производит такое великолепное действие, ни один вид корма не заслуживает такого внимания, как это домашнее средство. Поросенку Ксаверу меласа пришлась по вкусу. Он толстел с каждым днем, философствуя в своем роскошном хлеву о жизненных наслаждениях, копаясь рылом в мелассовом корме и запивая еду отличным молоком. Время от времени его навещал владелец, граф Рам, и говорил ему: «Вы поедете на выставку, мой мальчик! Будьте умником! Кушайте как следует! Не осрамите меня!» Иногда заходила графиня: «Ах, какой он большой и красивый, мой милый Ксавер!» Сияющим взором восклицала она. На прощание оба говорили: «Доброй ночи, дружок! Спите спокойно!» А поросенок Ксавер нежно жмурил глазки вслед уходящим и так мелодично хрюкал, что графиня говорила супругу: «Слушая нашего Ксавера, я начинаю верить в переселение душ». Заходили к нему и гости хозяев. Они выражали по-французски, по-немецки, по-английски свой восторг перед почтенным поросенком, фотографировали его себе на память. Он был розовый, как только что выкупанный младенец, и на шее у него красовалась кокетливо повязанная огромная бархатная лента. «Ваш Ксавер, несомненно, получит на выставке первую премию, милый граф», предрекали джентльмены, аристократы, друзья графа. Нежный супруг преподнес графине Ксавера в числе других подарков в день ее рождения, так что Ксавер принадлежал теперь только ей безраздельно и неотъемлемо ей одной. И граф был обязан поросенку таким пламенным поцелуем, словно это был не толстый, мирный, флегматичный поросенок, а красивая дикая свинья. Как только Ксавер перешел в собственность графини, были приняты еще более строгие меры к охране его здоровья. Его перевели в особое помещение с проверенной системой вентиляции, обеспечивающей идеальную чистоту воздуха. Он имел свою ванную, свой ватер-клозет, отделанный со вкусом, свойственный всему графскому роду. Всюду были развешаны термометры, и приказчик Мартин получил указание измерять температуру воды и молока, предназначенных для Ксавера, строго следя, чтобы уровень ее ни в коем случае не отклонялся бы от предписанного ветеринаром. Как же можно было допустить, чтобы столь хрупкое существо простудило желудок? Ведь от этого у него мог бы начаться хронический катар. Бедняжка приобрел бы жалкий вид, и графине пришлось бы плакать. Поэтому приказчик Мартин тщательно следил за температурой питья, заставляя по мере надобности охлаждать либо подогревать его. Наконец поросенку провели электрическое освещение и приучили его спать на волосяных матрасах, разумеется, дезинфицированных. Поросенок Ксавер принимал все это благосклонно и день ото дня толстел. Как-то раз графиня пришла с супругом навестить своего любимца. Ксавер как раз пил прекрасную воду, взятую из колодца, бактериологический анализ которой дал 0% содержания вредных бактерий, тогда как химически обнаружил некоторое количество полезной для здоровья окиси железа в соединении с углекислотой, столь необходимой для свиней. Граф по обыкновению опустил в воду термометр и не поверил глазам своим. Температура вместо предписанных 8 градусов Цельсия достигла лишь 7,5. Графиня побледнела. Не может быть! Неужели этот негодяй-приказчик не смерил температуру? Соединенными усилиями графу и графине удалось оттащить Ксавера от воды. Они растолковали ему, что он может простудить себе внутренности. Потом закрыли сосуд крышкой и вне себя кинулись на квартиру к приказчику. Ты измерял температуру воды для Ксавера, бездельник? Загремел граф. Мартин показал на постель у окна.
1: Сынишка мой очень болен, ваша милость. Жар у него, я ему пить даю.
0: Эй, я тебя спрашиваю, ты мерил температуру воды для Ксавера?
1: Забыл, ваша милость. Мальчик разболелся, пить я ему даю. Голова кругом.
0: Что? Закричал в бешенстве граф. Так-то ты относишься к своим обязанностям. Я тебе уже не хозяин, мерзавец. Делай, что хочешь. Сейчас же собирай свои вещи. Ты у меня больше не служишь. До вечера, чтобы духу твоего здесь не было. А не то я тебя велю отсюда выбросить вместе с мальчишкой.
2: Какая сволочь! Поддержала графиня.
0: И в тот же день приказчик Мартин зарезал Ксавера. Срочно вызванный ветеринар мог только констатировать смерть. Графиня чуть не помешалась от горя, долго лежала без чувств. Приказчика Мартина связали жандармы. Больной сын убийцы был

0: Неужели я буду сожжена?
1: И в всем мире, и в будущем.
0: Уже? Как уже?
1: Мария!
0: Хоть четверть часа еще.
1: Мария, я твой. Весь твой. Я больше не инквизитор, я Антонио. Я хочу быть...
0: Моим палачом, вы мой палач.
1: Нет, нет, не палач, я твой друг. Мы будем одно тело, одна душа. Будем как Адам и Ева.
0: Как? Как, отец мой? Вы хотите быть моим любовником?
1: Любовником. Любовником, да, твой любовник. Будем вечно любить друг друга.
0: Да, мы вечно будем любить друг друга. Но сначала выведите меня отсюда.
1: Нет, сперва полюби меня.
0: Нет, это мы успеем потом. Теперь бежим, надо спешить.
1: Марикита, я отрекся от монашеских обетов. Я больше не священник. Я хочу быть твоим любовником, твоим мужем, любовником. Мы удалимся в пустыню, мы будем питаться дикими плодами, как отшельники.
0: Вот еще глупости какие. Мы постараемся перебраться в Кадик. Там каждый день отходит сюда в Англию. Это хорошая страна. Там все попы женаты, и нет никакой инквизиции. Капитан Отригер...
1: Умолкни, супруга моя, не говори мне об английских капитанах. Мне неприятно слушать о них.
0: Ой, уже ревнует. Бежим скорее.
1: Сейчас. Но сперва докажи мне, что ты меня любишь.
0: А? Ну? А? Ну, скорее, ну.
2: Ой, уж очень ты невинный.
1: О, невинен. Я невинен. Я самый великий грешник. Но я люблю тебя и отрекаюсь от рая, чтоб любоваться твоими глазами.
0: Бежим. Бежим скорее, потом будем любить друг друга, наслаждаться будем любовью, как два голубка. Ну, вот тебе.
1: Что ад, когда я так счастлив? Еще.
0: Как еще?
3: Что я вижу?
1: Рафаэль!
3: Нечестивец, так-то ты оскверняешь крест, который носишь.
1: Сеньор Рафаэль, я больше не священник, я муж Марикиты. Благословите наш брак, обвенчайте нас.
3: Будь ты проклят!
1: Венчай меня, или я тебя убью.
3: Ох,
0: берегись, ты невинный у старика нос.
1: Вот тебе проклятый.
3: Я умираю. Антонио, ты перехитрил меня. Кто бы мог подумать? Слушай, я прощаю тебя за твою ловкость и еще...

0: потому что не могу отомстить. Прощай, я закажу большой котел. А пока, пока наслаждайся. Я запер Доминго, удалил сторожей, но ты предупредил меня. Ты не так глуп, как я думал.
1: Ты не читаешь молитвы?
0: Молитва? А, конец.

0: Что еще вспоминается? Вспоминается легкий, частый перестук шагов в коридоре. Распахивается дверь редакции, на пороге Владимир Павлович. Живые глаза, доброжелательная улыбка. Окинул взглядом присутствующих и тут же устремился к кому-либо. Склонился, зашептались. Ага, очередная идея. Хорошо при нем работала с редактором. Владимир Павлович был просто-таки генератором идей, только успевай подхватывать. Вот еще не вышла из печати книга Николая Васильевича Петрова «50 и 500», а Владимир Павлович, знавший о ней по дружеским каналам, уже предложил сделать несколько радиопередач под общим названием «На заре советского театра». Они были сделаны, прошли в Ленинграде, потом на всю страну, прошли успешно, принесли обильную почту. Вот как рассказывал Владимир Павлович о том, как делался радиофильм о массовых народных празднествах.
1: Первой моей задачей стало в длительных, подробнейших беседах с Николаем Васильевичем воссоздать для себя зрительную и звуковую картину этих театрализованных празднеств. К счастью, Николай Васильевич Петров был прекрасным рассказчиком, и скоро я имел такое ясное представление об этих постановках, как будто видел и слышал их сам в 20-х годах на Неве. Следующей задачей режиссера было создание выразительного звукового фона постановки с точными акцентами и кульминациями. Тут главную роль мы отвели музыке. Темой массового зрелища на Неве является борьба двух сил – самодержавия и народа. И в результате этой борьбы – победа восставшего народа, победа революции. Ленинградский композитор Пригожин написал для нас выразительную музыкальную сюиту, умело вплетая в музыкальную канву хоровые революционные песни. Апофеозом этой сюиты был «Интернационал» в исполнении огромного хора. Для создания впечатления подлинно происходящего массового празднества мы соединили с музыкой шумы, дыхание огромной толпы, бой курантов, звуки выстрелов. Теперь это приобрело уже характер подлинного зрелища. Невидимого зрелища, воспринимаемого только по доносящимся звукам, но ясно и точно угадываемого по этим звукам. Нам осталось теперь только это невидимое зрелище ярко, образно и взволнованно пересказать слушателю. Эту задачу решил артист Лонгин, точный, насыщенный рассказ которого в соединении с эмоциональной звуковой картиной заставляет нас силой воображения увидеть массовое празднество на Неве в 1927 году, в десятилетие советской власти. Вот как это звучит.

грянул залп Петропавловки. И сразу точно по команде тонкие щупальцы прожекторов прорезали воздух. Вот они осветили корпус Петропавловского собора, ползут вверх, по шпилю выше, выше. В их скрещенных лучах будто парит в воздухе золотой сверкающий ангел.

Ослепительный свет зажигается в крепости. Собор вспыхнул белым силуэтом на фоне черного неба. Бесчисленные электрические лампочки вычертили линию крепостной стены. На главном бастионе зажигаются разноцветные огоньки. Они рисуют гигантскую корону и двухглавого орла. Петропавловская крепость, царская тюрьма свободы, сияет в ночном небе огненным символом самодержавия. Крепость гаснет. Кроваво-красное зарево возникает слева от нее. На фоне зарева вычерчиваются контуры корпусов монетного двора. Обрубок толстой кирпичной трубы уперся в черноту ночного неба. Здесь вечный каторжный труд подневольных. Здесь бесконечная ночь угнетения. Погас монетный. Из темноты вновь возникают очертания Петропавловки. Крепость сверкает бесчисленными огнями.

Идет сражение света и звуков. Мы словно присутствуем при титанической борьбе самодержавия и народа. Как будто собрав последние силы, еще раз зажигается монетный и медленно гаснет.

сияет крепость. Сегодня она победила. Сегодня победило самодержавие.

Из затона монетного двора медленно выплывают три черные баржи. На каждой 10 виселиц. Нелепо, беспомощно раскачиваются тела казненных.

Они отдали свою жизнь за свободу. Крестьяне Иван Болотников и Емельян Пугачев. Повстанцы Степана Разина, герои Сенатской площади, жертвы кровавого воскресенья. Это о них рассказывает скорбная песня.

Траурная процессия медленно проплывает вдоль притихшей набережной. Одинокий луч прожектора провожает баржи. Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу народа. Вечная слава!

Но что это? Погасли огненные очертания крепости. Снова зажегся заводской силуэт монетного двора. Как будто собрав новые силы, он восстал к жизни и борьбе. Из-под пролетов Троицкого моста вылетают одна за другой шлюпки, их 50. В них сидят краснофлотцы. Шлюпки стремительно движутся по направлению к Петропавловке. В руках моряков горящие факелы. Кажется, их тысячи скользят по реке, причудливо отражаясь в воде. На штурм твердыни реакции поднялся русский народ. Залп! Защитники крепости сопротивляются. На стене с факелами в руках появляются солдаты. На песчаном берегу завязывается своеобразный световой бой. Светящиеся линии, причудливо извиваясь, пробегают вдоль стен, ползут вверх, срываются. Красный свет полыхает над собором. Вспыхивают двуглавый орел и корона на главном бастионе крепости. И вдруг они медленно переворачиваются в воздухе. Победа! Революция совершилась!

0: Ну, вот такое, по-моему, можно сказать, радиозрелище сочинил и поставил Владимир Павлович Лебедев в 60-х годах. Владимир Владимирович, это я вновь обращаюсь к Ринбергу. А как Лебедев работал с актерами? Был ли он режиссером-тираном? Или позволял актеру привносить свое, не мешал его фантазии?
1: Благодаря тому, что Владимир Павлович работал на радио, а, как известно, радио, оно было рупором для актеров, поэтому у него были частыми гостями такие люди, как, скажем, Юрий Михайлович Юрьев. То есть один крупнее другого артисты. У него, кроме того, что получалась с ними работа, завязывалось знакомство и дружба. Юрий Михайлович отзывался о Владимире Павловиче Лебедеве как о режиссере очень высоко. И главная его похвала именно заключалась в том, что он был такой не режиссер приставала, что он давал спокойно, свободно, настрой какой-то давал верный и давал человеку самому проявить себя. Он очень ловко умел совместить свою задумку со свободой в этом материале артиста. Во всяком случае, я сам, когда с ним работал, я никогда не чувствовал, что надо мной висит палка. Никогда не чувствовал. Бывает положение такое, когда и сам заходишь в тупичок, и надо его расспросить. Вот если его спросить, ответ был всегда очень полный. Он этим подкупал.
0: Одна из последних крупных режиссерских работ Владимира Павловича – радиоспектакль по повести Бориса Лавренева «Седьмой спутник». Главную роль, роль генерал-майора, профессора военно-юридической академии Евгения Павловича Адамова, играл народный артист Советского Союза Юрий Владимирович Толубеев. По недоразумению, арестованный во времена Красного террора, генерал Адамов после освобождения оказался в крайне затруднительном положении. Квартира занята по распоряжению домкомбеда, сочли бывшего хозяина уже расстрелянным. Родных в городе нет, самый близкий друг не пустил даже переночевать. И на дворе уже ночь. В этом спектакле авторский текст читал народный артист РСФСР Лев Константинович Колесов.
2: Дождь хлестал со всей неистовой осенней разнузданностью. Казалось, что в темноте вечера на черной глянцевитой от воды улице торопливо и скоро работает огромный ткацкий станок, выпрядывая серые, звонкие и мокрые нити. После долгого ковыляния по мертвым улицам вдалеке замерцала тусклая электрическая лампочка над крыльцом. Дойдя до нее, Евгений Павлович перевел дух и, сняв с головы мокрую фуражку, стряхнул с нее воду. После этого он решительно толкнул дверь.
3: Куда? Кто такой? Нельзя! Пропуск!
4: Комендант. Дома?
3: Какой комендант?
4: Да наш же, арестного дома, Кухтин.
3: А? Разводящий! Поклич коменданта! Пришли до него тут! Ну, посиди здесь, а, товарищ.
4: Спасибо.
3: Промок, дедушка?
4: Да.
3: Чайку бы тебе сейчас хлебнуть, дед. Да на печку залезть, ишь, зубами лязгаешь. А за каким делом ты до коменданта?
5: Ну, кто там еще?
3: Да вот он сам.
5: Сказано нет. Ну, сказано прием до 6.
4: Это я. Адамов.
6: Адамов? Зачем?
4: Возьмите меня обратно. Возьмите. Мне больше некуда. Квартира занята.
6: Так. Ну, пойдем пить чай, Адамов. Промок больно. Да я с этим твоим домкомбедом в два счета договорюсь. Получишь комнату обратно.
4: Нет, нет, я не хочу опять туда. Мне тяжело вернуться к прошлому. Разрешите мне остаться здесь. Я недолго проживу.
6: Старик-то, конечно, хороший, что надо. Не схож с буржуазной сволотой. А только на каких правах тебя можно оставить? Арестовать тебя заново я не справен.
4: Может, можно мне найти какое-нибудь дело маленькое?
6: Дело? Какое? А вот что, погодь. Ты ведь стирать маракуешь, так? Ну вот, жалуется арестант, что грязь. Бельишко многие сменить не могут. Вот, ежели желаешь, дадим тебе двойной паёк и работай. Бак тебе приспособим, и все. Которым недостаточным арестантам даром стирай. А с буржуёв драть можешь, почем захочешь. Ладится?
4: Спасибо, товарищ.
2: Время носилось над городом в перегонки с морским ветром. Оно коробило и растрескивало асфальты, срывало флагштоки с дворцов. Жизнь смеялась над временем и, не обращая внимания на разрушение старого, строила новое, зажав в закаменелых руках ломанный молоток и выщербленные клещи. Люди видели впереди то, что было скрыто даже от времени. Оттаяли снега, прошумели весенние грозы. Короткое лето обдало граниты фальшивым теплом и едучей пылью. Пыль смыли осенние дожди, и опять по утрам серебрился на ветках остроигольчатый иней. Евгений Павлович не покидал арестного дома. Постепенно он стал частью этих стен. Прошлое генерал-майора, профессора военно-юридической академии, умерло для него. Кто-то отчеркнул его простым и решительным росчерком красного карандаша. Гуще ложился иней. Выпадал и таял пуховый первый снег. На западе, на стены городских и сельских построек, торопливые люди развешивали цветные плакаты и бегучие строчки воззваний. На плакатах дыбилось бульдожье мясистое лицо со вспученными глазами. Под бульдожьими щеками стояла подпись на трехцветной ленте «Генерал Юденич». И по разбитым дорогам скапливались и стекались к одному месту войска – в шапках, кубанках, папахах, германских стальных шлемах и английских фуражках. Войска текли к Петрограду. В один из зимних дней в арестный дом приехал человек в сибирской охотничьей шапке с заячьими ушами. У него была окладистая борода и выпуклые толстостеклые очки. Одно ушко держалось на желтой шелковистой ниточке. Человек приехал набирать добровольцев против Юденича. Распорядившись, человек в очках прошел по всему дому, приглядываясь к мелочам с мимолетным, но острым вниманием. Заглянул и в ванную.
6: Вот сюда, товарищ.
7: Прачечная? Вот. Это ж прекрасно. Благодарю вас за инициативу, товарищ комендант. У вас первого вижу.
6: Разрешите доложить, товарищ комиссар. Прачечная не чудо, а прачка у нас чудная. В штанах и бывший генерал.
8: Бывший генерал.
6: Бывший профессор даже. И такой старик старательный, хороший. Ровный и не буржуй.
7: Простите, вы бывший генерал?
4: Да.
7: Какой пост вы занимали в старой армии?
4: Я не строевой, я профессор истории права в военно-юридической академии.
7: Так как же вы могли, товарищ комендант?
6: Так это...
7: Молчите. Вы сколько времени пробыли прачкой, генерал?
4: Около года.
7: Почему же вы, генерал, не пытались найти себе какое-нибудь более подходящее занятие? Никому не жаловались, не заявляли.
4: Вы, может быть, не поверите, но я первый раз в жизни чувствую себя по-настоящему нужным.
7: Вас не затруднит, генерал, если я попрошу вас проехать со мной на машине в штаб обороны Петрограда?
4: Зачем?
7: Я объясню вам подробно в машине, а пока задам вам короткий вопрос. Наша республика отбивается от белых орд. Сейчас не время для принципиальных споров, счетов, обид. Сейчас все, в ком живая душа, должны быть с нами. У вас есть знания. Хотите помочь нам?
4: Если я могу быть полезен, да.

0: мы все вспоминаем активного режиссера, такого горожанина Лебедева Владимира Павловича. И никому не приходит в голову, что одна из его необыкновенных страстей, сильных, была в том, что он был охотник. Как-то это ускользало от внимания, что постоянно у него были собаки, что он дружил и был знаком с егерями, переписывался с ними, и это дало возможность целому ряду интереснейших путешествий состояться. Ну, например, мы ездили с ним на станцию Дно, в эти болота знаменитые, где дичь водилась, затем под Любанью в лесах. Мы с ним были очень много. И самая, пожалуй, интересная и запоминающаяся, и необыкновенная действительно поездка была за Вологду, по реке Сухани, в деревню Дароватку и там в тайгу. Вот эти путешествия с Владимиром Павловичем дали возможность сблизиться с ним как-то необыкновенно, я бы сказал, ну что ли, тонко, духовно, потому что никогда в этом не было, так сказать, промышленной страсти, что ли, охотников, знаете, убить побольше там и так далее, показать, какую поймал необыкновенную щуку, разведя руками. Не в этом было дело. Наслаждались каждым местом, где мы были. Когда попадали на какую-то необыкновенную дикую речку, строили шалаш, обращенный своим входом обязательно на восход солнца, чтобы, проснувшись утром и проспав в этом шалаше, тесно прижавшись друг к другу, а между нами еще его огромная очередная прекрасная собака, тогда понтер у него был, а утром солнышко, и иногда место нравилось настолько, что мы как-то на этом месте заживали, и рыбку поудим, и за грибами сходим, и живем себе. Все это было прелестно, но главным образом вспоминаются бесконечные беседы. Заходили беседы обо всем, и о Вселенной, и о медицине, и с ним обо всем было интересно говорить, потому что, по-моему, не было второго человека, который бы так жадно самообразовывался всю жизнь, так жадно читал литературу, и не только художественную, но и всякую познавательно расширяющую наше мировоззрение.
1: Ну что ж, Владимир Владимирович, спасибо вам за такое лирическое воспоминание о Лебедеве и вообще за помощь мне в ведении передачи. И давайте закончим наше воспоминание о прекрасном режиссере, с которым связаны несколько десятилетий жизни Ленинградского радио, о хорошем, добром человеке Владимире Павловиче Лебедеве, фрагментом рассказа Сергея Воронина «За второй скобкой». Этот рассказ был очень близок Владимиру Павловичу по духу. Послушайте, как он его читал.
2: «Мне бы надо с самого начала отказаться. Нет, нет, мол, я один езжу, не люблю, когда мне мешают. И все было бы как надо. Так нет, обязательно нужно быть добреньким. Старею, что ли? Геник не видал Ладоги. Геник очень хочет. А он тут же стоит и молчит, похожий на фавна с толстыми яркими губами, не по возрасту упитанный, с нечесанной бородой, в иностранных кедах и в кожаной куртке на молнии. И поглядывает на меня, и в глазах снисходительная ухмылка. Тут бы отказаться, да куда там? Хорошо, хорошо, давайте». И стал расхваливать Ладогу, будто она нуждается в рекомендациях. Удочек, конечно, у них не оказалось. Ничего-ничего, я сделаю все, приготовлю и термос возьму. А как же, хорошо попить горячего чайку в лодке. И только потом, когда они ушли, спохватился, червей надо накопать. Вот и заставить бы их копать червей. Так нет, сам больше часа в наклонку перекапывал огород. А потом весь вечер готовил им снасти. И в 5 утра уже был на ногах, затопил плиту, приготовил для термоса чай, уложил в рюкзак кастрюлю, миски, ложки. Уху-то будем варить? Хлеб, сахар, несколько картофелин, соль, перец. Ну, кроме того, плащ, сумки под рыбу, полотенце, мыло. Еле застегнул рюкзак. Ну, ничего, думаю, фаун поможет. Мы условились встретиться ровно в 6 на остановке. Автобус приходит 5 минут 7. В 6 их не было. 5 минут 7 пришел автобус. И только тут они показались на шоссе метрах в 100 от меня. Если бы я был на их месте, то припустил бы бегом, закричал бы, чтобы задержать машину. Но они не думали торопиться. Фаун шел так, будто прогуливался. Он даже не ускорил шаг, когда я замахал руками, стал звать. «Еще минутку. Ну, пожалуйста, это я упрашивал кондукторшу». «Чего же они не торопятся?» «Это кондукторша спрашивает. У него нога болит. Это я вру». Лиля несет сумку. Фаун идет рядом с ней и что-то говорит. «Эй, эй!» – закричал я им. «Давайте, давайте!» Лиля побежала с сумкой, а он так и дошел, не торопясь, до автобуса. «Ну, давайте же!» – это я крикнул. Но он на меня внимания не обратил, будто не знает. «Ты у окна сядешь?» – это Лиля его спросила. И тут же уступила ему место у окна, потому что он лез туда. За всю дорогу он ни разу не посмотрел на меня. Лиля что-то говорила ему, смеялась, а он смотрел в окно и, похоже, было не слушал. «Какой чванливый», — подумал я, и тут в первый раз пожалел, что связался с ним. Я уже чувствовал, доброй рыбалки не бывать. Но автобус катил, за окном было солнечно, день обещал быть ясным, безветренным, и я стал постепенно набирать хорошее настроение. А тут еще показалась Вокса с рыбаками на берегах, и я повеселел. Немного омрачилось настроение в Пятиречии, когда мы вылезли из автобуса. Я думал, парень прихватит рюкзак. Но он разглядывал поселок. Я, подождав с минуту, взвалил рюкзак на спину и пошел. Я люблю этот путь от Пятиречья до берегов Ладоги. Дорога сначала идет полем, потом круто поворачивает и устремляется напрямую к побережью. Когда идешь полем, то становится радостно оглядывать его простор, видеть далеко открытое небо. У ручья половина пути. Весной в низинке вода, и чтобы перейти на ту сторону, приходится прыгать с камня на камень. Но сейчас сухо. Итак, позади половина пути. Мы уже прошли полдороги, оборачиваясь, говорю я. Лиля несет сумку. Геник удочки. Они связаны в двух местах шнуром, чтобы не рассыпались. Лиле нести нелегко. Лицо раскраснелось, и рот полуоткрыт, как у птицы в жару. «Дайте вашу сумку», — говорю я. «Нет-нет, что вы, вам и так тяжело». «Что вы, мне одно удовольствие тащить рюкзак. Давайте сумку». По наивности я думал, что ее муж догадается взять у нее сумку. Но он занялся шмелем. Стал сгонять его с ромашки. Все же сумку она не отдала, и мы пошли дальше. Теперь дорога шла лесом, стало прохладнее, но я уже успел разгорячиться, пока шел полем, и пот вовсю течет по лицу. Можно бы отдохнуть, но мне жаль потраченных минут на бездействие. Они так пригодятся на Ладоге. По песку идти тяжело, но теперь уж недалеко. Вон виднеется поворот вправо, а там всего 200 метров и кордон. Когда-то здесь была граница. После войны она отодвинулась, и теперь здесь рыбацкая база. Но название в народе осталось старое. Жена егеря подмигнула мне, когда увидела нас. Ее удивила косматая борода на толстом лице этого парня. Я вяло махнул рукой, чтобы она не обращала внимания. Мало ли кому что взбредет в голову, хотя мне-то стало немного неловко за такого спутничка. Мы получили от нее весла, спасательный круг, якоря и пошли к причалу. Мы – это я и Лиля. Геник остался у рюкзака и сумки. Когда мы проходили мимо него, он взял у жены весла и понес их к лодке, оставив на земле рюкзак и сумку. Он все делал как нарочно, чтобы разозлить меня. А может, не догадывался, кто его знает. Как можно спокойнее я сказал ему, когда мы подошли к мосткам. «Несите сюда рюкзак и сумку». «И рюкзак?» – спросил он. «Да, там ложка, которой вы будете есть уху». Я спрыгнул в лодку и стал раскладывать вещи по своим местам. Лиля мне подавала с мостков. Подала и сумку. Рюкзака еще не было. Я посмотрел, Фаун тащил его волоком по мосткам. «Вам что, не поднять его?» — крикнул я, боясь, как бы не оборвался заплечный ремень. «А зачем поднимать, если можно и так?» — ответил он, продолжая тащить. «Ну, леший с ним, не надо волноваться», — сказал я сам себе и положил рюкзак в корму. Велел Лили пройти туда, Фавна усадил в нос и стал отталкиваться веслом, выводя лодку из канала. Тут было мелко, и надо было знать, как ее выводить. По Ладоге сквозил слабенький ветерок, который неизвестно, где возникает и неизвестно, где гаснет. Плыть надо было 2 километра до бухты. Там можно в случае желания пристать к берегу, набрать сушняку, он там всегда есть, и развести костер. Но это позднее, если будет улов. Мне опять стало спокойно и хорошо. «Гребите!» — сказал я Генику. Теперь уже можно было ему грести. Началась глубина. Он пересел на мое место. Я сел на корму, пропустив Лилю на нос. Мне с кормы было удобнее наблюдать, как лучше плыть. Ох уж этот фаун! Будто не мог раньше покурить. Нет, вот именно теперь протянул ноги так, что его кеды чуть ли не уперлись в мои ботинки. Неторопливо достал пачку сигарет, вынул одну, раскурил, и только после этого взялся за весла и начал слабо водить ими по воде. И каждый раз, затягиваясь, переставал грести, и лодка чуть не останавливалась. «Ты не устал?» — спросила его Лиля. Я думал, она подсмеивается над ним. Ничуть. Она спрашивала озабоченно. Фавн неопределенно пожал плечами. «Покури, а я пока погребу», — сказала Лиля. Он оставил весла, перебрался на ее место и отвалился, подставив лицо небу. «Черт с ним, пускай гребет, если такая дуреха», — подумал я и сказал, чтобы она выровняла лодку левым веслом, не то мы залезем в тростники. Она старательно пополоскала левым, и когда я сказал «хватит», стала грести обоими. «Пускай гребет», — подумал я, хотя мне стало немного неловко от того, что в лодке 2 мужика, а везет их женщина. «Ну, пускай погребет немного, потом я сменю ее». Фавн снял свою куртку с молнии и стал загорать, положив голову на спасательный круг. У него была пухлая, розовато-белая волосатая грудь. Я не стал смотреть на него. Лиля, выставив острые коленки, натруженно изгибалась взад и вперед, гребя тонкими руками. На лице ее было старательное выражение. Я видел, она очень хотела, чтобы я был доволен. «Дайте я погребу», — сказал я ей. «Нет-нет, что вы, я не устала!» Даже испуганно ответила Лиля. Она, наверное, боялась, как бы я опять не засадил Фавна. «Надо поскорее на место встать, а так мы протянемся сейчас не меньше», — сказал я. «Я плохо гребу». Но я уже шел к ней. Мне еще и потому хотелось сесть на весла, чтобы не видеть пухло-розоватой груди Фавна. Теперь была у меня перед глазами Лиля, маленькая, с тонкой шеей, крупным оттянутым к низу лицом и жиденькими волосами. Что-то было жалконькое в ней. Она глядела поверх моей головы на Фавна и улыбалась ему. Неожиданно слева от лодки у тростника заплескалась вода. Окуни гоняют мальков. Они били сильно, яростно. То там, то там. И вода прямо кипела. «Здесь остановимся», — сказал я и торопливо опустил якорь с кормы. «Опускай свой!» — крикнул я. Раздался сильный всплеск. Это Фавн выбросил якорь. «Можно бы и тише», — сказал я. «Шуметь не рекомендуется». Но это я уж так про себя бормотал, охваченный тем нетерпением, которое всегда предшествует приближающемуся азарту. «Все правильно, малек в нагретой воде, тут и ловить надо. Окуни еще придут, только подождать надо. А то, что сейчас отошли, испугались шума, это ничего, это ничего». Это я приговаривал, а сам уже, собрав удилище, глядел, куда бы лучше забросить мормышку с насадкой. И забросил... И стал ждать. И только когда поплавок успокоился, поглядел на своих спутников. Фавн по-прежнему лежал бородой вверх. Лиля копалась в своей сумке. «Чего вы не готовите удочки?» — спросил я, забрасывая донку. «Геник хочет есть», — ответила Лиля. «Вы будете?» Я не ответил. Глядел на поплавок. Вроде бы его качнуло. «Да, вот еще раз». И он тут же, поплясав, ушел под воду. «Окуневич!» Поправив червя, я снова закинул. Попал еще окунь покрупнее. Я достал садок, привязал веревку к уключине и опустил туда рыбу. Теперь я уже успокоился и находился в том бодром состоянии,

окунь. Он здорово потянул удилище к низу, пришлось взять подсачек. «Вот это да!» — воскликнула Лиля. «Геник, смотри! Ты какую возьмешь удочку? Эту?» «Пожалуйста!» — он взял себе с длинным удилищем, ей коротенькую. Лучше бы наоборот. «Ну ладно. Теперь уже три поплавка были на воде. Два подальше и один Лилин у лодки». «Ой!» — вскрикнула Лиля и тут же выдернула из воды порядочного окуня. Он закружился над лодкой, ей никак было не поймать его рукой, и он сорвался за борт. «Надо сразу в колени к себе», — сказал я. «Еще лучше в рот», — сказал Фавн, перебросил удочку и даже не посмотрел на мормышку, есть ли там хоть наживка. Он сел так, чтобы теперь загорать грудью. Достал из куртки очки с защитными стеклами и посадил их на нос. И отвалился на спасательный круг, предоставив рыбе самой ловиться на его крючок. Хорошо, что клевало. Я был занят своим делом, и мне было не до него. На небо посмотришь, там будто приклеенные неподвижно стоят дневные облака. Хорошо. А тут еще клюет, и снова, как на аркане, ходит сильная рыба. Чего еще надо?

0: Сегодня в программе радиостудии ЛИК мы продолжим знакомство с творчеством признанных во всем мире писателей-фантастов, которых, к сожалению, очень плохо знают у нас. Произошло это по разным причинам, и вины читателей в этом нет никакой. Об английском писателе Брайане Олдисе мы беседуем с литературоведом Владимиром Гопманом. Владимир Львович, у меня к вам вопрос как к специалисту, который занимается научной фантастикой. Вам не кажется странным, что в то время, когда все мы говорим о кризисе во всех областях нашей жизни, включая, конечно же, такую область, как книгоиздание, тема научно-фантастической литературы, она не перестает быть вне кризиса. То есть книги научно-фантастические, они как раскупались, так и раскупаются.
1: Да, конечно, фантастику покупают. Чем дальше, тем покупают, наверное, больше. Хотя уже первый книжный голод уже утолен. Что касается причин, то причин, наверное, очень много. И, быть может, в первую очередь то, что мы, наверное, единственная страна в мире, которая много десятилетий жила под девизом сказки. Что вот есть замечательная такая будущая жизнь, даже где-то загробная жизнь, коммунизм. Вот мы должны положить животы на алтарь Отечества, чтобы построить это прекрасное светлое будущее, где будет всем хорошо. Сказка. Сказка, которая, как мы знаем, обернулась произведением совсем другого жанра. То есть та сказка, которая, как мы уже увидели, имеет очень тягостный и мрачный исход.
0: То есть, если я вас правильно поняла, это вопрос менталитета.
1: Да, несомненно.
0: Поэтому такие сказочные ситуации у нас находят очень благодатную почву.
1: Да. Я думаю, что, наверное, случайно именно у нас, в Советском Союзе, фантастика имеет такой резонанс, имеет такой успех. Сколько беседовал с людьми из разных стран мира, которые причастны к написанию и к изданию фантастики, у нас, пожалуй, самая благодатная аудитория. И самый богатый, самый благодарный рынок. И фантастика у нас, пожалуй, самая популярная литература. Я думаю, что дело именно в этом, что нам очень хочется красивого, небывалого, экзотического, того, чего мы лишены в нашей жизни. И, в общем-то, и не только лишены, а да это самое красивое нам только обещается. И вот от этого такая тяга. Тяга к небывалому, к фантастическому.
0: А почему, по вашему мнению, именно наблюдается тяга к зарубежной фантастике? Она традиционна, на мой взгляд.
1: Да, конечно. Конечно, тяга к зарубежной фантастике больше, чем к советской. Но это понятно, потому что Запад всегда для нас был страной, не страной, а континентом, миром, галактика совершенно неизвестная из-за железной занавеса, из наличия железной занавеса. И вообще все Западом казалось всегда очень привлекательным. И тем более, конечно, западная литература, где рассказывается о том, как у них хорошо, какая у них замечательная жизнь.
0: И при всем при том, при таком остром интересе к зарубежной тематике, к зарубежной научной фантастике, мне кажется, долгие годы у нас печатали одних и тех же авторов. То есть

0: На слуху Лем, Айзек Азимов, Брэдбери. А дальше этого мы не шли. Почему так происходило?
1: Я думаю, что дело в том, что как у нас вся структура нашей общественной жизни была уродливой и противоестественной, так же неестественной и противоестественной была структура книгоиздания. Кто у нас переводился? Человек, который должен соответствовать определенным идеологическим стандартам. Причем стандартным таким железобетонным. Он, во-первых, должен писать вещи, в которых бичуется западный образ жизни. Он должен выступать противником капитализма. Он должен быть, или очень желательно, чтобы он был другом Советского Союза. И, наконец, необходимо, чтобы в его произведении был некий исторический оптимизм. Был тот оптимизм, который позволяет сказать, что вот и западные писатели, тем не менее, считают, что такой бесклассовый строй – это самое лучшее, что придумало человечество. Ну, а те, кто такому стандарту не соответствовал, они, конечно, оставались вне книгоиздательской политики. И, естественно, что вся система книгоиздания была перекошена. У нас, вы совершенно правильно сказали, на слуху были несколько имен, 1,5-2 десятка. Я ничего не хочу сказать против Брэдбери, и против того же Азима, и против Саймака. Прекрасные, достойные писатели. Но делать из них кумиров, делать из них идолов и абсолютизировать их значение в современной фантастике и вообще в западной культуре, это по меньшей мере смешно. Если не сказать более того, глупо и очень чревато печальным последствиям для нас, для читателей. Потому что у нас создается совершенно превратное, искаженное представление о западной культуре. У нас знают считанные имена, а на самом деле западная культура – это сотни имен.
0: Владимир Львович, а кого бы из неизвестных нам авторов, фантастов зарубежных вы могли бы порекомендовать сейчас почитать, чтобы нам действительно стало приятно на душе и чтобы мы действительно не то чтобы отдохнуть могли, а взять книгу и, в общем-то, в течение нескольких дней с ней не расстаться?
1: Я боюсь, что это вопрос несколько провокационный, потому что мы можем заполнить все время до конца передачи просто перечислением таких имен.
0: Ну, например, назовите хотя бы одно, чтобы нас как-то сориентировать.
1: Я назову только одно имя, к сожалению, только одно, писателя-фантаста, английского писателя-фантаста, который у нас очень мало и очень плохо известен, это Брайан Уилсон Олдис. Человек, который на Западе более чем известен. Я думаю, что по положению, по своему, так сказать, весу, по общественному реноме, по, конечно же, качество своих книг, он может быть сравним с Грэмом Грином, как ни парадоксально, и, может быть, еще потому, что он просто и внешне похож на него, и что-то общее есть и в манере поведения даже. Писатель удивительный, писатель многопланный, писатель, который пишет и космическую оперу, и философские романы, и социально-бытовые романы, он пишет и реалистические вещи тоже. Писатель, который начал работу в фантастике с 1954 года. В настоящее время он обладатель практически всех призов, которые существуют в западной фантастике. И человек, который, наверное, просто-напросто представляет западную фантастику. То есть назвать фамилию Олдиса – это все равно, что сказать западная фантастика. Он первый президент Британской ассоциации писателей-фантастов. Он сопрезидент и член Координационного совета Всемирной ассоциации писателей-фантастов, который он также создал, как и Британскую ассоциацию. Человек, который очень много сделал для фантастики, для развития жанра как в Англии, так и во всем мире. Человек очень добрый, очень благожелательный, очень хорошо относящийся к нам, к нашей стране. И человек, ну, в общем, наверное, его творческая судьба, и, так сказать, судьба его книг в нашей стране очень показательна. До сих пор на русском языке выходило несколько рассказов. Только недавно вышла, наконец, повесть «Без остановки». У нас его не переводили.
0: Почему? По всем канонам он как раз
1: несомненно.
0: Друг Советского Союза.
1: Не переводили его по причинам, я думаю, политическим, потому что он занял очень решительную позицию в отношении Афганистана. И известные его высказывания неоднократные, осуждающие нашу политику в Афганистане. Это причина политическая, как и со многими авторами, к сожалению. И, во-вторых, причина, я думаю, чисто эстетическая. Он довольно сложный писатель. К сожалению, поневоле должен сделать отступление небольшое. К сожалению, у нас до сих пор по преимуществу переводили фантастов понятных. Чем понятнее книга, тем она больше имеет основания для того, чтобы быть напечатанной. Приведу только один пример. Только один пример того, насколько интересен и сложен Одис. Я думаю, что лучшая его книга, точнее не книга, а его наивысшее достижение в области фантастики, это трилогия о планете Хеликония. Три книги, больших объемистых книги, порядка, наверное, 65 листов в общей сложности. Книги, рассказывающие о планете Хеликония, находящейся в другой галактике. Удивительно интересный мир построил Олдис. Мир настолько видимый, настолько буквально осязаемый, настолько он нами ощущаемый до мельчайших подробностей, до мельчайших деталей и флоры, и фауны, и климатологии, и геологии, что просто, просто действительно удивительно. Принцип построения, принцип моделирования миров – один из основных принципов современной фантастики, западной фантастики. И, конечно же, этот принцип Олдис использовал в полной мере. Мир блистательно построенный, просто блистательный. Но дело не в том, как сделан этот мир, хотя, конечно, и в этом тоже. Дело не в том, какие происходят там события, а события происходят удивительные. Дело, конечно, не в том, насколько эта книга сюжетна. Хотя она сюжетна в высшей степени. Олдис просто, просто великолепный мастер построения сюжета, построения фабульной интриги. Но дело в том, для чего это все делается. Делается это для того, чтобы показать на фоне совершенно иной жизни, совершенно иных нам непонятных, а может быть даже просто-напросто и не могущих быть понятными физических констант бытия, показать жизнь, которая, по сути дела, ничем не отличается от нашей. Населяют Хеликонию гуманоиды, люди очень, то есть носители разума очень похожи на нас, те же две руки, две ноги, два глаза. Люди, конечно же, с иной психологией совершенно, но живущие теми же самыми интересами, теми же самыми проблемами, что и мы. Я, конечно, имею в виду не бытовые проблемы, а проблемы философские, нравственные, психологические. Замечательная книга. Книга просто великолепна, но я просто боюсь, что я опять собьюсь на перечисление просто-напросто эпитетов. Книгу эту я предлагал в несколько наших издательств государственных. Во всех получал отказ, потому что книга сложная, книга не очень понятная. Книга, требующая большой работы. А наши государственные книги, издательские структуры, ну, прямо скажем, работать не очень хотят. И предпочитают, чтобы вещь была попроще, чтобы сделать побыстрее и побыстрее получить прибыль.
0: Теперь эта книга, я надеюсь, увидит свою вторую жизнь в вашем издательстве?
1: Ну, я не был бы столь оптимистичен, потому что договор с писателем – это не еще не все.
0: Ну, Владимир Львович, вы сказали, что по своей стилистике этот автор очень сложный. А читателю будет просто его читать? Тоже ведь, наверное, сложно.
1: Понимаете, мы слишком долго питались манной кашей. Если человек питается манной кашей протертой корочкой, то просто-напросто зубы у него атрофируются. Значит, и мы должны, я просто убежден, должны выбрать для себя, либо будем питаться манной кашей по-прежнему и превратимся в черепах-тортил, у которых вместо зубов, как известно, роговая просто пластинка, либо мы будем есть твердую пищу.
0: То есть вы читаете...
1: Хорошая литература – это... Чтение хорошей литературы – это процесс сложный.
0: Я это понимаю. Но на данный момент, вот если бы представим такую возможность, что эта книга выходит сейчас, она, вы считаете, может найти среди нас своего читателя? Так в чем же тогда проблема? Почему эта книга сталкивается с такими трудностями?
1: Большая работа.
0: Просто из-за большой работы?
1: Большая работа, большой объем, конечно. Большая работа – это сложный труд переводчиков. Переводчиков у нас не так много хорошего класса. Большая работа – это большие полиграфические затраты. Это проблемы, связанные с добыванием бумаги.
0: То есть эти технические трудности, они стоят на пороге даже вот таких перспективных независимых издательств, как,
1: конечно,
0: которые,
1: конечно,
0: сейчас существуют.
1: Конечно. Конечно, у нас проблемы и с полиграфией, и с бумагой, но, повторяю, проблемы мы решаем. Мы решаем, потому что мы хотим решать.
0: Чтобы вы сами смогли судить, что представляет собой творчество английского писателя-фантаста Брайана Олдиса, послушайте, пожалуйста, очень небольшой и очень любопытный рассказ, который называется «А вы не андроид?»

Пожалуй, даже читатели научно-фантастических журналов не представляют себе, с какой быстротой наука догоняет фантастику. Взять, к примеру, синтез молекул. С миллионами молекул ученые, как говорится, на коротке. Они зовут их, если не по имени, то по фамилии. Количество таких молекул возрастает 30 в год. Уже поступают в продажу пластики, лимитирующие человеческую кожу. Наступает век андроида.

Олдис стоит, переминаясь с ноги на ногу, возле парадной двери и то и дело поправляет галстук и через матовое стекло неотступно смотрит во двор. Его жена, выбежавшая купить муки у бакалейщика, как раз отворяет калитку с улицы. За время ее отсутствия Олдис уже успел спрятать под циновкой в прихожей автоматические весы. Если она войдет своей легкой походкой и, вытирая ноги, потянет тонн на 5, он тут же вызовет Интерпол. Входит жена с приветливой улыбкой. Весит она не более того, что должна весить обыкновенная женщина. Однако это пугает Олдиса еще больше. Он ведь прекрасно знает, до каких чудес дошли ученые с этими легкими сплавами. Чем больше он думает об этом, тем более убедительной уликой представляется ему ее вполне нормальный вес. Она, несомненно, что-то скрывает. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» — спрашивает жена. Олдис тупо кивает, но не делает ни одного движения, чтобы помочь ей снять пальто. Жена его очень привлекательна, кожа у нее без единого пятнышка, прическа волосок к волоску. Конечно, это несколько противоестественно, все-таки на улице сильный ветер, и он решается на второе испытание. «Ты сегодня неотразима», — говорит он, раздвигая губы в сатанинской улыбке. «Подойди-ка поближе к свету. Мне хочется исследовать твою прекрасную кожу под микроскопом». «Сейчас не могу, дорогой мой сыщик», — весело отвечает жена. «Мне еще нужно испечь лепешки к завтраку. Если хочешь, накрой на стол». Этот диалог был записан на магнитофон, который Олдис спрятал под подушкой, прикрыв номером «Radio Times». Олдис слушает запись снова и снова, пользуясь каждым моментом, когда жена выходит из комнаты. Ему определенно кажется, что в ее речи проскальзывает чуждая психология. Право же, ни одному человеческому существу не придет в голову, что мужчине может захотеться накрыть на стол.

0: Взобравшись на стул за приоткрытой дверью в столовую, он улучшает минуту и сыплет едкий порошок за ворот платья жены, которая как раз входит с подносом в руках. «Ты сошел с ума! Что за дурацкие затеи?» Сердито кричит она и проливает кипяток на ногу Олдиса. «Пустяки! Просто я решил смахнуть пыль с картины». Невинное выражение, с которым он произносит эти слова, сделало бы честь любому актеру, но жена не смягчается. «Я не позволю обращаться со мной, как с механической игрушкой», — говорит она. «Так, так... Ну-ка, повтори», — произносит он, но так тихо, что она не слышит. Жена поспешно ставит на стол горячие лепешки и принимается чесать спину. Это уже действует порошок. Олдис разочарован, ведь спина из пластика должна быть нечувствительна. И все-таки жена чешется. Более того, она говорит, что пойдет в спальню переодеваться. «В чем дело?» — с вызовом бросает Олдис. «Предохранитель перегорел или еще что-нибудь?»
1: «У тебя разыгралось воображение», — отвечает жена. «Ты начитался научной фантастики, дружок. Прошлой ночью я разбудила тебя, когда ты кричал что-то про Пола и Корнблата».
0: «Ты не расслышала», — нашелся он. «Я кричал про Пол Корнеплода. В Польше урожай корнеплодов. Кошмар на почве увлечения сельским хозяйством. Последнее время такое со мной часто случается».
1: Жена направляется наверх, чтобы переодеться.
0: Олдис рвется за ней, но она его не пускает. «Я хочу посмотреть, на месте ли родинка на твоем левом плече», — бормочет он. «Слыхали мы эти байки», — говорит жена, захлопывая за собой дверь спальни.

0: Олдис возвращается к столу и кладет на тарелку жены металлическую лепешку. Через 5 минут входит жена. На ней розовый джемпер и сверху такой же жакет, его подарок к Рождеству. Сев за стол, она сразу же обнаруживает подделку. «Игрушечные лепешки! В твои-то годы!» — восклицает она. «Да что это с тобой? Тебе, видно, требуется осмотр у врача». Олдис вскакивает со стула. «Ага! Наконец ты себя выдала! Хотела сказать, у механика, не так ли?» Жена встревожена. «Дорогой мой, да ты, кажется, вообразил, будто я робот или что-то в этом духе. Ну, знаешь, если так будет продолжаться, тебя придется положить в психиатрическую клинику. Ты способна на все, чтобы заткнуть мне рот. Я насквозь вижу все твои ходы. А ну-ка, съешь хоть одну из лепешек, что ты испекла». Жена в сердцах хватает с тарелки лепешку и начинает жевать. «Видишь, — говорит она с полным ртом, — я ем эту...» Договорить ей не удается. Она поперхнулась, ее душит кашель. Олдис торжествует. Наконец-то он вывел ее на чистую воду. В твой динамик и усилители попала крошка. Не так ли? Злорадно говорит он, хватает телефон и набирает номер Скотланд-Ярда. Не переставая кашлять, жена умоляет его положить трубку, но он тверд, как алмаз. «Почему ты не хочешь признаться?» — вопрошает он. «Скажи честно, я робот!» В отчаянии она произносит: «Я роб!» И вдруг рассыпается на части. По столовой покатилось 1005 различных деталей. Лампы, транзисторы, зубчатые колеса, провода. И только лепешки нигде не было видно. «Скотланд-Ярд!» — кричит Олдис в телефонную трубку, когда ему отвечает металлический голос. «Прошу немедленно приехать ко мне!»
1: «Тебе это так не пройдет!» Олдис тихо произносит обладатель металлического голоса на другом конце провода. «Мы не зря занесли тебя в свою картотеку. Ты окружен. Мы знаем, кто ты».
0: «Уж не хотите ли вы сказать, — в изумлении кричит он, — что я роб?»
1: И тоже рассыпается на части.

Радиостудия «Лик» знакомилась с творчеством английского писателя-фантаста Брайана Олдиса. В беседе участвовал литературовед Владимир Гопман. Рассказ «А вы не андроид» читал Виктор Коршунов. Ведущая Элла Ермакова. Всего вам доброго. До свидания.

0: На затравевшем дворе колхозного правления было тихо, как на выгоне за хутором. Любишкин въехал во двор верхом на маленькой подсосой кобыленке. Проезжая мимо сарая, он озлобленно хлестнул плетью козленка, смотревшего на него с крыши зелеными дьявольскими глазами, буркнул.
1: «Все бы ты верхолазничал, раз нечистый дух! Клись от седова!»
0: Зол и хмур был Любишкин. Он прискакал из степи и, не заезжая домой, направился в правление. Давыдов с Разметновым и представительницами женского собрания только что окончили обсуждение вопроса об устройстве детских яслей. Любишкин подождал, пока бабы вышли, подвинулся к столу. От ситцевой рубахи его, распоясанной и запыленной на лопатках, дыхнуло потом, солнцем и пылью.
1: «Приехал я с бригады!»
0: «Чего приехал?» – Давыдов пошевелил бровями.
1: «Ничего не выходит! Осталось у меня к труду способных 28 человек, и энти не хотят работать, злодорничают. Никакой управы на них не найду. За раз работает у меня 12 плугов. Плугатори на силу собрал. Один Кондрат Майданников ворочает, как бык. А что, Аким Бесхлебнов, Куженков, Самоха, или это хрипатая заноза Таманчуков и другие, то это горючие слезы, а не плугатори. Как скажи, они сроду за чепиги не держались. Пашу-то бы как? Вон пройдут, сядут курить, и не спихнешь их.
0: Сколько вы пахиваете в день?
1: Майданников и я по 3/4 подымаем, а энти кругом по 0,5. Ежели так будем пахать, к покрову придется кукурузку-то сеять.
0: Давыдов в молчании постучал донышком карандаша по столу, вкрадчиво спросил. Так ты чего приехал? Чтобы мы тебе слезы утерли? И злобно заиграл глазами.
1: Любишкин ощетинился. Я не со слезьми приехал. Ты мне людей давай, да плугов прибавь. А шутки вышучивать я и без тебя умею.
0: Шутить-то ты умеешь, факт. А вот работу поставить, гайка у тебя слаба.
1: Тоже бригадир. Управа не найдет на лодыри. Факт, что ты не найдешь, если дисциплину распустил и всякую терпимость веры развел. Ты ее найди, дисциплину-то!
0: Повысил голос, вспотевший от волнения Любишкин.
1: «Всему делу голова там, а Таманчуков! Он мне народ мутит, подбивает выходить из колхоза! А начни его стерву выкидывать, он и других за собой потянет! Да что ты, Семен Давыдов, на самом деле, смеешься надо мной, что ли? Каких-то коллег да хворых навешал на меня и работу норовишь спрашивать. Куда я того же деда Чукаря дену? Куда?» Его черта балабона на бахчу становить неподвижность, за месть чучела грачей пужать. А вы мне его вперли в бригаду. Навязали, как на цыгана матерю. Куда он, Гош? За плугом не может, погонычем тоже. Голос у него воробьиный, его быки за человека не считают. Ничуть не пужаются. Повиснет на налыгаче чертя, как лишнятый, а пока гон пройдет, раз 10 упадет. То он чирик завязывает, то ляжет, ноги задерет выше головы и крысь свою управляет. А бабы быков кинут, заиржут, зашумят, у щукаря грызь выпала. И опрометью бегут любопытствовать, как он, щукарь этот, грызь обратно в свое внутреннее место впихивать. Ведь это спектакль, а не работа. Мы уже его вчера в кашевары определили, через грызь эту. Но он и там негожий и вредный.
0: Ты тут сиротой не прикидывайся, факт. Сейчас езжай в поле, и чтобы к вечеру было вспахано 12 га. А не вспашешь, не обижайся. Часа через 2 я приеду, проверю. Ступай. Любишкин, словно в атаку идучи, наметом вылетел из ворот, помчался в степь. Давыдов торопливо сказал Демке.
1: Запряги-ка лошадь, да скажи Разметнову, чтоб заехал за мной. Я буду на квартире.
0: Разметнов подъехал к квартире Давыдова на одном из правленческих жеребцов, запряженном в дрожке. Давыдов уже ожидал, стоял возле ворот, прижав локтем небольшой узелок. На гребне показался стан второй бригады, когда Разметнов заприметил шагавшего под изволок навстречу им человека. Он шел бездорожно, перепрыгивая ярки, иногда переходя на старческую дробную рысь. Разметнов направил к нему жеребца и еще издали угадал деда Щукаря. По всему было видно, что с Щукарем произошло что-то неладное. Он подошел к дрожкам. Волосы на обнаженной голове его были плотно прибиты дождем. В мокрой бороденке, в бровях густо торчало разваренное пшено. Щукарь был и сине бледен, напуган, и у Давыдова ворохнулась тяжкая догадка. В бригаде неладно, волынка.
1: «В чем дело?» — спросил он.
2: «От смерти на силу ушел», — выдохнул Щукарь. «Убить хотели».
1: «Кто?»
2: «Любишкин и прочие».
1: «За что?»
2: «За капризность ихнюю. За кашу дело зашло. Я человек отчаянный на слова, не стерпел. Ну, а Любишкин ухватил нож, да за мной. Кабы не моя резвость, сидел бы я за раз на ноже. Так и испекся бы».
1: «Ступай в хутор, после разберемся», — приказал Давыдов, облегченно вздыхая.
0: А на стану за полчаса до этого произошло следующее. Дед Щукарь, пересолив накануне кашу, решил выдобриться перед бригадой и, отправившись с вечера в хутор, переночевал там, а утром припас из дому мешок, на пути в бригаду завернул к гумну Краснокутова, жившего на самом краю хутора, перелез через прясло и воровски затаился возле мекинной кучи. План у деда Щукаря был гениально прост. Подстеречь курицу, осторожно схватить ее и обезглавить, чтобы наварить каши с курятиной и тем самым снискать себе в бригаде почет и уважение. Он пролежал, тая дыхание, с полчаса, но куры, как назло, рылись где-то около плетня, а подходить к вороху мекины словно и не думали. Тогда дед Щукарь начал тихонько их прикликать. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цыпоньки, мамушечки, мамушечки, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Звал он их шепотом, а сам звероподобно таился за мекиной. Старик Краснокутов случайно находился неподалеку от гумна. Он услышал чей-то вкрадчивый голосок, созывающий кур, присел за плетнем. Куры доверчиво подошли к вороху мекины, и в этот момент Краснокутов увидел, как чья-то рука, высунувшись из мекины, сцапала бисерную курочку за ногу. Щукарь задушил курицу с быстротой матерого хоря и только что начал просовывать ее в мешок, как услышал негромкий вопрос. «Курочек шупаешь?» И увидел поднимавшегося из-за плетня Краснокутова. Так растерялся дед Щукарь, что выронил из рук мешок, снял шапку и не кстати поздоровался. «Доброго здоровья, Афанасий Петрович!» «Слава Богу!» — ответил тот. «Курочками, говорю, займаешься?»
2: «Вот-вот. Иду мимо и вижу бисерная курица. Такая по ней диковинная разноцветь пера, что даже не мог я утерпеть. Дай, думаю, поймаю, погляжу вблизу. Что это за диковинная птаха? Век прожил, а такой любопытственной не видывал».
0: Щукарева хитрость была прямо-таки неуместна, и Краснокутов положил ей конец.
1: «Не бреши, старый мерин, курей в мешках не разглядывают.
3: Признавайся, на какую надобность хотел скрасть?»
0: И Щукарь повинился. Сказал, что хотел угостить пахарей своей бригады кашей с курятиной. К его удивлению, Краснокутов и слова не сказал суперечь, а только посоветовал.
1: «Пахаря можно, в этом греху нету. Раз уж ты пошкодил одну курочку, то клади ее в мешок. Да вдобавки подстрели костыликом еще одну. Да не эту, а вон энту, какая не несется, хохлатую. Из одной курицы на бригаду лапши не сваришь.
3: Лови другую скорее и метись живее, а то, не дай бог, старуха моя вспопошится, так нам с тобой обоим тошноты наделает.
0: Щукарь, да нельзя, довольный исходом дела, поймал вторую курицу и махнул через прясло. За 2 часа он пришел на стан, а к приезду Любишкина из хутора у него уже кипела в 3-ведерном котле вода, выпрыгивало разварившееся пшено, и порезанная на куски курятина истекала наваристым жиром.
3: Каша удалась на славу. Единственное, чего опасался дед Щукарь, это того, что каша будет приванивать стоялой водой, так как воду черпал он в ближнем мелководном пруду, а непроточная вода там уже крылась чуть приметной зеленью. Но опасения его не оправдались. Все ели и усердно хвалили, а сам бригадир Любишкин даже сказал:
4: «В жизни не ел такого кондера. Благодарность тебе, дедок, от всей бригады!»
0: Котел быстренько опорожнили. Самые проворные уже начали доставать со дна гущу и куски мяса. В этот-то момент и случилось то, что навеки испортило поварскую карьеру Щукаря. Любишкин вытащил кусочек мясца, поднес его было ко рту, но вдруг отшатнулся и побледнел.
4: «Это что же такое?» — зловеще спросил он у Щукаря, поднимая кончиками пальцев кусок белого разваренного мяса.
2: «Должно крылышко!» – спокойно ответил дед Щукарь.
0: Лицо Любишкина медленно наливалось синеватым румянцем страшного гнева.
4: «Крылышко! А ну, гляди сюда, кошевар!» – зарычал он.
2: «Ах, милушки мои!» – ахнула одна из баб. «Да на ней когти!» «Повылазила тебя, каянная!» — обрушился на бабу дед Щукарь. «Откуда на крыле когти?»
0: Он кинул на разосланное реднище ложку, всмотрелся. В подрагивающей руке Любишкина болталась хрупкая косточка, оперенная на конце перепонками и крохотными коготками.
4: «Братцы!» — воскликнул потрясенный Аким Бесхлебнов. «А ведь мы лягушку съели!»
0: Вот тут-то и началось смятение чувств. Одна из брезгливых бабенок со стоном вскочила и, зажимая ладонями рот, скрылась за полевой будкой. Кондрат Майданников, глянув на вылупленные величайшим изумлением глаза деда Щукаря, упал на спину, покатываясь со смеху, на силу выкрикнул:
2: «Ой, бабочки! Оскоробились вы!»
0: Казаки, отличавшиеся меньшей брезгливостью, поддержали его. «Не видать вам тепереча причастия!» В притворном ужасе закричал Куженков. Но Аким Бесхлебнов, возмущенный смехом, свирепо заорал:
4: «Какой тут может быть смех? Бей Щукарячью породу! Откель могла лягушка в котел попасть?» — допытывался Любишкин.
2: «Да ведь он воду в пруду черпал, значит, не доглядел! Сукин сын, утрец седой! Чем же ты нас накормил?» —
0: взвизгнула Аниська, сноха Донецковых, и с подвывом заголосила:
2: «Ведь я зараз в тягостях! А ежели вот скину через тебя подлюшного!»
0: Да с тем, как шарахнет в деда Щукаря каши из своей миски! Поднялся великий шум. Бабы дружно тянулись руками к Щукаревой бороде, невзирая на то, что растерявшийся, перепуганный Щукарь упорно выкрикивал:
2: «Охолодьте, трошки, охолодьте! Это не лягушка, истинный Христос не лягушка!»
0: «А что же это?» — наседала Аниска Донецкого, страшную в своей злобе.
2: «Это одна видимость вам, это одно видение!» — пробовал схитрить Щукарь.
0: Но обглодать косточку видимости, предложенную ему Любишкиным, категорически отказался. Быть может, на том дело и кончилось бы, если бы в конец разозленный бабами Щукарь не крикнул:
2: «Мокрохвостые! Сатаны в юбках! В морды тянетесь, оттого не понимаете, что это не простая лягушка, а устрица!»
0: «Кто?» — изумились бабы.
2: «Устрица, русским языком вам говорю!
5: Лягушка – мразь, а в устрице благородные кровя. Мой родной кум при старом прижиме у самого генерала Филимонова в денщиках служил и рассказывал, что генерал их даже натощак сотнями заглатывал. Ел прямо на кореню. Устрица и шоу из ракушки не вылупится, а он ее отель вилочкой позывает. Проткнет насквозь, и ваших нету. Она жалобно пишет, а он, зная ее горловину, пропихивает. А почему вы знаете, может, она, эта хреновина, в устричной породы? Генералы одобряли, я, может, нарочно для навару вам, дуракам, положил ее? Для скусу?
0: Тут уж Любишкин не выдержал. Ухватив в руку медный половник, он привстал, гаркнул во всю глотку. Генералы! Для навару! Я красный партизан, а ты меня лягушатиной, как какого-нибудь генерала кормить. Щукарю показалось, что в руках у Любишкина нож, и он со всех ног, не оглядываясь, кинулся бежать. Обо всем этом Давыдов узнал, приехав на стан. Попрощавшись с Разметновым, Давыдов пошел к ближайшей клетке пахоты. Около нее на попасе ходили выпряженные быки, а плугарь Аким Бесхлебнов, ленясь идти на стан, лег на борозде, укрылся с головой зипуном и придремал под шепелявый говор дождевой капели. Давыдов разбудил его. «Почему не пашешь?» Аким нехотя встал, зевнул, улыбнулся. «При дожде нельзя пахать, товарищ Давыдов. Вам про это неизвестно. Бык не трактор. Как толечко намокнет у него шерсть на шее, враз ермом потрешь шею до крови, и тогда уж на нем отработался». «Верно, верно», — закончил он, приметив недоверчивость во взгляде Давыдова, и посоветовал. «Вы бы лучше пошли, Аника воинов развели. С утра Кондрат Майданников к Атаманчукову присыкается. А за раз вон у них сражение идет на этой клетке. Кондрат велит быков выпрягать, а Атаманчуков ему не касайся моей упряги, а то голову побью». Поглядев в конец второй за складом клетки, он увидел, что там происходит что-то похожее на драку. Майданников словно шашку вертел в руке железную занозу, а высокий Атаманчуков одной рукой отталкивал его от ерма, а другую, сжатый в кулак, держал за спиною. Голосов слышно не было. Торопливо направившись туда, Давыдов издали крикнул. «Что еще такое? Да как же так, Давыдов? Мокрец идет, а он пашет, и тебе так же быкам шеи потрет. Я говорю, отпрягай, покеда дождь спустился, а он меня матом, не твое дело. А чье ж, сукин сын, это дело? Чье, хрипатый черт?» — закричал Майданников, уже обращаясь к Атаманчукову и замахиваясь на него занозой. «Вред колхозу делать не дам!» — ободренный приходом Давыдова кричал Майданников. «Он говорит, не мои быки колхозные. А ежели колхозные, значит, и шкуру с них сымай. Отступись от быков, вражина! Это пахота? Это земле чесотка, а не пахота. Я его еще утром хотел побить за такую старанию. Пройди по всем ланам, и скрозь у него такая глупь.
6: А ну, пойди сюда. Тебе говорю, факт!» — крикнул Давыдов Атаманчукову, неохотно выпрягавшему быков. Тот лениво, не спеша, подошел.
0: «Ты что же это? Так пашешь?» Ощеряя щербатый рот, тихо спросил Давыдов.
3: «А вам как бы хотелось? 8 вершков гнать?» Атаманчуков злобно сощурился и, сняв фуражку с голо стриженной головы, поклонился. «Спасибо вам! Сами попробуйте вспахать глубже. На словах-то мы все, как на органах, а на деле нас нету. Нету!»
0: Вечером, как только вся бригада собралась у стана, Давыдов сказал. «Ставлю перед бригадой вопрос.
1: как быть с тем ложным колхозником, который обманывает колхоз и советскую власть, вместо 3,5 вершков пахоты портит землю, пашет 1,5 вершка? Как с тем быть, кто сознательно хочет угробить быков, работы под дождем, а в ведра выполняет норму лишь наполовину?
4: «Выгнать!» — сказал Любишкин.
1: Особо ретиво его поддержали бабы.
6: «Удались!» — сказал Давыдов. «Ты теперь не колхозник, факт. А через годик посмотрим. Если справишься, примем обратно. Теперь, товарищи, выслушайте мое короткое и важное слово к вам. Вы почти все работаете плохо. Очень плохо. Нормы никем за вычетом Майданникова не выполняются. Это позорный факт, товарищи, вторая бригада. Этак можно в дым обмараться. С такой работой можем вмиг влететь на черную доску, да так и присохнем на ней. Надо в корне пресечь это дело».
4: «Дюже норма не по силам, быки не тянут», — сказал Аким Бесхлебнов.
1: «Я остаюсь в вашей бригаде, беру быков Атаманчукова и покажу вам на живом примере, что можно за день спахать 1 га. И даже 1 с четвертью. Факт».
0: Ночь Давыдов провел беспокойно. На заре его разбудил Кондрат Майданников. Покусывая кончик желтоватого уса, Кондрат сказал: «Ой, за день 10 с гаком — это много делов. Загнул ты вчера через край, товарищ Давыдов. Как бы нам с тобой не опростоволоситься.
1: Все в наших руках, все наше. Чего ты боишься, чудак?» Бодрил его Давыдов, а про себя думал: «Умру на пашне, а сделаю. Ночью при фонаре буду пахать, а вспашу 10 с четвертью. Иначе нельзя. Позор всему рабочему классу».
0: Пока Давыдов вытирал лицо подолом парусиновой толстовки, Кондрат запряг своих и его быков, крикнул: «Пошли!» Под скрип колесин плугов Кондрат объяснял Давыдову простые, десятилетиями складывавшиеся основы пахоты на быках.
6: «Вы пахать-то пахали когда?»
0: «Нет, браток, не приходилось. Плуг я приблизительно знаю, а опускать его в действие не могу. Ты мне укажи, я понятливый.
6: Когда тронемся пахать, и ты будешь видать. Ежели быкам будет тяжко, ты подкрутишь обороты на 1,5 вот эту штуку. Называется она у нас бочонком. Видишь, он на разводной цепи. А борозденная цепь глухая. Крутнешь ты бочонок, и лемех трошки сбочится, пойдет на укос и будет брать шириной уже не все свои 8 дюймов, а в 6. И быкам будет легче. Ну, трогаем».
4: «Цоп, лысый! Цоп, цоп, цоп!
0: Не щади живота, товарищ Давыдов!» Давыдов с некоторым волнением положил руки на чепиги, пошел за плугом, глядя, как разрезанный через лом лезет из-под лемеха по глинцевитому отвалу черный сальный пласт земли, валится, поворачиваясь на бок, как сонная рыбина. До завтрака Давыдов спахал около 1/4 десятины. Он нехотя похлебал каши, дождавшись, пока поели быки, мигнул Кондрату:
6: «Начинаем? Я готов. Анютка, гони быков».
0: И снова борозда за бороздой валится изрезанная через слом и лемехом заклеклая, спрессованная столетиями почва. К вечеру у Давыдова тяжко ныли потертые ботинками ноги, болела в пояснице спина. Спотыкаясь, обмерил он свой участок и улыбнулся испекшимися, почерневшими от пыли губами. Вспахана за день одна десятина.
2: Ну, сколько наворочал? С чуть приметной улыбкой сихицей спросил Куженков, когда Давыдов, волоча ноги, подошел к стану.
0: А сколько бы ты думал?
2: Полдесятины одолел?
0: Нет, черт тебя задери. Десятину, Илан!
2: Куженков, смазывавший с урчиным жиром порезанную о зубе бараны ногу, закряхтел, пошел к клетке Давыдова мерять. Через полчаса, уже в густых сумерках, вернулся, сел подальше от огня.
0: Что же ты молчишь, Куженков? Спросил Давыдов.
7: Да нога что-то разболелась. А говорить нечего, вспахал, ну и вспахал. Делов-то.
2: Нехотя ответил тот и прилег возле огня, натягивая на голову зипун.
7: Замазали тебе рот, а? Теперь не гавкнешь?
2: Захохотал Кондрат, но Куженков промолчал, словно и не слышал. На другой день к вечеру Давыдов вспахал десятину и два лана. Любишкин ровно десятину, Куженков десятину без малого. И совершенно неожиданно для них на первое место выбился Антип Грач, до этого находившийся в группе отсталых. После того, как повечерили, Давыдов подвел итоги. Социалистическое соревнование, товарищи, вторая бригада, развернулось у нас во! Темпы взяты очень достойные. За пахоту бригаде отправления колхоза большевистское спасибо. Из прорыва мы, дорогие товарищи, вылезаем, факт. И как же не вылезти, если на веществе доказана выполнимость нормы? Теперь надо навалиться на волочбу. И чтобы обязательно волочить в три следа. Особое спасибо Майданникову, так как он самый фактический ударник. Бабы перемыли посуду, плугатари улеглись спать, быков погнали на попас. Кондрат уже придремал, когда жена забралась к нему под зипун, толкнула в бок, спросила.
8: Кондраша, Давыдов тебя повеличал, вроде в похвальбу. А что это такое, ударник?
2: Кондрат много раз слышал это слово, но объяснить его не мог. Надо бы у Давыдова разузнать, с легкой досадой подумал он. Но не растолковать жене, уронить в ее глазах свое достоинство он не мог. А потому и объяснил, как сумел.
8: Ударник-то, их ты, дура баба, ударник-то, это, ну, как бы тебе попонятнее объяснить. Вот, к примеру, у винтовки есть боек, каким пистонку разбивают. И вот то же самое зовут ударником. В винтовке эта штука заглавная, без нее не стрельнешь. Ну, так и в колхозе. Ударник есть самая заглавная фигура. Поняла? Ну, а зараспи и не лезь ко мне.
9: Это был день уныния. В его душе звучала великолепная, тоскливая музыка. И слушать себе эту музыку, и передавать ее людям, и значило для него творить. Даже когда он смеялся, вы чувствовали, что это смех ипохондрика. Его излюбленный стихотворный размер есть по самому существу своему вопль тоски. Если бы этого размера не было раньше, Некрасов сам изобрел бы его, чтобы хоть как-нибудь выразить ту волчью тоску, которая всю жизнь была в нем. Он и вправду изобрел этот стих, эту особенную, специально некрасовскую пульсацию стиха, в которой главное очарование его лирики. Некрасов ни хандрящий, ни поэт. Нет уныния, нет вдохновения. Пока он не нашел в себе этого ритма, он был литературный ремесленник. Но едва этот ритм открылся ему, он сделался могучий поэт. У Пушкина, у Лермонтова слово «угрюмый» было случайное, малозаметное слово, а у Некрасова оно выпятилось на первое место и заслонило все другие эпитеты. Кажется, угрюмость – это главное свойство всех вещей и людей, которые он подметил в природе. Угрюмы лавки, как тюрьма, угрюмый дом, похожий на тюрьму. Леса у нас угрюмые. Все лес кругом угрюмый лес, и бурлак у него угрюм, и мужик угрюм, и тучи угрюмы, и сосны угрюмы, и Нева угрюма, и Кама угрюма, и декабрист Трубецкой. О, милый, что ты так угрюм? Иногда вместо угрюмый он пишет унылый, это ведь так зловеще рифмуется с другим его излюбленным словом. Не говори, что дни твои унылы, передо мной холодный мрак могилы. Знаю, день проваляюсь уныло, и пугать меня будет могила.

савана, лежит под небом пасмурным печально и нога. Снег это, конечно, саван, как саваном снегом одета избушка в деревне стоит. В белом саване смерти земля, на белом снежном саване, словно до сердца поезд печальный через белый покров погребальный режет землю. Взглянув в окно и увидев дым паровоза, он спрашивает, что там толпа мертвецов. Увидев деревенский пейзаж, восклицает, картина эта такова, что тут гробам бы только двигаться уместно. На небо взглянешь, какие-то гробы, цепи да гири выходят из туч. Похоронив друга и вернувшись домой, он продолжает видеть его и сквозь землю. Жадный червь не коснулся тебя. На лицо через щели гробовые проступить не успела вода. Ты лежишь, как сейчас похороненный, только словно длинней и белей пальцы рук на груди твоей сложенных. За могильным голосом читал он вслух свои стихи. Некрасов читает каким-то гробовым голосом, записала о нем Штакеншнейдер. Голос Некрасова звучал совсем за могильной нотой, вспоминает Гайдебуров. Читал он тихим замогильным голосом, вспоминает Пантелеев. Некий А.Р. вспоминает, манера его читать стихи поражала однообразием и унылою монотонностью. Ни понижений, ни повышений тона, все ровно, все одинаково, как шорох песку под колесами медленно-медленно движущегося воза. И манера, и слабый голос Некрасова вызывали в слушателях скорбное настроение. Кого только не оплакивает, не хоронит он в стихах и своего брата Андрея, и мать, и Прокла, и Белинского, и артистку Асенкову, и певицу Бозио, и сына Аринушки, и пахаря нежатой полосы, и Добролюбова, и Шевченко, и Писарева, и Крота, и свою музу, и себя самого чаще всех. Такая у него была потребность хоронить себя самого, плакать над собственным трупом. Чуть не за 30 лет до кончины он же начал причитать над собой. Умру я скоро, скоро я сгину, у двери гроба я стою, один я умираю и молчу, теперь мне пора умирать. Умирать было перманентное его состояние. Он был всегда какой-то умирающий, выразился о нем Лев Толстой. И не потому, что он был болен, а потому, что такой у него был темперамент. Когда через 30 лет ему и вправду пришлось умирать, его талант воспрянул и расцвел, словно он только и ждал этой минуты. И 1,5 года он изливал свои вопли в слезах над собственным гробом. Мастер надгробных рыданий, виртуоз-причитальщик, он был словно создан для плачей. Плакать он умел лучше всех, лучше Пушкина, лучше Лермонтова. Плакала ли безымянная старуха по Саве, или Арина по Ванюшке, или Матрена по Демушке, он неподражаемо голосил вместе с ними, подбывал их вою. Умер Касьяновна, умер сердешная, умер и в землю зарыт. Кто, кроме Некрасова, мог бы написать эти строки? Кто мог бы создать это протяжное троекратное «у» для передачи сиротского воя? Это «умер», дважды стоящее в начале стиха, снова повторяется с тем же эффектом стихотворения «Мороз, красный нос». «Умер, не дожил ты веку, умер и в землю зарыт». Кажется, ни один поэт не мог произнести это «умер» с таким хватающим за сердце выражением. К звуку «у» он чувствовал большое пристрастие и часто пронизывал этим звуком весь стих. «Жену ему неумную, чу, как ухалица ухает, трудно, голубчик мой, трудно». Слушал имеющие уши, думушку думал свою. У него была жажда рыдать над каким-нибудь обожаемым гробом, над каким-нибудь умершим человеком, любя его в эти минуты так набожно, как не любил его при жизни никогда. Желтый, обвислый, измученный хандрой, как чахоткой, он вяло поднимался с дивана и нудился выйти на улицу. Злость берет, сокрушает хандра, так и просятся слезы из глаз. Нет, я лучше уйду со двора. Уходил и натыкался на гробе понуро, плелся на Волкова, провожая незнакомого покойника. И все осклизлое петербургское

0: утро бродил по осклизлому петербургскому кладбищу, тщетно отыскивая такую могилу, над которой можно отрыдаться. И, конечно, он не был бы лириком, если бы, когда он рыдал, вместе с ним не рыдала вселенная, и небеса, и деревья, и птицы. Сентябрь шумел, земля моя родная, вся под дождем рыдала без конца, и черных птиц за мной летела стая, как будто бы почуя мертвеца. Черная птица была его излюбленной птицей. Шелли пел жаворонка, Свинберн — ласточку, Китс — соловья, а не Красову. Кого же и петь, как не черную птицу, ворону? Каркает ворон над белой равниной, ворон над Яковом каркнул один. Карканье, дикие стоны, кажется, с целого света вороны по вечерам прилетают сюда. Они каркают, а ему, кажется, стонут. Изо всех звуков в природе он охотнее всех улавливал стоны. Слышишь дикие стоны волков? Голодный волк в лесной глуши пронзительно стонал. Стонет кулик над равниной унылой. Ель надломленная стонет, и знаменитые мужицкие стоны в парадном подъезде. Стонет он по полям, по дорогам, стонет он по тюрьмам, по острогам, стонет он под авином, под стогом. И бурлацкие стоны, ей снятся стоны бурлаков на волжских берегах. И вообще тот всемирный человеческий стон, непрекращающийся в течение веков, который звучал у него в ушах непрерывно, от которого он мог спастись лишь в могиле, ибо лишь мертвец, по его словам, не боится ни человеческого стона, ни человеческой слезы. А живой, даже за несколько дней до кончины, сам стонущий, он за тысячу верст слышит эти человеческие стоны, явно слышны на заре. Когда у поэта сплин, вместе с ним тоскует вся окрестность, тогда каждая ворона рыдает, как он. Все вещи превращаются в его двойников, вся природа, множество Некрасовых, источающих из себя ту же хандру. Уныние в душе моей усталой, уныние, куда ни погляжу. Что теперь не встретишь, на всем уныние след заметишь. Бесконечно унылые и жалкие эти пастбища, нивы, луга, эти мокрые сонные галки, что стоят на вершине стога. Но эти мучительные образы были бы совершенно беспомощны, если бы их не окрыляла могучая сила некрасовского ритма. Если бы от всей книги Некрасова не уцелело ни единого слова, а осталась бы только эта мелодия, этот напев стиха, мы знали бы и тогда, что пред нами печальнейший во всей литературе поэт. Каково ему было носить этот ритм в душе? Ведь этим ритмом он не только писал, а и жил. Ведь этот ритм есть биение его крови, темп его походки и дыхания. Тайна его ритмики заключается в том, что он берет самый энергический, порывистый размер, а напев, богатый восходящими, словно в трубы трубящими звуками, и на протяжении строки преобразует его в изнемогающий, расслабленный дактиль. Строка, начавшаяся так задорно и громко, с каждым слогом, чем ближе к концу, вянет, никнет, замирает и падает. Именно эта постепенность ее умирания, эти градации в понижении тона и вызывает в нас то щемящее чувство, которое неотделимо от некрасовской ритмики. Теперь это ритм всеобщий, но когда лет 100 тому назад он послышался в поэзии Некрасова, да нет, еще раньше, лет 120 назад, то была новинка неслыханная, и нужна была вся лютая его ипохондрия, чтобы эту новинку создать. Поразительно его пристрастие к дактилическим окончаниям и рифмам объясняется, и с не вполне-то отчасти, именно тем, что эти окончания в русской речи дают впечатление изматывающего душу нытья. Поэтому так поразительны те редкие стихотворения Некрасова, в которых раскрывается другая сторона его личности, его необыкновенное жизнелюбие. Это очень странно, что в одном человеке совмещались две эти крайности. Это необыкновенная любовь к жизни, это страстное упоение жизнью, всеми ее красками, всеми ее звуками. И рядом с этим такая неизбывная грусть. Мне хочется напомнить одно стихотворение его, которое я с изумлением отыскал когда-то среди его рукописей. «Не знаю, как созданы люди другие, мне любы и дороги блага земные. Я милую землю, я солнце люблю, желаю, надеюсь, страстями киплю, и жаден мой слух, и мой глаз любопытен, и весь я в желаниях своих ненасытен». Некрасову, как теперь это мы видим, было в высшей степени свойственно страстное жизнелюбие, восхищение материальными формами окружающей жизни. В те редкие мгновения, когда эту радость бытия не отравляла сознание обиды, насилия, обусловленных порочной социальной действительностью, она бурно прорывалась такими стихами, как, например, его гениальная песня о весенней радости кустов и деревьев, только что пробудившихся к жизни. «Как молоком облитые стоят сады вишневые, тихохонько шумят, пригреты теплым солнышком шумят повеселелые сосновые леса, а рядом новой зеленью лепечет песню новую и липа бледнолистая, и белая березонька с зеленою косой. Шумит тростинка малая, шумит высокий клен, шумят они по-новому весеннему. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум». Именно эта полнота жизни, изобилие ее красок и звуков является красотой для Некрасова. Вообще, вникая в образы Некрасова, невозможно не прийти к заключению, что если бы его не терзала жестокость тогдашнего строя, он явился бы в своих стихах совсем иным. Он явился бы выразителем пламенного упоения жизнью. Так радовала его жизнь сама по себе в те минуты, когда он мог отрешиться от своих мучительных тем.
1: Певцов был заика, но это не помешало ему стать одним из самых замечательных русских актеров. В жизни Певцов заикался мучительно трудно. На сцене он никогда не заикался. Сколько ни лечился Певцов у самых знаменитых врачей и не советовался с самыми опытными режиссерами, никто не мог помочь ему освободиться от этого природного его недостатка, от этого физического ущерба. И если Певцов стал замечательным актером, то этим был обязан одному только себе. Ибо Певцов в такой степени верил в искусство перевоплощения актера, в то, что актер, выходящий на сцену, несет в себе образ, оставив свою суетную и повседневную сущность там, за кулисами, что это помогало ему не бояться заикания и совершенно освобождаться от него так, как будто бы его и вовсе не было. Поэтому поведение на спектакле, сценическая жизнь актера была для Певцова, очевидно, еще более, чем для какого-либо другого замечательного актера. Ибо только на сцене Певцов жил полной, настоящей жизнью, для которой он родился, совершенно свободный от каких-либо неполноценностей и ограничений. И естественно, что вся домашняя, вся частная жизнь Певцова была посвящена от утра и до ночи мыслям о работе, об этом единственном времени, когда он, Певцов, был совершенно полноценен и равноправен и мог не испытывать никаких уязвлений или страхов. И все рассказы Певцова начинались или кончались мыслями о работе, о его поведении, Все образы, все сравнения, все удачи Певцова были связаны только со сценой, и с ним очень интересно было говорить на эти темы. И вот один из этих рассказов дома, за обеденным круглым столом, в семье. Наташа, налей мне еще водки. Я хочу выпить сегодня совсем немного. Дай мне мой маленький рюмаш. Налей мне, деточка, а то я не буду знать, как управлять клапанами перевоплощения на театре. Я не буду знать, как строить образ. Налей мне. И я прошу тебя. Араб, араб, иди сюда, милый котик. Хороший у меня кот, арабка. Хороший у меня кот, черный кот, страшный кот. Араб, хочешь корочку? Пошел, пошел, пошел. Оставь меня. Покинь меня. Расстанься со мной. Тоже рябчика ему подавай. Брысь. Налей мне водки. Иначе я оставлю тебя. Я расстанусь с тобой. Я покину тебя. Как покинул их маму, свою первую жену. Это было в 17-м году. Москва, октябрь, революция. Я у себя дома на Бронной. Я сижу, я читаю книгу. Раздается звонок. Говорит она: приходи, погибаю и я, дети. Кто? Ты, дети? Да. Я кладу трубку, я надеваю шубу. Я выхожу на улицу. Стрельба идет во всех направлениях. Пули отскакивают от стен домов, поднимая фонтанчики штукатурки. Бронная улица пуста, как на рассвете. Я чувствую только, что мещанство притаилось за темными квадратами окон. Я еще не разобрался, кто и в кого стреляет. Но я должен идти к Никитским воротам, у которых пылает большой дом. Мне не страшно, потому что я собрал самого себя и держу. Я представляю те препятствия и препоны, которые я должен преодолеть, и рассчитываю свои силы, как на спектакле. Я подхожу к углу этой маленькой площади, к дому, на котором вывеска молочного магазина Чичкина. И сразу же какая-то белая сволочь, направляя на меня револьвер, кричит: «Проходи, убью!» Я останавливаюсь, распахиваю шубу и говорю: «Бей! Что ж ты
2: не бьешь. Я иду спасать своих детей. Бей, бей! И какой-то солдатик с другого конца площади из окопчика кричит мне: к земле, пригинайся. Я выхожу на середину площади. Пламя обжигает мне лицо. Где-то ударяют орудия, так такают пулеметы. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так винтовочные выстрелы. Я распахнул шубу, мне жарко. Я иду, я пою и дирижирую. Я напеваю марш из Танхойзера, моя любимая произведение. Я напеваю ра-та-та-та-тим, пам-брам-пам-пам-пам, пам-пам-пам, ра-та-та-та-там, ла-ла-тим, та-та-та-ра-та-та-там. Ям-ям, я-та-та-та-там, пам, ям-пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам. И я владел собой. Я уже могу расчетливо, с холодным вниманием понять, сколько сил нужно мне для того, чтобы достигнуть цели, и как именно я должен поступить в этом случае. Я уже могу спокойно соображать, что следует скосить расстояние через проходной двор дома, где живут многие из знакомых мне артистов. Я подхожу к воротам, они закрыты. Я стучу, и какой-то трусливый голос из-за ворот спрашивает меня: «Кто там?» Я называю ему себя. Я говорю: «Артист государственных театров Илларион Николаевич Пелцов!» И трусливый голос из-за ворот отвечает мне: «Я не могу пустить вас, господин Пелцов». Простите, а с кем я разговариваю? Он говорит: «Илларион Николаевич Голубчик, не сердитесь на меня. Это я, дирижер Эмиль Купер. Меня назначили комендантом дома и не приказали никого пускать. Сами понимаете, дорогой мой, на улице революция». Я вытягиваю руку. Я обличаю его. Я кричу ему: «Мы еще встретимся с тобой, подлая морда!» «Товарищ, по работе!» Я вынужден идти по незащищенной улице. Я иду по Большой Никитской. Стрельба усиливается. Пули сыпятся, звенят стекла. Но я иду нарочно, задерживая шаги, чтобы испытать себя. И какие-то дети, они узнали меня. И форточки пятого этажа, они кричат мне: «Господин Певцов, вас убьют!» «Ничего, дети!» — кричу я им и машу ручкой. «Я иду спасать своих детей!» Я подхожу к углу переулка, все еще продолжаю задерживать убыстряющийся шаг, и во мне происходит борьба между желанием достигнуть цели как можно скорее и выдержать характер, достигнуть другой поставленной цели, согласно намеченному плану, как пишут. Я добираюсь до подъезда, и вот тут я дал себе волю. И как кот я взлетаю на последний этаж. Я вхожу в комнату. Она сидит и разбирает кружево в карданке. Я спрашиваю, ты погибал? Дети? И вы тоже, девочки, играете здесь в ваши куклы. Крыша соседнего дома горела, отвечает она мне. И я боялась за судьбу свою и детей. Я отступаю. Я чувствую отчуждение. Я покидаю тебя. Я расстаюсь с тобой. Я оставляю тебя. Сказал я это. Я и так сказал вашей маме. И мы потом уже не были вместе. Мы должны расстаться, сказал ей. Ты слишком много заставила меня пережить в этот день. Чего-то другого. Налей мне несколько капель, Наташа. Иначе я не буду знать, как найти себя в образе и образ в себе. Я утеряю вот эту связь между собой и образом. Налей мне, это нужно как лекарство. Налей, деточка. Я знаю, что сегодня нужно вот столько, а не столько, и ни капли больше. Просто чтобы найти состояние, в котором я смогу работать. Я скоро выйду на улицу и буду рассеянным глазом следить афиши на круглых столбах и буду стараться угадать в толпе на улице мою сегодняшнюю аудиторию. Я в театре, я перед зеркалом, я начинаю накладывать грим, наклеенные брови, парик. Я одет. И в этот момент я могу сделать все, что угодно. Я могу сложить новые бесконечные слова из букв в перевернутых строчках старых газет, которыми оклеены задники декораций. Я могу в этот момент разломать спичечный коробок на 17 математически равных частей. Звонок. Я выхожу на сцену, нет меня. Я Павел.
3: Сон. Мне снилась осень в полусвете стекол, друзья и ты в их шутовской гурьбе, и как с небес добывший крови сокол, спускалось сердце на руку к тебе. Но время шло, и старилось, и глохло, и паволокой рамы серебря заря из сада обдавала стекла кровавыми слезами сентября. Но время шло и старилось, и рыхлый, как лед, трещал и таял кресел шелк. Вдруг громкая запнулась ты и стихла, и сон, как отзвук колокола, смолк. Я пробудился, был как осень темен рассвет, и ветер, удаляясь, нес как завозом бегущий дождь соломен, гряду бегущих по небу берез.
4: У больших городов за плечами, на вокзалах, в преддверии полей, будто стрелы в стеклянном колчане, ждут составы отправки, скорей. Вот она, сторона отправления, до свидания, домашний уют. Вот она, сторона удивления, за которой открытия встают. То в зеленого луга убранство, то в речной розовеющий плес перемалывается пространство жерновами веселых колес. Будет холод и зной и усталость, только все же назад не гляди, позади лишь былое осталось, настоящее там впереди. Там страна золотых обещаний, там шагов твоих ждет тишина, сторона неумелых прощаний, нам, как вечная юность, дана.
5: Сегодня мы совершаем путешествие по стране поэзии Вадима Шефнера, ленинградского поэта, работающего в литературе больше 30 лет, выпустившего почти 30 книг и 60 лет живущего в нашем городе. Так давайте войдем в мир его поэзии.

0: Если б стал я невидимым и крылатым, не искал бы наживы, пользуясь этим. Я и так считаю себя богатым, потому что живу я на белом свете. Если б стал я невидимым и крылатым, не искал бы наживы, пользуясь этим. Я и так считаю себя богатым, потому что живу я на белом свете. На шестой этаж в переулке тесном я б к окну твоему подлетал с рассветом. Если ты еще не совсем одета, от тебя отворачивался бы честно. Голубей с карниза я не сгонял бы, и как воздух был бы я незаметен. Я стихи тебе о тебе читал бы, а тебе бы казалось, прошел ветер. Был бы я невидимым верным другом, если б ты в самолете летела к югу, то с кабиной вровень сквозь гром и тучи я летел бы рядом на всякий случай. А когда по бульвару легкой походкой к остановке троллейбусной ты б шагала, я тебе подбрасывал бы находки, чтобы ты счастливой себя считала. Я тебе подбрасывал бы подарки, голубые капроновые косынки, ожерелья и серьги пластмассы яркой и живые маки в ночных росинках.
1: Ну что ж, первую остановку в нашем путешествии мы назовем детство. Но прежде чем мы окажемся на Васильевском острове Петрограда 1915 года, где родился поэт, в Васильевском острове с его причалами, судостроительными верфями, четкими рядами улиц, линий, заглянем в родословную поэта. Открываем автобиографию, читаем. «Родился я в Петрограде 16 января 1915 года. Предки мои с парусных давних времен служили на флоте. Некоторые из них достигали крупных чинов, командовали кораблями на Балтике и Дальнем Востоке. И все. О себе поэт Вадим Шефнер не любит говорить. Он не сказал, что прадед его был известным мореплавателем, его именем назван мыс в Японском море. И мало кому известно, что на месте теперешнего Владивостока Алексей Карлович Шефнер высадил 40 пехотинцев. Они-то и положили начало Владивостоку в 1860 году. Дед поэта по материнской линии, контр-адмирал и ученый Владимир Линдстрем, совершил несколько кругосветных путешествий, командовал броненосцем береговой охраны генерал-адмирал Апраксин, на котором Александр Степанович Попов зимой 1900 года во время аварии у Гогланда впервые применил радио. Вадим Шефнер не стал моряком, не совершал кругосветных путешествий. Его именем не названы острова в океане, но он принял от них в наследство ощущение бесконечного счастья видеть туго натянутые паруса на Финском заливе, прохладный ветер, дующий в лицо, шум прибрежных волн, красоту каналов, мостов, повисших над водами, и любимый Васильевский остров с его причалами, запахом канатов и нефти, траву между булыжниками, серые корабли на Неве. Эти серые корабли поэт помнит с 5 лет, так же, как помнит отрывки из шильонского узника Байрона. Еще вспоминается ему далекая тверская деревня, куда его увезли из голодного Петрограда. Шефнер вспоминает. Место было глухое. Помню, зимой няня держала собаку в сенях, а меня и днем не пускали на улицу одного. Волки забегали в деревеньку среди бела дня. Керосину не было, по вечерам жгли лучину. Помню это не только умственно, но и чисто зрительно. Лучину вставляли в каганец, довольно конструктивный прибор из кованого железа, а огарки падали в корыто с водой. Теперь в век атома странно сознавать, что я видел это своими глазами, что это было именно в моей жизни, а не в чьей-то другой. Так обыкновенный письменный стол, за которым пишу эти строки, превращается в машину времени.
0: Ничего мы тогда не знали. Нас баюкала тишина. Мы цветы полевые рвали и давали им имена. И когда мы ложились поздно, нам казалось, что лишь для нас загорались на небе звезды в первый раз и в последний раз. Пусть не все нам сразу дается, пусть дорога жизни крута, в нас до старости остается первозданная простота. Ни во чьей и не в нашей власти ощутить порою ее, но в минуты большого счастья обновляется бытие, и мы вглядываемся в звезды, точно видим их в первый раз, точно мир лишь сегодня создан и никем не открыт до нас. И таким он кажется новым и прекрасным не по летам, что опять, как в детстве готовы, мы дарить имена цветам.
1: Вдали под солнцем золотились ели, а здесь, отвергнув животворный зной, шуршал камыш и лилии горели прозрачной, нездоровой белизной. И на меня, уставив изумруды недвижных глаз, бездумных, как всегда, лягушки, точно маленькие Будды, на бревнышке сидели у пруда. Молчали все цветы на стеблях тонких, и тишина, казалось мне тогда, давила на ушные перепонки, как на пловца глубокая вода. Но слышалось мне в длительном молчании болотных трав, видневшихся вдали, невидимая дрожь существования, корней шуршанья в глубине земли. Так поэт открывал для себя мир. Мир огромный, мир золотой, мир противоречивый и сложный. Он с детской наивностью очаровывался им, меньше всего заботясь о том, чтобы стать новым поэтическим Колумбом. Ах, как ему хотелось выйти на широкую полевую дорогу и шагать, идти по ней, куда глаза глядят, идти мимо городов и деревень, и отдыхать у тихих лесных речек, и слушать, как неторопливый широкий ветер шумит, раскачивает придорожные вербы. И он шел к первозданной красоте леса, поля, неба, звезд, моря. Он шел постигать тишину мира. И деятельная тишина природы прочно входила в его мир. Как это произошло? Сам Вадим Шефнер утверждает, что это случилось в первое утро после побега из дому. После смерти отца, командира Красной Армии, в каких только детских домах не побывал он с матерью, которая работала там воспитательницей и преподавала иностранные языки. Чтобы представить среду, в какую окунулся тогда Шефнер, достаточно вам вспомнить республику Шкит Белых и Пантелеева, вспомнить беспризорников, мыкавшихся по стране в голодное и суровое время начала 20-х годов, и вы поймете, что при всей горячей любви к матери не сбежать из дому он не смог. И вот эта первая его дорога стала полуосознанным знакомством с родной землей, с ее реками и лесами, с запахом ее лугов и шорохами ветров, с ее людьми. Это было наивное и радостное узнавание Родины. И оно остается с поэтом всю жизнь. Вот что он пишет о первом утре после побега. «Я уснул и проснулся на рассвете. Как светло и тихо было в лесу тем утром. Так тихо, что ощущение этой тишины осталось во мне навсегда. И сейчас, стоит мне вспомнить то ясное утро, к душе подступает светлая тишина, будто я вновь вхожу в утренний безмолвный лес. Тишина тишине рознь, есть черное молчание могил, есть тишина операционной, перерыв между двумя стонами, есть тишина тлеющего бигфордового шнура, но есть деятельная тишина природы, дивное молчание живой земли, безмолвие перед песней. Так думаю я сейчас. Мы явлением и рекам, и звездам даем имена. Для деревьев названия придумали мы, дровосеки. Но не знает весна, что она и взаправду весна. И, вбежав в океан, безымянно сплетаются реки. От того, что бессмертия нет на веселой земле, каждый день предстает предо мною, как праздник нежданный. Каждым утром, рождаясь в туманной и радужной мгле, безымянным бродягой вступаю я в мир безымянный.
0: Природа неслышно уходит от нас. Уходит, как девочка с праздника взрослых. Уходит. Никто ей вдогонку не послан, стыдливо и молча уходит от нас. Оставив деревья в садах городских, заложников или соглядатаев тайных, уходит от камня, от взоров людских, от наших чудес и от строчек похвальных. Она отступает, покорно скромна. А может, мы толком ее и не знали? А вдруг затаила обиду она и ждет, что случится неладное с нами? Чуть что в наступление пойдут из пустынь ползучие тернии, им не впервые, и маки на крыши взлетят, и полынь вопьется в асфальтовые мостовые. И у некой не мною назначенный год в места наших встреч и трудов, и прощаний зеленое воинство леса войдет. Совиные гнезда, неся под плащами.
2: Сошли снега, растаял лед, земля строительство ведет. Как строим дом из кирпичей, так полная своих забот, из атомов и из лучей земля строительство ведет. Сипят и вздрагивают в ней насосы жадные корней и гонят из подземных нор к цветам строительный раствор. Пока в прекрасные слова одеть природу хочешь ты, здесь созидается трава, здесь воздвигаются цветы. С приходом света и тепла на стройплощадках всех полей встают соцветий купола над колоннадами стеблей. Вглядись, вглядись, к земле припав, зеленый город рвется ввысь, сторожевые башни трав победно в небо поднялись. На уровне твоих зрачков балконы алых лепестков, зеленые массивы стен, система шпилей и антенн. И колокольчик над тобой склоняет рупор голубой. Храните землю от невзгод, земля строительство ведет.
1: Эти стихи написаны зрелым мастером. А сначала были стихи-дразнилки. И это неудивительно, ведь поэт воспитывался в детских домах не только на Фете, Тютчеве, Пушкине. Там большой популярностью пользовались пещера Лейхтвейса, выпуски Ната Пинкертона и кинофильмы с экзотическими названиями вроде «Таинственный мститель» или «Могила Багдыхана» в 5 сериях. Первый поэтический наставник Вадима Шефнера Илья Брожнин вспоминает. «Придя в первый раз ко мне в смену на консультацию, он принес стихи с ужасающей умозрительной приблизительностью. Казалось, что этот малорослый, хлипенький юнец с детским хохолком на макушке и тоненьким голоском никогда не обретет твердого голоса и уверенной походки на больших жизненных дорогах. Я должен был преподать молодому поэту тьму низких истин, должен был доказать, что все, о чем он пишет, не настоящее у него, игрушечное, что эти неумело написанные декорации не имеют отношения к поэзии. И пришлось много потрудиться, пока в его стихах появились настоящие люди, настоящие вещи, настоящие мысли.
0: Не знаю, что тому виною, но был засушлив этот год, и пахло гарью торфяною от высыхающих болот. У обмелевшей переправы, где обнажился дна кусок, торчали высохшие травы, как гвозди, вбитые в песок. Ничто не радовало взгляда, и он передо мной возник, как солнце дальнего двойник за пыльной изгородью сада. Он цвел, не ведая печали, средь зноя, среди дымной мглы, и лепестки его торчали, как зубья дисковой пилы. Он врос в земли тугую бездну, корней сцеплением тугим, и стало то ему полезно, что было гибельно другим. А я стоял у той ограды, молчали пыльные листы, и пот ручьями тек по коже, и было небо все в дыму, и душно было мне. И все же я не завидовал ему. И никогда мне не мечтало стоять, как желтые цветы, на трав смертельную усталость, бесцельно глядя с высоты.
1: Это стихотворение было включено в первый стихотворный сборник поэта «Светлый берег», вышедший в 1940 году. Спят утомленные цветы, и птицы спят. В такую пору уснуло все, и только ты один идешь по косогору, и мир к тебе сквозь мрак густой повернут сторонами всеми, такой большой, такой простой и непонятный в то же время. И еще, но слышен каждый всплеск воды и шорох каждого растения, но слышно, как дрожат сады, и с веток падают плоды под властной силе тяготенья. И если соловей замолк, и если спит недвижный колос, для нас в такую ночь само молчание обретает голос. Так поэт отправлялся в книге «Светлый берег» в увлекательное путешествие с мечтой открыть таинственную завесу неведомого. Мечтал, чтобы это неведомое стало понятным ему. И поэт ловил сигналы, посылаемые природой в эфир, пытался расшифровать их и был совершенно уверен, что его силах, силах поэта, узнать тайный их смысл. Наблюдая природу, Шефнер думал о человеке. Удивляясь стремительному пульсу превращения природы, он прекрасно сознавал, что ничего на свете нет, что не менялось бы всечасно. Он мечтал уловить мгновение, когда наступает это превращение, узнать его цену. И он воспринимает жизнь как цепь неповторимых, драгоценных мгновений, навсегда уходящих, но бесконечно прекрасных. Получая сигнальный экземпляр первой своей книги «Светлый берег» весной 1940 года, поэт, конечно, не мог предположить, что вторая книга «Защита», тоненький сборник карманного формата с 22 стихами на 40 его страничках, родился на фронте и будет напечатана в блокадном Ленинграде, где издавалась только поэзия, сразу становившаяся на линию огня. Под стихами указаны годы 1941-1943 и дни, когда стихи написаны. А цену каждого из этих дней знают лишь участники блокады. Война. Сначала рядовой красноармеец батальона аэродромного обслуживания. Потом рядовой корреспондент армейской газеты. Он в блокаду потерял мать, потерял многих друзей. Он не может забыть, как его шатающегося от голода привели друзья в редакцию газеты. Сам он не мог идти. Потом пролежал около 2 месяцев в полевом госпитале, причем уверенности в том, что выйду оттуда, вспоминает поэт, ни у меня, ни у врачей не было.
2: Стоит ли былое вспоминать, брать его в дорогу, в дальний путь? Все равно упавших не поднять, все равно ушедших не вернуть. И сказала память: я могу все забыть, но нищим станешь ты, я твои богатства стерегу. Я тебя храню от слепоты. В трудный час на перепутьях лет, на подмогу совести своей, мы зовем былое на совет, мы зовем из прошлого друзей. И друзья, чьи отлетели дни, слышат зов и покидают ночь. Мы им не поможем, но они к нам приходят, чтобы нам помочь.

Сиротеют военные ордена. Кто вернулся живым тогда, тех, кого на войне не взяла война, на мушку берут года. Мы живем, живые среди живых, но друзей уже многих нет, командиров запаса и рядовых, журналистов военных лет. Не дарит бессмертие мирный быт, не молодит седина, с паспортов на дерево и гранит переносятся письмена. Так вне строя, забыв земные дела, отбываем волей судеб к тем, кого война на войне взяла, с кем делили блокадный хлеб. Но отчизна навеки нам дана, это ей мы в свой строгий час на хранение сдаем свои ордена, на хранение сдаем свои имена и уходим в вечный запас.

Молчит, сиротлив и обижен, ветлы искореженный ствол. Заброшенный пруд неподвижен и густ, будто крепкий рассол. Порою, как сонная дива, из тьмы травяной, водяной, лягушка всплывает лениво, блестя огуречной спиной. Но мальчик пришел с хворостиной, и нет на пруду тишины. Вот каску, обросшую тиной, он выудил из глубины. Без грусти, без всякой заботы, улыбкой блестя озорной, берет он советской пехоты тяжелый убор головной, воды зачерпнет деловито и слушает, как вода струится из каски пробитой на гладкую плоскость пруда. О добром безоблачном небе, о днях без утрат и невзгод, дрожа, как серебряный стебель, ему эта струйка поет. Поет ему неторопливо о том, как все тихо кругом. Поет об июне счастливом, а мне о другом, о другом.

Лучшие стихи о войне Вадим Шефнер написал спустя многие годы после ее окончания, когда к нему пришла творческая зрелость. Как ни властно время, ему не отнять воспоминаний, ставших легендой. И поэт не может этого забыть. Разве можно забыть тоненьких девушек, копавших в 1941 году противотанковые рвы и траншеи под Ленинградом? Многих уже нет среди нас. Они навсегда ушли от нас, взвалив на худенькие плечи лопаты и оставив на мокрой глине следы своих легких каблучков. Мы не встретим их белой ночью на Невских набережных и в жаркие летние дни на ленинградских пляжах. Седые матери берегут в довоенных шкафах их воскресные платья, да у школьных подружек хранятся их довоенные фотографии. А выйдешь

квартире одной коммунальной, средь прочих прописанных лиц, живет пожилой и печальный чудак, выпускающий птиц. Соседи у рынка нередко встречают того чудака. С большой самодельной клеткой стоит он у золарька. С получки своей небогатой накупит чижей и синиц, и за город едет куда-то чудак, выпускающий птиц. Плывут мимо окон вагонных сады и асфальт автострад, на месте поселков сожженных другие не хуже стоят. Качаются дачные сосны, и речки прозрачны до дна, и даже сквозь грохот колесный земная слышна тишина. А все же душа не на месте, и радости нет в тишине. Без вести, без вести, без вести пропал его сын на войне. И вот полустанок невзрачный у стыка ракадных дорог, в болотистом месте недачном рубеж обороны пролег. Отыщет старик не впервые пехотной дивизии тыл, где встали цветы полевые на холмике братских могил. Но где преклонить ему взоры, куда ему сердцем припасть, где холмик найти, над которым он мог бы наплакаться всласть? Он с клетки снимает тряпицу, потом открывает ее. Молчат присмиревшие птицы и в счастье не верят свое. Но крылья легки и упруги, и радость растет на лету. В каком-то счастливом испуге взмывают они в высоту. Летят над землею зеленой, летят без дорог и границ. И смотрит на них удивленно старик, выпускающий птиц.

0: «Любить жизнь, — говорит поэзия Шефнера, — это значит любить нашу зеленую планету. Это значит постоянно ее открывать, постоянно помнить о ее прошлом, о ее богатстве и сложной простоте, которые требуют от человека и уважения, и заботы. Любить человека — это значит не переставать удивляться другому чуду, чуду человеческих рук, голосу раций, телевизору, кораблям, посаженному дереву, вентилятору, звездным кораблям. Любить людей — это значит помочь пронести великое чувство земной любви через века и сохранить его в еще загадочных для нас безднах Вселенной.
1: Глядя в будущий век, так тревожно ты, сердце, не бейся. Ты умрешь, но любовь на земле никогда не умрет. За своей Эвридикой, погибшей в космическом рейсе, огнекрылый Орфей отправляется в звездный полет. Он в пластмассу одет, он в сверхтвердые сплавы закован, и на счетных машинах его программирован путь. Но любовь есть любовь, и подвластен он древним законам, и от техники мудрой печаль не легчает ничуть. И, сойдя на планете неведомой, страшной и дивной, неземным бездорожьем с мечтою земною своей, он шагает воит, передай.

датчик включив портативный, и зовет и вредику, и песню слагает о ней. Вкруг него подчиненно нездешние звери толпятся. Трехголовая тварь перепончатым машет крылом, и со счетчиком Гейгера ват внеземных радиаций сквозь леса из кристаллов он держит свой путь напролом. Два зеленые солнца, пылая, встают на рассвете, голубое ущелье безгрешной полно тишиной, и в тоске и надежде идет по далекой планете песнопевец Орфей, окрыленный любовью земной.

Марсианин умирал на земле моей. С Марса он к себе не ждал белых кораблей. В телескоп он разглядел, что у нас беда. Добровольцем прилетел именно сюда. В партизанский наш отряд заявился он. Ни гражданский, ни солдат, а в бою силен. С нами он, как друг и брат, в смертный бой ходил. Он трофейный автомат сам себе добыл. Марсианин умирал среди земных людей. Он медпомощи не ждал со звезды своей. Не страшась в тяжелый час никаких невзгод, он на Марсе ради нас полный взял расчет. С нами радость и беду он делить привык. Быстро, прямо на ходу, выучил язык. Был он доброй шутке рад, не заносчив был. В самокрутке самосад запросто курил. «Что на Марсе за народ?» — спрашивали мы. «Есть ли рощи, синий лед, снежные холмы? Есть ли страны, рубежи, золото и сталь? Есть ли там любовь, скажи? Есть ли там печаль?» Он болтать был не мостак, он курил, молчал. На вопросы наши так кратко отвечал. Есть любовь и есть отказ, есть закатный свет. Все там вроде как у вас, только смерти нет. Там, на Марсе, на моем, жизнь всегда в цвету. Я вам как-нибудь о нем лекцию прочту. Марсианин умирал на земле моей. С Марса он сюда не ждал белых кораблей. Он, громя врага в упор в боевом строю, у деревни Спасской двор отдал жизнь свою. Лежа в мерзлом лазняке, пулью сражен, на нездешнем языке тихо бредил он. Он сквозь горестную дрожь продолжал твердить слово, все одно и то ж, имя, может быть. Он глядел в ночную тьму, в звездную метель. Я под голову ему подложил шинель. С дальней родины своей не сводил он глаз. Протянул он руки к ней и ушел от нас. И его среди зимы схоронили здесь. Толком не узнали мы, что на Марсе есть.

0: Поэзия – самая оригинальная и неповторимая форма человеческого мышления. Но, тем не менее, она смыкается с самой точной наукой, точенной точностью стиха. «Посмотрите, — говорит поэт, — мир прост и точен, весь мир прекрасен и высок, с нами в единое слиты звезды и стебли цветов. Человек и природа по-настоящему близки, они умеют слушать и понимать друг друга. Каждый придорожный куст ждет от человека ответного слова, и каждый багряный листок доверчиво слетает на его плечо. Поэзия. Ученые ставят прогнозы на 100, 200, 1000 лет вперед. А какова будет поэзия, через 20-30 лет? Задали мы вопрос поэту Вадиму Шефнеру. Послушайте запись беседы.
1: Несколько лет тому назад я уже пытался ответить на вопрос о поэзии. Однажды на литературном вечере мне прислали записку. «Как вы думаете, какой будет поэзия через 20 лет?» Я невнятно ответил, что к такому вопросу не подготовлен. Позже, обдумывая этот вопрос, я понял, что если бы знал, какой будет поэзия через 20, 30, 40, 50 лет и так далее, то сейчас бы писал стихи так, как они будут писаться через 20, 30, 50 лет. От будущего нас отделяет стена, которая иногда кажется прозрачной, но она не прозрачна, она зеркальна, в ней отражается прошлое. И только с учетом прошлого мы можем строить свои догадки о будущем, но только догадки. Баратынский однажды сказал, что поэзия есть полное ощущение известной минуты. Как добиться этого? Как сочетать мысли, которые кажутся нам глубокими, с глубиной чувства? Как передать читателю не только мысль, но и ощущение мысли? У кого этому учиться? Да и можно ли этому научиться? Дело даже не в тематике, а в направленности творчества. Дело в отношении поэта к своей работе. Однажды я высказал уже эту мысль, рецензируя книгу молодого ленинградского поэта. Не стремясь к великой усложненности, поэт должен писать просто, о простых вещах. И поверьте, эта простота будет идти не от бедности мыслей, а наоборот, от стремления проникнуть в суть вещей. И это уже рост вглубь. Быть может, поэты такого творческого склада сейчас больше всего нужны нашей поэзии. Как бы ни красовалось дерево своими ветвями и листьями, как бы ни тянулось оно ввысь, но если остановится рост корней, оно зачахнет. Кто-то должен вести глубинный поиск, поиск трудный и негромкий, часто неоплачиваемый ни овациями, ни снисходительными похлопываниями по плечу. Да, очевидно, мало положить в основу стиха мысль, пусть даже умную и новую, и зарифмовать ее. Надо, чтобы мысль уже при своем возникновении была сплавом раздумья и чувства. Хорошее умное стихотворение можно пересказать прозой, и это может быть не так уж плохо. Но куда выше стоят стихи, в которых мысль выражена столь глубоко и совершенно, и так слита с образной тканью стиха, что прозой пересказать ее невозможно. Стихотворение Тютчева «Через Ливонские я проезжал поля» — одно из величайших достижений русской поэзии, на прозу непереложимо, хоть в нем и заложена глубочайшая философская формула. Постичь эту мысль можно только через стихотворение, то есть чувством. Тютчев с его глобальным ощущением мироздания, сложности и изменяемости мира, с его поисками определения места человека в ходе общемировой жизни, очень близок к нашему времени, и стихи его звучат современно. Этому поэту свойственно было одно величайшее качество – ощущение того, что мы живем в единственном мире, который нам не с чем сравнить, в неповторимом мире, ибо для него нет эталона. Эта удивленность неповторимостью мира сквозит и в стихах Баратынского, и в стихах Иннокентия Анненского, и в стихах Блока, и в стихах Заболоцкого. Русская поэзия от Тредьяковского до наших дней накопила такой опыт, что из этого стройматериала можно строить и словесные хижины, и дворцы, и доходные жилые дома, и доты, и ультрасовременные здания. Тредьяковский был первым поэтом-новатором. В сущности, он разработал тот строй стихосложения, которым мы пользуемся и поныне. Мы сейчас живем во дворце русской поэзии, и только время от времени производим в нем небольшие перестройки. При Тредьяковском не было этого дворца. Не было ни стен, ни крыши, ни даже фундамента. Была неосвоенная стройплощадка, на которой Тредьяковский, сын астраханского попа, учившийся поначалу в школе католических монахов-капуцинов, неведомо как обосновавшихся в Астрахани, затем побывавший в Гааге, оттуда пешком, из-за безденежья, пришагавший в Париж, затем очутившийся в Петербурге, ставший профессором элоквенции, Тредьяковский, который в бедности и унижении, с накладками, ошибками, упущениями, но и с каторжным упорством и трудолюбием, в первой половине XVIII века рыл котлован для будущего фундамента нашей поэзии. Тредьяковский – поэт нулевого цикла. Кто, как, а поэты должны чтить его память. Я посвятил ему несколько стихотворений. Одно из них я сейчас прочту. «Нулевой цикл». Поэтом нулевого цикла я б Тредьяковского назвал. Еще строенья не возникло, ни комнат, ни парадных зал. Еще здесь не фундамент даже, лишь яма, зыбкий котлован. Когда на камень камень ляжет, когда осуществится план? Он сильный, ниже всех бессильных, свою работу он ведет на уровне червей могильных, на линии грунтовых вод. Он трудится, не зная смены, чтоб над мирской юдолью слез свои торжественные стены дворец поэзии вознес. И чем черней его работа, чем больше он претерпит бед, тем выше слава ждет кого-то, кто не рожден еще на свет. Какие стихи в нашем торопливом, напичканном событиями и эмоциями веки могут противостоять быстрому забвению и отложиться в памяти читателей? Очевидно, такие, которые помогут читателю или слушателю, задумывающемуся над сутью быстротекущих дней, полнее понять мир и свое место в нем, то есть такие, в которых сам автор думает о сути вещей и явлений, а не просто иллюстрирует их. Короче говоря, те стихи, в которых поэт не упаковывает мир еще в одну, пусть даже в очень современную, яркую, хрустящую целлофаном оболочку, а те стихи, где он тщательно снимает оболочки с сути вещей, даже рискуя обнаружить под ними банальные истины. В стихах должно чувствоваться ощущение мира, широкое и своеобразное. О чем бы ни писал поэт, о будущем, настоящем или прошлом, но всюду должен слышаться в стихах голос современника, голос современного человека, живущего на нашей планете во второй половине XX века. Поэты уходят, но стихи их остаются в мире среди живых и взвешиваются на весах жизни. Не смерть приговаривает поэтов к забвению, а жизнь, ее стремительное течение, смена поколений. И та же жизнь сама включает в свой поток тех, чьи стихи нужны людям. И еще. Поэзия тебе ничем не поможет, ни от чего не спасет. Но она может подсказать, что надо спасти другого. Слова. Много слов на земле, есть дневные слова, В них весеннего неба сквозит синева. Есть ночные слова, о которых мы днем вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. Есть слова, словно раны,